0: Никербокеры, которые скучали более недели, получили соперника в финале Кубка Восточной конференции. Соперник — команда Cleveland Cavaliers. Вчера в Детройте состоялся 7-й матч серии 2-го раунда. Детройт Пистонс, лучшая в регулярном чемпионате команды Восточной конференции, принимала Кливленд и была разбита со счетом 125-94. Итак, Никербокеры играют с Кливлендом завтра. Первый матч серии 3-го раунда. 3-й раунд – это финал Кубка Восточной конференции. А уже сегодня в Оклахома-Сити, это столица славного штата Оклахома, стартует 3-й раунд, финал Кубка Западной конференции. Действующие чемпионы Оклахома-Сити Тандер принимают команду Сан-Антонио-Спёрс. На бейсбольных полянах после минувшего уикенда, в минувшем уикенде состоялась сабвейная серия. Команда из славного района Нью-Йорка Квинс принимала команду из славного города Нью-Йорка Бронкос. Итак, команда из Квинса Метрополитен выиграла эту серию у Янки со счетом 2-1. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке американской лиги лидирует Тампа, 30 побед, 15 поражений. Янкис, 28 побед, 19 поражений, идут на втором месте. На востоке национальной лиги уверенно впереди Атланта Брейвс. Смельчаки из Атланты, 32 победы, 15 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс, она несколько поправляет свои делишки. Тем не менее, она занимает в группе последнее место. И два слова о теннисе. В Риме завершился традиционный ежегодный турнир. У девочек победителем вышла украинка Элина Свитолина. Она выиграла в финале у американки Кока Гауф. У мальчиков хозяин турнира итальянец Яник Синнер стал чемпионом. Итак, в Италии впервые за 50 лет чемпионом стал местный теннисист Яник Синнер. Ну, кстати, мы с вами знаем, он занимает первое место в мировой классификации. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Сегодня моя команда «Арсенал» проводит ответственный матч чемпионата премьер-лиги против «Барнли». И я надеюсь, матч нам будут показывать в 3 часа по времени восточного побережья. Я надеюсь, что моя команда сегодня одержит победу. На этом я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, опять-таки пожелание. Продолжайте слушать радио Дэвидсон. Продолжайте укреплять капитализм. И будьте здоровы.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвид Зенкарт. Вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа! С новой недели вас, с вами Александр Флинт. Сегодня я хочу, знаете, мы не могли делать, общее понятие о прошлой неделе, потому что, то есть она как бы находилась вот в развитии, потому что Трамп все еще находился в Китае, мы четко сказать все, что произошло, не могли. То есть мы реагировали только на те поступления новостей и те, как говорится, утечки, которые мы видели. Значит, сейчас мы можем сказать что-то более осознанно и, как говорится, прибавить то, что у нас происходит вот уже сегодня. Ну, во-первых, значит, я хочу сказать следующее, что по целому ряду вещей, что Трамп делает, я считаю, он делает абсолютно верно. То есть, например, то, что Трамп борется с какой-то антисемитской фракцией внутри республиканской партии, которая внезапно всплыла откуда-то с глубокого дна, это очень, как говорится, ну, то есть меня не может не радовать. И если кто-то, вот, понимаете, мне задают вопрос, что ты все время говоришь про антисемитизм? Ребят, а для чего мы ехали? Мы ехали от антисемитизма. Это была одна из главных линий кошмаров нашей жизни там когда-то. Поэтому для меня это всегда будет фактор. Был, будет и есть сегодня. Не вопрос в том, что заключается, что нельзя жить вместе с антисемитизмом. Нет, мы можем жить рядом, но это жутко противно. Понимаете, что ты все время ощущаешь, или вернее, скорее не ощущаешь, а то, что тебя все время ставит в ряд второго качества. И вот у нас есть такие, понимаете, ну, я считаю, это сумасшедшее, понимаете, вот именно сумасшедшее дно среди республиканцев, которые как бы выставляют своего рода фронду такую против Трампа. Значит, я, значит, тут должен оговориться, что если был такой вот как Маккейн, царство ему небесное, который был, допустим, против каких-то вещей, что говорил и делал Трамп, это был совсем другой уровень, это был человек, что называется, который прекрасно знал, что он говорит, он не опускался до вот этого мусора. А у нас есть такой вот конгрессмен, понимаете, как Томас Масси, например. Вот он сейчас ранается на так далее. Вот его Трамп пытается похоронить прямо на праймерис. Так он правильно делает, Трамп. Почему? Потому что Масси, понимаете, вспомнил эту старую легенду. Ну, не старую легенду, это вот сейчас вот все всплыло, что всей американской внешней политикой командуют какие-то евреи из Израиля. Или евреи из Америки. Вот в чем дело. И вот тут надо очень четко проводить вот какое-то разделение, которое мы вот часто делать не хотим. Демократы в своей партии дали антисемитизму захватить партию изнутри. Они дали коммунистам левым захватить изнутри, а дали исламистам захватить партию изнутри. И там вот получилось вот такое вот слияние коммунизма с исламизмом. В принципе, это ничего такого, вернее, ну, не страшного, нет, другое слово. Что-то меня удивило бы, нет. Потому что исламизм, в принципе, построен на так называемой справедливости. А справедливость это вот это опять-таки это требование левых прежде всего. Правда, та справедливость, которую они дают, она абсолютно скошена в другую сторону, но не важно. Поэтому, то есть, понятно, почему исламизм очень спокойно уживается с левыми идеями. Это своего рода такой вот исламский коммунизм. Ну, давайте так говорить, если мы хотим. Но то, что справа всплыло вот заново вот это вот, то, что когда-то было против евреев, вот это достаточно удивительный для меня момент. Я этого не ожидал, честно вам говорю. И то, что вот образовалась такой лакмусовая бумажка и тест, что Израиль вместе с Америкой воюет, в принципе, от Америки сильно не зависит, но тем не менее пошло-поехало вот эта вся эта бодяга о том, что Израиль, понимаете, управляет американская внешняя политика, это очень интересно, чисто с исторической точки зрения. Понимаете, я еще раз объясню всем, кто не понимает
или не знает, почему так складывается. Вы понимаете, почему такое количество вот евреев в демократической партии, почему столько евреев левых поддерживает демократов, и вообще левых? Это совершенно закономерно исторически, потому что, как правило, вся сторона истеблишмента когда-то была правая. Короли, различные кардиналы, вы понимаете, герцоги, графы, миллиардеры, различные представители палат, там, общины и так далее. А это все в основном были правые или более консервативные деятели во Франции, в Англии, где угодно, в Германии, которые делали свою карьеру на том, что они англичане, то есть особенно когда пошел век национализма, что они обрабатывают, например, вот обработка земли в какой-то момент стала считаться почетной. То есть если ты был там каким-то кулаком вот там, или юнкером, как их называли в Германии, то это было очень почетное звание. Ты любишь свою землю, ты ее обрабатываешь, ты настоящий немец. Они к этому прицепили вот это «бладен», «блутен», в общем, «земля и кровь». То есть, что ты в эту землю вкладываешь свою кровь, свой пот, свою жизнь, свой труд. Это был очень мощный лозунг. И туда могли попасть только настоящие вот немцы. Всех остальных туда не принимали. Что-то подобное было в Англии, что-то подобное было во Франции, даже в Америке было. Оно просто не было настолько выражено в Америке сильно. Почему? Потому что Америка никогда не имела титульной нации. Это была нация иммигрантов, поэтому они не могли говорить, что вот мой там предок 1000 лет назад сражался за такого-то короля. Там или даже 400 лет назад. Они не могли этого сказать четко. Понимаете, вот это был плюс, который евреи могли использовать для себя вот в новом свете. Для всех остальных стран этого не было. Поэтому, к чему я это говорю? Что вот это вся, весь этот правый истеблишмент из принцев, а потом из миллиардеров, они категорически не хотели принимать у себя евреев, даже если евреи были такие же миллиардеры или не менее ловкие, чем они. Или, допустим, имели там банки какие-то колоссальные. Они все время держали евреев именно на торгово-банковских операциях, пытаясь не пустить их ни в промышленность, ни в какие-то сельскохозяйственные какие-то угодья, понимаете, ни тем более титулы им давать. Это все, вот это все, что пил там Ротшильду, дали баронство только в конце 19 века, понимаете, то есть его приняли как бы в состав пэров Англии. Почему? Вот потому, что евреи это были евреи, все остальные это были все остальные. И поэтому, когда появилось левое движение какое-то, которое широко распахнуло дверь для всех и сказало: евреи, да пожалуйста, сколько угодно, вы все равно свое еврейство среди левых забудете. Но дело в том, что очень многие евреи, да, хотели его забыть, не в том понимании, что они хотели абсолютно отречься от него. Они хотели его забыть, чтобы им каждый день не тыкали. А вот почему у тебя имя Яков? А почему ты такой длинный нос имеешь? А почему ты то, а почему ты это? Они хотели вот это забыть. Они хотели быть такими же, как все. Это постоянная черта, генетическая фактически, еврейского народа. Быть как все остальные другие. Мы и так же себя ведем в Америке. Мы хотим быть не меньшими американцами, чем сами американцы, все остальные вокруг нас. И вот когда нас, вот эта вот устоявшаяся какая-то титульная нация, или аристократия, там финансовая аристократия, или дворянская аристократия, неважно, какая бы она ни была, но у нас финансовая в основном, финансово-промышленная. Они нас не принимают в свои клубы, не пускают нас в свои кинотеатры, не хотят сидеть с нами за одним столом и так далее. Нам все время указывают: а ваш стол вон там, вот, типа где-то глубоко, далеко позади, где-то внизу. Мы наверху, а ты внизу. Несмотря на то, что мы равные даже, или я даже больше тебя там по возможностям, но все равно, вот я вот, типа, понимаешь, там, у меня фамилия там Д какой-то или фон какой-то, а ты никто. Ты там разбогатевший, бывший, понимаете, лавочник какой-то. Вот из-за этого вот эти лавочники, смотря всю буржуазность своего характера, начали вступать в левые партии, в левые движения. И начали говорить о том, что
Запад и вообще, как говорится, вот эта индустрия, европейская цивилизация нуждается в революции. Эволюции или революции. Ну, мы видим, к чему это привело в Советском Союзе, понимаете, после того, что, да, действительно, были все причины для революции в царской России. Да, были, абсолютно все причины были закономерны. Не из-за евреев, поверьте мне, из-за всех остальных тоже. Но мы видим, к чему это привело. Поэтому мы сейчас находимся своего рода на распутье, в том смысле, что еврейские интересы, например, в Соединенных Штатах все время представляла прежде всего демократическая партия. А сейчас она их представлять не может. И вот, и возвращаясь обратно к Трампу. Трамп чистит свою партию от антисемитов. Я только могу ему похлопать за это. Потому что демократы это сделать не смогли. Если Трамп действительно или после него, я, правда, сомневаюсь, что это реально сделать, поэтому я как бы, я желаю Трампу удачи в этом, вы поймите правильно. Но я сомневаюсь, что он один может это сделать. Это очень длительная работа. Очень длительная, особенно в наше время, сейчас, когда вот все это всплыло заново. И страна испытывает трудности. Когда страна начинает испытывать трудности, то в ней появляется всегда какая-то часть людей, которые хотят спалить вину на евреев или на кого-то, вот понимаете, вот на margins, на полях. Что это не наша вина, мы все сделали правильно, вот они нам все это испортили. Это вот как в Германии было после Версальского договора 1918 года. Понимаете, вот тоже они начали искать, а кто это? Нет, это немцы, это евреи. Поэтому это будет очень сложно сделать сейчас. Но тем не менее, я аплодирую, что Трамп это делает. С другой стороны, вот когда Трамп приезжает, например, в Китай, он беседует там не с какими-то дурачками, не с какими-то, вот понимаете, олухами, которых можно вот взять так и заговорить им зубы. Оно так не работает с ними. Понимаете, оно так с ними категорически не работает. Китай это беспощадный, один из самых крупных противников, которых Соединенные Штаты когда-либо имели. И смогут ли Соединенные Штаты побороть этого противника, оставаясь первым номером, это мы далеко не знаем на сегодняшний день. Я надеюсь, что так будет. Мы имеем небольшие, я считаю, преимущества перед ними. Но Китай это не Советский Союз в агонии. Это не разваливающаяся страна по национальному признаку, как разваливалась Российская империя, а потом Советский Союз. Это не придурковатая коммунистическая идеология, которая везде в экономике всунула свой нос и убила все, что могла убить. Нет, там такого нет. Мы имеем дело с очень эшелонированным, что называется, и длительным, вот, как говорится, процессом. Поэтому какие вот реально, если так говорить, какие общие выводы после этого визита? Вот если говорить реально, то выводов нет. То есть они практически нулевые. Китай согласился с тем, что он должен был согласиться. То есть, например, они согласились, что Ормузский пролив должен быть открыт. Но как бы они не соглашаются с этим, потому что если они одни из главных получателей нефти оттуда. То есть они провозгласили, что статус-кво должно быть статус-кво. Спасибо им, но в принципе не за что спасибо им говорить. То, что и Китай согласился, что Иран не должен быть ядерным, это тоже совершенно в духе поведения Китая. Китай не хочет развитие дальнейшей ядерной ситуации вокруг него. Потому что если Иран станет, почему не Япония? И они японцев боятся больше, чем нас здесь. Поэтому они, наоборот, пытаются эту пробку тоже держать в бутылке. В этом у нас совершенно сходные интересы. Вот когда дальше мы начали разговаривать, вот они, Трамп Боинг ожидал, что продастся больше 500 самолетов. Они не дали ни твердый заказ. Твердый заказ это вот они дают деньги, начинают строить самолеты. Ни мягкий заказ они не обещали, просто поговорили об этом. Акции Боинга упали на 4% после этих разговоров. Не поднялись, а упали. То есть мы добились по Ирану ноль. Ну вот они, Китай нас пытается запугать с Тайванем.
Он что-то добился в этом? Тоже нет. То есть весь визит – это просто товарищи друг друга раскланялись, хорошо покушали, походили, понимаете, по достопримечательностям, посетили самые там святые места по красным дорожкам, и все на том закончилось. Вот, все. По сельскому хозяйству, там вот по закупкам американского мяса, вроде бы есть какие-то подвижки, но, понимаете, не знаю, что там, чем это закончится, но что-то вроде бы они там продадут, там на 17 миллиардов вроде бы они договариваются. Опять-таки, мы можем с Китаем поругаться в первый же вот, день, час. Поэтому это все может быть завтра зачеркнуто. Или даже сегодня. Китай хочет, например, больше всего получить наши технологии по искусственному интеллекту, что мы продавать ему, конечно же, никогда не будем. Значит, здесь вопрос совершенно четко закрыт. И, наконец, мы хотели от Китая больше всего получить, а не от нас вот этот искусственный интеллект, который мы не даем, а мы хотели больше всего получить гарантию беспроблемных поставок редкоземельных минералов. Китай нам показал дулю в этом отношении оттуда. То есть это вообще не обсуждается. То есть итог абсолютно никакой. Тут надо для себя тут еще такую вещь понять. Понимаете, американская позиция геостратегическая в мире усилилась. В связи с Панамой, в связи с Гренландией, в связи с Венесуэлой, в связи вот с Кубой, на которой сейчас ведутся переговоры, в связи с, если мы добьем Иран, то это будет очень мощная именно геополитическая позиция. И это, конечно же, идет все загашник Трампа, это совершенно четко его и его кабинета видение Америки вот в этой новой холодной войне, вот в этом новом раскладе, где, понимаете, ни Европа, ни Россия вообще, в принципе, не играет даже отдаленно какой-то серьезной роли. Что все переносится на Индо-Тихоокеанский регион, понимаете, на вот Юго-Восточную Азию, на Восточную Азию и так далее. Вот где идет движуха. Если мы хотим контролировать, что мы хотим контролировать, то нужно именно иметь дела с Индонезией, с Филиппинами, с Сингапуром, с Индией, а не с какой-то сумасшедшей Францией, понимаете, или не менее сумасшедшей Англией в том виде, как она есть сегодня. Мне очень жалко немцев или англичан. Я, честно говоря, люблю эти страны, но вы же понимаете. Посмотришь на это,

0: мы можем их там заболтать им голову, это, еще раз повторяю, этого не будет. Это новая холодная война на десятилетия, задолго после Трампа. И я бы не рассчитывал на то, что Китай завтра сложится, скукожится, что они там прямо, понимаете, развалится и так далее. Знаете, это как говорили про Россию, когда начиналась война с Украиной, что Россия вот-вот завтра прямо развалится. И не сможет танки выпускать, ничего. Ну, смогли как-то, да? Поэтому рассчитывать надо на худшее, надеяться на лучшее. И вот таким образом мы можем, как говорится, дальше существовать. Но паники по поводу вот этого визита точно быть не должно, потому что мы не потеряли ничего. Все, кто говорят, что там Тайвань Трамп продал, это полный, ну, полная ерунда. Так, давайте поговорим после перерыва.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Дэвид Зон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Дэвид Зон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Но теперь давайте мы еще вот несколько примеров приведем из того, о чем фактически вот этот весь мир говорит, вот как бы на полях. Ну, во-первых, значит, наша основная беда, проблема и так далее не с Китаем на самом деле, а у нас у самих внутри. Наше общество должно быть более монолитно, более образовано, чем оно есть сейчас, потому что если вот говорить о том, что мы обсуждаем вообще, из-за чего мы, у нас происходят терки на улицах, то ты понимаешь, что это общество просто монументально тупое. Даже не глупое, а тупое. Значит, мы должны добиться, конечно, решения, прежде всего, наших финансовых вопросов. У нас в этом месяце, я вам сразу, господа, говорю, будет плохо. Мы примерно идем к инфляции в 4.18% в мае. В прошлом месяце инфляция прыгнула до 3.8% в апреле. В марте была 3.3%. Норма 2%. Если вы думаете, что вот эти вот там 0.5% это мало, еще раз повторяю, господа, так не думайте. Это как сравнивать, знаете, что вот когда сравнивают баллы по землетрясению. Первый балл, второй балл, так далее. Чтобы вы знали, между баллами там оно не работает, там вот 1, 2, 3, 4. От одного другого это в 2.

0: 20 раз. Вы поняли? Там вот такая шкала интересная. То есть от второго до третьего это в 20 раз более высокое. Поэтому вот эти проценты инфляции, которые мы видим, у нас вся инфляция была при самых ужасных вот временах, когда вот мы буквально там плакали от этого, это 22-й год. После пандемии это было что-то около 9%. Я могу посмотреть сейчас таблицу, но неважно. Поэтому наша, вот то, что у нас инфляция сейчас прогнала 4,18, поверьте мне, это очень плохой фон для выборов для Трампа, который во главе, и для ведущей партии. Да очень плохой фон. Справятся ли они 4,18 или больше даже, не уверен. Не уверен. И, кстати говоря, именно поэтому вот эти все идеи Трампа о понижении процента для того, чтобы раскачать экономику, сейчас просто плакали. Потому что даже вот этот новый директор Федерального резервного банка, то есть я сейчас думаю, что он, если он заговорит о понижении процента, по-моему, он себя просто, ну, просто сделает из себя идиота полного. Потому что над ним будут смеяться. Никакого раскачивания экономики в такой ситуации быть не может. Если бы она бы замедлялась, тогда другое, просто тогда бы и инфляции не было. У нас сейчас стагфляция чистейшая. С одной стороны, у нас очень инертная экономика, с одной стороны, с другой стороны, у нас повышение инфляции. Ну вот, это чистейший наш, к сожалению, это жуткая ситуация для выхода из нее, для любого правительства, любого банка. Потому что из стагфляции нет четкого выхода. Стагфляция побеждается только временем или каким-то очень мощным кризисом. Вот если, допустим, у нас была бы какая-то сейчас рецессия, началась, которая прошла, уничтожила все пузыри, скорректировала все минусы в плюсы, плюсы в минусы и так далее. То есть все начало опять работать, уменьшилось количество вот этих запасов никому не нужных, провела банкротство и так далее. Вот тогда, как правило, стагфляция сама уходит. Но тогда мы должны готовиться к рецессии. И вот в частности то, что у нас есть необеспеченные фонды Social Security, у нас не обеспечен фонд Medicare, у нас не обеспечен фонд Medicaid. Пока Конгресс не найдет в себе силы и, главное, яиц сесть и решить эти проблемы, а они категорически не хотят делать, они ждут, когда эти программы начнут разваливаться, вот буквально разваливаться, то есть когда вы начнете кричать, что, ребята, если завтра вы не проголосуете, у нас отнимут пенсию, или просто перестанут платить ее, вот тогда они начнут работать. Так вот, вот это совершенно ненормальный вариант решения проблем. Проблемы надо решать до того, как они начали обваливаться у вас в руках просто. И вот это, например, намного страшнее, чем весь Китай вместе взятый. Потому что мощь Соединенных Штатов не происходит от различных баз на Филиппинах, или в Польше, или во Франции, или еще где-то. Мощь Соединенных Штатов всегда шла изнутри. От количества ее заводов, от ее вон индустриальной мощи, от ее финансовой мощи, от того, что она могла обеспечить 91% всех видов продуктов в холодильнике обычного американца. 91%. Наша индустрия могла обеспечить 89%. 89%. Это же неслыханные совершенно цифры. Потребности в индустриальном секторе. Мы только зависели на 11% от каких-то там поставок. Не очень самых важных. Мы должны вернуться к мощи, вот этой индустриальной мощи. Поэтому, опять-таки, то, что Трамп делает, это очень болезненно, это очень controversial, потому что очень многие, которые вот у меня есть, вот я поддерживал мага, а теперь она повернулась против меня. Ребят, я говорю, а как вы собираете, каким образом, а никто не хочет думать. Каким образом вы можете уйти от китайской иглы? Только за счет повышения цен, только за счет повышения выпуска в Соединенных Штатах, каких-то там или в каких-то более дружественных странах, что они ушли от Китая. Что все, что уходит от Китая, будет дорожать в цене, конечно. Что вы думали? Да? Вы хотите, чтобы сделаны были там какие-то джинсы, сделаны были в Америке, они не могут стоить $25. Они не могут стоить $25, они будут стоить $100. И поэтому, как говорится, либо придется меньше покупать джинс, то есть у вас упадет уровень жизни, но это будет более качественный товар. И это вы отдаете деньги в американскому рабочему, который будет в Америке их тратить, то есть вы запустили целую цепочку процессов внутри Америки. Или вы сдаете эти деньги в Китай, которые уходят куда-то, там где-то накапливаются, и Китай нам обещает нас, понимаете, в любой момент, что они могут все эти деньги выкинуть куда-то на обмен. Ну, то есть они этого не сделают, конечно же, чтобы уничтожить доллар. Но они могут попробовать. Доллар они не уничтожат, но просадить его на 15-20% смогут. Смогут. От 15 до 20%. Но при этом они потеряют все деньги, они заставят Соединенные Штаты начать чесаться, так как надо на самом деле чесаться. Все заводы точно тогда уйдут из Китая, потому что выхода не будет. Просто будет полный бойкот на покупку продукции из Китая. Вот это, наверное, надо уже сделать сегодня, чтобы заставить эту страну начать чесаться, что-то делать. Мы просто это делаем медленным, менее болезненным образом. Вот и все. Но если вы ожидаете, что это может быть безболезненно, так, ребятки, так оно не бывает. Я еще раз повторяю, вот я много раз здесь говорил в передаче, да, любая политика, если вы действительно патриот страны, нуждается, то, что называется, в sacrifice. То есть в каких-то самопожертвованиях ради страны, ради ее будущего, ради наших детей, в конце концов. Внуков, детей, у кого как что. И, кстати, нашим детям тоже не будет очень весело. Почему? Потому что если они, например, рассчитывают, что они смогут, понимаете, выйти на пенсию там в 65-67 лет, а, скорее всего, этого уже никогда не будет. Я думаю, что мы идем к возрасту 75 лет выходу на пенсию вот для нового поколения. До этого времени они или будут работать, или частично работать. То есть это тот разговор, который нужно проводить. В Китае эти проблемы решили. В Китае вот этих вот проблем нет, у них другие есть, но вот этого нет. А у нас-то висит к огромным балластом на шее всего американского государства. Вот мы должны решить это, тогда Китай нам абсолютно не страшен. Потому что такие мозги, как есть в Америке, такие возможности, как есть в Америке, ни один Китай не может нам противопоставить. И тут дальше возникает вот это вот такой философско-политический спор о ловушке Фукидида. Ну, давайте я вам расскажу немножко, чтобы вы поняли, о чем ведется речь. Фукидид — это был финский политик времен расцвета Греции, Древней Греции. Он предрекал следующее, что ввиду того, что начала очень расти мощь Спарты, они были так называемые, Спарта организовала так называемую большую, вот как говорится, лигу стран в Греции, которые были связаны, так называемые, завязаны на Афины. То есть Афины имели огромный допуск к морю, и они вот организовали фактически своего рода вот такой вот могущественный союз за счет вот этих вот того, что они могли противопоставить странам, вот, например, Спарте в частности, противопоставить то, что вот Афины — это демократия, Афины — это растущая такая вот держава, торговая держава. Они построили вот эти длинные стены из Афин в Пирей, в город, чтобы соединять, ну, потому что торговля шла, чтобы их не грабили по дороге, они построили, соединили два города стенами. И вот, а Спарта, помимо того, что мы сейчас восхищаемся какими-то фильмами там, о том, что вот это спартанцы встали, 300 спартанцев встали просто против персов встали, Спарта была самое отсталое государство Греции. Это было фактически фашистское государство, где инвалидов убивали, где стариков выгоняли из жилищ, где рабы были в худшем состоянии, элоты их называли, были в худшем состоянии, чем рабы в Древнем Риме потом, в самом развитом виде рабства. То есть они вообще не представляли из себя, то есть считали ниже животных. Спарта – это была аристократия-олигархия, которая управляла совершенно дедовскими методами. В конечном счете Спарту тоже победили. Спарта была только военным, военным гигантом своего рода. Но не более того. Афины, там была вся наука, вся философия, все развитие, как говорится, той Греции, которую мы знаем, вот эти все великие ученые и так далее, это была прежде всего Афина или вокруг Афин. Я не говорю даже про демократию. И вот в чем заключался смысл? Что Фукидид, он был греческий историк, он говорил, что вот этот растущая мощь Афин, ее вот этот вот союз государств, которые выходят к морю и которые вместе торгуют, это фактически картель был, вот давайте так скажем. Картель, который организовали Афины, это прямая угроза устоявшемуся статус-кво, который поддерживается Спартой. А Спарта была город внутри Греции, на Пелопоннесском полуострове, она не выходила к морю, это была держава прежде всего земная, то есть, наземными силами, не с флотом, а наземными силами. Афины были прежде всего флот. И вот между ними возникла война, которая продолжалась больше 27 лет, и Афины проиграли. Потому что Спарта и другие государства, которые сплотились вокруг нее, боялись мощи Афин. И вот здесь заключается своего рода такой урок, который Фукидид, вот как говорится, называется ловушка Фукидида, преподал всем последующим поколениям, что растущая новая держава всегда вступает в какой-то непримиримый цикл борьбы с устоявшейся державой, которая, особенно если она падает еще. И вот у нас то, что мы видим с Китаем. Китай все время пытается намекнуть, что мы уже падающая держава. Держава, которая отжила свой зенит и находится в послезенитном состоянии. Находимся ли мы в нем или нет, я не знаю. Но то, что мы испытываем проблемы, которые были, например, на заключительном этапе, например, Римской империи, это 100%. Мы тоже можем об этом как-нибудь поговорить, я эти проблемы перечислю. Их порядка 7-8 проблем. Что мы их испытываем. Но войдем ли мы в этот вот, как говорится, завершающий цикл, или мы все-таки сделаем правильные выводы из того, что произошло в Риме и происходит у нас сейчас, то, в принципе, все решаемо. То есть, если бы в Америке были бы какие-то нерешаемые проблемы, то мы могли бы говорить о чем-то там, как говорится, сидеть и все сложить руки. У нас эти проблемы решаемые. Поэтому существует ли вот эта ловушка для нас против них, я не знаю. Потом, понимаете, Соединенные Штаты, в принципе, готовы на компромиссы с Китаем. Вот готов ли Китай на эти компромиссы, не ясно. Китай только говорит об этом. Но они ничего ни в чем на самом деле нам не уступают. Вот это, в частности, визит Трампа, это подтвердил, ему ничего не дали. Трамп на что-то рассчитывал, ему не дали ничего. Это не вина Трампа в этом. Это, я считаю, все-таки вина Китая. Китай не хочет делиться. Поэтому, возможно, эта ловушка сработает, что да, у нас будет серия каких-то прокси-войн с Китаем на периферии, и дай бог, чтобы до серьезной горячей войны самим Китаем не дошло. Скорее всего, так и будет. Или мы сможем в какой-то момент достичь детанта, то есть разделения этого мира на сферы влияния. Я знаю, многие не любят эти фразы, но это будет. И каждый будет уважать вот эту красную линию. Ты тут, я здесь. Ну вот как эти линии сложатся, не ясно. Потому что страны, которые вокруг Китая, они хотят торговать с Китаем, они хотят общаться с Китаем, тот же Вьетнам, например, или Таиланд, или Индонезия, но они не хотят быть под рукой Китая. А Китай играет очень жестко в этом отношении, по сравнению с Соединенными Штатами. То есть, вот я наблюдал где-то лет 15 назад, было полно жалоб японцев по поводу Соединенных Штатов, вот с этой базой Окинава. ну там особенно старшего поколения японцев, потому что молодым японцам это Окинава совершенно не мешает. Ни база, ничего. А вот старикам там, они, как говорится, сидели и ворчали, и ворчали, и ворчали. Сейчас нет никакого ворчания. Все. Ну, то есть, наверное, старики поумирали. И японцы поумнели. Знаете, почему они поумнели? Потому что им угрожает намного что-то большее, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, может быть, знаете, американские там какие-то матросы, может быть, выйдут на берег, напьются пьяные, там начнут с какой-то девкой местной, понимаете, там шуры-муры разводить. Вот это, конечно, раздражает местное население. Особенно там, когда ее изнасилуют и так далее. Это, конечно, очень прискорбный факт, и каждый из них расследуется и наказывается. Но это такая, понимаете, как бы считается небольшая часть, потому что это же не то, что это какой-то вот заговор. Это просто люди напились и потеряли бдительность. И пошли на преступление фактически. А вот когда мы говорим с Китаем, то Китай планирует таким образом, что он вообще планирует, что вообще ни Японии, ни Кореи, ни Монголии, ни Вьетнама в самостоятельном виде вообще не будет. Это будет одна большая такая китайская империя с сателлитами, которая контролирует все проливы, в частности, вот эти вот самые проливы, которые контролируют, прежде всего, Индонезия. Поэтому Индонезия это фактически главный игрок во всей этой игре. Если вы закрыли эти проливы, Китай задушен. Все. У Китая остается только буквально вот несколько проливов, которые, ну, которые тоже задушены. Вот сейчас вот Америка строит огромную военную базу на Филиппинах, что будет простреливаться весь фарватер пролива от Филиппин до Тайваня. Значит, они и тут закрыли для Китая, и Япония закрывает для Китая, и Корея закрывает для Китая выход к океанам. Мы их держим только во внутренних морях. Это своеобразная, кстати говоря, это стратегия тех самых Афин когда-то, если вы вот так вот подумаете. Афина, еще раз повторяю, был морским союзом. И вот то же самое делает Америка. Она расставляет свои силы вокруг, в морях, на островах, вокруг Китая. Нам не нужен Китай, у нас нет никаких претензий к Китаю по территории. Наша позиция была и есть следующая. Торгуйте с кем угодно. Общайтесь с кем угодно, как угодно. Если вас терпят в каком-то Вьетнаме с вашими выходками, ради бога, это значит, это дело вьетнамцев. Но вы не имеете права эксклюзивного допуска к Вьетнаму, как вы требуете. Вьетнам это торгует, может торговать со всеми. Свобода рук, так называемая. Это давняя американская стратегия свободы рук. То есть кто-то, вот Вьетнам может предпочесть торговать с Китаем, ну окей, а это их выход, это их решение. Или они могут предпочесть общение, допустим, с Францией, допустим, бывшая французская колония Вьетнам. Вот они скажут, знаете, нам лучше удобнее с Францией общаться. Окей, это тоже их решение. Или там, наконец, знаете, что нам не нужна ни Франция, ни Китай, мы хотим общаться только с Америкой. Опять-таки, это решение Вьетнама. Вот наша позиция. А китайская это только эксклюзивное пользование, фактически эксклюзивный допуск на рынок против всех остальных. Они могут, допустим, купить целый лес там, или целую шахту, или целый порт, или целый остров, и все. Вот тут будут только китайцы. Флаг Вьетнама будет висеть чисто для развлечения. Ну, я, к примеру, вам говорю. Вот в чем разница наших позиций. Поэтому вот с этой связи, когда люди перестают быть американофобами, вот то есть вот как вот есть вот люди, которые просто Америку не приемлют ни в каком виде, то они понимают, что американские условия лучше. Американские условия построены на рынке. Производит там Индонезия какие-то совершенно там уникальные какие-то товары, хочет торговать на американском рынке. Там маечки шить какие-то, или, допустим, фрукты какие-то туда поставить. Но я не знаю, что там делает Индонезия, или там какой-то промышленный сектор там развивает за счет продажи на американском рынке. Окей, замечательно. Они идут и конкурируют со всеми остальными на американском рынке. Мы хотим там в Индонезии тоже что-то продавать. Коль скоро у нас добропорядочные, нормальные отношения, где все хотят разрешить проблемы, все проблемы решаемы. А вот как только ты начинаешь говорить, вот только я здесь должен быть, и никто другой, вот тут начинаются проблемы. Ну, то есть китайцы, конечно, решили подкальнуть Трампа. Трамп, как всегда, эту ножку сожрал. У него проблема с этим, как у него была проблема на первых дебатах с Харрис, когда она сказала, что с ваших митингов уходят люди, потому что им скучно. Это его так задело, что он последующие дебаты посвятил доказать, что никто не уходит с его митингов. Ребят, это чисто беда Трампа. Он не может пережить подобное. Он не может пережить, что кто-то скажет, что то, что он говорит, никому не интересно. На самом деле это да, интересно. На самом деле те, кто пришли на его митинги, как правило, не уходят. А если даже кто-то уходит, ну так что, в чем вообще беда от этого? Никакой. Ну ушли, ну пришли. Но Трампу это нельзя говорить. У него жутко обиженное эго на это. И вот Си на этом визите упомянул, что Трамп, он на самом деле уже давно не альфа. Об этом. Но на самом деле Си говорил не про Трампа, а про Америку. А Трамп это перевел на свой счет. Кто у нас бета, кто у нас альфа. Бета это второй. И он начал, типа, понимаете, говорить о том, что бета у нас на самом деле это Байден, а он альфа. А на самом деле речь идет о том, что у нас, Китай, во всяком случае, пытается нам сказать, что мы падающие, вторая держава, а не первая. Вот в чем разница. И поэтому он говорит, что если вы с нами будете конкурировать, то у вас возникнет ловушка Фукидида, потому что, то есть, по-другому никакая конкуренция быть не может. Ребят, это еще раз повторяю, это обычное словоблудие. Ничего больше. Обычное словоблудие. Так, сделаем перерыв и вернемся.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Густрицкая. Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом. Согласно информации совета, создается управление по делам Персидского залива. Оно будет предоставлять в реальном времени обновленную информацию об операции в Ормузе. Более детальная информация о деятельности этого органа пока не приводится. Губернатор Кэти Хокул официально объявила о снижении стоимости трансфера на стадион NYNG к чемпионату мира с 80 до 20 долларов в обе стороны. Решение призвано сделать турнир доступным для местных жителей, при этом для жителей штата Нью-Йорк зарезервировано 20% всех билетов на шаттлы. Тем, кто уже оплатил полную стоимость, автоматически вернут разницу. Чтобы избежать перегрузки на Penn Station, автобусы будут отправляться со станции Port Authority Terminal, Midtown East и North Midtown. Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что за бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака внесен залог в размере 140 миллионов гривен. Это делает возможным его освобождение из следственного изолятора. По данным источников «Украинской правды», было осуществлено около 200 платежей. В сообщении Национального антикоррупционного бюро говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов, при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. В Нидерландах начали дезинфекцию круизного лайнера «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса. Судно пришвартовалось в порту Роттердама утром. На борт поднялись люди в защитных костюмах. Для членов экипажа на территории порта возвели временные постройки, в которых им предстоит пройти карантин. Пассажиры лайнера покинули его на прошлой неделе на Канарских островах, после чего были отправлены на родину с соблюдением мер безопасности. По последним данным, от хантавируса скончались 3 пассажира – супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров судна. Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. 41-летний актер сообщил в соцсетях, что 6 мая у них родился сын, которого назвали Лео. Роман актеров завязался после съемок в фильме «Чернобыль», где они играли влюбленную пару. Примерно в то же время Козловский расстался со своей возлюбленной Ольгой Зуевой, которая родила от него дочь Оду Валентину. Ольга с дочкой проживают в Нью-Йорке. У Акиньшины уже есть 3 детей. Изменения в личной жизни Козловского происходят на фоне перемен в его карьере. Недавно он вернулся в российскую киноиндустрию после отмены из-за критики так называемой СВО. Актер также дал свое первое большое интервью, где рассказал о желании работать в России и помощи от Романа Абрамовича.
4: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке, осадков не ожидается, днем по-летнему тепло, воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
5: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
6: Доброе утро всем радиослушателям. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что месяц май просто прекрасный. Почему? Потому что у нас сейчас есть программа, которая позволяет людям, которые покупают недвижимость или перефинансируют недвижимость, получить процентную ставку на 1% меньше. Если, допустим, процентная ставка на сегодняшний день 6%, то люди, которые подадут application в мою компанию и позвонят нам по телефону 917-397-3000, вместо 6% они могут получить на первый год, это на первые 12 месяцев, процентную ставку 5%. То есть вы получаете процентную ставку на 1% меньше. В среднем, если люди, допустим, покупают дом за 650 тысяч и кладут там 5% даунпеймент, там 30 с чем-то тысяч долларов, то за первый год эти люди могут сэкономить где-то порядка 6-7 тысяч долларов. Если вы покупаете дом за 1 100 000 долларов, то вы сэкономите где-то 9 тысяч на интересе, который вы не доплатите банку в течение первых 12 месяцев. У вас также будет 30-летний фиксированный моргидж. Еще раз хотел бы сказать, 30-летний фиксированный моргидж. Это только на первый год. Банк дает такой вот промоушен, как бы скидку, что процентная ставка у вас будет вместо 6%, будет 5%, или там 6,25, значит, она будет 5,25. То есть в зависимости от того, какой у вас кредит скор и сколько вы кладете down payment. Кстати, по поводу кредит скора. Опять же, у нас есть, только у нас есть уникальный банк. Обычно, чем меньше ваша процентная ставка, чем меньше ваш кредит скор, допустим, тем выше ваша процентная ставка. То есть у людей, которые, допустим, FICO, вот этот вот кредит скор 780, они, допустим, могут получить там 6% процентную ставку. А у людей, у которых процентная ставка там 620, 640, 680, 700, их непроцентная ставка вместо 6%, допустим, будет там 6,75 или 6,625. То есть значительная разница, процентная ставка будет выше. Так у нас есть банк, который, невзирая на то, что у вас низкая процентная ставка, вы все равно можете получить, если у вас кредит скор низкий, FICO вот этот скор, да, то вы все равно можете получить очень низкую процентную ставку. Также получите, допустим, там 6%, 5,875 или там 6,25, как будто бы у вас ваш кредит скор 780. Это уникальный банк и уникальные программы, которых вы не найдете ни в одном вот этих вот ритейл-банке, допустим, там большие банки, да. Поэтому позвоните нам по телефону 917-397-3000. Это для людей, которые показывают доход, то есть это с full income verification. Также еще одно промоушен, который тоже у нас сейчас идет в мае месяце, это люди, которые подают loan application вот именно в мае месяце, банки компенсируют вам расходы на оценку недвижимости. Как правило, это где-то в районе от 60, где-то 650-850 долларов за оценку недвижимости. Так вот, вы на клозинге получите кредит на вот эти деньги. То есть вы сразу с нашей компанией, с Noble Mortgage Team, сэкономите там 650-850 долларов. Если вы будете qualify на вот эту вот программу, которую я говорил в начале передачи, да, где на целый процент ставка будет меньше, то вы еще также сэкономите порядка 7, 8 или даже 9 тысяч долларов в течение первого года. Звоните, это только у нас, 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
5: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
4: Болят колени. И эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
7: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот продолжая наш вот этот разговор, это даже такой своего рода философский разговор. Понимаете, когда мы говорим о Фукидиде или вообще, как говорится, о этой теме, то мы говорим о том, что когда-то, то есть считалось, то есть, ну, это была развитая теория Фукидиде, которая шла из, ну, прежде всего, из как бы неизбежности столкновения двух растущих держав. В свое время это было популяризовано, вот эта ловушка Фукидиде, написал Эллисон. Это был историк, философ. Это политическая философия фактически была из Гарварда. И он приводил что-то порядка там 15 примеров, когда растущая держава входила в конфликт с державой уже устоявшейся. Ну вот в частности, то есть он вот, и знаменитый пример это Германия. Германия начала очень резко расти после 1870 года. После объединения Германии, когда Германия стала фактически империей, германской империей, подчинила все своей воле, она начала просто стремительно расти. В ней были прекрасные университеты, в ней появились просто потрясающие представители индустрии. Было очень много умных, продвинутых немцев. Мы это все прекрасно знаем. Вот именно тогда появились вот эти Крупп, появился Порше, появился Мессершмитт, появились вот эти все, появился Мерседес и так далее и тому подобное. Все вот эти фирмы, Siemens, это все вот именно вот как раз конец 19 века. Резкое развитие Германии. К тому времени, когда Германия начала наращивать свои вот обороты, в промышленном плане Англия и Франция уже состоялись. В Англии промышленная революция, первая промышленная революция, началась где-то в конце, ну, так, первые такие вот зачатки, где-то конец 18 века. 1700 там какие-то годы. 1780-е и так далее. Эта революция уже фактически достигла своего пика где-то 1830 году. Ну, Англия уже, как говорится, стояла на ногах. Франция чуть-чуть позже, но тоже примерно в то же время. И в меньших объемах, чем Англия. И вот Франция и Англия, они уже к тому времени шли по второму кругу по захвату колоний. То есть, если первой колонией для англичан была все-таки Северная Америка там или что такое, или Индия, то тут пошла Африка, тут пошла Латинская Америка, которую начали переделывать под себя и так далее. То есть, они пошли по второму, а немцы опаздывали к этому вот столу. И немецкие колонии были Намибия, Камерун, Танзания в Африке, там какие-то острова. Папуа-Новая Гвинея. И вот Германия, там начал проводиться курс, или появились вот эти вот различные философы, общественные деятели, просто мнение, что, во-первых, Германию сдерживают, что ей нужно жизненное пространство. На самом деле это все было абсолютно полная чушь, но неважно. Что Германии нужно жизненное пространство, Лебенстраун, то, что вот они называют, это потом стало идеологией нацизма. Это все родилось еще в Германии задолго до нацизма. И что Германия это особая нация, и что она особая народность, особая духовность. Ну, например, то же самое, что мы слышим от русских. Но у России, слава богу, проблем куда развиваться нет. У нее более чем достаточно земли. Но это не вопрос состояния, ну, есть ли у вас место или нет. Это состояние ума. Состояние вашей психологии, ментальности. То есть, если вы все время говорите о том, что вам чего-то не хватает. Есть такие люди. Есть такое общество, можно построить даже, есть такое, которое фундаментально недовольно тем, что оно имеет. Им все время мало. И вот тогда начинается вот это вот фактически какие-то противоречия. Поэтому Первая мировая война, это самое главное, это противоречие англичан и немцев. А уже потом была Франция, потом была Россия и так далее. И вот эти противоречия буквально за несколько месяцев до начала Первой мировой войны английский король и немецкий кайзер вместе скакали на лошади в Берлине, прекрасно друг с другом общались, потому что они были родственники. И русский царь был родственник с немецкой семьей и так далее. Фактически это были такие, ну, там, кузены на уровне кузенов, там, двоюродных, троюродных братьев. Если бы кайзер Вильгельм в свое время не посоветовал Австрии начать агрессивные действия против Сербии, когда убили наследника австрийского престола, то, в принципе, я думаю, что войны, наверное, можно было избежать. Это была совершенно четко вот, придуманная ситуация. Потому что совершенно четко было ясно, что вот эти вот террористы в Сербии, а это не связано никак с правящей в Сербии партией или режимом. Но так или иначе, вот к чему мы пришли. И что вот Англия была ввязана фактически в войну, потом, значит, по цепочке пошла Франция, потом объявила мобилизации Россия, и пошло и поехало. И все это привело фактически не к Первой мировой, не ко Второй мировой войне, а давайте называть новыми именами, потому что где-то через 100 лет никто так думать не будет. Но это привело к гражданской войне Европы, в которой эта Европа сама себя уничтожила. Поэтому Европа сейчас ослабла. Никогда до сих пор такого не было. Не было таких разрушительных войн на весь континент. Европа доминировала. Несмотря на целый ряд войн, которые в ней проводились, доминировала 500 лет и могла бы доминировать дальше, но произошли какие-то изменения и демографические, и культурные, и исторические, которые привели за какие-то 100 лет. Континент ослаб. И вот это вот, в частности, вот Фукидид, вот он предсказывал подобные вещи. Есть ли у нас эта ситуация с Китаем, я не уверен. Я не уверен. Потому что мы не рвемся контролировать никакие территории. Понимаете, если Германия, допустим, или Франция контролировали вот это вот, понимаете, допустим, мы с Доброй Надеждой, то есть ЮАР, это чисто английская территория, или там Нигерия, это чисто английская колония, или Мали, там французская колония, и мы туда никаких немцев не пустим, то мы не пытаемся это делать. Но противоречия могут быть разные, поэтому посмотрим. Самая большая проблема у нас с Китаем. Если мы хотим этой проблемы избежать, если мы хотим, чтобы Китай себя чувствовал все время на расстоянии и не ввязывался ни в какие драки, мы должны доказать им, что мы более чем можем им ответить. Хотите мира, готовьтесь к войне. Я это говорю европейцам против русских. Я говорю это нам против Китая. Если Китай будет знать, что у нас мощная армия, что у нас мощная наука, что у нас, в принципе, нормально функционирующее общество, у нас никаких проблем с Китаем не будет. Китай будет держаться подальше от нас. И будут все решать проблемы за столом. За столом, понимаете, когда люди собираются за столом, хотят что-то решить, то они могут это решить, если обе стороны что-то проиграют. Это закон любого negotiation. Ты мне в чем-то уступишь, я тебе в чем-то уступлю. И вот это называется компромиссом. Если одна сторона наставит только все или ничего, вот при этом другая сторона может делать то же самое, потому что она не менее мощная, вот тогда начинается конфликт. А если они обе согласились что-то чуть-чуть потерять ради намного больших выгод, которые сулит мир, то выхода нет. Но увидим. Увидим. Китай, как правило, любит ждать долго и нудно. Это долго играющая и держава, и политика, и ментальность. Поэтому нам надо рассчитывать надолго, а не на быстро-быстро и по дешевке. Так оно не будет работать. И если мы хотим, как говорится, быть подготовленными вот к этой вот серьезной схватке, мы должны добить Иран. Потому что Иран – это один из ключей к Китаю. Вот если так можно выражаться. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. А меня тут, пока вы набираете телефон, меня тут спрашивали по поводу того, что происходило в Мальборо, вот в этом городе, где хотят построить мечеть посреди еврейского города, так далее. Я скажу следующее, я не знаю последних событий, что там они решили на последнем митинге, но чтобы вы знали, там не жители пытаются изменить зонинг под них, под евреев или так далее, а город на стороне, фактически это исламская мечеть, которая город сам нарушает собственные правила по зонингу. У них там зонинг на определенное количество мест и определенное количество футов для каждого здания. Город хочет поменять этот зонинг под эту мечеть конкретно. И зонинговая комиссия, такое впечатление, что подкуплена. Поэтому жители, как раз те, которые против мечети, они действуют по закону. Против города, который действует против закона. Вот в чем хитрость вот этой всей этой игры там. И там нужен очень серьезный адвокат для того, чтобы он пришел и сказал, слушайте, а почему город ради этой мечети нарушает закон? Почему они пошли на такие изменения вот в данном конкретном месте? На каком основании? Вот если посмотреть, что, понимаете, какие-то очередные мусульмане собрались на тротуаре, прямо во дворе фактически, еврейской школы для девочек в Бруклине, то вы поймете почему. Это демонстрация силы, это демонстрация, вот это тот же самый ловушка Фукидида, растущая сила исламизма, которую используют наши собственные лазейки в законах, чтобы себя, как говорится, поставить, и наша с вами слабость, потому что мы уже существующая сила, которая существовала в Соединенных Штатах, а они растущие. Вот у вас ловушка Фукидида, вот допустим, в нашем конкретном случае. Чтобы вы поняли. Так, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, Александр, это Илья. Я, честно говоря, очень надеялся, что вы обрисуете ситуацию с тем, что в условиях нынешнего повального, так сказать, якобы антисемитизма, сборная Израиля по пению одержала фантастическую победу. Второе место – это победа, это успех на чемпионате Европы по пению. Так некоторые антисемиты сейчас утверждают, что это все работа израильских хакеров, понимаете, которые подкрутили счетчики и тому подобное. Вот не могли бы вы свое мнение высказать по этому поводу? Спасибо.
10: Спасибо, спасибо. Знаете, я последнее время, честно вам скажу, перестал вот так активно интересоваться, а что там скажут в Европе. Потому что вот у них был какой-то фестиваль искусств в Биеннале в Венеции, вот сейчас Евровидение очередной раз. Знаете, эта песня, что евреи им надоели, уже достаточно давняя. Уже 3 года подряд это идет, даже больше. Мое мнение было и есть. Зачем мы туда ездим? Туда, где нас не любят. Если вам в открытую вот фыркают в нос, Испания не появилась, Исландия не появилась, Словения не появилась, все они, Нидерланды, когда, ну, Нидерланды считалось вообще нормальной страной, когда не появились там. Зачем Израилю, который страной европейской не является, все время лезть в бутылку? Ради того, чтобы доказать, они доказали уже всем вокруг. Еврейские певцы, актеры прекрасно на высочайшем уровне. Кстати говоря, этот парень, который пел вот за Израиль, мне, честно говоря, не понравился. Поймите меня правильно, я вот предыдущая, вот в прошлом году, когда пела вот эта девочка, она очень мне понравилась, а в этом году мне этот парень абсолютно на меня впечатление лично не произвел. Ну, пел и пел, но как-то не произвело оно на меня большого, как говорится, такого вот прям подвижки какой-то. Поэтому, что я могу сказать? Весь этот хайп, понимаете, в Израиле, что они... Израиль, в принципе, выиграл и первое место и в прошлом раз, и в этот раз по числу зрительских симпатий. Но судьи и вот этот весь этот фон, в котором это происходит, говорит мне о том, что Израиль должен сделать свой фестиваль. Евреи должны сделать свой фестиваль не еврейской песни, не для хасидов каких-то, а для всех остальных. Вот сделать что-то порядка евровидения, только сделать израилевидение. И пусть туда приедут те, со всех стран пригласить. Приедут те, кто готов в Израиле выступать. Те, кто не приедут, ну так они не приедут. И там будет нормальная команда судей, там будут нормальные зрители. Это будет сделано потрясающе. И это все время будет проходить в Израиле. Все время будет проходить в Израиле. Но выигрыш, кто выиграл, будут определяться не чисто израильскими судьями, а каким-то международной панелью, у которой будут какие-то правила и так далее. Вот и все. И выиграют израильтяне, выиграют. На всякий случай не будет никакого вот этого шума о том, что, понимаете, куда вы приехали, чего сюда сунули свой поганый еврейский нос. В Европе нас не любят. Сколько раз уже надо повторять это? Мы все время пытаемся доказать обратное, понимаете, вот это тоже гадостная какая-то еврейская черта. Мы все время пытаемся доказать, что нет, вы нас любите. Вам мало было Второй мировой войны, вам мало тех вот этих антисемитов, вот этого, вот в Лондоне сейчас, знаете, мне тут говорят, в Лондоне вот шла большая демонстрация за Англию. Вы знаете, что одновременно в Лондоне шла демонстрация против Израиля, ровно такая же, в том же Лондоне. А демонстрация за Англию, это была демонстрация английских националистов, которые тоже Израиль очень сильно не любит. Поэтому я не знаю, чем мы радуемся. Скорее всего, наше место в Европе уже окончательно забыто и закончено. И чем быстрее мы ликвидируемся оттуда, тем лучше. Самоликвидируемся, пока нас не начали ликвидировать опять. Вон, был только что буквально, вот. Террористический акт в Модене, в Италии. Очередной марокканский иммигрант въехал на машине, въехал в толпу людей. Одной женщине оторвало ноги сразу. 8 человек в критическом состоянии. Что мы пытаемся доказать там? Нам бы Америку не потерять, вы понимаете? Нам надо перестать доказывать это с Европой. Но хотят они петь сами для себя. Пусть поют. Что Израиль пытается им доказывать, убейте меня, не понимаю. Я бы в такую атмосферу просто бы не ездил, чтобы каждый раз считать эти голоса и говорить, этот антисемит, а этот сволочь, а этот мерзавец. А эти нам обязаны, а эти нет. Чушь какая-то. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. В общем, так или иначе, оно так работать не будет. Ну, хотят они ездить, пусть ездят, но я за этим не слежу, честно говоря. Хотя, конечно, понятно, что израильтяне прекрасно поют. У них прекрасное кино, у них вообще очень, очень мощное искусство. Всем ли оно нравится, я не могу сказать, не знаю. Какие-то вещи, которые в Израиле, например, там рисуют или лепят, и так далее. Мне лично оно абсолютно как-то, я равнодушен к этому. Потому что мне больше нравится европейское старое искусство, но а новое мне вообще не нравится. Но люди, которые понимают современное искусство, говорят, что

0: Я прекрасно это знаю. Что талантливый, умный народ, к сожалению, понимаете, у всех на слуху, к сожалению, постоянно должен бороться за доказательства своей нормальности. Ну, выхода нет. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
8: с 10 до 11
7: на Дэвидсон Радио.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонким.

0: облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Вот здесь вот Макс Лурье на Фейсбуке, он привел мнение англичанина, которого зовут Робертс. Подожди, кто он? Да, Гаррет Джон Причард Робертс из Англии. И он вот интересно по поводу, сказал по поводу Евровидения. Ну, в частности, что 5 стран, Ирландия, Испания, Нидерланды, Исландия, Словения, даже полностью бойкотировали конкурс в этом году за участие Израиля. Кто-то заметил их отсутствие? На самом деле, сокращение числа стран сделало полуфиналы более интересными и динамичными. Совершенно отвратительная травля израильских участников в 2024-2025 годах, угроза убийством, протесты и попытки сорвать выступление стали еще одним стимулом отдать голос Израилю. Израильская участница прошлого года Юваль Рафаэль пережила резню на фестивале «Нова» 7 октября, и эта ситуация выглядит еще более чудовищной. Так может, прежде чем рассуждать о политизации Евровидения, стоит прекратить фестивали ненависти? Голос за Израиль на Евровидении – это отказ от культурного, политического превосходства прогрессивной элиты, небольшой, но восхитительный вызов всей этой кипящей навозной кучи. Ну вот, тут у меня как бы и согласен, и не согласен. Я вам объясню, в чем, еще раз. То есть, вы понимаете, да, они доказывают, что они могут, как говорится, Израиль довести до второго места. Что они готовы, что публика, допустим, там, я не знаю, готова вызвать, бросить вызов каким-то левым уродам. А в принципе, вы смотрите, вот раньше были правые уроды, которые на Израиль бы просто бы не пустили на этот конкурс, ну, к примеру. Прошлые времена какие-то, потому что, ну как же, евреи там не должны быть, там должны быть только вот христиане. Теперь евреи вдруг появились. Теперь делают то же самое прогрессивное, то есть тоже, понимаете, Израилю не место на этом конкурсе. Я повторяю, я бы не ездил бы на такое. Это политизированный фактически спектакль на сегодняшний день. Где Израиль оценивают не то, как он поет, а за государство Израиль. Видите, России там уже нет. Они Россию и Израиль ставят на одно место. Ну вот что можно делать, если европейцы вот такие, как они есть? Мы что, им докажем, что они неправы? Мы не докажем это. Вот там вот вообще какой-то курьезный случай был. Там должна была быть вот эта шведская певица, которая должна была петь, чтобы затмить голос израильтян. И в этот момент она вдруг голос потеряла. У нее трагедия по этому поводу, потому что она типа пришла специально вот петь, чтобы не слышали Израиль. Видите, мы рвемся, с одной стороны, в открытую дверь, с другой стороны, эта дверь для нас всегда будет закрыта. Израиль не может доказать, понимаете, антисемитам, что он имеет право на существование. Если ты антисемит, ты безнадежен. Особенно если ты антисемит со стажем. Потому что можно долго объяснять и внушать, и рассказывать, приводить примеры и так далее. И все равно антисемит останется антисемитом. Понимаете, как антисемитские страны станут антисемитскими странами. Даже если у них уже нет евреев там. Поэтому мы... Я не понимаю, для чего мы это делаем. 718-303-90-90. Меня лично эта история уже, честно говоря, это становится моветоном. Из года в год одно и то же. Прекрасные израильские певцы, которые заслуживают всяческих похвал, и при этом совершенно какая-то гадостная публика, которая совершенно вот в этом спектакле принимает участие только для того, чтобы, понимаете, сказать, как они нас не любят. Что мы ловим с этого всего, я не понимаю. Я не вижу смысла в этом, вот не вижу. Надо иметь собственное какое-то более высокое достоинство, что ли. Понимаете, вот это вот бесконечное доказательство того, что хотят устроить, я говорю, да, пусть они устроили бы фестиваль конкретно в Израиле. И там бы выступили бы, как говорится, одни, другие, третьи. Если бы они приехали, бы приехали. Если они не приезжают, ну так они не приезжают. А так мы все время доказываем совершенно понятное и правильное то, что, ну... Не будут тебя любить больше из-за того, что ты, как говорится, будешь совывать себя в горло кому-то. Будут любить, наверное, меньше. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии молчат у нас, поэтому, видимо, у других мнений. Если у вас другое мнение, пожалуйста, с кого говорить. Я не требую, чтобы мое мнение было единственным. Потому что, ну, как угодно. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, Александр, это Михаил.
3: Добрый.
4: Я всегда слежу, какая сторона, какой стороне там дает. И когда-то даже жена моя записывала очки. Так вот, я хотел в этом турнире посмотреть, какая Израиль, сколько даст Украине, и Украина сколько даст Израилю.
3: А вам не все равно, скажите?
4: Нет, просто я хочу... Украина дала просто для...
3: Вы теряетесь, Михаил. Я вас не слышу. Добрый день, вы в эфире.
5: Скажите, пожалуйста, есть Венгрия, Болгария, Румыния, много-много стран. А почему именно Израиль во всем виноват?
3: Потому что Израиль всегда... Пожалуйста, спасибо. Потому что Израиль всегда будет во всем виноват. Потому что Израиль — это евреи, потому что Израиль — это успешное государство, потому что Израиль — растущее государство. Потому что они, понимаете, поднялись из невероятного низа. Когда, пока они были где-то внизу там, то Израиль, знаете, жалели, типа, ну, там они были какие-то нищие евреи, там, которые что-то основали, там, что-то там возится в грязи, там, пытаются подняться. Когда они поднялись, они стали белые, они стали богатые, они стали знаменитые. Поэтому их ненавидят. Это дополнительный повод для ненависти. Вот и все. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
3: Да, слушаю вас.
6: Да, Александр, это тоже Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, как возродить Америку. Я с вами на 1000%, в общем-то, согласен. Но... Как это сделать, если здесь, в общем-то, громадное число правительства направлено, работает против собственной страны? Как бедному Трампу, в общем-то, выкарабкаться из этой ситуации?
3: Спасибо. Ну, а вы понимаете, то, что происходит против Трампа, это совершенно закономерно, потому что очень большое количество людей, которые... засиделись, которые прекрасно держат их интересы прямо противоположны Трампу. Никто не говорил, что это будет легко. Он должен искать союзников. Трамп, к сожалению, имеет колоссальный негативный баланс. Он отталкивает столько же людей, сколько притягивает к себе. Поэтому я думаю, что это намного больше, чем Трамп, то, что он затеял. Я надеюсь, что это будет какое-то дальнейшее продолжение этому. Может быть, с большим даже смыслом, большим планом, чем это есть при Трампе. Потому что Трамп действует совершенно четко, без каких-то планов. Он действует, как говорится, как есть. Ну вот. Вот о чем ведем разговор. Будем надеяться, что это будет продолжаться, но это очень длительный процесс. Про индустриализацию, допустим, какую-то, которую мы должны проводить в стране, так это вообще на долгие годы. Поэтому что там говорить? Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, Украина дала Израилю 10. Алло.
3: Замечательно. И да, ну хорошо, замечательно. Мне, честно говоря, все равно. Спасибо. Я не слежу, повторяю. Меня это абсолютно не волнует. Кто что дал им? Ну, дали и дали. Весь тот фон, в котором это происходит, это вообще, понимаете, дали. До этого не давали. Я не помню, что-то, по-моему, в прошлом году там были другие какие-то цифры. Украина, Украина, Украина. Что, центр мира, что ли, блин, Украина? Ну, дала, дала, не дала, не дала. У меня нет комплекса неполноценности, потому что если Украина не признала Израиль, ну, не любит в Украине Израиль, понимаете? Или наоборот, любит очень сильно. Не знаю, мне, честно говоря, все равно. Понимаете, вот меня это, вот эта вот проблема, понимаете, насколько там любит Израиль в Одессе, сейчас не волнует. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро и большое спасибо за то, что вы делаете. А мнения израильтян на данный момент разделились, как обычно, два еврея, три мнения. Значит, одни говорят, зачем это нам надо вообще? Во-первых, это издевательство над нашими конкурсантами. Во-вторых, это...
3: Вне сомнений.
7: Во-вторых, это... Ну, вы знаете, что даже... рестораны и кафе, шоп, отказывались давать возможность им заходить кушать в нашей команде. Вы знаете, в смысле, я имею в виду израильскую, да?
3: Я слышал, да. Да,
7: да, да. Дальше. А это стоит уйму денег, потому что security, то, что должно быть, это все деньги, затраты. Я уже не говорю про стресс. Значит, половина израильтян говорят, зачем нам надо прекратить это делать. Вторая половина говорит, а как же, мы должны ему тереть нос, мы самые лучшие. Ну вот и получается. Но если вы не против, мы с вами поделюсь на позитивной ноте. То, что я получила вчера с Израиля, о секретном замысле или скрытом смысле, почему песня называется «Мишель». Можно? Разрешаете мне?
3: Ради Бога, пожалуйста. Алло.
7: Да, вы слышите?
3: Вот сейчас Алло? Слышу, да, кусок. Да. Вас начал отключать. Видимо, телефон не выдерживает ваш скрытый смысл. Ну, понимаете, там вот сейчас пошли новые там теории заговора, что Израиль подкупил жюри, что там израильский Моссад действует и так далее. Боже, знаете, я уже настолько не опостылила вот эта бесконечная тема. Боятся нас, но не любят нас, но бесполезно, понимаете, бесполезно доказывать. Хоть мы встанем, понимаете, в шеренгу все вместе. Это истории много-много веков, вы понимаете. Евреев никогда не будут считать себе за равных в этой идиотской жизни. Вы понимаете, никогда. Мы это имели, имеем и будем продолжать иметь этот геморрой. Вот хотите говорить про избранность еврейского народа, вот она в этом избранность. Что вас всегда будут избирать в негативную сторону. Не в позитивную, несмотря на все наши достижения и то, что мы принесли миру. Там и лекарства выдумали, и от болезней вылечили. А именно в негативную. Поэтому вот о чем ведется речь. А мы все время пытаемся доказать наше место под солнцем. Мы его доказали уже. Вы хотите это делать в нормальных условиях, чтобы это не было вот этих вот криков, чтобы не было этих всех. Тогда сделайте это в Израиле. Сделайте этот фестиваль в Израиле. Те, кто нормальные, приедут. Те, кто ненормальные, так и не надо. И вот вы доказали это. Вы доказали совершенно словом и делом. В Америке надо сделать еврейский университет, я уже это говорил. Нужно сделать какие-то там, понимаете, не бояться поставить вот эту шестиконечную звезду на какую-то бутылку с новой пепсиколой какой-то. И те, кто нормальный, купят, потому что им понравится эта пепсикола. Не потому что там звезда Давида, а потому что им понравится, им будет все равно, кто ее сделал. А я бы купил бы еще просто потому, чтобы еще из-за этого тоже. Не надо бояться, понимаете, с одной стороны. С другой стороны, не надо пытаться засунуть себя в глотку тем, кто нас не хочет. Понимаете, это против логики. Это категорически работать до конца не будет. Даже если вы выиграете. Но дело в том, что само понимание, понимаете, вот участвовать в подобном сумасшествии, это уже слишком много чести. Где тебя оценивают за твою кровь, за твою религию, за твой нос, за какой-то там, понимаете, у тебя курчавые волосы или прямые. Вот у меня прямые волосы, ну так что? Мне все время говорили, ты вообще не похож на еврея. Ну так окей, файн, но тем не менее, что она мне меньше доставала, что ли? Не меньше. И нет у меня длинного носа тоже, у меня курносый нос. Моя мама говорит, тебе такое ощущение, что нам подкинули. Может быть. Не знаю. Не хочу знать. Я все равно уже. Мне уже все равно после всех этих лет все время сидеть, интересоваться, а любишь ты меня или не любишь. Нет, ты точно меня любишь? Не, ну ты вот точно меня действительно любишь и понимаешь, и льстишь мне, и не льстишь мне, и, понимаете, и не разыгрываешь какой-то политический балаган. Вот мне вот это, честно говоря, уже надоело выяснять. Надоело. Клянусь вам. Не любишь? Ну, не люби меня на здоровье. Все равно, понимаете, как говорится. Ты будешь пользоваться моими программами, там, я не знаю, моими лекарствами, моими достижениями. Не люби дальше. Ну, что делать? Серая вида. Даже Богу молишься, и тот, который евреем был. Ладно. Последний подальше все. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Yeah.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Нечего природа
20: вас произвела. Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
21: «Анкор».
20: Премьера спектакля
21: «Сделка».
20: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
21: Премьера спектакля «Сделка».
20: Театр «Анкор».
21: Впервые в Нью-Йорке.
22: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
21: Театральная гостиная.
22: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
21: Билеты на сайте
22: theater.com и по телефону 718-266-3393.
23: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
24: Ждем!

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство образования сегодня подтвердило начало новой проверки распределения федеральных грантов университетам. Речь идет о миллиардах долларов научного финансирования. Республиканцы в Конгрессе утверждают, что деньги налогоплательщиков не должны получать учреждения, которые, по их мнению, допускают радикальную политическую активность на территории кампусов. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в апреле выросли слабее ожиданий. Экономисты связывают это с высокой стоимостью кредитов и осторожностью покупателей. Особенно заметно сократился спрос на мебель, электронику и автомобили. Уровень безработицы держится около 4%, однако крупные компании продолжают сокращение. Сегодня стало известно о новых увольнениях в технологическом секторе Калифорнии и финансовой сфере Чикаго. В Вашингтоне активно обсуждают возможные последствия ближневосточного кризиса для американской экономики. Рост цен на нефть уже влияет на стоимость бензина. В ряде штатов средняя цена топлива за галлон составляет $5 и выше. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. В Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
9: Ждем вас!
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Рикошет.
13: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Впервые за 9 лет американский президент приехал в Китай и сразу с огромной командой. К Дональду Трампу присоединились основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск, глава Apple Тим Кук, руководители Meta, Goldman Sachs, Boeing, Visa и других компаний. Однако, вряд ли можно сказать, что их присутствие сильно на что-то повлияло. Более того, после двух дней, которые Трамп провел в Пекине, в принципе, мало понятно, зачем именно он приезжал. А вот Си Цзиньпин четко знал, какого результата хочет добиться от этой встречи. Такое мнение выразил директор центра Карнеги, а мы поговорим об этом, и не только. Ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
14: Здравствуйте.
13: Ну вот, наверное, подведем итоги этой поездки в Пекин. Я хочу сказать, что в официальных документах Соединенных Штатов не упоминается разговор о Тайване вообще. Говорят, Белый дом говорит, что обсуждали экономические вопросы и Иран, но официальная сторона Китая утверждает, что обсуждался тайваньский вопрос очень серьезно. С точки зрения экономических успехов они сомнительные, об этом пишут многие издательства сегодня. И даже компания Boeing, которая готовила договор на продажу 500 самолетов, заключила всего контракт на 200 самолетов, и акции компании пошли вниз. Давайте так, несколько слов для вас. Какой вы увидели эту поездку, какие результаты?
14: По определению, эта поездка носила положительный характер, потому что контакты продолжаются, желание вести переговоры никуда не делось. То есть стороны поддерживают нормальные отношения, ведут всяческие беседы по поводу актуальных проблем. Как они это обсуждали, они знают сами. И они по-разному смотрят на это. Но сам факт переговоров, сам факт встречи на высшем уровне, скорее всего, имеет положительный характер. Все это может резко перевернуться, если китайские власти начнут какие-то резкие движения в отношении Тайваня, чего я не ожидаю. Я надеюсь, что у китайских властей не создалось впечатление, что американцы изменили свое отношение китайской проблеме в целом. А каково это отношение? Мы не раз об этом говорили, и хорошо бы это подытожить. Существует один Китай, Но существует часть Китая, которая имеет право на самостоятельное развитие. И любые проблемы между частью Китая, то есть Тайванем, и остальным Китаем должны решаться мирными средствами. Только и только мирными средствами. На основе учета взаимных интересов. И, безусловно, во все это должны быть включены интересы Соединенных Штатов. Потому что любое правительство Соединенных Штатов прежде всего отстаивает интересы Соединенных Штатов. И интересы Соединенных Штатов безоговорочно включают необходимость того, чтобы Китайская Республика на Тайване не была уничтожена в полном объеме, не была ущемлена. Все это совместить не так просто, но возможно. Я не раз об этом говорил. Я думаю, что президент США действует в фарватере этой линии, и ничего не изменилось. То, что Боинг продаст 200, а не 500 самолетов, это очень хорошо, что хотя бы 200 самолетов. Это просто здорово. Лучше бы, чтобы еще 300 продали. Но, видимо, какие-то проблемы возникли. И не достигнуто понимание, которое бы обе стороны хотели заполучить. Действительно, разногласия большие. И вот опасность заключается в том, что у китайских властей в Пекине, в Бейджине, может возникнуть иллюзия, что американцы не заинтересованы в защите интересов Тайваня. Это не может быть исключено в полном объеме в связи с тем, что президент США часто бывает очень непоследовательным. В общем, я оцениваю переговоры положительно, но и уверен абсолютно, что можно было достичь намного-намного большего. И прежде всего, это необходимость согласия между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой на вопрос Ирана. Вот здесь просто очень важно было бы достичь большого взаимопонимания, чего нет никак. И, конечно, Украина очень важна. И Израиль в целом – это очень важная страна. И здесь просто огромные возможности у США и Китая сблизиться друг с другом, как раз имея в виду, что обе страны заинтересованы в благосостоянии Израиля. Но этот список можно продолжить.
13: Мы общались с вами на прошлой неделе, когда Трамп был в Пекине, и вы выразили такое мнение, что Трамп не предаст Тайвань. Мы слушали также отзывы людей, которые живут на Тайване, вот что они говорили там. Вы прокомментировали это, вряд ли Трамп предаст Тайвань. Сейчас, когда прошло несколько дней, ситуация несколько изменилась. Китайский лидер откровенно прямо говорит, что тайваньский вопрос – это вопрос времени. Китай его возьмет. Откровенно говорит напрямую перед прессой в лицо Дональду Трампу. Трамп, находясь в Пекине, не комментировал, но как только сел в самолет на обратном пути, давал интервью и призвал Тайвань не стремиться к независимости. А на вопрос о поставке оружия сначала не ответил, ушел от ответа, затем сказал, что поставка оружия на 12 миллиардов долларов на паузе. Хочу спросить вас, Юрий, вы по-прежнему считаете, что Трамп все-таки не отдаст Тайвань?
14: Это очень-очень болезненный вопрос, и никто не может на него ответить. Я хочу сказать, что для Китайской Народной Республики провести, скажем, военную операцию в отношении Тайваня – это огромный риск по определению. Это просто немыслимо, с моей точки зрения. Но то, что кажется немыслимым, может стать реальностью, поэтому никаких здесь гарантий никто дать не может. Я в этом уверен. Если китайские власти пойдут на это сумасшествие, то предсказать, какая будет дальнейшая ситуация, просто невозможно. Но поскольку вы возвращаетесь к этой теме, просто невозможно избежать каких-то предположений, каких-то прогнозов, какого-то предсказания, которое, я надеюсь, никогда не сбудется. Суть заключается в том, что в случае вспышки военных действий, так скажем, американская общественность не будет молчать, Конгресс не будет молчать. Тут начнется очень серьезное противостояние. Вы понимаете, что в Америке есть не только Трамп, а есть еще важные фигуры. И принять, скажем, то, что Тайвань может оказаться под контролем Китайской Народной Республики военным путем, это такой ущерб престижу Соединенных Штатов, что с этим смириться просто невозможно. Все, что вы указали, вызывает тревогу, я считаю. То есть вы цитировали моменты, которые вызывают огромную тревогу. Я не хотел делать акцент на этом, настолько, поскольку не хочется в это верить. Но, к сожалению, прошлые события, увы, делают такой вариант мыслимым. И тут с большой болью я вынужден вернуться к украинской трагедии, я бы сказал, к украинской трагедии. Потому что вот вы опять меня поощрили говорить об этом. Американские власти утверждают, что Украина не может вернуть свои территории за Украину. Почему тогда они не могут повести себя таким же образом в отношении Тайваня? Поскольку Тайвань – это часть Китая, это очень такой вопрос, тоже очень запутанный, так скажем. Кому принадлежал Тайвань в прошлом? Все это очень специальная, исключительно особая тема. Так, особая тема, так сказать. Это абсолютно точно. И что будет дальше, невозможно предвидеть. Но я хочу сказать совершенно уверенно, что для Китайской Народной Республики применять силу в отношении Тайваня – это будет очень-очень рискованным шагом. Я думаю, что это может привести к еще худшему состоянию мировой экономики. И хочу сказать, что в Соединенных Штатах есть достаточно влиятельные силы, которые тогда с Трампом будут вести себя очень бесцеремонно. Я так думаю. Вспоминается вот история Картера, когда он признал Китайскую Народную Республику. Это был очень опасный шаг. Я, вот тут, опять же, я вынужден к этому вернуться. После того, как в 79 году Картер признал Китайскую Народную Республику единственным законным представителем Китая, он по определению снизил обязательства Соединенных Штатов в отношении Республики Китая на Тайване. Поскольку ты предоставляешь дипломатический статус враждебному для себя правительству, ты абсолютно уменьшаешь обязательства Соединенных Штатов по оказанию помощи Тайваню. В 1955 году мы заключили договор с Китайской Республикой на Тайване. И когда мы больше не признаем правительство на Тайване официальным представителем китайского народа, этот договор теряет силу. Тут много всяких каверзных моментов. И то, что произошло сейчас в Пекине, мы не знаем, о чем они говорили. И что говорил Трамп, и как он сам это все воспринимает, мы не можем знать.
13: Но мы вот знаем, такая, по крайней мере, какой багаж с собой вез Дональд Трамп. Эта поездка готовилась на протяжении 6 месяцев и откладывалась. И мы знали, с чем Трамп едет. Я абсолютно убежден, что это была надежда получить помощь Китая по иранскому досье. И теперь, кажется, он улетел без нее. По-вашему, это провал или это такой нормальный старт?
14: Это не провал и не большой успех. Это обычная ситуация, которая может быстро перейти в очень необычную, еще более опасную ситуацию, чем сейчас. Может быть такая ситуация, что обе стороны имеют свое представление о переговорах, и они будут следовать своим представлениям. И китайская сторона может следовать заблуждению, что ей позволено оказать давление на Китайскую Республику на Тайване. И это давление может привести к непредсказуемым трагическим последствиям. И все это связано с тем, что американская администрация непрофессионально ведет переговоры, с моей точки зрения. Это одна сторона вопроса. Другая сторона – это то, что Трамп во многом сделал большое дело для Соединенных Штатов. Тут мы не будем обсуждать все стороны его президентства, но я хочу сказать, что Трамп, он сделал много положительного для Соединенных Штатов, что не раз указывалось на ваших программах и вообще хорошо известно. Поэтому вопрос очень спорный, очень деликатный, и оценка общая может быть сделано только после ухода Трампа со своего поста. И еще предстоит очень многое увидеть.
13: Си Цзиньпинь задал вопрос о ловушке Фукидида. Это неизбежная война между восходящей и доминирующей державами. Как вы оцениваете реальный уровень американо-китайской военной напряженности сегодня?
14: Я на сегодняшний день оцениваю американо-китайские отношения как относительно удовлетворительные. Относительно удовлетворительные. Никаких нет оснований для военного противостояния. Есть все основания для развития экономического сотрудничества. Но есть темные стороны китайской экономической политики. Это мы все знаем. Но самое важное, что Китай очень заинтересован в американских рынках. Продавать свои продукты в США. Вот ключевой момент. Потому что миллиарды и миллиарды долларов приходят в китайскую казну. И Китай развивается за счет продажи своих товаров в США прежде всего. И США, несмотря на всю критику и все проблемы, и все что угодно, по-прежнему ведущая страна мира, единственная сверхдержава. Мощь Соединенных Штатов непоколебима. И я хочу тут совершенно откровенно сказать, что Трамп, несмотря на все его недостатки, он показатель огромной мощи США. И он пошел на этот шаг с Ираном. Тут можно его критиковать, но это невероятной смелостью нужно было обладать. И с Украиной ситуация очень трудная. И здесь он проявляет какие-то инициативы. Опять же, я самым суровым образом критикую Трампа за непоследовательность и недостаточность его действий в отношении России. Но очень важно, что Трамп создал ситуацию, когда Путин, который держит все же под контролем Россию, готов вести переговоры. И вот последние есть обнадеживающие признаки, что можно достичь прекращения огня, что совершенно необходимо. Так что вопрос очень многоплановый, и выводы будем делать потом.
13: Мы еще с вами вернемся к Путину, потому что Кремль объявил в конце недели, что Путин приедет 20 мая в Китай внезапно. Но прежде чем мы пойдем в это, у нас остается буквально пару минут до рекламы, я хочу показать вам забавные некоторые вещи из этой поездки, которые люди, конечно, обсуждают. Они имеют, наверное, на мой взгляд, малое значение, но тем не менее такое значение имеют. Я напомню визит короля Карла и королевы Камиллы в Вашингтон. Вот как это было. Дональд Трамп вырывается вперед, начинает жать руки, в том числе членам своей команды. Королева останавливается, проявляет полное неуважение к гостям. И теперь мы смотрим, как это было в Пекине. Си Цзиньпин идет первым. Здесь очевидно, Трамп показывает, кто здесь хозяин. Много было высказываний сделано Дональдом Трампом о том, какой великий Китай, о том, какая это прекрасная страна. И в субботу утром он сделал пост. «Большая честь быть рядом с лидером, которого уважают все», написал Дональд Трамп и прикрепил фотографию свою с Си Цзиньпином, когда они проходят по красной дорожке. Как вы считаете, Юрий, почему столько теплых слов внезапно адресовано Си Цзиньпину?
14: Я не могу не сказать все же об отношении Соединенных Штатов к королевской чете и вообще об американо-британских отношениях. Соединенные Штаты и Великобритания – это пример великолепных отношений на протяжении веков. Союз между этими двумя странами – пример для всего мира. И то, что там произошло, это показатель домашней обстановки между американскими и британскими властями. Просто домашняя обстановка. Это родные люди. Президент Трамп и королевская чета Великобритании – это близкие родственники. Они любят друг друга. и какие-то там церемонии, они важны. Может быть, Трамп не прав, но это не меняет общего направления. И тут же надо сказать о великом деле, которое произвели Соединенные Штаты Великобритании в прошлом. Это прежде всего они выступили на стороне Советского Союза после того, как Германия напала на Советский Союз 22 июня 1941 года. К сожалению, в Америке многие американцы не знают о советско-германской войне. Есть потрясающий фильм Лановой и Берт Ланкастер. Они рассказывали об этой войне в замечательном документальном фильме, сделанном в конце 70-х годов. По-английски он называется «The Unknown War». Что касается Китая, то здесь я бы только положительно отозвался о Трампе на данный момент. Потому что Соединенным Штатам есть смысл показывать самое большое уважение к Китайской Народной Республике. И опять же можно сослаться на прошлое. Как Соединенные Штаты пришли на помощь Китаю, что они делали для Китая. Вообще это можно обсудить здесь, на рикошете, и отдельные программы посвятить этому. Как Соединенные Штаты помогали Китаю в годы войны. И как американцы просто были потрясены. В 1949 году коммунисты пришли к власти. Просто в Соединенных Штатах они не могли себе представить не то, что в страшном сне, я не знаю, в аду или в раю, что Мао Цзэдун победит в гражданской войне. Это просто не могло быть. Ну, не могло быть, и это произошло. И потом в 1972 году произошло потепление отношений. Это был колоссальный шаг, в котором большую роль сыграл покойный государственный секретарь Генри Киссинджер. Это был очень влиятельный человек в американском истеблишменте на протяжении долгих лет. И сейчас визит Трампа очень важен. Он не принес результатов, которые мы бы хотели видеть. Но я не думаю, просто не хочу верить, что китайские власти, коммунистические власти Китая поверили, что они могут каким-то силовым путем захватить Тайвань. Я просто не могу себе этого представить. Но не буду давать никаких гарантий. Надеюсь, что все будет продолжаться только в русле дипломатии. И, конечно, не на Трампе все завершено. Усилия будут продолжаться. И я верю в сотрудничество между Китайской Народной Республикой, Республикой Китай на Тайване и Соединенными Штатами, которое приведет к процветанию всего китайского народа и Соединенных Штатов.
13: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
12: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
15: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные

0: 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.
2: Davidson Radio. Признак хорошего вкуса.
3: Рикошет.
4: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Мы обсуждаем поездку Дональда Трампа в Пекин. И прежде чем мы продолжим, у нас есть опрос китайских жителей в этот раз по итогам поездки Трампа и встречи с Си Цзиньпином. Вот что говорят в Китае об этом. Давайте послушаем.
5: Вчера я видела, как президент Трамп и председатель Си Цзиньпин вместе посещали Храм Неба. После этого Трамп сказал, что Китай – замечательная страна. Я считаю, что это поворотный момент в китайско-американских отношениях, хорошее начало. В будущем все должно становиться только лучше и лучше.
6: Когда государство стабильно и процветает, выигрывают все – и страна, и обычные люди. Это похоже на отношения между большой семьей и маленькой семьей. Так же, как большие семьи должны поддерживать хорошие отношения друг с другом, страны тоже должны иметь позитивные отношения между собой. Все это взаимосвязано, верно? Когда отношения между странами улучшаются, наша жизнь становится легче. Поэтому мы воспринимаем визит Трампа как позитивное событие. Прежде всего, это шаг вперед в дружбе между двумя странами.
7: Я считаю, что напряженность между Китаем и Соединенными Штатами сохранялась на протяжении последних 8-9 лет. Нынешние события означают смягчение отношений, и это очень важный сигнал. Это должно принести большую пользу народам обеих стран, особенно в экономической сфере. Сейчас международная обстановка крайне напряженная, и тот факт, что две крупные державы встречаются именно таким образом, особенно в Китае, посылает очень позитивный сигнал всему международному сообществу и мировой ситуации в целом.
4: Вот китайские женщины очень позитивно настроены на какое-то сотрудничество и дружбу. Вы считаете, вообще, в принципе, дружба такая между США и Китаем возможна в нынешних реалиях, в экономических, скажем, представлениях и успехах Китая, и в военном, кстати, мы с вами обсуждали заявление Марко Рубио раньше, который сказал, что это теперь вторая армия в мире, а это можно расшифровать как первая армия в мире, потому что ни один государственный деятель Соединенных Штатов, конечно, не произнесет эти слова вслух. Но вот это восхваливание армии Китая говорит о многом. Такая дружба, по-вашему, возможна?
8: Она не только возможна, она совершенно необходима. То есть дружба между правительствами США и Китайской Народной Республики, между общественным мнением обеих стран и народами – это абсолютная необходимость, это можно добиться. И здесь можно привести к общему знаменателю Китайскую Народную Республику и Республику Китай на Тайване. Причем самая большая проблема в том, что Китайская Народная Республика не понимает в полной мере, как она может использовать выдающиеся успехи Республики Китай на Тайване в своих целях. Китайские власти, с моей точки зрения, не понимают, что две китайские версии, так сказать, в ООН. Это самое лучшее, что может быть для Китая. Причем Китайская Народная Республика может предоставить верховенство именно Республике Китай на Тайване. Это сыграет огромную роль в процветании Китайской Народной Республики. Совершенно очевидно, что

0: жизненный уровень на Тайване выше, чем на материковом Китае. И совершенно очевидно, что материковый Китай совершил огромный шаг вперед на протяжении многих лет, в частности, в связи с курсом Дэн Сяопина, выдающегося деятеля Коммунистической партии Китая. И здесь я хочу привести один пример. То, что жизнь в на основной китайской территории все еще оставляет желать много лучшего, подтверждает то, что китайцы с удовольствием едут работать в Израиль. В Израиле много рабочих, исполняющих самые простые работы в Израиле, потому что зарплата для них представляется очень привлекательной. Причем китайцев не испугала война и все проблемы Израиля. Они очень хотят быть в Израиле, потому что жизнь в Израиле выглядит для них привлекательно. Это очень здорово, что Китайская Народная Республика и Израиль находятся в хороших деловых отношениях. Это стало возможным очень поздно, я бы сказал, в начале 90-х годов, когда китайские коммунисты признали Израиль наконец. Но это очень хороший показатель для отношений между США и Китаем в целом. У Израиля также очень тесные отношения с Тайванем. Вообще, я не хочу больше углубляться в эту тему, потому что это займет всю нашу передачу. Настолько это интересно. Если обсуждать эту тему, то, я думаю, наши зрители вовлекутся, и все это будет казаться чем-то похожим на фильмы с Джеймсом Бондом, потому что тут столько всяких вариантов возникает, и столько сценариев, и столько событий, что это можно продолжать бесконечно.
1: Главное, хочу повторить основное. В голливудских фильмах Соединенные Штаты победили. Это самое главное. Юрий, в завершении всей этой темы хочу спросить о поездке Путина, которая назначена на 20 мая, и ее Кремль анонсировал уже после того, как Трамп сел в самолет. И это, в общем-то, внезапно по сравнению с тем, как готовилась поездка Трампа, несколько месяцев это все обсуждалось. Путин прилетает в считанные дни. Как вы считаете, зачем? Что будут обсуждать?
0: Для Путина, конечно, Китайская Народная Республика – это очень ценный партнер, потому что эта страна помогает России невероятным образом. И здесь есть определенные границы, и здесь есть определенные проблемы. То есть нет полного взаимопонимания, поскольку у каждой страны свои интересы. Тем не менее, в целом для российской власти Китай очень важен, поэтому Путин делает все возможное, чтобы Китай сохранял позицию благожелательную для России и в ООН, и везде, и в экономике, и в дипломатии, повсюду. И я уверен, что Путин хочет показать, что он на одном уровне с Трампом, по крайней мере, что китайцы также относятся к нему с точки зрения внимания к его важности, как к Трампу. Кроме того, я думаю, есть очень конкретные темы для обсуждения, в том числе экономические отношения, в том числе различные ухищрения, которыми Россия пользуется для того, чтобы обойти санкции против нее. И Россия хочет товары из Китая, и Россия хочет китайскую поддержку где только можно, и как можно крепче, как можно сильнее. И, может быть, они обсуждают их влияние в разных странах, в том числе в республиках бывшего Советского Союза. Так что здесь очень много тем, и очень важен вопрос престижа. Конечно, российская пропаганда попытается представить визит Путина как триумф, как огромное внешнеполитическое достижение Российской Федерации. Никакой изоляции у России нет, они будут говорить. И Китай, и Россия идут вместе, и за ними идут многие другие страны, и количество этих стран увеличивается. Вот в таком плане я рассматриваю визит Путина, предстоящий в Китайскую Народную Республику.
1: В связи с этим появились разные конспирологические теории о том, что Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились, скажем, там, о разделении каких-то территорий, в том числе, если, допустим, Китай возьмет Тайвань, Путин – Украину, а Дональд Трамп, у него будут развязаны руки в Иране и Латинской Америке. Но по каким-то причинам, например, Путин и Си не могут переговорить по телефону, и вот именно для этого нужен тот самый визит, который состоится, чтобы обменяться либо мнениями, либо решениями. Как вы считаете, возможно ли вот такое в современном мире, что действительно никак нельзя передать информацию, по-другому нужно именно лично приехать, чтобы что-то сказать?
0: Тут много всяких аспектов. Не просто нужно, так сказать, нельзя по телефону договориться, но желательно все-таки лицом к лицу вести беседу. Тогда все будет четче представлено, определено, подписать документы, там, чтобы были люди рядом, чтобы не было ошибок в переводе. Все это очень-очень важно. И одним телефонным звонком решить проблемы мира – это опаснее, чем встретиться лицом к лицу. И это вполне возможно, это нетрудно сделать, сесть в самолет и прибыть в Китай. Но вот эта идея о разделе, которую представляет вот в таком свете, эта идея мне не представляется такой реалистичной. Хотя, опять же, зная непредсказуемость Трампа, невозможно предвидеть, что он сделает. С точки зрения интересов Соединенных Штатов, это очень-очень серьезная проблема. Каким-то образом сделать немыслимую уступку Китайской Народной Республике по Тайваню. И, конечно, с Украиной тоже большие проблемы. Я считаю, что Соединенные Штаты уже уронили себя колоссальным образом, когда американские власти заявляли, что Украина не может вернуть территории. Это просто чудовищное было явление. Это просто немыслимо. Только Соединенные Штаты могут сделать такое и по-прежнему быть ведущей страной мира. Это просто безумие, это неслыханно. И с моей точки зрения, Украина должна иметь всю территорию, какая она была после распада Советского Союза. Это вообще необсуждаемый вопрос. То есть Крым – это часть Украины, как Вашингтон – столица Соединенных Штатов. И здесь не может быть вообще переговоров. Это все равно, что вести переговоры о том, чтобы, скажем, дни недели изменились, или чтобы не было зимы, или не было лета. И самым заинтересованным лицом во всем этом является Россия. России совершенно не нужно изменение границ с Украиной. Но Путин этого совершенно не воспринимает, к сожалению. И также китайские власти не воспринимают необходимость максимального уважения Китайской Республики на Тайване. Вернусь к вашей задачной темой. Я не думаю, что американцы пошли бы вот на такое распределение ролей, потому что это крайне-крайне невыгодно Соединенным Штатам. Еще раз повторюсь, что прежде всего в экономическом плане китайцы заинтересованы в Соединенных Штатах как ни в ком еще. И кроме того, конечно, Япония, Западная Европа здесь тоже могут быть присоединены к Соединенным Штатам, и Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, весь свободный мир. Что касается России, то Россия слаба, и она в очень трудном экономическом положении, с моей точки зрения, которое будет усугубляться еще и больше и больше. Путин не проводит мобилизацию, потому что люди не хотят воевать, это 100%. И проблемы Путина будут расширяться. Так что я не думаю, что Трамп может, так сказать, иметь в виду вот такое распределение ролей.
1: Юрий, интернет-соединение оставляет желать лучшего. Тем не менее, мы видим вас и слышим, поэтому будем продолжать. Сейчас переместимся на Ближний Восток, поговорим о войне в Иране. И я напомню, что президент Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на американское предложение подписать одностраничный меморандум о прекращении войны. Трамп последнее, что было, давал 48 часов для того, чтобы прийти к какому-то соглашению, но они истекли, и после этого ничего, как обычно, не произошло. Я напомню, чего хотели Соединенные Штаты. Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании. В тексте шла речь о прекращении войны и начале 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению. Среди прочих положений сделка предусматривала мораторий Ирана на обогащение урана, согласие США снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств,
2: а также снятие обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив. Что ответил Тегеран? Он передал через Пакистан свой ответ на предложение США. Иранские СМИ, связанные с режимом, заявили, что американская инициатива была отвергнута Тегераном как фактическое требование капитуляции. Телеканал Press TV сообщил, что предложение США означало бы сдачу Ирана перед чрезмерными требованиями Трампа. Дипломатические источники сообщили, что ответ включал просьбу о прекращении блокады иранских портов и свободном экспорте нефти, а также о снятии ограничений на продажу нефти. Немедленное прекращение огня после объявления о заключении соглашения, прекращение огня в Ливане, к нему мы, кстати, еще вернемся, отмену санкций США и разблокировку замороженных активов Ирана, продолжение контроля Ирана над Ормузским проливом и 30 дней переговоров после прекращения огня для обсуждения деталей. Про ядерную сделку ничего в ответе не говорится. Как вы считаете, вернемся ли мы к военным действиям в ближайшее время?
0: Вот как раз все, что вы рассказали, имеет прямое отношение к тем тезисам, которые вы озвучили раньше. Даже с Ираном ситуация крайне непредсказуема. То есть сейчас все больше разговоров о том, что военные действия возобновятся, это вполне возможно. И тогда все договоренности, какие бы они ни были с Китаем, они окажутся под угрозой. Потому что что будет дальше, неизвестно. Земные силы там, на иранской территории, ничего этого предсказать нельзя. Сам Трамп этого не знает и не представляет, и Нетаньяху тоже. Израиль и США уничтожили главарей этого режима и продолжают их уничтожать. А что дальше? Никто не знает. Так что никакие предсказания не гарантированы ни в какой степени. А уж говорить о Тайване сейчас, это вообще уже это заоблачно, так сказать. Опять же, тоже все непредсказуемо и неясно, что будет, потому что мир по-прежнему находится в состоянии хаоса. Столько лет прошло после крушения Советского Союза, а мировой хаос продолжается в полном объеме. Так что вот эти все детали, которые вы осветили, они показывают глубокую отдаленность между США и Ираном. И здесь я должен сказать несколько слов о том, что должно было бы быть. Конечно, Соединенные Штаты обязаны настаивать на прямых переговорах между Израилем и Ираном. И что очень важно, чтобы Китайская Народная Республика и Российская Федерация безоговорочно, повторюсь, безоговорочно поддержали идею прямых переговоров между Израилем и Ираном. Не Соединенные Штаты должны вести через посредников переговоры с Ираном, а Иран должен договориться с Израилем. Иран должен признать Израиль вчера. И Израиль, и Иран должны, наконец, развивать нормальные отношения. Но Соединенные Штаты совершенно не включают вот такую идею в переговоры. И что самое важное, остальной мир не понимает, что это крайне необходимо сделать. Вот в таком мире мы живем.
2: Что касается Ливана, объявлено перемирие на 45 дней. Бои, правда, продолжаются, и тем не менее, считаете ли вы, что в этом есть какой-то прогресс?
0: В Ливане ситуация такова, что Израиль ведет переговоры с ливанским правительством. Это очень необычное явление. Такого не было очень давно. Хезболла продолжает огрызаться и получает очень серьезные удары, но по-прежнему может навлекать большие неприятности на Израиль. Израиль несет потери каждый день. Так что ситуация также трагична и также непредсказуема. Вот что мы видим в Ливане, где у Израиля доминирующая позиция, но решения проблемы Ливана пока не видно. И Хизбалла, несмотря на все потери, продолжает сохранять способность вести боевые действия.
2: Интересен вопрос, который, в общем-то, поставлен был на этой неделе. Он не задавался открыто со времен Холодной войны. Кто реально принимает внешнеполитические решения в Соединенных Штатах? Трамп в Китае, без итогов. Директор ЦРУ Рэдклифф в Гаване, без согласования с Конгрессом. Кушнер и Витков ведут переговоры по Ирану. Рубио объявляет об окончании операции «Эпическая ярость». Нетаньяху, по имеющимся данным, меняет позицию Трампа по Ливану одним телефонным звонком. При этом телеканал Fox News, пожалуйста, это скриншоты из эфира. Рейтинг Дональда Трампа показан, как Трамп руководит экономикой, одобрение лишь 30%, неодобрение 70%. В целом, как люди оценивают работу президента Трампа, 33% одобрения, 67% неодобрения. Это рекордно низкий уровень за два срока президентства. Внешнеполитические каналы, которые я вам только что перечислил, это эффективная система или это управляемый хаос? Что это?
0: Ни то и ни другое. Это инерция, которую мы видим на протяжении многих и многих лет. Но сейчас в связи с появлением Трампа ситуация изменилась, потому что раньше были профессиональные политики, а сейчас такой новориш у власти. И человек, который очень самоуверен, он думает, что он знает, что делать, и он знает, что делать то, что самое лучшее случится для его страны. Так что вот мы имеем дело с такой ситуацией. Но я бы не стал слишком резко говорить о Трампе, я уже отмечал это ранее. Он сделал уже много очень-очень положительного, и давать, так сказать, общие оценки нелегко на данном этапе. Его, так сказать, недостатки совершенно очевидны, и во внешней политике они проявляются с большой силой. Если бы была другая система, я думаю, мир бы был другой. Потому что, повторюсь, это моя позиция, Соединенные Штаты – безоговорочно ведущая страна мира, и Соединенные Штаты ведут весь остальной мир по-прежнему, несмотря на все недостатки. И Трамп, он естественным образом представляет Соединенные Штаты. Все недостатки американского общества, американской системы образования, они представлены в этом человеке. То есть и все-таки я скажу, что Трамп – это США, это американский народ, а американский народ – это Трамп со всеми преимуществами и недостатками. И тут очень важно отметить, что есть миллионы американцев, которые очень недовольны Трампом, и есть миллионы Трампа, миллионы американцев, которые за Трампа. Вот это сущность американского общества, где есть выбор.
2: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв в эфире, после которого к нам присоединится политический аналитик Андрей Янпольский. Оставайтесь с нами.
3: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
4: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.

0: Америки 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 18 мая, и сегодня был на бирже смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 160 пунктов, 3%. 49 689 был конечный результат. NASDAQ упал на 134 пункта, 0,5%. 26 091 конечная точка. И Standard & Poor's 500 потерял 5 пунктов, 7403 конечная остановка. Транспортный индекс плюс 0,8%. Этот Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,3%. Нефть минус 49 центов, $108.77 стоит один баррель. Нефть и золото плюс 6,20. $4,568.10 стоит унция золота, унция серебра стоит $77.96. И 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,239%. За 10 лет можно получить 4,589%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,127%. За границей сегодня Англия плюс процент с четвертью, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 1,5%, Швейцария плюс 0,15%. В Азии японский Никей потерял 1%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг минус 1,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Cognizant, поднялся на 9,8%, Dominion Energy плюс 9,4%, ServiceNow, Spam Systems, FAPES, Isaac Corp тоже были в плюсах. В минусе был Regeneron, Lumentum, Vertiv Holding, Comfort Systems и Corning. На NASDAQ отличились Cognizant, Thomson Reuters, Zscaler, Desham и Veris Analytics. В минусе были Regeneron, Seagate Strategy, Micron Technology и SanDisk, который потерял больше 5%. На Dow 3M, Salesforce, Chevron, McDonald's, Visa были в плюсах, Caterpillar, Nvidia и Apple. Извините, были в минусе. Также United Health и Amgen тоже были в минусе. Microsoft прибавил сегодня $1.62. Oracle упал на 6.34. Meta минус 3.02. Amazon плюс 72 цента. JFrag поднялся на $1.72. Raymond James, компания, в которой я работал, сказала, что JFrag дойдет до 80, новый таргет $80. А Pershing потерял 2.50. А Devon Energy поднялся на 19 центов. Dell минус 3.96. Сегодня Shopify поднялся на 2.11. А Robinhood плюс 1 цент. Netflix плюс 2.63. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Да, Micron минус $43.12. Самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Nvidia упала на $3, но 20 числа будет ее квартальный отчет. Мы все его ждем с нетерпением. В зависимости от этого отчета вся, не только Nvidia, все технологический сектор пойдет в ту или в другую сторону. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Копейся нам, пропой веселый ветер.
0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
5: Рикошет.
6: Мы продолжаем «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. В этом часе вместе с нами политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, приветствую вас в эфире.
7: Привет, Артем, привет.
6: Как-то так получилось, что мы не обсуждали эту войну в Иране, и сегодня, я думаю, мы подведем некоторый итог, пусть он даже будет такой периферийный. Пентагон говорит, что эта операция «Эпическая ярость» будет переименована, «Кувалда», ну, может быть, другая будет операция, но в любом случае какой-то этап пройден. И в начале военных действий, я помню, видел в Фейсбуке у вас на странице некоторые посты, читал, да, и вы очень были воодушевлены вот этой операцией. Сейчас, когда мы на этапе переговоров, когда военные действия окончены, как вы чувствуете, с чем мы подошли к сегодняшнему дню?
5: Ну, смотря кто подошел, я говорил с точки зрения там, человека, который находился на момент вот этого события в Израиле, по-моему, да, я был тогда, когда мы в прошлый раз это обсуждали, или, может быть, когда писал. То есть есть точка зрения израильтян, я гражданин Соединенных Штатов и Израиля, есть точки зрения американцев, вот, и я считаю, что они во многом сходятся, эти точки зрения, и мотивация американская должна была бы быть достаточно для начала войны. И вкратце, если ответить на этот вопрос, то результаты пока выглядят как вполне укладывающимися в мои ожидания. То есть я по-прежнему считаю, что это нужно было делать. Вот. И был некий спектр возможных исходов. От катастрофического, например, там Соединенные Штаты терпят поражение, топят какой-нибудь большой корабль или что-то такое, и они с позором покидают регион. До триумфального, действительно, в Иране сменяется режим на какой-то дружественный с Соединенным Штатом или какой-то вариант, похожий на Венесуэлу. Вот. И в этом диапазоне лежит масса других исходов, которые все, мне кажется, благоприятны как для Соединенных Штатов, так и для Израиля в конечном счете. В частности, о чем идет речь? Что Иран, безусловно, ослаблен в военном смысле и в промышленном, в экономическом. Это страна, очень сильно потрепанная войной. Вот. Но вместе с тем война не закончилась, главным образом не закончена, главным образом потому, что ее некому заканчивать изнутри Ирана. То есть, да, там консолидировалась власть, на место вот этих уничтоженных лидеров режима какие-то встали новые, управляет страной в непонятном физическом состоянии пребывающий аятолла Хаменеи масштаба. Может, об Хаменеи, непонятно вообще, что с ним. Вроде бы он жив. Ну, во всяком случае, израильтяне говорят, что жив, значит, жив. Вот, но страна гораздо слабее, чем она была 2 месяца назад. И это хорошо, я считаю. Вот, ну, когда 2-3 месяца, когда это началось? 28 февраля началась война, уже 3 месяца, боже мой. Как время бежит, да?
6: Да. Но вот все равно, если мы говорим о неком итоге, ну, даже пусть временном, да, нельзя сказать, что просто страна ослаблена, и мы бросим все так, как есть.
5: Нет, не бросим.
6: Вообще, если мы говорим, Андрей, о цели, вот изначально, я просто помню в самом начале, в январе, еще даже до военных действий, Трамп говорил, что цель, возможно, это смена режима. А сейчас какая вообще цель?
5: Трамп говорил много чего, на самом деле. Он говорил, что цель смены режима, цель прекращения ядерной программы, цель... Там миллион разных целей. И я, например, уже привык, что, во-первых, наверное, это плохо, когда президент Соединенных Штатов часто прибегает к такой, ну, к лжи просто, да, он не всегда говорит то, что думает, чаще нет, чем да, ну, вот такой у него стиль, он не говорит то, что он думает. Какие цели преследовались, смена режима? Возможно, такая цель была. Это программа «Максимум». Да, я считаю, что могла быть программа «Максимум» смена режима. Программа «Минимум» состояла в том, что актор, региональный актор, что страна, которая имела возможность доминировать в регионе, агрессивно доминировать в военном отношении через сеть своих этих прокси. Я говорю ведь сейчас далеко не только об Израиле. Тот факт, что хути, например, в Йемене, это иранские прокси, добились таких успехов в войне, они же воевали не с Израилем, хути, они воевали с другими йеменцами, и они воевали против Эмиратов, Арабских Эмиратов, против Саудовской Аравии. Это война между там, иранской шиитской осью и суннитскими арабскими странами. Вот. И да, смена режима, на самом деле, вот это тоже вопрос терминологии. Ну, что значит не достигнута смена режима? Но ведь тот режим, который сейчас, ну, по факту люди другие, это по-прежнему называется этой самой Исламской Республикой. Ну, скажем, это просто история еще не законченная. Конечно, США не могут, вот наши, не могут взять и выйти оттуда, бросив на произвол судьбы торговые пути, потому что вместе с этими хути контролируется Баб-эль-Мандебский пролив Ираном и хути совместно, и Ормузский пролив, да, то есть это Персидский залив, это очень важные торговые пути для мира. И, естественно, на произвол, на самотек это никто не пустит. Вот сегодня уже сигналы какие-то из Пекина о том, что Китай, значит, руководство китайское заявило о своем несогласии с тем, что Иран будет контролировать Персидский залив единолично. Просто вот была, я помню, такая техника, когда землетрясение вот в зоне опасной для землетрясений вызывали землетрясение. Вот это что, собственно, и произошло. И когда такое происходит, когда вызывается искусственное землетрясение, устраивается какой-то взрыв, и происходит дальше там что-то трясется, да, может пойти это по хорошему сценарию, например, землетрясение происходит сейчас, и зона утрачивает сейсмическую опасность в дальнейшем. А мы пока еще не видим конца. Вот. С другой стороны, нужно это воспринимать, во-первых, в масштабе похожих войн американских, в масштабе похожих военных операций американских по времени и по цене. То есть, да, 3 месяца продолжается кампания, которая сейчас стоит в день гораздо меньше, чем на этапе активных боевых действий. Она стоила строго, вот сугубо по военным расходам, порядка, там, я не знаю, 20-30 миллиардов долларов, ну что-то такое. С точки зрения жертв американских, по-моему, нет 20 даже погибших, 20, не 20 тысяч, а 20. И в этом отношении эта компания очень дешевая, если ее сравнивать с войной в Афганистане, если ее сравнивать с войной в Ираке второй, например. Да, она гораздо дешевле просто вот, по факту. Война в Ираке вторая стоила 5 триллионов долларов. А война в Афганистане стоила там за 8 лет столько же, и жертв было там тысячи жертв военнослужащих, американских контракторов, там какие-то десятки, я думаю, тысяч в обеих этих войнах, а здесь 20. Вот, пока дешево, пока недолго. Да, есть отрицательный экономический эффект, дорогой бензин, это правда. Вот, и, конечно, если бензин будет продолжать дорожать, но он же вроде бы как дорожает, но медленно, если бензин взлетит, вот боялись взлета, боялись нефти по 200 долларов, этого не произошло. Да, бензин дорогой, это, наверное, какие-то цены калифорнийские, в Нью-Йорке меньше. В Нью-Йорке я вижу 5-50, что-то такое, да, вот такой дорогой какой-то бензин премиальный. Ну, я не специалист по бензину ни в коем случае. Это плохо. Но, ну, как сказать, ну, так не бывает, чтобы вот бесплатно и всякие хорошие штуки. Какие хорошие штуки, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что ситуация вызван кризис. Этот кризис назревал. И этот кризис, чем раньше он произойдет, тем дешевле с ним можно будет разобраться, тем дешевле можно будет его купировать и решить ситуацию в целом. Я считаю, что если бы, скажем, этой войны не было, как я считал 3 месяца назад, так и сейчас считаю, что если бы ее не было, она не началась в феврале 28 или 26 февраля, то Иран накопил бы потенциал ракетный гораздо больше. Если бы еще пару лет мы подождали, у них был бы там в 3 раза больше ракетный потенциал, больше пусковых установок, больше ракет, гораздо больше дронов, потому что дроновые мощности сейчас очень быстро можно наращивать. И тогда их удар по Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, Бахрейну, Кувейту, да, собственно, и по американским военным базам в регионе, он сейчас был, этот удар чувствительный, но если бы Иран набрал полную мощность, к которой он стремился, а он не в оборонительных целях к ней стремился, то тогда бы он через там, 2-3 года контролировал Ормузский пролив. И ничего с ним нельзя было бы поделать. Экспедиционный корпус американский, там вот эти авианосные группы, хоть 5 туда вы их пошлите, все равно он ничего не сделает. Если страна обладает, там, я не знаю, противокорабельными ракетами и роями дронов, крупными и там современных, то этот флот, он достаточно бесполезен. Они поразили даже сейчас, даже своими ограниченными возможностями, при том, что у них было, там, я не помню сколько, там 200 пусковых установок, да, они и там 3000 баллистических ракет, они поразили. поразили радар большой в Бахрейне, базу командования военно-морского флота там же, там еще что-то. Да, да, что-то там, каких-то самолеты на земле пожгли. Безусловно, это случилось. Но сейчас дешевле, чем это было бы через два или через, тем более через три года. Время работало против США, потому что США – это держава, которая проецирует свою военную мощь на большом расстоянии. Вот. Поэтому то, что случилось сейчас, это лучше, чем если бы оно случилось через два года. Еще лучше было бы, если бы это произошло два года назад. Ну, тогда была другая философия. У меня вообще есть в целом философский взгляд на то, что сейчас происходит. Ну, я не хочу так слишком уж высокомерно и претенциозно выражаться, да, но я считаю, что циклы в мире существуют. Ну, не только я считаю, еще, условно говоря, там в Библии написано, что есть время мира и время войны. И, конечно, время мира лучше, чем время войны, безусловно, потому что никто не погибает, люди живут в комфорте, не голодают, не погибают, ни беженцев нет. Вот. А сейчас так произошло, что мы вступили во время войны. Можно считать это мировой войной, можно считать ее просто региональной. Ну вот, мир неспокоен. В Европе путинская агрессия, на Ближнем Востоке вот Иран. И у всех это висит, как бы над всем этим нависает возможная война США с Китаем, конфликт вооруженный, горячий, кинетический конфликт, так называемый. Вот. И задача, чтобы это время войны не превратилось в бесконтрольную гигантскую войну. И в то же время в парадигме мира мы существовать прямо сейчас, я думаю, не можем. То есть есть какие-то вещи, которые в военное время работают иначе, нежели чем в мирное. Вот. И вот мы сейчас в этом военном времени находимся. Можно обвинять, например, Трампа, что он принес эту войну, несмотря на то, что обещал мир. Я не уверен, я подозреваю, что такие явления, как вот эти войны региональные, и там, я не знаю, подъем и укрепление Ирана, и им наращивание обороны, там, наступательной военной мощи Ираном, оно с Трампом вообще-то никак не связано, скорее всего. Вот они просто, у них была программа построить, я не знаю, сколько десятков тысяч ракет, укрепить своих прокси, укрепить Хезболлу, укрепить этих Хути и так далее, сделать ядерное оружие. Все разговоры лживые достаточно и безответственные о том, что они не планировали делать ядерное оружие, ну, позвольте, они же сами признают наличие у них 460 килограммов обогащенного урана до 60%. У этого, у Ирана, урана такого уровня обогащения нет других применений. Он не нужен для мирных целях просто, да? И очевидно совершенно, что они, во-первых, его продолжали обогащать до прошлого июня, вот, пока американцы не отбомбились по этому Фордо. Вот, они делали ядерное оружие и наращивали военную мощь. Причем тут Трамп? Ну, вот Трамп. Трамп, он грубый, там, я не знаю, лживый, он нарушает привычный образ президента Соединенных Штатов. Да, это правда. Внутри Соединенных Штатов это гораздо более травматично, ужасно и контрпродуктивно, чем снаружи. Потому что я считаю, что вот это опять-таки, я по-прежнему считаю, что эта кампания была совершенно оправдана, и что результаты ее в целом пока неплохие. И с точки зрения цены, и с точки зрения достигнутых результатов. Результаты достигнуты, проблема обнажена. Вот мы ее видим все. Во-первых, по-моему, сейчас очевидно, что Иран это... А как... Ну, вот если они сейчас так себя ведут, то есть они пытаются диктовать свою волю. И да, много репортажей о том, что внутри Ирана какие-то группировки, там вообще не очень понятна структура власти новой. Да? Режим-то поменялся, там другая власть. Там раньше была власть клерикалов, а сейчас это власть силовиков. Это, ну, честно говоря, в чем-то похоже на перестройку советскую, то есть где власть от коммунистической партии перешла к КГБ в 91-м году в августе. Да? Ну, по сути, не КГБ, а там через несколько, что называется, цепочки там из пары звеньев, вот закончилось этим самым. А сейчас в Иране власть силовиков, не аятолл. Режим, да, сменился. Ну, не на тот, на который бы нам хотелось прямо сейчас. Ну, подождите еще. Вот этот человек, который сейчас я вижу в бэкграунде, показывает, идет картинка. Мне вот интересно, он жив или уже нет. Это старые съемки, новые, я не знаю.
6: Кто съемки это старые, да. Это съемки да. Марта месяца, но
5: возможно, уже
6: тоже не знаю, говорит, если он жив или нет. Андрей, ну, да. Хорошо. А если мы говорим о дне сегодняшнем, я имею в виду, на фоне вот этого перемирия стороны обсуждают условия соглашения. И я так понимаю, что основным камнем преткновения является ядерное обогащение. И вот звучали такие предложения, что остановить его на там, 10 лет, сначала на 20 лет, потом на 15, на 10. Да? И сейчас, по последним данным, Иран предлагает вообще вынести за скобки этого договора ядерное обогащение, то есть договориться о каких-то там репарациях, открытии Армузского пролива, о каких-то пунктах.
5: Никто никакие репарации.
6: Ядерное обогащение вернуть в этот разговор позже. Вот это можно назвать какой-то реальной гарантией безопасности?
5: Нет, для нельзя. Израиля в данном случае? Нет, смотрите, это переговоры, это болтовня, это пока идет, собственно, переговоры даже то, что периодически перестрелки какие-то там происходят. Это все процесс переговоров и торговли. Я вообще это все воспринимаю как, очень грубое такое циничное сравнение. Вот на базаре-то идет торговля, только люди торгуются не о деньгах на словах, а они при этом торгуются о каком-то более важном результате и периодически друг друга стреляют ракетами. Вот, при этом один из этих людей делает замечательную мину при не очень хорошей игре, это вот иранская сторона, потому что у них действительно слабые переговорные позиции. Они еще могут какое-то время, как-то ракетировать, контролировать этот пролив, там не они же сами из-за этого будут страдать. То есть это обоюдоострое действие с их стороны. Пока просто рано подводить итоги. Конечно, никто не говорит о том, что я не верю, например, да, что это все остановится. Часто можно слышать, скажем, из оппозиционных источников США, что вот Трамп боится дорогой нефти, потому что тогда республиканцы проиграют мидтерм выборы, и, значит, он поэтому быстренько сейчас все отдаст, сдаст Ирану и уберется во свояси из региона. Но иранские требования, они особо не меняются. То есть даже следить за этим бессмысленно. Они требуют репараций, никто им не даст никаких репараций. Они требуют, вообще-то сейчас они уже требуют официального признания своего контроля над проливом. Этого не будет, не дадут им. Они требуют передислокации американских вооруженных сил оттуда. Не будет этого тоже. Они требуют каких-то прав для этой Хизбаллы в Ливане. И этого ничего не будет. И они, в принципе, не отступают от своих требований. Те люди, которые сейчас ведут переговоры, вполне возможно, что они не доживут до окончательного подписания какого-то вот будущего соглашения. Я даже думаю, что скорее не доживут, чем доживут. Потому что эта ситуация, она нестабильная сейчас, и эта нестабильность будет продолжаться какое-то время. Это может продолжаться, еще пару месяцев, может, чуть дольше. Я не думаю, что годы. Я бы прислушался здесь к тому, что говорит премьер Израиля. Вот. Он довольно взвешенные вещи говорит, и правильные. Да? Его просто не принято слушать сейчас, потому что вот он как бы в интересах своей страны эти все заявления делает. На самом деле не только. Он человек мудрый и знающий очень, помимо всего прочего. Он говорит, что идет давление. Иран под жутким давлением. Давление внешнее. То есть надежды, что не удалось, не оправдались надежды на внутреннее давление. То есть надежда на то, что иранский народ восстанет и сметет эту власть, они не оправдались. Честно говоря, у меня этих надежд не было. Вот. Более того, у большинства, например, израильских экспертов и оборонных, и просто журналистов тоже этих надежд не было. Это было желание, мечта о том, что вот восстанут иранцы и не испугаются снова, значит, на пулеметы и полезут на эти пулеметы, и совершится мирная революция какая-то или немирная. Конечно, нет. Вот. Но давление же может быть внешним. Есть несколько сценариев подавления Ирана дальнейшего, его, так сказать, обеззубливания, да, то есть дальнейшего его ослабления. Например, там можно, в принципе, можно было даже перед прекращением огня вывести из строя энергогенерирующие мощности иранские. Да? У них очень устроена энергетика так, что у них там, по-моему, 120 электростанций тепловых, крупных, из которых 30, это 80% всех мощностей. Вывести из строя 30 тепловых электростанций, они не в скальной породе, они вот внешние, довольно просто. Вот. И в целом было бы неплохо вывести из строя какую-то часть этой мощности, просто для демонстрации возможностей, намерений и серьезности своего подхода. Решили этого не делать, провели гуманность. Может быть, тоже правильно. Мы, понимаешь, ведь я еще считаю, что мы настолько не знаем фактов на Земле. Вот как сейчас в Иране живется? Вот как у них там, если послушать экономистов, они говорят, что там абсолютно жуткая кризисная ситуация, потому что страна 90-миллионная, экспортная промышленность разрушена, экспорта из-за пролива из этого нет практически, которые они контролируют. Контролируют, молодцы. Вот. Им хуже, чем остальным, потому что есть другие способы экспортировать там нефть какую-то у других стран, а у них почти нету. Короче говоря, я считаю, что История не закончена, и у нас катастрофически мало информации о том, как она может закончиться. И я понимаю, что это не устраивает большинство людей, это нормально. Вот, например, война во Вьетнаме, она примерно по такому же сценарию была закончена под давлением американцев, которым надоело, что вот бесконечная война. Это можно понять. Наверное, и здесь такой же аргумент когда-то начнет работать. Я говорил в самом начале, когда вот мы общались, что кредита у Трампа не так много, если будет бесконтрольный рост цен на топливо или там какие-то другие последствия. Или действительно война с жертвами. Избежали войны с жертвами. Вот это панические вот эти заявления в начале войны от оппозиции, там, внутриамериканской, о том, что сейчас вот пойдут гробы, значит, и мы втянемся вновь в войну. Вот. Риторика времен Вьетнамской войны во Вьетнаме, но она смехотворно полностью не оправдалась. Жертв сейчас столько же за всю вот эту кампанию, как, извините, при выводе американских войск из Афганистана. В каком году это было? В 19-м, да? Вот когда, ну, не очень красиво это смотрел, вот эти картинки, которые весь мир облетели, когда...
6: В 21-м.
5: В 21-м, да, когда драпали из Кабула, драпали, значит, американские войска. Вот тогда погибло 12 человек, а сейчас, по-моему, 14 или что-то такое. Ну, как бы, действительно очень плохо, каждая жизнь бесценна, это мы все понимаем, но вот, тем не менее, посмотрите на результаты, посмотрите на динамику. Американские солдаты сейчас не гибнут. Расходы есть, это дорого держать авианосцы за, я не знаю, сколько там, тысяч миль от берегов родных, но эти расходы не такие большие, как в горячей стадии войны. И, возможно, еще возобновиться. Израильтяне готовы, хотят еще это самое, повоевать. И, в принципе, что можно? Какие могут быть сценарии? Возможно, либо изнутри Ирана какими-то дворцовыми интригами или еще как-то, они появятся какой-то более сговорчивый, более рациональный лидер. Возможно. Возможно, не появится. И будет этот маньяк-самоубийца дальше свою страну уничтожать. Возможно. И тогда продолжатся военные действия. Ну, что значит продолжатся военные действия? Например, тогда действительно выведут из строя электростанции, тогда действительно выведут из строя газопроводы внутри Ирана. И добьют, собственно, еще раз по следующему кругу, это, знаешь, как вот подстригается газон, да, или там вытравливаются какие-то паразиты. Вот этих, верхушку Исламской Республики, их уничтожат. А потом еще раз, если надо будет. Это все звучит тяжело и там цинично, но вот так, да.
6: Плюс Иран... Держать как бы под колпаком таким образом.
5: Да, их держат, они, знаешь, как...
6: Раз в несколько лет, получается, вот подстригать таким образом...
5: Ну, я надеюсь, несколько лет. Я не думаю, что на несколько лет хватит Ирана. Я думаю, что это несколько месяцев, вот что-то такое. Ну, просто у них не очень... У них не видно ресурсов какого-то... усиление, возрождение сейчас. Ну, просто за счет чего? Да, там плохо там у них все. Кроме того, надо помнить, что Иран... Опять-таки, я не иронист, но просто я напомню, что говорят иронисты совершенно справедливо, что это страна этнически неоднородная, что у них, более того, она правильным образом этнически неоднородная. У них центр – это персы, а окраины – это национальные окраины. И, в принципе, вопрос времени, что если вот такой прессинг, если такая экономическая ситуация чудовищная, то, конечно, можно в азербайджанский какой-нибудь Иран или в Белуджистан, или в этот курдский Иран, или где там арабы, как-то потихонечку начать откалывать. Есть ужасные всякие способы. Наконец, еще один плюс из того, что случилось, это самая ужасная вещь, сейчас скажу, меня потом вообще, наверное, занесут во все возможные списки злодеев. Ну, американская армия, она действительно самая сильная в мире, но откуда мы это знаем? Мы это знаем по результатам того, что она демонстрирует. И мы знаем, что никакая армия, даже самая сильная в мире сейчас, в такое динамичное время, самой сильной не остается. Если ее не применять... Если не применять на разных театрах военных действий, мы очень быстро либо впадем в иллюзию, что мы самые крутые, ничего не надо бояться, а потом получим от кого-нибудь тумаков, либо, ну, действительно, мы их просто сразу получим, не впадая в иллюзию этих тумаков. А сейчас, да, обнажились проблемы. Противодроновой защиты нет у американской армии. Координация, слаженность войск не очень высокая. Я просто напомню, что... Соединенные Штаты, военно-воздушные силы потеряли несколько самолетов. Я думаю, что мы даже не знаем полное число. Ну, я думаю, штук 6, что ли, там. Friendly fire, не friendly fire, я не знаю. Ну, потеряли. А израильские военно-воздушные силы не потеряли ни одного. При том, что израильские работали за 1500 километров от баз. И всегда дозаправлялись в воздухе. Это значит, что надо подправить. Это как вот учения такие большие тоже, да, в том числе. То есть, нет, это... Да, по-прежнему я... не надо радоваться войне. Ну, как можно радоваться войне? Я просто говорю, что мы в войне, и когда на войне происходит битва, в которой относительно мало жертв, относительно дешево, и с результатами враг действительно ослаблен, можно сказать, что это правильное решение. Тяжелое, но правильное. Вот так я считаю.
7: Нью-Йорк слушает.
8: Слушайте радио. Дэвид Зон Радио.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-6.

0: 99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
4: Слушайте «Дэвидсон Радио».
5: Рикошет.
6: Вдогонке теме Ирана, чтобы уже закончить эту всю картину, 8 апреля, через несколько часов после объявления американо-иранского перемирия, Израиль нанес по Ливану самые мощные удары с начала войны. Ливан объявил этот день черной средой и днем национального траура. Параллельно Израиль занял юг страны и заявил, войска останутся, пока Хизбалла не будет разоружена. После этого мы увидели встречу представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне, и даже сейчас сообщается, что якобы ведутся переговоры впервые за десятилетия. Что реально можно достичь, по-вашему, пока израильские войска стоят на ливанской земле, вот в результате этих переговоров?
7: Я считаю, что можно достичь заявленных Израилем целей, в частности, разоружения Хизбаллы или какое-то ее умиротворение. Это связано с договоренностями американскими с Ираном. Безусловно, потому что Хизбалла – это не просто, знаете, какой-то вот прокси такое удаленное, что у них там есть своя какая-то повестка, а иранцы им просто помогают. Нет, это в чистом виде, там весь, все руководство иранское. Вот. Не только деньги, но и руководство, и, собственно, приказы они получают от Ирана. Хизбалла, она не заинтересована была в том, чтобы нападать на Израиль, в ответ на нападение Израиля на Иран. Но, тем не менее, они это сделали, потому что им приказали, их настоящие хозяева. Да, израильские войска, они создают так называемую зону безопасности. Там тоже не все гладко, там имеются жертвы, потому что даже у Израиля есть дырки в противодроновой защите. И периодически раз в несколько дней происходит пролет какого-нибудь дрона «Камикадзе» с гибелью израильских военных. Ну, израильская армия теряет несколько человек. Я думаю, что где-то, я не знаю точно этих чисел, но, может быть, один человек в неделю, может быть, там, два, вот где-то так. То есть есть какие-то потери, это плохо, это очень тяжело. Вот. Добиться можно, да, результата, безусловно. Когда-то все равно начнутся переговоры. Просто когда ситуация будет заморожена и отрегулировано с Ираном, Хизбалла останется один на один вот с израильскими врагами их. Пути снабжения там очень сильно затруднены, снабжать их оружием будет трудно. Израиль сейчас прямо взрывает всю инфраструктуру террористическую на юге Ливана. Они оттуда выгнали население. Не только Хизбаллу, а там целыми деревнями. И выгнали на время. Это никто не собирается оккупировать этот Южный Ливан постоянно. Это вообще не ситуация голландских высот. То есть даже внутри Израиля самые оголтелые националисты, такие, вот, которые любят завоевания военные, об этом практически никто не говорит. И это крайне непопулярная, абсолютно безумная идея, которой никто не собирается увлекаться. Вот. Ну, а сейчас прямо разоружаются эти тоннели, взрываются боезапасы и так далее, и уничтожается верхушка Хизбаллы. Опять-таки, как прополка. Уже было раундов этой прополки, я думаю, там несколько, потому что убили шейха Насралу, это лидер Хизбаллы, убили его заместителя. Там их убивают, вот, представьте себе, такое дерево, и вот с корня слоями так снимают всю эту зараженную почву, если угодно. Вот можно, это просто на это требуется время.

0: я думаю, что если бы не Иран, то уже бы давно договорились. Вот. Теперь, сам по себе Ливан – это очень сложная страна, истерзанная совершенно и Ираном, и сирийским режимом. Там же была цепочка прокси. Сирии больше нет, как иранского прокси, а раньше была. Вот. И они совместно превратили этот Ливан несчастный вот в какую-то песочницу для Хизбаллы, для шиитских экстремистов, которые там подчинили всех силовым способом и руководят. И сейчас эта ситуация меняется, и она изменится. Ну, в Ливане плохо жить, там, я не знаю, если бы... У меня есть друзья ливанцы, да, они все оттуда уезжают, по возможности, у кого деньги есть. У кого деньги нет, готовятся к еще более трудным временам, там, и в городах, и вот в этих деревнях на юге и так далее. Но я верю, что вполне возможно нормальное урегулирование. И без того, что сейчас происходит, оно было невозможно. Опять-таки, это та же совершенно ситуация, что с Ираном, наращивающим военную мощь, и в какой-то момент этой военной мощи хватило бы, чтобы доминировать в заливе, независимо от действий США. У Хизбаллы было то же самое. У них было, по-моему, 150 тысяч ракет, а мог быть миллион ракет, но при этом еще 5 миллионов дронов. Вполне, вот если могу представить, пару лет. И еще там в 10 раз больше тоннелей в горном этом Ливане, на юге Ливана. И что? И тогда уже, я думаю, что Израиль, север Израиля был бы необитаем где-то, наверное, там до Нетании, примерно. Ну, там полстраны, вот, там все сельское хозяйство израильское практически, оно там. Вот. Это нетерпимая ситуация, невозможная. И с этим занимаются. Внутри Израиля народ в ярости, что до сих пор вопрос не решен. При этом люди понимают, что да, вот так. Что значит вопрос не решен? Там продолжаются тревоги в северных городах, в северных приграничных с Ливаном районах, потому что пролетают иногда дроны, и какие-то ракеты, но, по-моему, ракетных обстрелов гораздо меньше, чем было уже сейчас. Но все равно это не нормально, это не мирная жизнь. Ну, понятно, что это идет к какому-то умиротворению. Это вечно не может продолжаться.
1: Еще несколько минут. Успеем, наверное, обсудить еще одну тему. Во время встречи в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента Трампа, что опрометчивые действия в отношении Тайваня могут привести к конфликту между двумя странами. Встреча в Пекине продлилась 2 часа, гораздо дольше, чем ожидалось, и, как предполагается, была посвящена вопросам торговли и войне в Иране. Си настаивает на отсрочке и сокращении поставок американского оружия Тайваню, который Китай считает своей территорией. Я уверен, что обсуждали и Иран на этой встрече, потому что были сообщения, хоть и они урезаны, Министерство иностранных дел Китая совсем сказало, что не обсуждали, хотя были сообщения, и Бессент говорил, что президент Трамп позже даст какие-то комментарии по этому поводу. Но меня удивило заявление Марка Рубио, который сказал, что армия Китая стала второй по мощности в мире. Госсекретарь США заявил, что темпы наращивания китайских вооруженных сил не имеют прецедента. По его словам, Пекин вложил миллиарды долларов в развитие армии и флота. Я вот вспоминаю, мы всегда говорили, российская армия, вторая армия в мире. Да? Получается, что сейчас вторая армия, по словам Рубио, это китайская. Насколько это можно всерьез воспринимать, по-вашему, и может ли быть некая гонка вооружений здесь?
0: Нет, ну, во-первых, это необходимо воспринимать всерьез. Более того, ведь еще одна вещь случилась. Си Цзиньпин сказал, что самые важные отношения в мире двусторонние – это китайско-американские. То есть Россия вообще не упоминалась в этом контексте. Россия – это их давний там, друг, брат, сосед, я не знаю, там всевозможные сладкие слова, какой-то сосед по даче у серьезного господина. А есть соперник серьезного господина – это вот Соединенные Штаты. Гонка вооружений, она идет. Это гонка вооружений не только традиционная, когда больше стали поплавляют или там строят каких-то ракет, подводных лодок и авианосцев, а пересматривают военную доктрину. Потому что, например, если еще 15 лет назад танки – это была важная часть военной доктрины, да, наступательной хотя бы, то сейчас уже, скорее всего, нет. Если вертолеты боевые имели значение 20 лет назад, то сейчас, судя по тому, что творится в Украине с российскими вертолетами, не такие важные. Вот, да, и Поэтому, конечно, будет гонка вооружений. Она, ну, я думаю, что возможно выстроить какую-то такую партнерскую, ну, как сказать, соперническую систему, когда вроде бы и соперничество, и партнерство, и вооружения наращиваются, но до безумия дело не доходит. Вопрос с Тайванем, конечно, ну, я не уверен, например, что в современной войне именно то, что американцы могут дать Тайваню, критически важно, что тайваньцы сами, например, не могут сделать там, не знаю, 20 миллионов дронов, да, без Америки. Вот в Европе сейчас это происходит. Германия производит и противодроновые пушки, и дроновые системы. Вот. Для войны такой региональной это важнее, чем то, что у американцев есть, да, на самом деле. Да и ракеты они сами могут сделать. Сейчас ведь производство очень легко с нуля автоматизированное запустить. И мы это знаем не только потому, что умеют делать китайцы, но и сами даже, вот Tesla, например, она с нуля освоила производство, полный производственный цикл электромобилей. Это было там, не знаю, меньше 10 лет назад. Но это значит, что можно освоить такое производство чего угодно, и оно будет более автоматизированное с приходом искусственного интеллекта и прочего. И это что, опять-таки, в свою очередь означает, что какая-то страна небольшая, и Тайвань, и Израиль, может построить полностью автоматизированную экосистему, если угодно, производство чего угодно, в том числе вооружений. Есть какие-то критически важные ресурсы, там редкоземельные металлы. У Китая есть редкоземельные металлы, у США есть редкоземельные металлы, у всех есть. А, да, говорят, что у Китая прекрасное оружие. Это было бы странно в этом сомневаться, если честно. А, я, честно говоря, считаю, что ну, история, она здесь не очень, мне кажется, подспорье хорошее. Но они ответственные цивилизации, им очень много лет китайской цивилизации. Вряд ли они хотят... Это не Иранская Исламская Республика сумасшедшая, у которой цель приход этого, как это называется, мессии иранского Махди и всеобщая гибель в огне, очистительном огне Армагеддона. Ну, у китайцев же нет этого сумасшествия, да? Вообще ни в планах, ни в декларациях, нигде. Ну, люди, которые хотят развиваться вот в китайском своем этом мире. Они видят их коммунизм, он вполне декоративный, на мой взгляд, перформативные сейчас. Вот. Поэтому я думаю, что отношения с ними выстроить можно. Более того, это необходимо делать. Воевать с ними, ну, наверное, тоже можно, но это будет очень плохо. Не дай бог вообще. Война с Китаем, это будет ужасно. Опять-таки, война России, агрессия России в Украине по сравнению с уровнем разрушений, которое случится, не приведи бог вообще, если начнется война США с Китаем, это абсолютно несопоставимо, это будут жуткие жертвы. И это никому не нужно, ни американцам, ни китайцам. И никакого идеологического императива, идеологического какого-то позыва к тому, чтобы это случилось, то есть какие-то сумасшедшие коммунисты, например, были в Советском Союзе, которые хотели либо погибнуть, либо построить коммунизм, либо нацисты, которые либо погибнуть, либо попасть в Валхаллу, либо построить расовое общество, или исламисты, которые хотят, значит, соответственно, вот этот джихад и все остальное, такого нет. Крестоносцы, нет этого. Вот. Есть какие-то, что называется, финансово-промышленные интересы и разные способы их достижения, этих интересов, там, бандитские, не очень бандитские. Я думаю, что это разберется, что это как-то разрулится. Вот. Я не считаю эти противоречия неразрешимыми. Вот. И мы даже видим, ну вот, наверное, все говорят, вот конец однополярного мира, такого мира, полярного, неполярного. Ну, пожалуйста, вот США сказали Европе, трамповские США, да, сказали, теперь мы в меньшей степени будем о вас заботиться и тратиться на вашу оборону и так далее. Давайте-ка сами. Ну, так они вот сами. Япония там сама вооружается. Я подписан на китайские СМИ, там у них карикатуры каждый день в Синьхуа, там еще где-то японский милитаризм, реваншизм. У них вот что... Ну, все разберутся, умирать никто не хочет. То есть фанатиков сейчас... В Китае, в США точно нет. В России есть, но это тоже не фанатики, это же какие-то просто сумасшедшие старики, которые... Мне кажется, им скучно умирать. Вот как сказал этот упырь главный российский, я все-таки не могу не пнуть его, вот, что движухи захотелось. Ну, конечно, хочется движухи подыхать скоро, ему уж, наверное, да, он так выглядит вот на параде, на этом позорном, как будто уже вот прям совсем пора. А скучно, хочется еще с собой взять каких-то приятную компанию на тот свет. Ну, вот, а это тоже не фанатики. Вот его убьют, они, и все это закончится.
1: Андрей, спасибо большое вам за то, что нашли спасибо. Время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политический аналитик Андрей Янпольский.
0: Спасибо, Артем.
1: В завершение сегодня хочу сказать несколько слов о музыкальном конкурсе «Евровидение», который в минувшие выходные прошел в Австрии. Соединенные Штаты традиционно в нем не принимают участие, хотя есть страны за пределами европейской зоны, которые все-таки участвуют в конкурсе. И так как США не участвуют, мы не можем послушать потенциальную песню. Я предлагаю в завершении нашей сегодняшней программы несколько секунд послушать. Была прекрасная песня Израиля, израильский певец Ноам Бэдом, «Мишель». На этой ноте мы завершим программу. Через несколько минут увидимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you, Europe. I love you.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио.

0: Анума.
1: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
2: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
2: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп после возвращения из Пекина провел закрытое совещание с военным руководством и вновь заявил о готовности к новым ударам по Ирану. По сообщениям ряда СМИ, Пентагон уже подготовил список потенциальных целей. Министры финансов стран Большой Семерки встречаются в Париже. В центре обсуждения украинская война, последствия конфликта вокруг Ирана и угрозы для судоходства через Ормузский пролив. Европейские рынки отреагировали резким падением, инвесторы опасаются перебоев поставок нефти и новой волны инфляции. Представитель Минобороны Китая Цзяньбин сообщил, что Китай готов расширять военное сотрудничество с США после недавнего визита Трампа в КНР. Это рассматривают как попытку снизить риск прямой конфронтации двух крупнейших экономик мира. По данным Рейтер, мировые компании потеряли не менее 25 миллиардов долларов из-за войны США и Израиля против Ирана. Основные убытки связаны со скачками цен на нефть, страхованием перевозок и падением рынков. Вашингтон продолжает военную активность в Африке. Командование Африком подтвердило новые авиаудары по позициям исламского государства в Нигерии. Операция проводилась совместно с нигерийскими властями. В Европе усиливается тревога из-за возможного ухудшения отношений между США и Китаем. Аналитики Евроньюз предупреждают, если между Вашингтоном и Пекином начнется новая торговая война, европейская промышленность может столкнуться с тяжелым спадом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: New York. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Я в детские годы занималась балетом. Ну, по совету родителей, по настоянию родителей. Для меня балет – это, конечно, тяжелый труд. Но когда мы ставили постановки, такие любительские, скажем прямо, то зрители чувствовали вот эту легкость, вот эту какую-то зефироподобность, не знаю, гармонию. Но на самом деле, помимо классического балета, существует и современный балет. И сегодня у нас в студии гостья, педагог-хореограф Мария Волгина. Мария, приветствую
1: Добрый
0: тебя.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что нашла время в своем плотном графике и пришла к нам в гости.
1: Очень рада.
0: Ты, я знаю, что ты много лет занимаешься современной хореографией, современным танцем. Расскажи, что это такое, расскажи о своей деятельности.
1: Хорошо, можно я начну с самого, вот, что вы сказали, с детства, с малого возраста, это очень важно. Я сама с малого возраста, лет с трех где-то начала, и действительно основа – это балет и классика, это самая основа основ, то, чем должны заниматься все детки изначально, создавая свой путь в искусстве танца. Вот. И постепенно, естественно, вот я действительно училась в университете, Киевском национальном университете культуры и искусств. Обожаю это место. Это место мне дало очень хорошую базу, основу для моего будущего роста и развития меня как танцовщицы, как педагога, как артиста на сцене.
0: Ты в Америке уже 3 года.
1: Да, чуть немножко больше, 3,5.
0: Больше 3 лет. Угу. И чем ты здесь занимаешься?
1: Да, вот я приехала, слава богу, спасибо, что у меня есть мое любимое дело. Вот я приехала и как бы обосновалась в нашем русскоязычном комьюнити. Да, хорошо, что есть такое. Вот, я пошла преподавать. И я очень всегда любила детей. В Украине я тоже много лет преподавала и возила детей на конкурсы. И создавали мы очень большие спектакли, даже не просто танцевальные номера, а даже доходила до спектаклей. Вот, поэтому, приехав сюда, я обратилась к своему делу, то, чем я уже занималась в Украине, и продолжила свой путь. Преподаю в студии, также вожу детей на конкурсы, вот в Нью-Йорк, Лонг-Айленд-Сити. Уже 3 раза мы ездили на соревнования, 4 раза ездили на соревнования, наши детки занимают не просто первые места, а Elite Top First в этом году, даже самые маленькие 5-летние детки, да, взяли. Вот чему я очень сильно благодарна устойчивости родителей, ихнего духа в первую очередь, потому что детей мы постепенно подводим, а родителям сложно адаптироваться к нашему ритму жизни
0: активному. Но ведь это не просто быть педагогом. Как ты находишь путь к сердцам?
1: Я думаю, что в первую очередь это любовь к своему делу. Это в первую очередь любовь, дисциплина, которую я взращивала, да, с детства. Спасибо моим родителям, мамочке и папочке, которые водили меня на занятия в свое время, когда я еще была ребенком. Вот. Это все воспитывается с детства. Я стараюсь создать атмосферу не просто педагог и студент, да, чтобы у нас была доверительная атмосфера, доверительная отношения с любого возраста детками, от маленького до взрослого, но дозировано вместе с трудолюбием, системностью, требованиями, да, и жесткими рамками.
0: А как такая комфортная, благожелательная среда коррелирует с конкуренцией? Ведь любой спорт – это все-таки
1: да, вот
0: борьба.
1: Об этом я пишу в своей методике, методика Волгина, описываю там свои уже прожитые знания, то, к чему я уже пришла, и структурированно описываю, как достичь психологического равновесия в конкурентности, да, и как идти к успеху на конкурсах. Важно очень сильно, ну, первое, это дисциплина, внешний вид, от внешнего вида, как детки заходят в зал, убранные волосы, форма, в которой они занимаются, не пропускать занятия, то есть дисциплина между родителями и детьми. Вот танцевальный тренаж, который мы используем в наших классах, да, опираясь на технику Никитина и так далее, другие школы современного танца. Да. Также мы дополняем это все актерским мастерством, это все психологическими разными моментами в ходе каждого урока, да, подготавливая детей, между собой конкурируя в зале, вот, подготавливая их уже к выходу на сцену, к формированию у них устойчивой психики для конкуренции уже на большой сцене.
0: Недаром я упомянула, что ты занимаешься современной хореографией. Mm-hmm. Она в корне отличается от классической школы. Mm-hmm. Есть ли у тебя, может быть, кумиры в современном танце? Может быть, это Пина Бауш? Может быть, это Марта Грэм? Назови.
1: Естественно, да. Как бы я уважаю многих творцов этого дела, вот одним из которых еще действующий сейчас на сегодняшний день очень ярко, это Раду Поклітару, который у нас в Украине, в Киеве действует. Его работы я просто обожаю, и в какой-то свой период времени я даже ходила к нему на кастинг. Вот, из 70 человек конкуренции, которую я увидела там, это был незабываемый опыт, и я дошла прям до 5 человек, которые практически вот-вот уже вошли в состав следующего балета, но они там отбирали там 3 человека, а я там в 5-6 человек вошла. Для меня это было, я помню эти моменты, как меня пробирало просто мурашками от головы до пят.
0: Он талантливейший человек, и он основал Киев Модерн Балет.
1: Киев Модерн Балет.
0: Да. И еще в довоенное время принимал участие в различных конкурсов в качестве жюри,
1: да,
0: телеконкурсов, да, в том числе. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, чтобы быть суперпрофессиональным человеком в своей области, нужна супернасмотренность. У тебя есть любимый фильм про танцы?
1: Фильм про танцы? Про танцы.
0: Ну, наверное, «Грязные танцы», да? Но первое, что приходит на ум.
1: Безусловно.
0: Да, фильм с Патриком Суэйзи.
1: Да. What they learn from each other feels

0: starring Patrick Swayze, Jennifer Grey, and Cynthia Rose. Get ready for the time of your...
1: Ну или, например, «Чёрный лебедь», но с Натали Портман.
2: Вау, этот, кстати, фильм, о нём, да, можно много говорить. Здесь как раз-таки про психологическое состояние каждого артиста. Это, да, глубокий, очень глубокий фильм, который нужно, не рекомендуется, а просто нужно посмотреть всем артистам, которые вот начинают свой путь, да, и ну, детям, конечно, не рекомендуется. Ну, такой непростой, сложный фильм психологически, вот, но именно когда мы уже становимся, выходим за рамки там, университетов, вот это фильм, который нужно просмотреть, как бы все это проживают, очень многие артисты это проживают через свое внутреннее состояние.
1: Я знаю, что ты плюс ко всему еще и гимнастка. Расскажи об этом, пожалуйста.
2: Какое-то такое интересное сочетание меня, да, как бы я всю жизнь танцевала, я всю жизнь поступая даже в университет, я приходила на консультации и на экзамены, меня все воспринимали как гимнастка. Я не могла понять, почему так, видимо, по какой-то моей статуре, по генетике моей, вот, как-то так. И потом со временем, вот я после окончания университета, лет 6-7 я училась и работала еще в Киеве, после этого я поехала работать в Турцию, как... еще живое тело, которое еще дышит. Мне хотелось не просто преподавать, а реализовывать себя как взрослый артист. И там мне предложили буквально немножко попробовать сделать воздушную гимнастику в виде люстры такой красивой на сцене. И я такая, да, конечно, я хочу, у меня получилось. Вот я 3 года работала, как немножко там что-то делала. Вот, приехав в Нью-Йорк, я уже более широко раскрыла свой потенциал, потому что пошла учиться, училась воздушному кольцу, воздушные ремни, воздушный гамак полотна, лалипап, который основа такая стоит, как в виде леденца. Вот, так что меня это все вдохновляло с каждым разом все больше и больше. И я в Нью-Йорке, да, действительно сейчас работаю как воздушная артистка в шоу-балетах, в интертеймент-компаниях, на больших и маленьких сценах.
1: Ты отважная девушка, отважная девушка. Ты не боишься? Ничего чувствуется, да?
2: Я не то чтобы боюсь, оно просто вот хочется, и ты делаешь. Вот рекомендация всем вообще, в принципе, людям, кто бы что ни начинал, вот если вам хочется, если у вас есть желание, в первую очередь, если вы будете делать движение в эту сторону, у вас обязательно все получится. Поэтому у меня было желание, мне хотелось, я рвалась, я экспериментировала, очень много синяков, травм, ссадин, всего было, но...
1: Твои родители имеют какое-то отношение к танцам?
2: К танцам нет. У меня мама педагог в школе, учитель, и папа, он собаками занимается, кинолог. Поэтому как бы мама меня внедряла как бы искусство, любовь к искусству, к музыке, к танцу, больше с ее вот стороны. А от папы немножко, я думаю, физическое состояние тела, того, что он постоянно тоже в движении, в силе. Вот, поэтому оно у меня соединилось.
1: Спортсмены, танцоры — это невероятная дисциплина.
2: Да,
1: это самоконтроль.
2: Конечно.
1: Как тебе удается пребывать в такой прекраснейшей форме, спасибо, когда столько соблазнов, особенно
2: соблазн
1: в Нью-Йорке?
2: Ну, Нью-Йорк такой непростой город, да, здесь все работают, все активно работают. Те, кто хотят развиваться, те работают активно, имея много нагрузки, преподавая в одной студии, работая с интертейментами, с шоу-программами, которые мы утром в первой половине дня мы занимаемся творческим постановочным процессом, вечером это тренировки и дети, вот, на отдых практически времени нет, поэтому вот держимся в такой форме.
1: Есть любимчики в школе у тебя?
2: Есть.
1: Или это не педагогично?
2: Это не педагогично, это очень не педагогично, но все-таки есть, вот, я не знаю, с малышами, вот, когда вот складывается вот история с маленьких деток, у меня в Украине была группа малышовая, там, с первого класса, они, ну, это не сильно малышовые, но с первого по пятый класс, класс, я помню, их вела, и это были просто мои обожаемые детки, которые были вышкаленные по моей вот структуре, и я помню эти конкурсы, на которые мы ездили, это прям сочные, вкусные детки были, вот. И здесь сейчас я вижу тоже, у нас есть такая группка собирается, и вот есть особенно там несколько деток, которые вот, ну, вот они стараются, у них не все всегда получается, у них еще вот эта детская непосредственность, но когда ты им говоришь, что нужно собраться, вот они уже тебя чувствуют, они уже детки, если с маленького возраста начинают, там, с 3, с 4 лет, они уже начинают формироваться вот так, как ты это видишь, и потом ты видишь эти результаты, и это очень большая
1: благодарность. Я тебя понимаю, и хочу спросить, ты не думала, ты лично не думала о том, чтобы принять участие в конкурсе талантов, в американском конкурсе талантов?
2: Я об этом думала, иногда оно вот проскальзывает, но как-то я в Украине принимала... проходила кастинг вот как раз на пороге, когда у нас война начиналась. Я проходила кастинг на «Танцуют все». Я пришла в студию, оттанцевала свой танец, видеосъемка произошла, и вот буквально там период там около месяца, и даже меньше месяца, наверное, недель двух, после этого уже начались вот эти вот нехорошие события, как бы мне пришлось уехать, поэтому...
1: Да, эти трагические события, конечно, оставили след в жизни каждого из нас, и даже мое такое легкое знакомство с Мигелем, известным хореографом, он же Сережа Шестиперов, мы тоже сейчас не общаемся. Расскажи о своем детище, расскажи о своей школе танцев. Спасибо. Возможно, у кого-то из наших зрителей возникнет желание поучаствовать.
2: Хорошо, замечательно. Вот, с некоторых пор, уже около года, я открыла свою танцевальную студию, свое пространство, в котором я хочу, чтобы детки и взрослые, и маленькие, и также их родители, особенно мамочки, чувствовали себя комфортно, чувствовали себя легко, чувствовали себя в танце, чувствовали себя в гармонии с самими собой и вообще, в принципе, в нашем пространстве. Приглашаю вас в танцевальную Волгина Dance Studio, которая находится в Нью-Йорке, Шипсхед-Бэй район, недалеко от залива. Вот, приходите, будем развивать свое физическое состояние, поддерживать свою форму, а также творческое начало развивать у деток. Вот. И родители, подтягиваемся, у нас есть замечательные классы для структуры вашего тела, для гибкости, растяжки и тон.
1: Спасибо, спасибо. Убедила. Чувствую, что убедила наших зрителей. Да, спасибо тебе большое. Откуда у современных танцоров пуанты растут? Разбирались вместе с нашим экспертом, нашей гостьей Марией Волгиной, педагогом-хореографом. Спасибо вам за внимание. До свидания.

0: Истории про мошенников вызывают у нас противоречивые чувства, но при этом бьют рейтинги просмотров. История Элизабет Холмс из «Theranos» экранизована уже дважды. Фильм про афериста из «Тиндер» в начале года вошел в десятку самых популярных проектов на Netflix. А за историей Анны Делви, возомнившей себя богатой наследницей, следил весь мир. В чем глубинные причины популярности таких историй, попробуем разобраться. Интерес к истории Элизабет Холмс, основавшей компанию «Theranos», якобы делающей сверхбыстрые анализы по капле крови, не утихает с 2018 года, когда прошел громкий суд по ее делу. Холмс несколько лет убеждала общественность и инвесторов в реальности своего предприятия, добившись того, что компания оценивалась в 9 миллиардов долларов. За скандальным разоблачением последовал документальный фильм, снятый HBO в 2019-м. А в конце прошлого месяца на платформе Hulu вышел сериал «Выбывшая», взявший за основу эту противоречивую историю о самой молодой женщине-миллиардере, продававшей инвесторам несуществующую технологию. Не меньшее внимание получил «Аферист из Тиндер». Документальный фильм о мошеннике побил рекорды просмотров и сразу после премьеры набрал более 45 миллионов часов просмотров за неделю. Огромная популярность была и у истории Анны Делви, осужденной за мошенничество на сумму более 275 тысяч долларов. Иммигрантка Анна Сорокина, приехав в Нью-Йорк, где никто не знал о ее происхождении, выдавала себя за богатую немецкую наследницу. Делви обманывала друзей, банкиров, юристов, жила в роскошных отелях, не платя по счетам, и в итоге была задержана. В 2019 году мы следили за судом над ней, а в 2022 мини-сериал «Изобретая Анну», созданный по мотивам ее биографии, попал в Google Trends и стал обсуждаемым шоу по всему миру. В феврале появилась новость об аресте мошенников с русским следом Ильи Лихтенштейна, его супруги Хезер Морган. У них изъяли биткоины на общую сумму 3,5 миллиарда, предположительно украденные осенью 2016 года с криптовалютной биржи. И сразу же появилось заявление Netflix о планах снять очередной фильм про аферистов. Факты подтверждают, спрос рождает предложение, а контент о мошенниках становится все более популярен. Но почему людям по всему миру так интересно наблюдать, как кто-то масштабно обманывает других и в чем причина того, что нас увлекают истории грандиозных афер и последующих разоблачений? Начнем с эмпатии. Этот механизм обусловлен психологически и биологически. Желание следить за сюжетом и сопереживать связано с функционированием зон мозга, ответственных за репрезентацию эмоциональных состояний других внутри нашей психики. Наблюдая за персонажами фильмов, мы становимся психологически связанными с ними. Опыт на экране резонирует с нами даже телесно. В зависимости от происходящего у нас может усилиться потоотделение, если герою страшно, появится мышечное напряжение, например, когда кто-то вот-вот может сорваться со скалы, или активироваться аппетит при виде ужина на экране. Соприкосновение с эмоциями и поведением других, а также их воспроизведение, важны для нас с эволюционной точки зрения. Младенцы, выполняя мимические имитации поведения взрослых, формируют свою внутреннюю реальность и учатся межличностному взаимодействию. Во взрослом возрасте эти навыки сохраняются в виде способности к эмпатии. Прорыв в понимании механизмов эмпатии наступил, когда были открыты скопления клеток определенного вида в отделах коры головного мозга, так называемые зеркальные нейроны. Именно они задействуются, когда мы задерживаем дыхание, наблюдая за тем, как персонаж убегает от погони. Но почему так много людей хочет эмоционально соединиться именно с историями мошенников, создающих деньги из воздуха, и самозванцев, думающих только о своей выгоде? И здесь с объяснением поможет механизм проекции. Ажиотаж вокруг фигуры афериста формируется по большей части проекциями так называемых теневых сторон личности зрителей. Иными словами, проекция – это психический процесс, с помощью которого люди приписывают другим объектам то, что находится в их собственном, бессознательном. Такими объектами могут быть, например, проективные методики, широко принятые в психологической диагностике. Многие наверняка видели в фильмах сцены, когда психотерапевт или психиатр предлагает пациенту абстрактные картинки, которые нужно интерпретировать, или незаконченные предложения, которые необходимо продолжить. Человек, рассказывая о рисунке или продолжая фразу, зачастую говорит о чем-то, что связано с его внутренней реальностью. На одной и той же абстракции один увидит стаю птиц, другой – драку людей, третий – отдыхающего на пляже. Аналогичное происходит, когда мы видим персонажей. Существенное отличие абстрактной картинки от персонажа в том, что второй уже несет в себе смысловую нагрузку, а значит, мы будем проецировать на него свой бессознательный материал, связанный именно с этой темой. Упомянутое понятие «тень» изначально было введено всемирно известным швейцарским психотерапевтом Карлом Юнгом. Традиционно тень включает в себя личностно, социально и культурно неодобряемые черты, которые мы не можем себе позволить ввиду их неприемлемости. Теневыми качествами зачастую становятся открытое сексуальное желание, жадность, эгоизм, стремление к власти, гнев, ярость. Есть три логичных варианта взаимодействия с тенью. Отрицание тени, мол, я не такой, тогда то, что мы себе не позволяем, вытесняется, создавая напряжение в психике, но зато дает нам возможность быть максимально принимаемыми и одобряемыми социумом. В этом случае под раздачу могут попасть и вполне себе полезные качества. Уместная хитрость, способность к здоровой конкуренции, желание много зарабатывать. Или же тень может начать прорываться иным способом. Такое происходит в случае пассивной агрессии, если мы не позволяем себе своевременно отстаивать границы более открыто. Идентификация с тенью. Я плохой, и мне с этим окей. Здесь комментарий излишний, так как часто эта позиция находится за гранью общепринятых морально-этических норм или даже закона. Социально приемлемая интеграция тени – я осознаю, что я не святой, а во мне есть и плохое, и хорошее, и я рассматриваю все свои качества через призму их адекватности и вопросов морали. Тот факт, что теневые качества есть во всех нас, подтверждается многочисленными исследованиями. Можно вспомнить знаменитый эксперимент Миграма 1963 года, в котором людям предлагалось наносить удары током актеру, имитирующему боли и страдания. Эксперимент показывает, что люди способны на максимальную жестокость, если обеспечить им соответствующие условия, например, приказать. В 2017 году польские исследователи повторили эксперимент. Результаты показали, что мы не сильно изменились. То есть мы носим в себе все те качества, которые есть у вышеупомянутых мошенников, просто в разной степени позволяем им проявляться. Образ мошенника задевает наши темные стороны и вызывает разные чувства в зависимости от того, в каких отношениях мы со своей тенью – в отрицании, идентификации или в процессе интеграции. Таким образом, нам есть о чем поразмышлять, изучая свои чувства относительно антигероев. В некотором смысле образ антигероя может являться темным зеркалом, в котором вы можете в гипертрофированном, негативно окрашенном виде увидеть свои потребности. Может оказаться, что за жаждой больших денег кроется потребность безопасности, за фантазией о стремительной славе – желание быть любимым. Аферисты абсолютно самоуверены, являясь при этом оболочкой без содержания. А для многих обычных людей синдром самозванца является частью идентичности. Одновременно с этим стоит отметить, что дурной пример, воспринимаемый буквально без анализа, заразителен и может привести к плачевным последствиям. Например, можно вспомнить культ Чарльза Мэнсона, когда люди в буквальном смысле были очарованы его персоной, продолжая его дело, что в итоге привело к тяжким преступлениям и последующему заключению последователей. Или романтизацию образа Бонни и Клайда, до сих пор завораживающих многих людей своей яркой историей любви и независимостью от общественных правил, несмотря на все их разрушительные действия. Идеализация мошенников и попытка идти путем «им можно, значит, и мне можно» – скользкая тропинка, которая может привести к деструктивным последствиям. А значит, нужно научиться балансировать между своими правилами и правилами общества. Например, не стесняться попросить в ресторане приготовить блюдо именно так, как нужно вам, а не как решил повар, если ваша диета подразумевает какие-либо ограничения. Проявлять себя, не боясь мнения других. Безусловно, конструктивная критика бывает нам на пользу. При этом важно не идти на поводу у такого явления, как «fear of people's opinions» или «страх мнения других». Визионер и футуролог Юваль Ной Харари называет гибкость flexibility словом нашей эпохи. А тот факт, что развитие soft skills сегодня необходимо всем, становится все более очевидным.
1: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: многолетнего расследования программы предоставления медицинских услуг молодежи в данной клинике. 15 мая Пакстон, объявляя о достижении соглашения, заявил, что медучреждение обязано создать клинику по обратному гендерному переходу. Кроме того, в течение первых 5 лет детская больница Техаса будет обязана предлагать пациентам услуги по детрансгендерному переходу на бесплатной основе. В рамках сделки со следствием больница уволила 5 врачей, ранее оказывавших детям услуги, связанные с гендерным переходом, а также выплатит $10 миллионов для разрешения обвинений в том, что медучреждение незаконно выставляло счета программе Medicaid за оказание такого рода услуг. Судебное расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда начато во Франции по делу об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашоги, писавшего для «Вашингтон-Пост» и убитого в 2018 году. Ранее апелляционный суд Парижа удовлетворил прошение организации Trail International и «Репортеров без границ» начать расследование против саудовского принца. Организация утверждает, что статус наследного принца не дает Мухаммеду бен Сальману аль-Сауду иммунитета, присущего главам государств. Конгресс вряд ли одобрит новый пакет финансовой помощи для Украины, заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Брайан Маст. По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины, поскольку боевые действия проходят на ее заднем дворе. Это была цитата. «Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности на $6 миллиардов, $60 миллиардов или любую другую сумму», добавил Маст.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис, да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса и вовсе едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу 2 руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой – это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы 2 глотка для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу 3 пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и 3 отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики.

Ямайки подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входят шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Петь и танцевать у грузинки правит. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламоши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. Тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев незазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт. А в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кисадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.

0: почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив список призывников женщин, что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать, и в какой армии мира больше всего женщин. Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а срок их службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 1995 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018 желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходят офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92-го года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% в ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений в течение 5 лет. Группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все – и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordiction Settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Тараканы, тараканы, тараканы.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
13: хорошо получается.
12: Мы дарим людям
13: хорошее настроение.
12: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
13: Дэвидсон Радио.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Волне 620 AM и слушайте Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Сотрудники Long Island Rail Road начали забастовку. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством MTA по вопросам зарплаты. Забастовка наиболее сильно ударила по пассажирам сегодня. В понедельник около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. Власти призывают жителей работать из дома. Губернатор Кэти Хокол считает, что требования профсоюзов сделают тарифы для пассажиров очень высокими. Потап и Настя впервые за 9 лет проведут совместный концерт. Он состоится в декабре в Нью-Йорке. Об этом дуэт сообщил сегодня в своих соцсетях. Концерт пройдет в Бруклине, в США на Сиэтле. Напомню, 1 мая артисты объявили о разводе спустя 7 лет брака. В комментариях к сегодняшнему видео пользователи спрашивают, можно ли русскоязычному дуэту представлять Украину за границей, а также упрекают пару в том, что они выбрали прошлое. Потап и Настя образовали дуэт в 2006 году, а в 2017 объявили о паузе. В настоящее время артисты живут за границей.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Завтра и послезавтра будет еще жарче.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602. 40-28 718-602-40-28.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
3: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
4: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
7: Культивит музыкальный дозор.
8: Пропадал я за это, да курочек, никого не кляня, не виня.
9: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
8: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
10: Добрый день, дамы и господа. Переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну я ее с труизма, что эта самая эстетика немыслима без вклада, который внесли в нее наши шансонье. Те самые, которые на закате советской власти пели в русских ресторанах и Нью-Йорка, и Лос-Анджелеса, и Бостона, и пели такое, что у кремлевских старцев от гнева вставало то, что еще стояло. У Леонида Ильича, например, это были брови. Вспомнят ли только, друзья, песни тех лет, которые пели два Михаила, Гулько и Шафутинский, которые пел Вилен Иванович Токарев, а, кстати, Виленом-то его прозвали в честь Владимира Ильича, песни, которые пела Майя Розова и Марина Львовская, и, конечно, то, что пела Люба Успенская, для которой Вилли Токарев написал одну из самых задушевных своих песен.

насколько я понимаю, на Бродвей «Любовь Успенская» не вышла. На Брайтоне она действительно отсияла свое и сейчас сияет в России. «Любовь Залмановна Успенская, урожденная Сицкер», написано в свободной интернет-энциклопедии Википедия. «Советская и американская певица, исполнительница городского романса, родилась 24 февраля 1954 года в Киеве, окончила там музыкальную школу и музыкальное училище имени Глиера. В 1978 году со вторым мужем Юрием Успенским эмигрировала, около года прожила в Италии, затем выехала в Соединенные Штаты. С первых же дней американской эмиграции получила приглашение работать певицей в русском ресторане «Садко», жила на Брайтон-Бич. В 1985 году записала свой первый альбом «Любимый». В России ее диски издавали в начале 90-х годов фирмы Jeff Records и AVA Records в Екатеринбурге, а с середины 90-х – студия «Союз». В 90-х годах переехала в Лос-Анджелес. В 93-м по приглашению творческого центра Леонида Дербенева «Стим», обеспечившего певице финансовую и информационную поддержку, приехала в Россию для съемок в клипе «Кабриолет». Лет, после чего с огромным успехом прошли ее первые гастроли в России, позднее всех остальных из плеяды певцов-эмигрантов. С тех пор Успенская Сицкер гастролировала в России регулярно, получала награды на конкурсах песни «Шансон года», а после и вовсе переехала в Москву. Итак, известной в России Любу-Любоньку Успенскую сделала песня «Кабриолет». Почему?

казалось бы, друзья мои, с чего сегодня, когда в эстетике русскоязычного преступного мира творится столько свежих и интересных событий, нам говорить про Любоньку Успенскую? Оказывается, есть с чего. Скандал между поэтом Ильей Резником, автором текста «Кабриолета», и Любой Успенской тлел много лет и разгорелся в полную силу. Дело в том, что Резник официально запретил Успенской исполнять его хиты. В 90-х Резник написал для Любови Залмановны 18 песен. И некоторые из них, и «Кабриолет», и «Пропади ты пропадом», и «Прабабушка», действительно стали визитной карточкой певицы. И, получив эти песни, Успенская, по словам Резника, отказалась оформлять с ним юридические отношения. Илья, с таким отчеством, что его и не произнесешь без пол-литра, закрывал глаза на происходящее. И плюс к этому российские поп-СМИ зашумели о том, что королева русского шансона Любовь Успенская и ее директор Алина Макова в очередной раз рассорились, и похоже, что на этот раз действительно серьезно. Ни один человек от нее не ушел нормально, потому что Люба поступает с людьми просто по-скотски, рассказал Хмакова в интервью российскому сайту Hit.ru. А в России она живет и работает нелегально, дружит с заключенными и ворами в законе. Постоянные эти скандалы с нарушением авторских прав, и это еще не все ее тайны. Конец цитаты. А история взаимоотношений Успенской и Маковой началась в 1993 году, когда Алина работала в центре Леонида Дербенева «Стим», и именно тогда ей в голову пришла мысль привезти из Америки в Россию Успенскую. Но на раскрутку певицы нужны были немалые деньги, и тогда молоденькая Макова с энтузиазмом взялась за поиски спонсора. Человек, которого Алина нашла в организации «Аленький цветочек», вложил в проект Успенской 40 тысяч долларов. Тогда это были очень большие деньги. И на эти деньги купили билеты, забронировали гостиницы, оговорили гастрольные графики, сняли по тем временам самый дорогой клип за 7 тысяч долларов на песню «Кабриолет». И, по словам Маковой, как только клип был готов, Успенская забрала записи, кинув своего спонсора, улетела во свояси. Так закрутилось колесо ее фортуны.

А в Америке Любе жилось не так уж и сладко, сказала ее директор Алина Макова. Круг русских, которые могли бы слушать песни Успенской, был не так уж широк, и она получала всего по $300 за ресторанные выступления в Лос-Анджелесе вместо лакомых $3000 за один концерт в Москве. Да и потихоньку стали поговаривать, что в России Успенская провалилась. И тогда Люба снова разыскала меня, наивную дурочку, которая все ей простила и нашла нового спонсора, сказала Алина Макова в интервью российскому интернет-сайту hit.ru. Однако, по ее словам, это примирение не продлилось долго, и как только Успенская познакомилась с концертным директором Орловым, который посулил ей золотые горы в виде концертов по всей России и сказочных гонораров, а также заодно обвинил Алину Макову в неопытности, Успенская снова исчезла. Но в этот раз Люба обманула не меня, а скорее саму себя, продолжает Алина Макова. У меня с ней был заключен договор, и перед возвращением в Россию Успенская под мою диктовку написала доверенность на мое имя, давая мне право не только представлять ее интересы, но и выпускать на любых носителях записи ее живых концертов. И после того, как Успенская в очередной раз меня подвела, мне в голову пришла мысль издать альбом из записи ее концерта в «Метрополе», который я по счастливой случайности однажды попросила записать. А в конце концов, после всего того, что я для нее сделала, могу я получить хотя бы это? Ну, а Лине Маковой, как талантливому пиар-менеджеру, удалось продать альбом певицы не по обычной стоимости $5000, а в 5 раз дороже. И узнав об этом, Любовь Успенская тут же связалась со своей бывшей директоршей, пригласила ее к себе в гостиницу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и там даже предложила поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества. Алина Макова вспоминает, что этот разговор затянулся на целые сутки, и дальше она говорит: «Я с самого начала знала, зачем она меня к себе зовет. Но я была уверена, что если я не поеду к ней сейчас, то ее люди найдут меня сами, дома, на улице, где угодно». И вот целые сутки она продержала меня в своем номере, пока ее бандиты оказывали на меня психологическое давление, угрожая, что похитят моего ребенка, отрежут мне уши, повесят за ноги на дереве и оставят в лесу, если я не верну полученные за продажу пластинок деньги. После этого меня отпустили, и, к счастью, больше мы к этой истории не возвращались. Итак, Алина Макова утверждает, что Успенская дружит с ворами. Но в своих песнях «Люба-любонька под ворами» имеет в виду совсем другое.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
16: «Анкор».
15: Премьера спектакля
16: «Сделка».
15: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
16: Премьера спектакля «Сделка».
15: Театр «Анкор».
16: Впервые в Нью-Йорке.
17: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
16: Театральная гостиная.
17: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
16: Билеты на сайте
17: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
19: Ждем вас.
20: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
21: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
22: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
24: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Дэвидзон Радио.
25: Американское радио на русском языке.
24: Дэвидзон Радио.

0: Андрогранта перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Газета «Комсомольская правда» пару лет назад дала более подробную версию биографии Любы Успенской. Действительно, родилась Люба Сицкер в Киеве, мать умерла при родах, до 5 лет ее воспитывала бабушка, а в 16 лет будущая звезда шансона уехала на заработки в Кисловодск, а затем в Ереван, где песнями в ресторанах заработала аж 27 тысяч крепких деревянных советских рублей. Со своим вторым мужем Юрием Успенским, которого она называет директором радио и телевидения всей Украины, Люба эмигрировала в Соединенные Штаты, там рассталась с Юрием, начала встречаться с нефтяным магнатом по имени Владимир. Ну, многие знают, кто это, который, по ее рассказам, дарил ей золотые и бриллиантовые колье. «Ну, какой там нефтяной магнат, я вас умоляю!» смеется на этом душа эмигрантской тусовки Эрнест Ниссен. «Да это все сказки, бабьи фантазии. Она была одинокой, незамужней женщиной, беспробудно пила, напивалась иногда так, что ее с банкета выносили на руках. А помимо алкоголя, Люба еще и носик любила припудрить. Ну, вы понимаете, что имеет в виду Эдуард Ниссен». Ее брат Ефим жил в Канаде и зарабатывал тем, что перепечатывал пластинки русских артистов, а ее муж

90-х годах поэт Илья Резник написал для Успенской 18 песен. Написал он их вместе с композитором Гарри Голдом. «Ох!» – недавно вздохнул Гарри. «Опять вы мне напоминаете ту ситуацию, которую мне так хочется забыть. Но расскажу все по порядку». А с Ильей я познакомился в доме доктора Людмилы Бес, очень известная в Калифорнии врач-гинеколог, которая вылечила от рака матки саму Клару Новикову. Моя жена с Людмилой дружила, и они позвали меня там на вечер поэзии. Мол, какой-то поэт из России должен был читать там свои стихи. Верши эти мне очень понравились, я к нему подошел, чтобы выразить восхищение, вспоминает Гарри Голд. Мне жена только потом сказала, как, да ведь это был Илья Резник, популярнейший поэт-песенник в России. А мне было тогда все равно, мне просто понравились его стихи. Но и мы как-то быстро подружились. У Ильи тогда как раз распадался его театр, с которым он гастролировал по Соединенным Штатам. И он решил подзаработать немного денег старым проверенным ремеслом поэзии. И вот со своей семьей, с женой Мунирой и их 4-летним сыном Артуром, Илюш поселился в моем доме, и мы 2 года вместе работали. А я ездил тогда в кабриолете «Мерседес», он постоянно стоял во дворе, и Илью, видимо, и вдохновило, что однажды он взял и принес мне слова: «А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь». Ну, а я на них сочинил музыку, и так родилась та самая знаменитая песня. Так вот, мы написали песню «Кабриолет», продолжает композитор Гарри Голд, и я решил дать спеть ее Любе Успенской. Она прослушала музыку, сидя в машине, и ответила: «Гарри, я ее спела.

Пою. А мы ее на моей студии записали. А потом решили сделать с Любой целый альбом, договорившись, что все заработанные позже деньги поделим на троих. Никакого контракта мы не заключали, так как в Америке слово человека считается ценнее всякого контракта. Это я тогда так рассуждал. Кстати, за 12 песен с первого альбома «Танго» я заплатил Илье Резнику $6000 по 500 за песню. А когда я работал с Михаилом Таничем, я и ему платил по $500 за текст, а в этот раз Илье за тексты уже не платил. Но зато все расходы по записи альбома взял на себя, продолжает Гарри Голд. Если перевести это в современные деньги, то получится $300-400 тысяч. И что грустно, они никак не окупились. Только один раз как-то Люба мне позвонила и сказала: «Гарри, мне сегодня стоя аплодировал весь зал». Но я-то знаю, что все эти аплодисменты тебе спасибо. Мне это было приятно слышать, говорит Гарри Голд. Но в последующие разы, когда я ей напоминал о договоре, она мне отвечала: «Не я, а вы должны меня благодарить, ведь это я вас прославила». Ну, что тут скажешь? Ведь в Америке, чем выше поднимается артист, тем он трепетнее и уважительнее относится к людям, с которыми работает. Это называется класс. Фрэнк Синатра, перед тем, как спеть песню, объявлял сначала автора музыки, слов и даже аранжировщика. А наши российские звезды, к сожалению, на этот уровень пока еще не вышли. Но Люба Успенская так не считает.

Я уже упомянул, что в России Люба Успенская познакомилась с российским концертным директором и продюсером Игорем Орловым. И вот этот самый Орлов пару лет назад, по-моему, в интервью «Экспресс-газете» вспомнил, что когда в Совке грянула перестройка, пение советских шлягеров в ресторанах стало приносить все меньше дохода. Я имею в виду дохода еще того. Так как публика уже могла ходить на концерты самих российских звезд, которые свободно гастролировали в Америке. Зачем им слушать перепевки в брайтонских ресторанах? И вот ушлый брат Любы Успенской, Фима Сицкер, дал сестре мудрый совет. Люба, записывай-ка ты свои песни и дуй в Россию. Настало время навострить лыжи в обратную сторону. Тем более, что уже и Миша Шуфутинский там, и Вилли Токарев выгуливает свои усы на Красной площади. А чем ты хуже? И Люба с 91 года по 94 год сделала 3 попытки обосноваться в России, вспоминает Игорь Орлов. Приезжала как звезда, с помпой, в нарядах, жила в номерах люкс, сняла даже клип на песню «Кабриолет», но зацепиться как-то не получалось. И вот Орлов, который работал со всеми звездами советской эстрады со времен Росконцерта, в мае 1994 года раскрутил никому неизвестную залетную пташку. Как-то на конкурсе фестиваля «Песня года» он за кулисами встретился с Мишей Шафутинским, который попросил ему помочь с раскруткой Любе Успенской. Мол, на 2500 долларов ей тяжело жить в Лос-Анджелесе. Там для достойной жизни нужно как минимум 5 штук зеленых. И мы, вспоминает Орлов, с ней встретились в ее номере «Люкс» в гостинице «Ленинградская» и договорились, я ее раскручиваю, устраиваю ей концерты, а заработки мы делим в пропорции 20 на 80. 80%, естественно, ей. А братец ее Фима Сицкер тогда тоже вертелся рядом, даже нашел какого-то колбасного спонсора. Но этот меценат быстренько соскочил, и Любе пришлось срочно съезжать из люкса в более дешевую гостиницу. И однажды, по словам Игоря Орлова, в его квартиру пришли бандиты и начали вежливо просить отдать им только что записанный альбом «Карусель» за 30% с продаж. Игорь тут же позвонил в Лос-Анджелес Успенской, и она с ним там жестко поговорила. Причем поговорила так жестко, что бандитам мало не показалось. А позже, вспоминает он, уже в России, когда мы с Любой были на гастролях, бандюганы просто забаррикадировали в номере гостиницы ее мужа и дочку. Эту гостиницу, как оказалось, они же и крышевали. И чтобы их оттуда вызволить, говорит Орлов, пришлось задействовать знакомых больших людей из ФСБ. Только после этого от нас отстали. Так что Люба Успенская просит не верить чужим словам.

По утверждению Алины Маковой, у Любови Залмановны обширные связи с криминальными авторитетами, и благодаря этому певице до сих пор удается оставаться безнаказанной и запугивать своих коллег и подчиненных, знающих о ее нарушениях. Ну, а у Любови Залмановны Успенской-Сицер на это один ответ. 7 бед. И этим я кончаю сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира. Ответ у Успенской такой.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ближайшие советники Трампа опасаются вероятного вторжения Пекина на Тайвань в течение ближайших 5 лет. Они выразили обеспокоенность, что главным результатом недавнего китайского саммита стала возросшая угроза нападения председателя КНР Си Цзиньпина на Тайвань до 31 года. Подобный сценарий может заблокировать поставки чипов, необходимых американским компаниям для развития искусственного интеллекта, пишет портал Axios. Поездка показала высокую вероятность того, что тайваньский вопрос станет ребром в ближайшие 5 лет. Соединенные Штаты экономически не готовы к такому развитию событий, так как цепочка поставок чипов далека от самообеспеченности. Для руководителей компании и экономики в целом нет более острой проблемы, чем поставки полупроводников. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила $110 за баррель, следует из данных торгов. Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Мы не склонимся перед какой бы то ни было силой и не станем жертвовать достоинством нашей страны ради комфорта, отметил он. До этого агентство Тасним сообщило, что новое предложение Ирана США по урегулированию конфликта содержит 14 пунктов после внесенных правок. По его словам, документ содержит пункты о прекращении войны и мерах по укреплению доверия со стороны Штатов. Израильские силы контролируют больше половины территории сектора Газа, заявил премьер-министр Нетаньяху на заседании Кабинета министров. Оценка в 60% охватывает как районы, где установлен полный израильский военный контроль, так и зоны, где подразделения армии обороны Израиля проводят боевые операции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. 7-я личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
17: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
18: Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Американское радио на русском языке.
19: Радио.
18: Дэвидсон
19: Радио.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что сегодня мне хочется вам поднять немножко настроение. Вы знаете, что я стараюсь при любом удобном случае это сделать, потому что время сегодня очень депрессивное. Но, как я не устаю повторять, у нас своя жизнь. И, в общем, не надо зацикливаться на проблемах, которые происходят вне нашей жизни. Поэтому давайте получать все же удовольствие, пока мы можем жить дальше.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рисман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 Авеню Зи в Бруклине на Шепсет-Бэе. И телефон 718-769-71-91, 769-71-91. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рисман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рисман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-71-91. 718-769-71-91.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, вот я думаю, что любители джаза и вообще поп-музыки американской услышали этот незабываемый, совершенно волшебный голос Нат Кинг Кола. А мы сегодня будем наслаждаться вместе с его голосом и его песнями. И должна сказать, что давным-давно хотела сделать эту программу. Мы, как вы знаете, в своих джазовых программах мы шли как бы с самого начала и старались следить за певцами, которые как бы, ну, по времени были друг за другом, естественно, самые значительные из них. Может быть, Натали Кол, он немножко, Нэт Кол, он немножко позже, но уж очень хотелось, так сказать, отдохнуть душой, дорогие друзья. Но вокалист и пианист в стилях блюз, свинг, поп Нэт Кол смог сделать целых две карьеры в музыке. Первая – это карьера по-настоящему классного свингового пианиста, воодушевленного игрой Earl Miners. А вторая – карьера исполнителя поп-баллад, который потрясающий коммерческий успех послужил отказом от его игры на пианине, и многие поклонники даже по сей день не знали, что он вообще-то блистательный пианист. Ну, а те, кто знали, очень жалели о том, что он, в общем, ушел от карьеры пианиста. Вот то, что мы с вами сегодня слышим, дорогие друзья, я не случайно выбрала «Мону Лизу» в качестве начала нашей программы, знаете, как ударная песня. Он ее записал в июне 1950 года, и она поднялась в списке популярности на первое место и была отпечатана 3-миллионным тиражом. И после, именно после этой песни Кол стал национальным героем. И вот эта феноменальная песня, которая так сконцентрировала, конечно, его мягкость, его бархатность, его сексуальный голос. А надо сказать, что мое знакомство, к сожалению, с Нэт Кинг Колом оказалось через его дочь Натали Кол. А вы, конечно, помните этот фантастический клип, за который она получила, по-моему, всевозможные Грэмми и другие призы. Песня «Unforgettable», где она восстановила как бы запись отца и сумела это сделать вместе с ним, как бы пела вместе с отцом. Мы обязательно сегодня послушаем эту песню. Но именно тогда я для себя открыла вот этот волшебный, обволакивающий голос и стала его слушать. И сегодня, дорогие друзья, я, как всегда в таких случаях, буду поменьше разговаривать и побольше давать вам слушать. И основная сегодняшняя, как я вам говорила, значительные джазовые музыканты, о которых мы говорили, тоже крупнейшие личности, у них не так уж много, так сказать, каких-то скандальных или каких-то прям драматических ситуаций. Конечно, каждая жизнь драматична, что говорить, особенно у черного певца, которым был Нэт Кинг Кол, но все же это были люди абсолютно порядочные, как правило, хорошие семьянины. И, так сказать, особенно придираться к их жизни даже и не к чему, да и не хочется. Поэтому сегодняшняя наша программа, я, конечно, вам расскажу немножко о нем, но она будет построена скорее на высказываниях известнейших музыкантов и актеров. И мы будем все это сопровождать его совершенно феноменальными песнями. Песен много, не все будем слушать целиком, но постараемся. Стараемся. Итак, Нэт Кинг Кол родился в Монтгомери, штат Алабама, в 1919 году. Его отец Эдвард Джон Колс был священником баптистской церкви, мать Перлина была органисткой в церкви и руководителем церковного хора. И первые уроки на органе дала ему мать. И первое выступление с песней «Yes, we hope, no, bananas» состояло, когда Нату было всего 4 года. Надо сказать, что он вот с 12 лет уже играл на органе и пел в церковном хоре. А три его брата, Эдди, Фред и Сак, мечтали стать джазменами. Так и вышло. И с ними именно Нэт сделал свою первую запись. А в 19 лет он... Да, вот здесь еще очень важный такой момент. Его стиль формировался под впечатлением пианиста Эрла Хайнеса и негритянских духовных песнопений, спиричуэлс и госпел, которые он пел вместе с отцом. И он вспоминает, что наша квартира в Чикаго была завалена пластинками Хайнеса. И вы знаете, дорогие друзья, он впервые записал в 43-м году собственную песню, основанную именно на негритянском фольклорном материале, который он слышал от своего отца. «Straighten up and fly right». Вот мы сейчас ее вот с этой первой песни и начнем наше знакомство. «С жизнью» Нэт Кинг Кола.
1: Buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his leg and said, "Now listen, Jack.

вы знаете, по воспоминаниям его брата, певца Фредди, он говорил, что наш отец не позволял нам говорить, как попало. Он заставлял нас произносить все четко и внятно. И если мы этого не делали, то нас ждали неприятности. Обратите внимание, все, что поет Нэт Кинг Коул, невероятно слышно, понятно каждое слово, вот это благодаря его отцу, конечно. Очень мало певцов, у которых есть такая артикуляция, и, может быть, вот дополнительно такое, знаете, мягкое звучание его голоса и, так сказать, негромкие такие лирические большие части своей песни, в отличие вот от этой первой, они доходят до нас еще благодаря тому, что мы понимаем смысл. Смысл всегда замечательный, поэтичный, высокий, романтический. Итак, вот с 19 лет он начал свою профессиональную карьеру как пианист секс-сети своего брата Эдди, как я вам уже говорила. В 36-м году Нэт выступает с ревью «Нобла Сисла». В 37-м году организует трио с Оскаром Муром и басистом Уэсли Принсом, и много выступает в ночных клубах и кафе. Это трио существовало до 1947 года, и Коул в это время участвовал в концертах и гастролях джазовой филармонии Нормана Гранца, играл с такими звездами, как Бенни Картер, Ланел Хэмптон, Лестер Янг, Иллинойс Джекет и многими другими. Но вот, как я вам сказала, что вот эта первая популярность как вокалиста пришла именно вот с этой песни, которую мы сейчас с вами услышали. Фирма Capitol Record продала 500 тысяч копий этой песни. И с конца 1940 года, 40-х, вернее, годов, Нэт записывает все больше популярных песен, иногда в сопровождении струнного оркестра. Вот следующим этапом была «Мона Лиза», с которой мы начали с вами. Но, тем не менее, как я вам уже говорила, что критики и любители джаза, конечно, сожалели, что Нэт ушел из, так сказать, своего первого призвания. Но дальше мы с вами, дорогие друзья, забегаем немножко вперед. У нас будет еще возможность услышать, как он переделывает известные песни под джазовые вариации. Вот я хочу вам просто привести одно из высказываний. Без сомнения, в своем поколении он самый продаваемый артист, говорил очень популярный певец. Это слова, между прочим, Синатра, я думала, кого-то другого. Единственный, кто приблизился к нему, да и то случилось одно поколение позже, это Элвис. У Нэта Коула выходил один хит за другим. Никто не мог повторить подобный успех. Так что, дорогие друзья, давайте послушаем еще одну песню, которая называется «When I Fall in Love». Я думаю, что вот уже все, две уже прозвучали. Вы, безусловно, они у вас, так сказать, знакомые. Вот это одна из моих очень любимых песен. Она звучит вместе с его дочерью, Натали Коул.

0: Да, Аткин Кол был афроамериканцем. Чтобы понять, что это значило в его карьере и в его успехе, нужно вспомнить, что тогда представляла собой американская музыка. Так же, как школы и жилые кварталы, она была четко разделена по расовому признаку. Либо для черных, либо для белых. И продажа пластинок тогда распределялась по трем билбордовским чартам. Поп-музыка была белой, народная музыка и кантри были для провинциалов, ритм-энд-блюз или расовая музыка была черной. И Нат Кол был 100% черным, говорит историк Роджер Уинкис. Еще один афроамериканец, выросший в 1940-е годы. Он выпрямлял волосы, приглаживал их, чтобы они блестели. Некоторые из нас, например, считали черных парней, выпрямляющих волосы, предателями. Но в случае с Натом Колом все думали, ну, все нормально. Он делает это потому, что это часть имиджа, что он нас таким образом не предает. И надо сказать, что Нат Кол менял взгляды людей, он был очень привлекательным сексуальным мужчиной, и этот имидж был весьма новым и очень неожиданным для того времени. И, конечно, ему первому пробившимся сквозь расовые барьеры индустрии музыки, мы отдаем должное, конечно, потому что, безусловно, у него были проблемы. И Ку-клукс-клан его преследовал, и не пускали его в шоу-бизнес по разным причинам и так далее. Но, тем не менее, сегодня уже даже никому не могло бы прийти в голову, что Нат Кол не может служить, так сказать, образцом и для белых музыкантов и так далее. И все ждали от чернокожих музыкантов смешных веселых песен, блюза или песен про работу, объясняет Фри Долт. Но это был первый случай, когда чернокожий певец исполнял Кола Портера, Джорджа Гершвина или песни из спектаклей. Нат Кол был окружен романтической аурой, что для черных певцов или певиц того времени было просто недопустимо.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины. Крупный американский кредитор VR Capital отказался списывать пятую часть долгов украинских железных дорог, потребовав от госкомпании полного выполнения финансовых обязательств вопреки разрушению инфраструктуры. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что Международная федерация футбола предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве. В ходе возобновленного расследования вокруг парижской квартиры педофила Джеффри Эпштейна стали известны новые преступления, заявила прокурор Парижа Лор Бико. «После публикации так называемых файлов Эпштейна я призвала собрать свидетельства, чтобы жертвы высказались», заявила Бико. По ее словам, с того момента выступило чуть более 20 человек. Некоторые из них уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о 10 пострадавших. Apple намерена превратить Siri в полноценное отдельное приложение с интерфейсом, напоминающим современные чат-боты, сообщает Bloomberg. Пользователи смогут создавать новые диалоги, общаться с ассистентом, хранить историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri фактически станет самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
6: «Анкор».
5: Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
21: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра.

их или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание. И в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Mark Basikas. 1-800-АДВОКАТ. I could have danced all night.

Это тот иллюстрация того, о чем мы говорили с вами. То вот он первый из чернокожих певцов начал исполнять песни, которые, как правило, не входили в их репертуар. И вот, в частности, вы, конечно, догадались из «Моей прекрасной леди», это знаменитая песенка «Я танцевать хочу». Но вообще, надо сказать, у Ната все это отмечали. Был очень добрый, отзывчивый характер. И своим обаянием он завоевывал многотысячные концертные залы. И он знал о силе своего обаяния и пользовался им для помощи другим людям. Вот, опять же, свидетельство одного из музыкантов того времени. Несмотря на свою роль первопроходца, Нат Кинг Колл совсем не интересовался политикой. Роджер Уилкинс утверждает, что Колл не добился такого успеха, используя активную политическую позицию, как Джеки Робинс, например. Тем не менее, никто и никогда певца не обвинял в том, что он, так сказать, паразитирует на своем успехе для того, чтобы провести какие-то политические соображения. Мне бы, например, в голову не пришло сказать что-то вроде «Черт возьми этого Ната Коула! Вон сколько народу он собрал! Почему же он не скажет им правду?» — говорил Уилкинс. Но, с другой стороны, он и сам знал, кто он. Он знал, кто он может это... знал, что он может преодолеть. И никогда не хотел упустить свой шанс. Давайте сейчас послушаем одну из его одних самых замечательных песен «Fly Me to the Moon».

Друзья мои, ну вы, конечно, знаете эту песню в исполнении Фрэнка Синатры тоже. Но вот он говорил, что когда возвращается домой, то ставит записи Ната Кинг Кола, чтобы расслабиться. И вообще творчество Ната Кола повлияло на огромное количество музыкантов, в том числе и вот вышеупомянутого Рона Невилла, которого я вам цитировала. Знаменит. Я думаю, что Нат был любимым певцом всех без исключения, говорил Невилл. Рэй Чарльз, Сэм Кук, Марвин Гей. Все они обожали его, и все хотели стать, как он. Еще одна песенка, которую вы тоже, безусловно, знаете, называется «Nature Boy».

but very wise.

Ну вот его это тягучий, мягкий голос, диапазон у него совершенно безупречный. И, конечно, чаще всего, когда люди говорят о голосе Ната Кинга Коула, они употребляют слово «расслабляющий». Мы уже его сегодня с вами употребляли. И вот высказывание еще одного музыканта Фредди Коула. Когда вы начинаете слушать его, его голос сразу же успокаивает вас. Это одно из самых важных его качеств. И одно из самых замечательных вещей, что можно сказать о голосе Ната, это то, что он был каким-то сияющим, ярким, пылающим, так утверждает музыкальный историк Уилл Фридолд. При его звуках вас словно околдовывает. Это правда. Вот мы с нашим замечательным Акмалем Тахировым, нашим звукорежиссером, сидим и не можем остановиться. Я понимаю, что надо больше дать. Это список огромный. И вообще, надо сказать, сколько я вообще потратил времени, чтобы хоть что-то выбрать, потому что оторваться невозможно. Ну, дорогие друзья, что успеем, то успеем. Давайте еще одна наша следующая песня «Blue Moon».

Я вновь хочу вернуться к высказыванию Арона Невилла, который добавлял, что Нат Кинг Коул буквально гипнотизировал меня. Его музыка была для меня лекарством. Если у меня в определенный день возникнут какие-то проблемы, я знаю, что включишь Ната, я сразу же успокоюсь. И я думаю, что все, кто сейчас нас слушает, сразу же успокоятся, когда они сейчас услышат эту песню, которая называется «Smile».

друзья, но я должна вам сказать, что в его поклоннице ходила и знаменитая Марлен Дитрих. Нат Кинг Кол – полная противоположность Фрэнку Синатру, говорила она. Это скромный, застенчивый, очень робкий человек. И я выступала вместе с ним в Лас-Вегасе. В то время я еще очень мало знала о профессии, с которой так неожиданно свела меня судьба. Нат Кинг Кол считал, что я заслуживаю гораздо большего, чем петь в Лас-Вегасе. Он считал, что я должна выступать в театральных залах и посоветовал начать с турне по Южной Америке. Я приняла его предложение. Прошло время, мы снова встретились уже в Сан-Франциско. Он выступал в Замонт-отеле, а я в Гири-театр. В Сан-Франциско я приехала из Техаса, не зная, что в городе шло много музыкальных спектаклей, что все хорошие музыканты заняты. Нат Кинг Кол пришел ко мне на репетицию, отвел в сторону и сказал: «Вы не имеете права работать с посредственными музыкантами. У вас сложные аранжировки, и, соответственно, музыканты должны быть высшего класса. Это во-первых. Во-вторых, у вас должен быть свой агент-администратор, который бы обеспечил в каждом городе необходимых музыкантов и решал бы возникающие проблемы. Его выступления начинались очень поздно, и я часто прибегала туда только чтобы послушать, как он поет блюзы. Он был милым человеком, очень робким в своих привязанностях, однако робость покидала его, когда он давал советы. Без него я, наверное, никогда не решил бы сделать шаг от ночных клубов до театра. Величайшая несправедливость, что он умер таким молодым». Дорогие друзья, ну я хочу вам дать послушать немножко другого Нат Кола. Он был достаточно, у него много веселых песен. Вот в частности такая была у него песенка «The Lazy Hazy Crazy Days of Summer».

И вы знаете, мне очень хотелось бы буквально по куплетику, чтобы вы послушали иностранные песни, которые он пел. Это совершенно в другом варианте у него получается. Ну, например, знаменитая песня «Осенние листья», которую пел Ив Монтан в 1946 году. И только через 2 года эта песня пришла в Америку. И вот она была исполнена Натом Колом.

0: Друзья, ну я вам говорила, что он все же сделал подарок своим любителям джазовой музыки и выпускает в 56-м году чисто джазовый альбом After Midnight. И здесь, вот отсюда мы услышим с вами очень известную песню «Караван», которую я стараюсь в разных исполнениях обязательно вам поставить. И именно вот там вы услышите его джазовую интерпретацию этой песни.
1: Song is called Caravan, and we'd like to do it pretty much the way we recorded it in my album called After Midnight. We feature on trombone Juan Tizol, who composed Caravan, and Jack Costanza, who is also heard in the recording.
2: Night and stars above that shine.

0: is so exciting. You are so inviting.
1: Дорогие друзья, ну вот еще буквально без Сумимуча, незабвенная, тоже из этого альбома. Очень хочется, чтобы вы немножко ее услышали. Bessame, Bessame.

0: hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding. You never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering this you I adore. Dearest one, if you should leave me.
1: Надо сказать, что Нат Кинг Кол пересек и другую границу телевидения. Телевидение. Роджер Уилкинс вспоминает о том времени, когда для афроамериканцев все, что выглядело красивым и желанным, принадлежало белым и, соответственно, было недосягаемым. Но Джеки Робинса, спортсмена высшей бейсбольной лиги, до Джеки Робинса, были исключительно белыми. Но все телевидение, которое тогда было в новинку, сплошь принадлежало белым, говорит Уилкинс. И вдруг у Ната Кола появляется свое шоу. Оно началось в 56-м году на канале NBC. Люди только говорили о нем. Видели его шоу вчера, видели его шоу. У шоу, к сожалению, не было спонсоров. Рекламные компании предпочитали не выкупать время для показа роликов шоу Ната Кола. И даже несмотря на то, что передача была невероятно успешной, они боялись, что белые жители Южных Штатов в знак протеста перестанут покупать их продукцию. Конечно, с таким подходом шоу не выжило, но оно нарушило общепринятое табу. А сейчас, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы послушали песенку «My Baby Back Home». Эта песенка посвящена его дочке Натали, которая стала известнейшей, изумительной джазовой певицей. Послушайте, те, кто понимает английский, поймут, какая, с какой теплотой и любовью

Дорогие друзья, я специально ее поставила, чтобы вот сейчас прозвучала вот эта невероятная Unforgettable, моя самая любимая песня вообще, которую мы сейчас с вами послушаем. Натали Кол и ее папа Нат Кинг Кол.

Последний альбом «Love» он записывает в декабре 1964 года, за несколько дней до того, как падает в больницу. Койл очень много курил, в основном ментоловые сигареты, наивно полагая, что это поможет ему сохранить его низкий баритон. Он умер от рака легких в феврале 1965 года в Калифорнии, ему было всего 47 лет. Но что говорить, он был первым афроамериканцем, который добился такой чести, чтобы стать такой легендой. И на основе высказываний слушателей, певцов, экспертов и критиков английского радио Ту, среди лучших 100 эстрадных исполнителей прошлого века Нэт Кинг Коул занял 3-е место. Фрэнк Синатра победил Элвиса Пресли, который пришел к финишу 2-м. Конечно, этот голос бархатный, это невероятное счастье, которое мы испытываем, когда мы служим, оно никуда не уходит. И обратите внимание, ведь 50-е годы, 60-е годы, он звучит абсолютно современно по сей день. И все те, кто переняли у него это невероятное мастерство, он был предвосхитил трио Оскара Питерсона, и, как я вам говорила, многие-многие певцы и музыканты учились у этого выдающегося певца. Дорогие друзья, последняя песня «When You Are Smiling» — это его призыв. Когда вы смеетесь, то все в жизни хорошо. На прощание.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также прохождение профилактических осмотров могут помочь увеличить шансы дожить до 100 лет, заявили международные эксперты. Эти показатели крови определяют раннее старение сосудов. Кроме того, самым доказанным и эффективным способом продления жизни – это отказ от вредных привычек, правильное питание, а также физическая, когнитивная и социальная активность. Многие люди думают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика. Однако это не так. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
0: Дэвидсон Радио.

спит ночлежный дом с надписью «Отель». Милиционеры смотрят вслед.

0: суждено.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
1: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Как я всегда говорю, любую нашу передачу, если вы пропустили или частично прослушали, можете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов». В скобках написать по-русски тоже «Кацо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Я знаком с гостем нашей сегодняшней передачи почти 3 десятилетия. Это не очень разговорчивый, но очень внимательно слушающий человек. меня всегда удивляло то, что он сочинял. А сейчас, когда я готовился к передаче и более дотошно познакомился с его творчеством, я лишний раз убедился, что это весьма оригинальный поэт и писатель. Зовут его Михаил Рабинович. Миша, ты с нами?
0: Да.
11: Очень хорошо. Тогда передаю бразды правления тебе. Расскажи немножко о себе, что ты захочешь.
0: Добрый день, спасибо за приглашение. Моя биография, я думаю, похожа на биографии многих радиослушателей. Я родился в Ленинграде тогда еще, в 1959 году. Папа родом из Гомельской области. Мама родилась в Миргороде, в Украине. Она работала учительницей русского языка и литературы. И, наверное, поэтому я очень рано стал читать, ну, а потом и писать. Ну, не очень рано стал писать. А
11: окончил... Они не... Мисс, извини, они не нацисты?
0: Не фашисты? Нет, они евреи, судя по фамилии Рабинович.
11: А то такое по пропаганде кое-какой создает впечатление, что там чуть не все фашисты и нацисты. Ну, хорошо, продолжай, извини,
0: но более пожалуйста. Того, мой папа, когда ему было 14 лет, приписал себе возраст и пошел на войну. Ну, был ранен. Но... Да, ну а что касается мамы, она работала учительницей русского языка и литературы. Да, я окончил школу, институт связи, и стал работать в проектном институте. И только тогда начал ходить в клуб сатиры и юмора, который находился у Московского вокзала в доме железнодорожников. Руководителем был Илья Бутман. Он рассылал тексты членов этого клуба по всевозможным газетам и журналам. И так меня стали печатать. Правда, вначале печатали не под моей фамилией, а, допустим, Михеев или Семенов. Мне объяснили, что слишком много людей с фамилией, похожей на мою, шутят. И почему-то от этого многим становится грустно. А попав в Америку, я переквалифицировался, как многие из инженеров, в программисты. И здесь я стал писать не только так называемые юмористические рассказы, но и те, которые публикуют толстые журналы и альманахи. Вообще, мне кажется, что выделение юмора в отдельный жанр – это искусственное. Ведь в жизни часто соседствует смешное и печальное, находится рядом. То же самое и на страницах рассказов и стихов может происходить. Тем не менее, такое деление существует. Я помню, как редактор одного журнала сказала, что ей мои рассказы нравятся, но почему-то, когда она читает, ей не смешно. Я спросила, почему должно быть смешно? Она сказала, ну вы же юморист. Что касается юмористов, я познакомился с Валерием Хаитом по интернету, уже находясь в Америке. Наверное, многие помнят, это был...
11: Александр Хаит, я знаю. По-моему, из Одессы был.
0: Вот это тоже из Одессы, капитан одесской команды КВН. И вот он последние годы руководил журналом «Одесский юмористический журнал «Фонтан». Но он печатал там не только мои менее смешные, но и те рассказы и стихи, но те, которые вызывали лишь улыбку или даже смешанные чувства. Ну, а стихи я начал писать лет 40, уже довольно поздно. Вот.
11: То есть в клубе железнодорожников ты рассказы писал, да?
0: Да, и их печатали, например, когда рассылал в разных журналах местных и не местных. А в Америке уже, так сказать, расширил свою аудиторию. Потом добавился интернет.
11: И тут ты расправил крылья, да?
0: Вот так и лечу, да, можно сказать.
11: Ну, формат нашей передачи не позволяет знакомить с длинными по размеру произведений. Да у тебя особо длинных и нет. Поэтому давайте послушаем подборку Мишиных стихов. А кто захочет познакомиться с его прозой, может сделать это самостоятельно на интернете. Я думаю, набрав Михаил Рабинович, вполне можно найти много чего. Акмаль, поставьте, пожалуйста, номер один файл, первую подборку.
12: Хоть темно за далеким окном, воздух светом пронизан, телевизор кричал об одном, наша цель — коммунизм. И такая бывала тоска, но и радость такая, мяч в руках вратаря Спартака, пас по левому краю, отбери, поворотом ударь, нет, атаки увяли. Генеральный такой секретарь, шевелящий бровями, оставлял в телевизоре щель, спорт, погода какая, гол забить Спартаку наша цель, и приятель, и Кая, счет победный, 3-2 предрекал, и в гостях, а не дома, и выигрывал у Спартака тот зенит до Газпрома. Помню надпись на ларьке, пива нет, ушла на базу, чей дрожит бидон в руке, тот читает эту фразу. И душе его темно, как в кино про холодильник. Фильмы ужасов кино мы тогда не проходили, но ужасен был тот взгляд. Дескать, вот они, как нас-то. Ведь всего-то пиво, брат, не в шампанском ананасы. Знать лихие времена наступают на планету. Да пошли они бы на, если даже пива нету. Это ж корень всех корней и зачин всех начинаний. Вот стоит в очках еврей, и рядом Чукча тоже с нами. Дома сядешь на пенек, в холодильнике пустыня. Это ж праздник наш ларек. Поклонимся тете Нине, чья надменная рука выводила злые буквы. Надо б жалобу в ЦК, на литейный надо б стукнуть. Разбавляет — это пусть, ничего, так больше будет. И такая в сердце грусть, будто мы уже не люди. Ночь, дыхание светил, льет в бидон печаль по полной. Пива я тогда не пил. Ларек отлично помню. Плывет в тоске необъяснимый корабль ядерной державы. Пускай он проплывает мимо, хоть и ржавы, и лоцман трезвый от Агдама с любовью совладает качкой. По набережной бродит дама с собачкой, муму с Герасимом щебечет, и мой додыр за Посейдона. Уж лучше быть, как те, далече. Там дома не все, конечно, у начальства, с тоскливым перечнем успехов. А вспоминается пусть чаще, ну, Чехов. Еще заметны опечатки, и на дурничку уксус сладок, желтеет огурцы на грядке, а мне пошел 7-й десяток. Переключившись на зеленый, то светофор пугает осень, то дерево листками клена у ясеня о чем-то спросит. Еще загадочные ответы, и в книге с множеством закладок находишь то, теряешь это, и мне пошел 7-й десяток. Почти понятен гомон птичий и детские слова, не куксись, из века ни строки не вычтешь, но к огурцам добавишь уксус.
11: Миш, для тех, кто не из Ленинграда, про литейные слова это КГБ местное ленинградское там.
0: Да-да, литейная, да, на литейном находилась. Да, я там, правда, никогда не бывал, но вокруг этого места ходил.
11: Да-да, не в твоих стихах действительно много юмора, но не лобового, не тривиального. Твое творчество, Миш, мне напоминает творчество Абериутов, Хармса, Введенского. Оно как бы выпадает из потока гармоничной русскоязычной литературы. Но жизнь ведь тоже не только гармония, но и бардак, и хаос. Вот эту часть жизни, как мне кажется, живописует твое творчество. Живописует не страшно, а с юмором. Может, и не всегда и всем понятным, но заставляющим задуматься. Согласно второму закону термодинамики, мир стремится к хаосу. И предназначение искусства может и заключается как раз в том, чтобы противостоять этому хаосу и вносить в мир гармонию. Рисуя в своих произведениях антигармонию, ты планируешь в ответ в душах читателей протестные чувства, или это мне только кажется? Если нет, то на какую реакцию ты рассчитываешь?
0: Реакция может быть самая разнообразная. А что касается гармонии и абсурда, я хочу вспомнить свой рассказ, где пассажир сабвея везет в клетке курицу. И он говорит, что хочет показать курице океан. Его не смущает, что курица маленькая, ей не увидеть весь океан. И вообще обычно курицы не интересуются океанами. Каждый из нас, объясняет, этот пассажир видит лишь свою часть океана. Вот такая ситуация, когда курица направляется к океану, чтобы его увидеть, это, конечно, абсурд. Но, по-моему, гармонии в этом есть больше, чем, я не знаю, чем в действиях мировых политиков, у которых в голове свои океаны какие-то. И
11: свои куриные мозги.
0: А можно так сказать? Вот еще хочу вспомнить. У меня есть...
11: Миша, погромче только, погромче.
0: У меня есть цикл коротких рассказов, каждый из которых состоит из двух... 5 предложений, он был напечатан еще в Ленинграде. И вот один из них, рассказы о Савельеве назывался, один из них такой. Одно время Савельеву было очень хорошо. Он мучился и переживал из-за этого, потому что знал, долго так продолжаться не может. Вот чего здесь больше, гармонии или абсурда? Кстати, заканчивается этот цикл так. Как-то раз Савельев подошел, увидел летающую тарелку, из тарелки вылез инопланетянин, он подошел вплотную к Савельеву и спросил: «Ты кто?» «Я Савельев», — ответил Савельев. «Понятно», — ответил инопланетянин и улетел. Вероятно, он хотел что-то понять, то, что он не понял. Наверное, он искал гармонию, но не нашел.
11: Ну, оставим этот вопрос риторическим для... слушателей, кто что видит, да, в этом. А мы пока обратимся к другому животному, не к курице, а к котам. У Миши есть очень интересная песня, называется «Осенняя миграция котов». Но песню ее сделал, под собственный аккомпанемент исполнил наш общий друг Виктор Столяров. Кстати, на Ютьюбе, кто захочет, может посмотреть, наберите «Осенняя миграция котов». Там очень интересный видеоряд, особенно для любителей котов. Поставьте, пожалуйста, Акмаль, песню номер 2. «Осенняя миграция котов».

И видно их хоть тщательно смотри, но слышен их движенье нежный ритм в такт радио, что верит.

то вести на складках пустоты. Себя бывало спросишь, это ты, а отвечать чего-то неохота, особенно с небес.

0: готов. Их мало, кот наплакал, но зато коты летят на юг, собака лает.
1: Миша, с виду ты человек застенчивый, скромный, но тебе все-таки с твоими нетрадиционными, я бы сказал, стихами и рассказами удалось напечататься в достаточно большом количестве изданий, что говорит и о твоем таланте, и об энергичности. В двух словах, недолго, расскажи нам, как ты выводишь своих детей в свет, что ты делаешь для этого? Своих детей, я имею в виду произведения.
2: В Ленинграде рассылал руководитель клуба Илья Бутман, а здесь, попав сюда, я делал это сам, но для этого не требуется много энергии. Я просто посылал в русскоязычные издания, которых было много 30 лет назад. Где-то печатали, где-то нет. Напечатали – хорошо, нет – тоже неплохо. Вот как-то у Пушкина не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Бывает, что у нас не хотят покупать наши рукописи, даже бесплатно не берут. Ничего страшного. Не продается вдохновение, но можно курицу купить. Главное, чтобы вдохновение было.
1: Согласен. Ну что ж, послушаем еще одну подборку стихов Михаила Рабиновича и после нее уходим на перерыв. Номер 3 поставьте, пожалуйста, Ахмаль, если можно ее погромче как-то сделать.
3: В пути от дома до работы цепочки жизненных забот. Не каждый разглядит енота, не всем встречается енот. А он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот, как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода. Страстями вечно увлечены, то блеск в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне енотовидная собака, поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою: заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори. И слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, виной тональности она полна наивной музыкальности, открыта и обнажена. Перед предвзятым переводчиком на человеческое мур, что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур, она вывозит трели вязкие и нежные, как масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поймешь. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный, а кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь в зимнюю спячку впадает. И другие ежи, не следят чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпорой звеня. Если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой. Серпентарий худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрали.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Сочетание даже полезных продуктов могут плохо усваиваться и оказаться опасными для здоровья, предупреждают врачи-диетологи. Сочетание некоторых продуктов, снижающих пользу друг друга, оказывают дополнительную нагрузку.

0: вредным также является сочетание мяса с сыром. Эти продукты богаты белками и жирами, поэтому их одновременное употребление оказывает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Облегчить переваривание блюд с таким составом поможет дополнение в виде овощей и зелени. Навредить здоровью может сочетание яиц со слабосоленой рыбой, в которой содержится тиаминаза, разрушающая витамин В1, важный для обмена веществ и работы нервной системы. Однако риск сильной нехватки минимален и в большинстве случаев касается пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ и людей, регулярно употребляющих сырую или слабосоленую рыбу.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Новости,
6: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
7: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв.

0: Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов продолжают заседание творческой гостиной. Сегодня у нас в гостях оригинальный поэт и писатель Михаил Рабинович. Миша, скажи, пожалуйста, каким ты представляешь себе своего читателя?
4: А многих своих читателей я знаю лично и даже знаю их лица.
3: Но,
4: или пересекался.
3: Но их же не единицы, я так понимаю.
4: Ну, это десятки, может, сотни. А на социальных сетях точно сотни, может, тысячи. Но приходят иногда такие удивительные отклики, трогательные. Но бывают и строгие, осуждающие. От известных людей не очень. Вот я вспоминаю, как уже довольно давно, но все-таки я запомнил, конечно, есть такой Дмитрий Коваленин, переводчик Мураками с японского на русский. И он написал, что мои произведения – это мегабайты словесного анонизма. И с тех пор у меня какое-то предвзятое отношение к Мураками. Или вот Быков как-то написал, что у меня графомания...
3: Дмитрий Быков.
4: Да-да, графомания в химически чистом виде. Я Дмитрия Львовича люблю, но не за этот отзыв. Тем более, что он, кстати, как-то и хорошо обо мне написал. Но это было, наверное, давно. И хочу, раз я стал говорить, хочу вспомнить о публикации в «Новом русском слове», где одна критикесса назвала меня певцом брайтовских штанов. И упомянула, что мои герои беременными тараканами переползают из рассказа в рассказ. Еще что-то про чавканье. У каждого может быть свой взгляд, но мы с ней никогда не обедали вместе, откуда она узнала про чавканье. Вместе с тем приходят очень, как я уже сказал, хорошие трогательные отзывы. Но поскольку Саша объявил меня как человека скромного, то я воздержусь от...
3: Давай. Расскажи, какие примеры?
4: Раз я упомянул таракана, то, наверное, где-то меня назвали дельфином молодым, я плыву там. Или даже был такой случай, перехарсил самого Харса, что, конечно, неправда, но приятно. Даже если не правду говорят, все равно. И вот недавно вышла книжка моя. Там написал предисловие Владимир Гандельсман. Очень теплые слова нашел. Это тоже приятно. И просто иногда от незнакомых людей, что вводят...
3: Мне, например, твои произведения на порядок больше нравятся, чем произведения Гандельсмана. Это мое личное мнение.
4: Ну, тут Саш с тобой не согласен.
3: Ну, ладно.
4: Это, мне кажется, что он один из самых, ну, можно сказать, выдающихся ныне в русскоязычной поэзии. Только несколько таких. Ну, давай не будем спорить. Не, ну, конечно, мы поспорим потом.
3: Да.
4: Вот я вспомнил, что был такой отзыв. Одна девушка из России писала, что она познакомилась с молодым человеком и прочитала мои стихи, и это их как-то сблизило. Потом они поженились, и у них сейчас ребенок, и она прислала фотографию этого ребенка.
3: Ну вот, видишь, Борис, ты с хаосом соединяешь людей. Молодец.
4: Да, насчет хаоса не очень согласен.
3: Но не только соединяешь, но и отделяешь. Поэтому я сейчас попрошу Акмаля поставить 4-й номер песню «Когда мы отделились» в музыке исполнении того же Виктора Столярова.

и все в порядке. Ничего не бойся, мы отделились нынче от Миссури. И все, как Рембрандт с Пикассо, рисуют с тех пор, как отделились от Огайо. Одну жену спешит сменить другая. Все спят на нижней и на верхней полке, а завтра снова выйдут погулять. И зайцы, и охотники, и волки считают дальше 3, 4, 5. Все спят, и только барды до рассвета от холода гитарами дрожа. В лесу поют о том, потом об этом, на раз, два, три души, душе, душа.

0: была рада, ведь была рада тоже нам и рада.
1: Миш, мне, конечно, было бы интересно послушать мнение радиослушателей, но попрошу я желающих написать свое мнение на моем YouTube-канале, куда я выставлю через пару дней эту передачу. А для этого нужно будет в поисковом окошке YouTube набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать эту или иную передачу с любым творческим человеком, представленным там. Миш, в Советском Союзе государство не только держало писателей и поэтов в ежовых рукавицах, но и помогало, поддерживало некоторых из них. В Америке мы свободны, как птицы, но поддержки ждать неоткуда. Лично меня это гнетет. А вот таких наших замечательнейших авторов, как Владимир Борзов или Алексей Березин, нисколько. Они уповают на судьбу. А как ты к этому относишься? Что бы ты предложил предпринять, чтобы помочь разного рода творческим людям?
2: Тут я согласен с Борзовым и Березиным, которых, кстати, лично знаю. Я не очень понимаю, что государство может сделать. Может, допустим, учредить стипендию, которую присуждать какому-то яркому творческому человеку, но для того, чтобы определить, кому присуждать, нужна будет комиссия, председатель комиссии, 12 членов разных национальностей и полов. Начнутся трения, споры, дело может дойти до суда. И зачем нам это надо? В результате творческие люди, вместо того, чтобы ваять свои нетленки, будут следить за ходом судебных разбирательств и сами переругаются. Нет, государство, по-моему, не может помочь. Оно не мешает, вот это очень важно.
1: Ну, хотя бы благотворители какие-нибудь, журнал какой-то бы помогли издать,
2: ну, частный
1: фонд какой-то.
2: Конечно.
1: Это, конечно, это не...
2: Ну, конечно.
1: Ну, я поэтому спросил, что бы ты предложил. Какие бы ты предложил в этом плане направления действия?
2: Я не знаю, если человеку доставляет удовольствие писать, вот мне это
1: удовольствие... Но это уже само по себе немало, конечно.
2: Как говорится, сомнительное удовольствие, но тем не менее. А будет ли напечатано или нет, это серьезно второй вопрос. Я бы так сказал. А если... Значит, сейчас каждый может поместить свои вирши на интернете и найти людей, которые откликнутся, хорошо или плохо. Сейчас, по-моему, это проще, чем 30 лет назад.
1: Да, тут, конечно, интернет-помощник большой. Но и мусору там много. Давайте послушаем еще одну подборку стихов Миши Рабиновича. Номер 5. Поставьте, пожалуйста. Акмаль.
3: В пути от дома до работы цепочки жизненных забот. Не каждый разглядит енота. Не всем встречается енот. А он живет опять и снова, свой продолжая род и вид. Енот. Как мало это слово о мироздании говорит. Енот на карте обитания кружком означен не всегда, но помнят чудные желания его усы и борода, страстями вечно увлечены, то блеск в глазах, то в горле ком, но не енот, а кот ученый, все ходит по цепи кругом. Совсем не сложен он, однако, когда завоет при луне, енотовидная собака поймет енота не вполне. Есть анекдоты с бородою. Заход луны, восход зари. Раз говорит звезда звездою, енот с енотом, говори. И слышишь, замечаешь, вот он, шевелится, сопит, ползет. Кому-то надо быть енотом, кому-то нужен он, енот. У кошки нет национальности, виной тональности она полна наивной музыкальности, открыта и обнажена. Перед предвзятым переводчиком на человеческое мур что, подмотив селедки с водочкой, ни от чего уснул и хмур. Она вывозит трели вязкие и нежные, как масле нож, опять найдя причины веские, что раз проснулся, то поешь. По снегу, тающему тихо, бредет собака. Хлебнул ее хозяин лихо, молчит, однако, а соловей на ветке серой выводит трели, как будто преисполнен верой. Придут апрели, на смену боли и испугу, страх и обида. Но разве назовешь печугу певцом ковида? Откуда сила в птичьем теле? Душа откуда? У человека есть апрели, и это чудо. Собакой смотрит он на небо и даже выше. Она придет себе по снегу и тоже слышит. Предлагаю избрать президента кота. Он ленивый, простой, добродушный. А кто скажет, что морда у Кузьки не та, так смотреть телевизор не нужно. Или можно избрать президентом ежа. Тот ведь в зимнюю спячку впадает. И другие ежи, не следя чуть дыша, на кого он во сне нападает. Или лучше избрать президентом коня. Корм в него, не в него, все равно нам. Он на пресс-конференции шпорой звеня. Если ржет, то согласно законам. Можно даже смириться с гадюкой какой. Серпентарий худший сценарий. Голосую за Кузьку любой рукой, чтобы его в президенты избрали.
1: Ну, я немножко, видно, не рассчитал время передачи. Нам ее надо уже заканчивать. Поэтому давайте поставим на прощание песню «Вануату» в исполнении и музыкой Виктора Столярова. А Миша, поблагодарим его и за оригинальный взгляд, и за бескорыстный труд, и пожелаем новых творческих свершений. Читайте Мишу Рубиновича. 7-й номер, песня «Вануату».

То ли остров, а то ли гора, там и холодно было когда-то, и бывало, пылала жара. Вануати сажает деревья или ходит в лесу на лесу, уходя, громко хлопает дверью.

скафандре порой, а его невеселые мысли то под озером, то над горой. Вануатец ругается матом или песню поет про любовь, что когда-то была, да куда там, не рифмуется даже морковь. Он не может понять президента, из-за мэра не может уснуть. Несчастливые эти моменты.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
1: Новости на
0: «Дэвидсон Радио».
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Японии пользуются спросом роботы-волки за $4000. Их стали активно использовать для отпугивания медведей. Производитель не успевает справиться с потоком заказов, и клиентам приходится ждать месяцами. Полиция Британии начала расследование из-за спящих охранников короля Карла III. Порядка 30 вооруженных сотрудников специализированного отдела полиции, задействованных в охране короля Великобритании Карла III, Карла III оказались под следствием. Некоторых из них дополнительно обвиняют в самовольном оставлении поста сразу после отметки о заступлении на дежурство. Подобная халатность создавала прямую угрозу безопасности монарха. Представители Букингемского дворца подтвердили осведомленность о начатом разбирательстве, однако от дальнейших официальных комментариев по данному инциденту там воздержались. 97-летний американец Роберт Гордон Маккафи попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым пожилым человеком в мире, совершившим полет в невесомости. Роберт Маккафи – ветеран Второй мировой войны и психиатр на пенсии. В предгорьях Апалачи, где прошло его детство, он любовался звездами и грезил о космосе. И его мечты воплотились в реальность. Короткие полеты в условиях невесомости, они происходят в небе над США. Пенсионер был в восторге от такого приключения. До границ атмосферы вместе с ним отправилась внучка Кейт, которая и уговорила его на эту авантюру. До этого они подолгу вели разговоры о космосе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Смотрите в специальном выпуске «Пульса дня» на телеканале RTN. Трамп в Пекине. Торговля, искусственный интеллект, Иран, Тайвань на столе переговоров. За плечами торговые войны, пандемия, тарифы до 140%. Седьмая личная встреча двух лидеров, которые успели побывать и партнерами, и противниками. Саммит от первого рукопожатия до финального тоста на государственном банкете. Все это в спецвыпуске «Пульса дня» сегодня в 7 вечера на телеканале RTN. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 70%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Davidson», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Davidson» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Davidson Card» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
20: Davidson Ambulance Assist – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
21: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Davidson».

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 я. АМ.
3: Да, как хорошо.
2: Дэвидсон радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд.
5: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом, единственный и неповторимый. И, как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Сегодня буду рассказывать о достопримечательностях Нью-Йорка и, конечно, оле-оле-оле! Как 11 городов США готовятся принять чемпионат мира по футболу. И, конечно же, что Нью-Йорк подготовил для этого поистине, ну, наверное, самого интересного вида спорта на Земле. Хотя я могу ошибаться. Но никогда не ошибается доктор Патин, который является нашим спонсором 718-234-67-67. Если вы чувствуете, что слишком много морщинок на вашем челе, срочно сюда. Новый ботокс Доксифай эффект, от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не уколет. И плюс напоминаю вам, что если вас мучают головные боли, у вас мигрени, если погода меняется от дождливой и пасмурной в сторону солнечной, вам как-то очень нехорошо, от этого помогает ботокс, ну и, конечно же, становитесь вы более счастливыми и красивыми. Все это с помощью волшебных рук доктора Патина и его команды. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Будьте счастливы, молоды, красивые, но самое главное здоровые с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67. И, друзья, еще один спонсор, о котором я хочу вам напомнить, это, конечно же, замечательные садики Бэмби. Да, у меня ходили две дочки, поэтому я с удовольствием говорю о том, что даже когда мы проходим мимо садика, они говорят: мама, как нам было здесь хорошо. Хорошо будет, конечно же, и вашим детям. Не сомневаюсь, если вы приведете их за ручку по адресу 2114 Браун Стрит, а это между Эвеню Ю и Ви, 718-368-18-17. Бесплатные программы при Кей и Трикей, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники. И родители прямо рыдают. Ну, плюс удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города. Принимаются ваучеры на продленный день. Обширная летняя программа. Есть два бассейна. Ну, а самое главное, удивительные воспитатели. Звоните директору Наташе или менеджеру Роману. Записывайте своих деток и передавайте привет от программы «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Счастливое детство начинается здесь. Да-да. По адресу 2114 Браун Стрит, 768-18-17.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: Еще раз всех понимаю. Да, давай, Дим, давай гол, давай еще раз. Алле, давай-ка такое футбольное настроение в студию.

0: вас скажет, что это мадемуазель Литвинова решила говорить сегодня о футболе. О футболе и только о нем. Во-первых, я его страстно люблю. Именно игра Сакери о европейском футболе, который здесь так называется. Или, как сказал один мой ученик, он забыл слово «европейский» и сказал слово «еврейский футбол». Мы долго-долго смеялись. Так вот, именно об этом футболе я буду сегодня говорить. И могу вам сказать воспоминания из детства, когда я даже не поехала в пионерлагерь, потому что был чемпионат мира. А мне нравилась команда Франции и команда Бразилии. Боже, им дали дополнительное время, они встретились в финале. Боже, что это было такое. Эмоции просто переполняли. Ну и вообще я была с коллегами на стадионе в далекой юности. Правда, в последний раз, когда я была на стадионе, родная команда «Зенит» забила в собственные ворота. О, какой позор! Но, тем не менее, вот эту энергию толпы, энергию радости я могу ощущать. И мне интересно сегодня поговорить о том, как будут принимать города, и в частности Нью-Йорк, чемпионат мира. Конечно же, взлетят цены, но туристов это не останавливает. И даже сейчас у нас в родительском чате 4 билета отдавали. Ну, как-то на меня не рассчитывали, потому что у меня девчонки, хотя я хотела, чтобы сын подруги, он страстный фанат футбола, Месси и Рональдо, и очень хотел попасть на чемпионат, но, увы, кто-то эти билетики уже забрал. Ну, ничего страшного, давайте посмотрим, как Нью-Йорк будет отмечать чемпионат мира по футболу, во что будут преобразованы знаковые достопримечательности. Но пока вы знаете, что на стадионе MetLife состоится финал, почти там 82 по-моему, тысячи зрителей, а то и больше помещается. И, конечно же, сейчас уже город готовится, но уже жители, например, Нью-Джерси жалуются, потому что возрастет стоимость проезда. В Нью-Йорке что происходит? Мэр Мамдани стал организовывать какие-то такие уличные футбольные баталии, как-то прямо напоминает улицы Бразилии, где играют в футбол абсолютно все и вся. Но мне кажется, что все-таки, как рачительному хозяину, сначала стоило бы решить проблему мусора, а потом уже на улицах играть в футбол. Но, тем не менее, хочу сказать, что футбол становится очень популярен в США. И, может быть, вы меня поправите, но когда я приехала в Америку 25 лет назад, это был девчачий вид спорта. Да-да, в него больше играли, что называется, девчонки. А потом пошло какое-то сумасшествие. И вот этот европейский футбол стал популярен. И, слушайте, ну вот когда я захожу в свой любимый ресторан, это не реклама, но из американских ресторанчиков таких быстрых на скорую руку. Мне нравится ресторан Applebee's, так связано мне с ним приятные воспоминания. Но что мне не очень, как бы, не то, что не подходит или не нравится, это просто другая культура, там всегда показывают американский футбол, в котором я ни черта не смыслю. Но, вы знаете, в течение вот этой жизни, в эмиграции, стали появляться места, кафешки, и как только, простите, чемпионат мира или Европы, я стала наблюдать, что вот эти болельщики, что их становится все больше и больше. Ну, плюс не будем забывать, что Мексика и Канада тоже принимают этот чемпионат мира, а там, конечно, особенно в Мексике, страстно любят футбол, просто страстно, и команда там очень даже хорошая. Пеле у нас играл когда-то, но Пеле вообще легендарная фигура, его знали и в Советском Союзе, а теперь, мне кажется, что самая знаменитая знаковая фигура в футболе – это Месси, потому что Месси играет, поправьте меня, если я ошибаюсь, за Форт Латердейл, и думаю, что это тоже способствует популяризации футбола. Правда, я вот давеча, будучи в Манхэттене, увидела вот такую типа восковой фигуры, не знаю, куда ее тащили на грузовике. Это был Роналдо, то ли в музее Мадам Туссо, то ли еще куда-то. Радость для туристов и всех остальных. Все фотографировали, достаточно медленно двигалась эта конструкция, прикрепленная к грузовику, и это была огромная фигура. Ну, что у нас будет? Какие инсталляции? Ну, во-первых, если вы еще не успели увидеть цветочки от Ван Клифа в Рокфеллер-центре, то вперед. А вот фан-зона Рокфеллер-центра, это знаменитый наш ледовый каток зимой, а летом кафешки, превращается в футбольное поле и с искусственным покрытием. А окружающие его вот эти два пролива, Ла-Манш, да, это будет сад чемпионов, который будет посвящен странам-победительницам чемпионатов мира прошлых лет. И, конечно же, яркие геометрические элементы символики турнира, региональные произведения искусства, включая официальный постер чемпионата мира по футболу, будут везде, на уличных фресках, на плакатах. А разработал Ричем Туза, что ему спасибо, большое спасибо, наш бруклинит, вот University Place и 9th Street будут эти работы выставлены. Но плюс, еще раз я то, что говорила, у нас будут футбольные улицы в районах, превращаемся в Бразилию. Ну, совсем неплохо. Более чем 50 государственных школ превратят во временные футбольные поля. Они будут украшены уличной живописью, флагами, местными декорациями. В общем, будет везде футбол, футбол. Подготовились и ликероводочные магазины. Вот я уже смотрю, что нынче текила, боже мой, это мне прислали друзья, да, ничего себе, текила, бутылки в виде футбольных мячей. И я уверена, что это будет очень хорошо раскупаться. Да, ну главное, чтобы текила еще качественная была, например, как Касамига. Ну, это не реклама, просто люблю этот напиток, уважаю. Плюс добро пожаловать в мир футбола. Предприятия, магазины будут размещать наклейки на окнах, товары, баннеры, ну, чтобы укрепить вот этот дух футбольного сообщества. Ну и, конечно, Кока-Кола, ох, какой американский напиток, тоже подготовилась. И если вы сейчас, у вас, как я вам завидую, если у вас в руках прохладная Кока-Кола, так вот, Кока-Кола тоже подготовилась. И будет, то не будет, а уже на банке такой рисунок футбольного матча. Правда, мне он кажется несколько невнятным. Матчи пройдут, кстати, если говорить о Кока-Коле, и в городе Атланта, это столица штата Джорджия. Из хороших новостей, там стадион в центре города, что важно, а не на отшибе. Ну, я не скажу, что MetLife на отшибе, его не будут, кстати, во время чемпионата мира называть стадион MetLife, но добираться так, знаете, тяжеловато. А здесь, в центре города, и если вы страстный болельщик и приехали в Нью-Йорк, а потом отправляетесь на матч в Атланту, то почему бы не посмотреть там музей Кока-Колы. Это достаточно интересно, как, когда, в какие страны продавалось, интересные факты и необычные бутылки. Ну и напоминаю, что Empire State Building всегда меняет подсветку башни, когда какие-то либо события происходят, и будет наше культовое здание использовать красный, синий и зеленый цвета, подсвечиваться определенно. Это цвета трех стран-хозяек чемпионата, то есть США, Канады и Мексики, чтобы отметить важные события турнира. Ну, в общем, 8 матчей пройдут. И что надо знать, я думаю, и жителям нашего города, и людям, которые приедут, думаю, вам будет интересно. Но напоминаю, что все-таки Америка, да, все ждут чемпионата этого. У нас очень стал популярен европейский футбол, но все-таки мы ждем, у нас замечательная дата, 250-летие, знаете чего, замечательной нашей страны, поэтому вот буду отдельную программу посвящать этому событию, а пока могу сказать лишь, что вот Tall Ships, это будут такие очень красивые парусники, огромный парусник придет к нам, это вообще такое, регаты такие раз в 12 лет, но не только об этом, я я вам буду рассказывать уже в следующих передачах, а сегодня только его величество футбол. Значит, во время чемпионата мира, значит, один стадион у нас в северной части Нью-Джерси, который принадлежит командам Jets и Giants, там пройдет 8 матчей. И, конечно, беспрецедентные меры безопасности. Вот, ну, немалые деньги все стоит. Я вот сегодня узнавала специально, посмотрела гостиницы в Нью-Джерси, которые стоили $100. Им красная цена в базарный день именно столько, а то и меньше. Стоит $1500. Если у вас кто-то приезжает, у вас остановиться не могут. Лайфхак – остановиться, все-таки потратить денежку, остановиться в Манхэттене, вот, и уже добираться как-то на Uber или в Нью-Джерси, потому как все-таки чемпионат чемпионатом, но в Манхэттене вы увидите все достопримечательности в пешей доступности они будут. И на стадионе, где играют команды NFL Jets и Giants, пройдут 8 матчей и, конечно же, самый главный, финальный 19 июля. Ну и это первое такое крупное событие на стадионе, которое состоится спустя 12 лет после Супербола и через 3 года после тура многими любимой Тейлор Свифт «The Eras Tour». Ну и, конечно, советы туристам. Вот мы-то с вами и так знаем, что нам смотреть. Статуя Свободы, Таймс-сквер, Empire State Building, Центральный парк, представление на Бродвее, Radio City Music Hall. Как говорится, на каждый кошелек, на каждый вкус у нас все что-то есть. Еще раз говорю, Статуя Свободы, конечно, это одна из главных достопримечательностей, но еще раз говорю, я предпочитаю и советую туристам, и людям, которые живут в городе. Но да, бывают и такие люди, приезжают, начинают работать и мало что знают в городе. Это все понятно. Я говорю, что кораблики Circle Line самое лучшее, потому что можно на нем подплыть прямо, цены гуманные, прямо к ней, потому что когда ты появляешься на острове, вот, и хочешь посмотреть Статую Свободы, на это уходит целый день. Конечно, если люди приехали на неделю, на две, то да, почему нет? И, в принципе, можно увидеть только ее пятки. Нет, абсолютно, если у вас уже куплены билеты, слава богу. Ну, или вот, если не хотите вообще тратить деньги, тогда отправляйтесь на Staten Island на пароме абсолютно бесплатно и тоже ее увидите достаточно близко. Ну, и вот смотрела вчера в Нью-Йорке, в Манхэттене, уже заведение, где вкусные бейглы, кусочки пиццы можно купить, и везде уже есть символика именно чемпионата мира. И вот фан-зоны будут такие везде, ну, учитывая, что сейчас вот много мероприятий именно по поводу самого главного события лета. Одного из главных событий, поправлюсь. Ну, еще одно мероприятие будет проходить такое интересное в штате Нью-Джерси, в Харрисоне, на стадионе Sports Illustrated. Для взрослых билет $10, для детей бесплатно, но обязателен. Вот такие вот будут бесплатные стадионы, где, я так понимаю, будут играть и смотреть трансляцию. Но транспортировка, билет на поезд в оба конца от Penn Station до East Rutherford по линии New Jersey Transit стоит $98. Это все-таки меньше, чем изначально заявленные $150, но все равно дороже, чем билеты на другие мероприятия, которые стоят $12. Кроме того, поезд не ходит без пересадок. То есть пассажиры должны заранее купить билет на определенное время, сесть на поезд в одной из двух специально отведенных зон, и советуют болельщикам всем добираться пораньше, потому что меры безопасности, то есть будут специальные такие контейнеры сделаны, специальные отсеки, где вы будете оставлять свои вещи, с большими рюкзаками вы не пройдете на стадион. На стадионе, конечно, будет много еды и пива, но это из хорошего, да? Американцы толк в еде и понимают, но из плохого, что это будет очень стоить дорого. Но я думаю, что болельщики смогут добраться на общественном транспорте New Jersey Transit от терминалов Сикокус или Хабокин. И стоимость на проезда на официальном автобусе FIFA стоит $20. Продолжим нашу спортивно-футбольную тему сразу же после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Коллайдер опубликовал рейтинг самых блестящих сериалов HBO, снятых за последние 10 лет. Лидером рейтинга стал сериал «Чернобыль». В первую тройку также вошли «Одни из нас» и «Хранители». 34-летняя Эмма Ноукс два раза провела свадебную церемонию из-за того, что ее дедушка, у которого деменция, не смог присутствовать на первом празднике. Первый раз Эмма Ноукс вышла замуж в апреле текущего года и провела соответствующую церемонию. Однако ее дедушка Джордж Лейси не смог посетить торжество из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда внучка решила устроить вторую церемонию прямо в доме престарелых. Все было по-настоящему. Шампанское, шведский стол и двухуровневый свадебный торт. В организации торжества молодоженам помогли сотрудники учреждения. Бывшая воспитательница детского сада, 72-летняя Сесилия Дуран-Гафо, стала опекуншей единственной в мире материковой колонии 200 королевских пингвинов. Пингвины начали гнездиться на ферме Дуран, живущей в бухте Бесполезной на юге чилийской огненной земли еще в 90-е годы. Вскоре после этого, по ее словам, появились люди, выдававшие себя за ученых, и забрали птиц. После этого пингвины более 10 лет избегали залива. Когда же они внезапно вернулись на землю Дуран в 2010 году, люди почти сразу же начали воровать яйца и плохо обращаться с птицами. Дуран созвала семейное собрание, решив, что нужно что-то предпринять для защиты пингвинов. Сейчас заботиться о пингвинах Дуран помогают уже 12 человек, в том числе биологи, ветеринары и специалисты по экотуризму. Ежегодно ферму посещают 15 тысяч туристов. Двое американских туристов незаконно проникли в вольер знаменитой обезьянки по кличке Панча в японском зоопарке города Итикава. По информации правоохранителей, нарушители являются студентами. Одному из них 24 года, второму 27 лет. По словам представителей зоопарка Итикавы, благодаря популярности Панча число посетителей выросло почти в 4 раза.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Ross Социум» каждый вторник с 4 до 5.
1: Она идеалистка, совершенно независимая.

0: Да, а вот иногда нужно просто посчитать, например, на экзамене и на так называемом государственном экзамене, state-test, и ребенок просто в ступор уходит. И тогда вам помогает RSM, Russian School of Mathematics, 2583, Ocean Avenue, 929-267-41-11. Есть продвинутые классы, 30 лет уже почти что работает эта система подготовки детей, не подготовки детей, вернее, улучшению их знаний в школе. Около 100 отделений в Америке и Канаде. Здесь всегда детям интересно. Они идут с удовольствием на занятия. На занятия от прикей до 12 класса. Здесь помогают понять самые сложные арифметические задачи и делают это просто замечательно. Журнал Atlantis назвал эту программу Math Revolution. Хотите избавиться от головной боли, от домашних заданий и всего остального, срочно звоните в Russian School of Mathematics 929-267-41-11. Да, и летом, может быть, все-таки выкроить время, если чувствуете, что ребенок не тянет программу или является гуманитарием, а вы не хотите, чтобы в сентябре опять был сплошной стресс, тогда позвоните и запишитесь на летние группы 929-267-41-11. 4111 RSM 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И наш прекрасный доктор Патин, как всегда, приглашает вас в семейную поликлинику, если возникли нежелательные образования. Кстати, во второй части программы буду говорить о том, как врачи готовятся к тому, что к нам приедет столько народу, и некоторые из них, извините, могут приехать с разными болезнями. Но, слава богу, у нас мы здесь можем прийти по счастливому адресу здоровья 7819, и здесь работают врачи различных специальностей, руководит семейной поликлиникой институтом красоты доктор Патин. Например, здесь есть отделение дерматологии, где могут любые нежелательные кожные образования удалить хирургическим или нехирургическим путем за один визит. Сделают это быстро, профессионально и, конечно, абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 7819 Бэй Парквей. Доктор Патин и команда желают вам здоровья, но все-таки просят на всякий случай записать телефон на телефон, который может вам пригодиться. 718-234-67-67.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Так, ну что ж, друзья, логистика на все турниры нужно, конечно же, пораньше приезжать, и это самый масштабный мундиаль в истории этого турнира. Вот 48 сборных сыграет, общее число матчей до 104 вырастет. И еще раз говорю, три страны принимают. Турнир стартует 11 июня в Мехико. Представляю, что там будет твориться. И финал здесь у нас 19 июля в Нью-Джерси. Ну, конечно же, мы все-таки США. Главная страна мундиаля, Трамп может гордиться по числу арен и матчей. 11 городов принимают чемпионат. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Даллас, Майами, Атланта, Бостон, Канзас, Канзас-Сити, Филадельфия, Сиэтл и Сан-Франциско. Ну, конечно же, вот именно здесь пройдут и матч открытия американской сборной, и финал, и финалы, большая часть поздних стадий плей-офф. Ну, вот надо действительно продумать, как перемещаться все-таки между аренами, это важно. Вот. И от Нью-Йорка, например, до Лос-Анджелеса почти 5,5 часов полета, между Нью-Йорком и Далласом около 4. Ну, в общем, кто-то закупил, я знаю, страстных любителей, страстных болельщиков, которые закупили вообще билеты на все матчи, и стоило это целое состояние. Ну, видела я и болельщиков, которые сидят у телевизора и тоже страшно болеют, когда работают, непонятно. Такие среди моих знакомых тоже есть. И если заканчивается какое-нибудь событие,

серьезные, как чемпионат мира, они начинают смотреть местные команды Европы и других стран. В общем, футбол не заканчивается никогда. Но, как говорил покойный Виктор Топалер, у каждого Абрама своя программа, так что, как говорится, кому что. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, помимо футбола, надо будет еще посмотреть, я уже сказала про музей Кока-Колы в первой части программы. В Лос-Анджелесе, думаю, что будет жарко, но все-таки нет дождей, и, конечно, очень много музеев, и локации все Голливуда, Аллею звезд надо посмотреть. Главное, чтобы ничего не начало гореть, а то иногда нас Лос-Анджелес удивляет. Сан-Франциско тоже город, в котором я мечтаю побывать. Ну и, конечно же, Филадельфия, колыбель американского государства посередине между Нью-Йорком и Вашингтон Ди-Си. Это для тех, кто вот приезжает посмотреть на достопримечательности наши и заодно, что можно посмотреть в этих городах. Ну и, конечно, жара. Вот насчет Майами, честно говоря, мне людей жалко, потому что здесь-то в Нью-Йорке в июле-августе такой эффект парниковый, очень тяжело, влажность, жарко. А в Майами я вообще не представляю, чем руководствовались люди, когда выбирали именно этот город. Пусть меня не обижаются на меня люди, которые живут в Майами или которые туда переезжают. Такие тоже есть. Вот 7 матчей, среди которых будет игра за третье место, как раз будет принимать именно Майами. Однако Даллас обошел всех. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И в Далласе, кстати, тоже очень жарко. Кстати, у некоторых стадионов крыши нет. А если дождь, и вообще как все это будут решать, потому что с зонтиками точно, мне кажется, не пустят на стадион. Даллас обошел всех в плане игр. Тут запланировано 9 встреч футбольных команд. И пробки, друзья. Помимо жары еще и пробки. Я ставлю на первое место Бостон, что там пробки просто какие-то ужасные. Но, может быть, это мое личное впечатление. Но жара это тоже. Кстати, источники дают все-таки сколько в MetLife стадионе. Все источники дают разные цифры. И искусственный интеллект тоже дает другую цифру. Поэтому давайте так скажем, между 80 и 90 вот вмещается в этом стадионе. И, друзья, готовится, вот мне хотелось бы, конечно, с кем-то поговорить по поводу того, как готовиться в плане мер безопасности, потому что я уверена, что вся полиция будет работать сверхурочно, и потому что сумасшедших людей много, плюс к угрозе терроризма, никого не хочу пугать, еще появляются разъяренные болельщики. Мы сами знаем, чем заканчиваются эти массовые драки. Надеюсь, у нас все будет достаточно спокойно. Но еще раз говорю, что вот Филадельфия будет принимать тоже матчи, и хорошо, стадион расположен прямо в самой Филадельфии, болельщикам не нужно уезжать за город, но уверена, что и в Филадельфии, и в Канзас-Сити, и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, и в Хьюстоне, конечно, в Сан-Франциско и Сиэтле будет везде продано очень много пива, потому как, мне кажется, вот футбольный болельщик, он обязательно с пивом. Ну, настоятельно рекомендую попробовать Blue Moon. Это вот туристы меня вчера спрашивали, какое пиво попробовать. Я им посоветовала, но, возможно, у болельщиков будет свой фаворит. Об этом тоже поговорим. Ну, кстати, вот в Сиэтле стадион тоже расположен в самом центре Сиэтла. Отсюда удобно ездить на матчи в соседний канадский Ванкувер. Ну, а если вы фанат, посмотрите расписание игр, можно на официальном сайте FIFA. Вот. И, конечно же, я думаю, что мои коллеги, которые больше говорят о спорте, будут вам все подробно, преподробно рассказывать. Ну, и мне кажется, что это будет, немножко, наверное, взлетят чуть-чуть цены. Да, куда уж без этого. Но мы будем видеть вот много, очень много людей в майках, футболках, с
именами знаменитых футболистов. И, конечно же, вот фанаты, болельщики будут размахивать флагами стран. Вы сами это все знаете, как ребята болеют. И, конечно же, если бы у нас был интерактив, с удовольствием бы сейчас с вами поговорила о том, за какую команду вы будете лично болеть. И жалко, что у нас нет в студии сейчас видеотрансляции, какова была, которая была раньше. Я бы вам показала вот такую штуку на футболку вчера на 17-м пирсе со туристами, откуда мы видим панораму мостов. Вот стоит там такой гигантский футболист. Ну, вы знаете, что там все время декорации, экспозиции меняются. И обычно там, ну, например, осенью очень красивые в период Хэллоуина, просто замечательные такие оранжевого цвета, тыквы, какие-то цветы, сено. Просто изумительные такие инсталляции, которые очень приятно там сфотографироваться весной. Обычно там такие цветы, не всегда живые, но это очень красиво сделано. Люди, то есть там все время что-то. И вот сейчас, во-первых, сделали такие, ну, я так теперь только поняла сегодня, догадалась, умная мысля приходит поздно, что, наверное, это имитация футбольных полей. То есть сделали траки такие травяные настилы, люди лежат там, пьют пивко, и они все с футбольными мячами. Почему? Потому что компания Lowe's, куда я, знаете, два дежурных магазина, в которые я хожу бесконечно. Вот она, женщина 21 века, потому что ремонт, как известно, нельзя закончить, его можно только остановить. Так вот, стоит там вместо этих арок красивых огромный футболист, я так понимаю, товарищ Месси, и рядом дают такие штуки для футболок, я не знаю, как они называются, вот и написано номер 10 Месси. А еще, если вы попросите, выдают вам мячи футбольные, их тут же можно надуть, и все это спонсирует компания Lowe's, которая занимается, ну, вот хозяйственными такими делами, недавно приобрела у них тоже какую-то технику для дома. И поэтому с чистой совестью взяла вот несколько таких футболок Месси, подарила соседу и еще некоторым друзьям. Так что вот так отреагировал этот магазин. Ну, если у вас приезжают гости именно смотреть футбол, можно к этому парню подойти огромному, сфотографироваться, очень хорошие фотки, почему нет. И вот как-то отметиться в плане чемпионата мира по футболу. Из нового, значит, у нас убрали вот эти, к сожалению, очень симпатичная выставка мужа и жены из Австралии, художников, которые вот привозили нам всех этих слонов-бегемотиков. Сразу вспомнился Корней Иванович Чуковский, у меня зазвонил телефон. Убрали и теперь поставили какие-то а-ля лего такие игрушки, и сделаны они, я так понимаю, в тюрьмах Нью-Йорка. Ну, какие-то они такие, ну, одна так не игрушка ничего, мишка в цвете Tiffany Blue, запатентованном компанией Tiffany, и даже есть такое NYC, три кубика такое, ну, не знаю, то, что было раньше, вот то, что было сделано художниками из Австралии, на мой взгляд, было намного лучше. Но если вы путешествуете по городам, такие выставки по поводу животных, которые исчезают из Красной книги, они, по-моему, есть и в Лондоне, и в других городах, так что, может, где-то успеете в другом месте посмотреть. Ну и, конечно же, мое замечательно любимое, очень любимое мною место Brookfield Place, вот этот финансовый центр. Я очень люблю туристов приводить туда зимой, когда вот эти фонарики замечательные с исполнением желаний. Мне эта традиция очень нравится, она появилась, ну, не так давно, несколько лет. Вот зимой очень нравится. А у нас сейчас такие росписи на витраже Brookfield Place и при входе, и вот на этой огромной панорамных стеклах с видом на садовый яблочный штат Нью-Джерси. Очень красиво, просто изумительные витражи. Все это, скажем так, ирисы. И, да, в основном это ирисы, цветы ирисы. Очень красиво сделано. Но с
туда прийти, плюс тут и фудкорт, и, конечно, можно посмотреть заодно Oculus, самую дорогую станцию метро и вокзал в мире. Хотя еще нам будет помогать в плане чемпионата мира по футболу, конечно, будет помогать Grand Central, и там тоже готовятся выставить символику, так что везде у нас будет все посвящено именно этому прекрасному событию. Но в Нью-Йорке также готовится, об этом нужно сказать, к наплыву фанатов с разными болезнями на чемпионате мира по футболу. Особенно вы знаете то, что сейчас произошло на круизе. Я уж не хочу негатива добавлять в свою, как я считаю, достаточно жизнерадостную передачу. Обо всем об этом можно почитать в новостях, посмотреть ролики в YouTube. И вот сразу после таких новостей, мне кажется, когда на круизном лайнере заболело сразу несколько человек и были случаи смертельного исхода, то сразу же как-то раз и обыватель уже в круиз не едет. Но давайте вернемся все-таки, как говорят французы, к нашим баранам. Что у нас? Специалисты по инфекционным заболеваниям больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси готовятся к наплыву потенциальных пациентов на предстоящие игры чемпионата мира по футболу. 1 200 000 посетителей со всего мира собираются наблюдать за матчами сборных в Нью-Йорке. Ну а по всей территории США игры Мундиаля, как ожидается, посетят 7 миллионов зрителей, а то и больше. Ну и, конечно, увы, в связи с этим массовым наплывом гостей возникает угроза завоза инфекционных заболеваний, включая вирусные геморрагические лихорадки, туберкулез, корь, гепатит А, хантавирус, малярия. Ну и все это, к сожалению, такие заболевания с высокой смертностью, это все нам рассказывает The New York Post, и врачи будут держать в поле зрения такие экстремальные ситуации, вот обязательно смотреть, что и как, потому что говорит нам доктор Мукерджи, он заведует отделением интенсивной терапии клиники Белавью в городе в нашем, и в октябре 2014 года эта клиника стала известна благодаря лечению единственного подтвержденного пациента с Эболой в Нью-Йорке, доктора Крейга Спенсера, который заразился смертельным вирусом во время поездки в Африку. И вот 500 медицинских работников из больниц Нью-Йорка и Нью-Джерси собрались вместе для моделирования практики госпитализации группы пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. И вот цель таких своеобразных учений состояла в том, чтобы проверить способность медиков работать с портативным биоконтейнером, устройством, используемым для изоляции и транспортировки пациентов с высокозаразными заболеваниями. Это были самые масштабные учения, которые мы проводили, и в них участвовали местные, штатные, федеральные и международные партнеры, сказала Ноэл Алесея, представитель госпиталя больницы Белвью. Большая часть медицинского персонала будет присутствовать на месте во время игр, готовая в любой момент оказать помощь, и десятки машин скорой помощи тоже будут присутствовать, чтобы отвезти пациентов в госпитале. Ну а Белый дом решил создать рабочую группу во главе с Эндрю Джулиани, сыном бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Он должен будет докладывать об обстановке во время чемпионата мира руководству Министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы крупнейший чемпионат мира в истории был также самым безопасным. Вот говорится все это на сайте рабочей группы, но я уверена, что если вы интересуетесь этими событиями, на определенных сайтах можно все это посмотреть, но, как известно, мы все бежим, все, и тогда я надеюсь, что это будет в плане пробок для нас, жителей Нью-Йорка, не очень, ну, скажем так, болезненно, потому как нынешний марафон, который я не против бегунов, наверное, это здорово, но каждый год мне приходится субботнюю работу отменять, потому как я понимаю, что люди не доедут до места, где мы с ними встречаемся.
Потому что марафон, наверное, это здорово, что люди бегают и потом хвастаются своими достижениями в Фейсбуке, но для меня это просто какой-то ужас. И особенно, если в этот день ты работаешь, а потом еще у тебя экскурсия, это я не жалуюсь, это просто нужно заранее о таких вещах знать. Поэтому, если к вам приехали гости города, приехали они или на чемпионат, или просто далеки от чемпионата, все равно смотрите все заранее, потому что будут перекрыты улицы, движение будет, логистика как-то будет выстраиваться под это мероприятие. Это важно. И еще такой лайфхак. Я признаю, что терпеть не могу метро наше. Ну вот не люблю я в него спускаться. И поэтому, когда бесконечно туристы меня спрашивают, ну почему же так ужасно в Нью-Йоркском метро? Потому что я говорю, наше метро создано не для того, чтобы им любоваться, а для того, чтобы ездить. И, конечно же, можно увидеть и крыс раньше в больших количествах, потому что раньше, когда ты еще помню, приехала, как мы узнавали о приближении поезда, ездила я на метро на работу, крысы выбегали. Сейчас, конечно, у нас есть табло, уже меньшее количество крыс, но все равно они есть. Поэтому я вам советую, например, если в Бруклине или в Квинсе у вас остановились родственники, вы не можете им уделить внимание, пусть они едут, время, они туристы, время у них есть, пусть они едут на экспресс-автобусах. Все-таки это чуть подороже, чем если бы они спустились в метро. Не $3, а в 2 раза дороже. Но все равно, вот понимаете, ехать, рассматривать красоты окрестности в таком комфортабельном автобусе намного лучше. Плюс сейчас, слава богу, у нас стали лучше работать вот эти все приложения. И на сайте MTA можно узнать расписание автобуса из вашего района. Я настоятельно рекомендую вот именно для гостей и родственников такую картинку запоминать. И хотя в каждом путеводители. Среди 10 пунктов обязательно есть пункт посетить Нью-Йоркское метро. Я считаю, что это делать абсолютно не обязательно. Но еще раз говорю, это мое абсолютно субъективное мнение. Но вообще старайтесь записываться на экскурсии. Не обязательно ко мне, а к нашему замечательному сообществу гидов, потому что об этом городе можно рассказывать бесконечно, в том числе и со спортивной, такой футбольной точки зрения. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, что ваше футбольное лето пройдет отлично. И, как всегда, в рамках этой программы не только желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, наслаждаться отличными матчами на чемпионата мира по футболу 2026 и общаться с хорошими людьми. Например, с футбольными болельщиками. До встречи!

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Бустрицкая. Верховный суд постановил, что препарат для прерывания беременности мифепристон будет по-прежнему доступен для заказа по почте. Два производителя обратились в суд с просьбой вмешаться в ситуацию после того, как суд нижестоящей инстанции ограничил доступ к пилюлям. В октябре прошлого года штат Луизиана подал иск против FDA, чтобы ограничить право выписывать мифепристон дистанционно. Власти этого южного штата утверждали, что отправка препарата почтой противоречит запрету на аборты, действующему в Луизиане. В начале мая этого года 5-й окружной апелляционный суд вынес решение в пользу штата и временно восстановил действие специального требования, согласно которому таблетированные средства для прерывания беременности могут выдаваться женщинам только при личном обращении. Лаборатория Данка и Gen BioPro обратились в Верховный суд с экстренным запросом, и по итогам его рассмотрения суд приостановил действие ограничений как минимум до четверга, 21 мая. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета могут достигать $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженности. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер. Его также бесплатно установят. Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышения цен вследствие введения пошлин. Потребители в предложенном коллективном иске, поданном в Федеральный суд Сиэтла, утверждают, что платформа собрала сотни миллионов долларов незаконных таможенных расходов, повысив цены на импортные товары до того, как Верховный суд вынес решение. Напомню, в феврале Верховный суд принял решение 6-3, что Трамп превысил свои полномочия, использовав закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения тарифов. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата, но Amazon этого не сделала.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум» каждый вторник
15: с 4 до 5.
17: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
18: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
19: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
20: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
21: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили в передаче «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один человек не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Итак, давненько я не обращался к теме, которую время от времени поднимаю. Сложен, ох, как сложен человек. И начну с вопроса. А надо ли знать, если не все, то как можно больше о людях, которых мы любим, которыми мы восхищаемся, о писателях, музыкантах, художниках, о тех, кто вошел в нашу жизнь навсегда своим творчеством. Я отвечаю на этот вопрос, безусловно, утвердительно. Хотя раньше я думал несколько иначе. И много раз говорил в радиопередачах и статьях, что главное, что человек создает, а подглядывать за ним замочную скважину неприлично и непродуктивно. А теперь тоже, конечно, исхожу из того, что главное, что человек создает. Но в то же время я думаю о том, чтобы лучше понимать творчество, полезно как можно больше знать о человеке. Знать о том, какое сочетание порою несочетаемого позволило ему стать оригинальным и неповторимым. И если говорить о том, что надо знать и не знать о наших кумирах, то мне близки слова Сомерсета Моэма, известного английского писателя, я их не раз уже цитировал в этом плане. «Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей, потому что лучше, чтобы мы о них знали как можно больше, тогда помня, что мы не менее их обладаем недостатками, мы все же можем верить, что и добродетели их достижимы». И почти всю свою журналистскую жизнь я писал и говорил о знаменитых людях. В Москве у меня была рубрика «Классики и современники в Америке». Много лет вел рубрику «Знаменитые люди». Много лет я уже собираю разные цитаты, факты из жизни знаменитых людей. Их можно по-разному интерпретировать, но знать их, на мой взгляд, не только любопытно, но и полезно. Это штрихи к портретам тех людей, которые для нас, ну скажем так, свои по сердцу, близким нам по сердцу. И они еще раз дают информацию, подводят простой и банальной мысли. Сложен? Ох! Как сложен человек, как все непросто и в нем сочетается, прежде чем вылиться в выразительный язык слов, красок или музыкальных знаков. И вот сегодня я продолжаю знакомить вас штрихами к некоторым портретам. Ну, штрихи известны тем, кто этим интересуется, но об этом не всегда принято вспоминать. Как говорится, не за это мы их любим. Но ведь это, ведь частица их жизни. Вот поэтому об этой частице жизни тоже, мне кажется, надо знать. И если этого не знаешь, то, ну, меньше, так сказать, меньше твоих сведений о человеке, которого ты любишь. Гоя, Франциско Хосе Гоя, замечательный испанский живописец и рисовальщик. Его искусство отличалось смелым новаторством, страстной эмоциональностью, социально направленным гротеском. Я помню именно о Гое, впервые, знаете, такой биографический роман прочитал, когда был совсем еще маленьким мальчиком. Прочитал роман о нем Леона Фехтвангера, который так и называется «Гоя». Вот, и после, как до этого я, ну, мне было сколько там лет, я не помню, когда я читал эту книгу, лет 9-10, наверное, вот, и я до этого не знал, кто такой Гоя, после этого его полюбил. Ну, естественно, я много раз видел Гою в разных музеях мира, где бывал. Итак, Франциско Гоя родился в 1746 году, умер в 1828 году. То есть жил 82 года. Для того времени это был, в общем, такой значительный срок жизни, долгая жизнь была у него для того времени. Наследственность. Новейшие исторические данные указывают на очевидную генетическую склонность в его семье к возникновению психоза. Так, дед Гои по линии матери страдал шизофренией. И ранние расследования показывают, что две сестры матери Гои ходили на прием в Сарагосскую больницу, в отделение для душевных больных. Ну, в общем, цитирую из разных книг, сведения из которых я собирал о Гои. Уже с 15-летнего возраста ушные заболевания у него начались. Физически сильный, как медведь, часто впутывался в драки и распри. В 1765 году получил опасную для жизни ножевую рану в спину. В 1781 году публичная ссора с церковной администрацией. Гуи сначала пришел в состояние чрезмерного возбуждения и раздражения, а затем последовала тяжелая депрессия. Болезненное состояние продолжалось несколько лет и парализовало творческую силу Гуи. 47 лет совершенно глухой. Ушное заболевание протекало психотическими, скажем так, явлениями. Во время психозов периоды двигательного и психического беспокойства чередовались с депрессиями. Много зрительных галлюцинаций психотического характера. В 1820 году тяжелая болезнь с неясным диагнозом, возможно, хроническое отравление свинцовыми белилами, как их тогда называли. Всего у Гои было 3 психотических приступа, отличительными признаками которых являлись депрессия, идеи преследования и галлюцинации, наряду с несчастными случаями отягощения, в общем-то, разными маниями. Оставил после себя около 20 детей, но живых остался только один его сын, Хавьер. Возглавлял одну из групп прихожан Сарагосы, постоянно враждовавшую с другими такими же группами. Однажды после сражения, происходившего ночью, на земле остались лежать 3 убитых и несколько раненых. А Гоя, спасаясь от преследования, срочно покинул город. Работал тореадором. Любитель острых ощущений. Снова идет молва о серенадах, поединках, о его ненасытной жажде приключений и бурном образе жизни. Вы представляете, такой великий художник, и одно время работал тореадором. Я другого такого не знаю. Из знаменитых людей, который работал тореадором, прежде чем стать знаменитым писателем или музыкантом, или художником. Итак, продолжаю. Первый раз он перенес страшную депрессию в 1778 году, промучившись около 3 лет. Гоя поправился. Но лет через 10 ему стало совсем плохо. Правосторонний паралич, потеря чувства равновесия, слуха, частично речи и зрения. И пока болезнь не отпускала Гою, он страдал частыми головокружительными галлюцинациями и припадками. О нем была выдвинута гипотеза, что именно в связи со своей способностью писать с невероятной быстротой, Гой был обречен более интенсивно поглощать путем дыхания и даже глотания использовавшиеся им токсические материалы. Вы можете себе представить, уважаемые радиослушатели, что знаменитый художник, у него были проблемы со зрением. Это как у Бетховена были проблемы со слухом. Подводит художника здоровье. Он абсолютно глухой, у него бывают обмороки, растет раздражительность. «Я настолько раздражителен», – пишет он в письме своему другу, – «что невыносим для самого себя». Прежде всего бросается в глаза, что Гоя часто боялся преследования. Вторая ярко выраженная особенность касалась сексуальной жизни Гоя. Бесчисленное количество галантных приключений в Мадриде, к которым он стремился, не испытывая угрызения совести, существенно повлияли на его брак. Третья особенность состояла в том, что он не испытывал социальной гармонии. Будучи молодым человеком, Гоя прославил хвостуном, задирой и драчуном, что многих пугало. Одним словом, у него была дурная репутация. Тип его поведения можно характеризовать как склочный и даже параноидальный. Речь идет о явно психической личности, наделенной соответствующими психопатическими реакциями. Однако более внимательный взгляд на многие факты свидетельствует о проявлении у него признаков депрессии. У художника был рецидивный, спокойно протекающий психоз, бравший свое начало в шизоидных формах, которые уже проявились в юности в виде, в общем-то, ненормального часто психического поведения. Цитата Гои. «Фантазия, лишенная разумом, производит чудовище. Соединенная с ним, она мать искусства и источник его чудес». От эскизов для королевских гобеленов Гоя перешел к жанровой живописи, к быту, но этот быт не в общепринятом смысле, не изображение будничной действительности, а болезненные сновидения, обвеянные жутью и мраком. Кисть Гоя вдруг звучит диссонансом, точно так же, как чья-то другая кисть. Недавно еще казавшийся таким пестрым праздником, его творчество, казавшееся пестрым праздником, отражается теперь в мозгу Гои и без достаточных на то субъективных оснований, как сказка ужаса и безумия. Прошлое и настоящее одинаково производят на художника впечатление мрачной фантасмагории тяжелого кошмара. В гравюрах и рисунках, в росписях дома глухого, так называемого, передает он свои кошмары и галлюцинации. Он порождает чудовищ, созывает колдуньи, он открывает дверь безумию. Ему подвластны формы, которые могут существовать лишь в воображении людей, и, замкнувшись в своей глухоте, он изживает страх одиночества, сражаясь карандашом и кистью с осаждающими его и дразнящими демонами. Тяжелая болезнь, страшные шумы и головные боли, нарушение равновесия отрывают художника на 2 года от работы. Только в начале 1794 года он борется за кисть, но слух потерян и потерян навсегда. Отрезанный от мира, замкнувшийся в себе, 48-летний Гоя начинает острее чувствовать, все глубже понимать и все вдумчивее работать. В середине 1790-х годов в творчестве Гоя происходит перелом. Мрачные стороны испанской действительности встают перед ним во всей их, так сказать, неприкрытой наготе. Случается и так, что больной переносит психические приступы и шизофрении и выходит из них иным человеком. Но без грубого дефекта личности, вынося из бездны психоза, стремление исследовать неведомые ему до того глубины. Возможно, приступы болезни по-своему помогли творчеству Гоя. Гоя будет жить, так и не приспособившись ни к одному из двух миров, ни к миру традиций, ни к миру культуры, то есть без надежного убежища, в непрерывном смятении и неуверенности. Глухота доведет все это до границ патологии, замкнув в томительном одиночестве человека, который по складу своего темперамента должен был жить средою, постоянно чувствовать прикрытие среды, ее давление. Только тогда он откликался, высказывая самые личностные стороны своего существования. А жизненный шок, который подвергает его перемена окружения, дает удивительные результаты, вырвавшиеся из традиций, в том числе из традиций живописи, в которых он жил до этого, обязавшись взирать на все из отдаленных областей рассудка и не принимать первичное. Гоя высвобождает и как бы пробуждает от спячки свою самобытность. Все историки единодушно признаются в падении между переходом Гоя в новую социальную среду и появлением его великой живописи, состоящей из новшеств и дерзновения, которые обгоняют друг друга, стремятся вперед, достигают пределов искусства, приступают эти пределы и пропадают в чисто маниакальном произволе. Ну вот так, уважаемые радиослушатели, это у нас с вами о Гое. А теперь я хочу о замечательном художнике, уже ближе к нам по времени жившем. Это Гоген. Но прежде чем сказать о Гогене, уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить кое-какие цитаты, которые были у меня, когда я рассказывал о Ван Гоге, другом замечательном художнике. Почему именно я хочу это напомнить? Потому что у Ван Гога с Гогеном были, в общем-то, достаточно сложные отношения. И вот такой штрих к Ван Гогу и Гогену тоже, учитывая их отношения. Увидев свой портрет, написанный Гогеном, Ван Гог приходит в нервное возбуждение и восклицает: «Это действительно я, но только сошедший с ума». Вечером того же дня в кафе возбужденный Ван Гог бросает стакан в голову Гогена. Вечером 23 декабря 1888 года во время прогулки Гоген услышал за спиной торопливые шаги и быстро обернулся как раз в тот момент, когда Ван Гог был готов броситься на него с бритвой. Гоген уходит ночевать в гостиницу. И 24 декабря, то есть на следующий день, уважаемые радиослушатели, произошло то, о чем газета «Республиканский форум» сообщила в разделе местной хроники. В воскресенье в 23:00 художник Ван Гог появился в доме терпимости, вызвал проститутку по имени Рошель и дал ей свое отрезанное левое ухо со словами: «Спрячь хорошенько». Затем он исчез. Полиция, поставленная в известность об этом событии, которое можно объяснять лишь безумием несчастного, обнаружила его в собственной постели почти без признаков жизни. Так что я прервал рассказ о Гогене, уважаемые радиослушатели, вот этими, знаете, некоторыми положениями из жизни Ван Гога, потому что, ну, как бы это одно с другим связано. И именно после встречи с Гогеном, которая кончилась таким скандалом, Ван Гог отрезал себе ухо. Итак, уважаемые радиослушатели, итак, Гоген, знаменитый художник, замечательный художник, который, ну, навсегда остался, скажем так, в истории живописи. Французский живописец, создатель новой живописной школы, один из главных представителей постимпрессионизма. Гоген родился в 1848 году, а ушел из жизни в 1903 году. Бабка Гогена, Флора Тристан, женщина незаурядная, наделенная выдающимися способностями и весьма известная среди современников. Дед его, Андре Франсуа Шазаль, у него, как видно, нарушилась психика, писали о нем. Он пытался изнасиловать свою дочь, то есть сестру Губина. Алине было в то время 12 лет. В 1838 году выстрелом в грудь тяжело ранил свою жену Флору Тристан. Так что, видите, наследственность у Гугена была весьма и весьма, скажем так, сложная. Уважаемые радиослушатели, я продолжу передачу после рекламной паузы.
2: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи – проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставят Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Итак, продолжаю передачу после рекламной паузы. Я вам напоминаю, что это, уважаемые радиослушатели, передача «Михаил Бузукашвили плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Но я продолжаю рубрику «Сложен, о, как сложен человек» и говорю о том, чтобы больше, как можно больше узнать о великих людях. По-видимому, полезно знать и некоторые черты их, так сказать, и творчество их личной жизни. И я вот эту часть передачи продолжаю рассказ о Гогене, замечательном французском живописце, и о том, что у него была, в общем-то, тяжелая наследственность. Дед его пытался изнасиловать свою дочь, то есть сестру Гогена, ранил свою жену, то есть мать Гогена. Так что, в общем-то, сложная ситуация была в семье. Что касается самого Гогена, общая характеристика личности. Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей бывало так мало, что останется он без матери, он оказался бы очень одиноким. Работал он на бирже молодости. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более, что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Не только коллеги-биржевики считали Гогена бухой, упрекая его одни в тщеславии, другие в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним, были о нем, ну, скажем так, не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь как, ну, в общем-то, как сам намыло, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением. Гоген нигде не чувствовал себя на своем месте. Всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятым в нем обычаями и любезностями он оставался. Чужим даже своей эпохе, европейскому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное субъективное начало, власть мечты и чувства. 35-летний Гоген решительно порывает с прежним образом жизни, покидает банк и всецело посвящает себя искусству. По существу, вся его последующая жизнь – это история упорного труда, поисков идеала, стремления найти свой живописный стиль, проходящих в обстановке постоянной нужды и неустроенности, которые заставляют художника переезжать с места на место. В апреле 1887 года

улыбнулся, как будто вдруг улыбнулась ему. Он получил наследство, что позволило ему в Париже снять ателье и приступить к работе. Год 1894. Стремясь противопоставить себя окружающей серости, показать, что он не относится к делячеству, практическому миру, представители которого больше всего боялись выделиться из общей безликой массы, Гоген изобретает для себя яркий, бросающийся в глаза костюм. По воспоминаниям его друзей, художник ходил в длинном синем пиджаке с перламутровыми пуговицами, под которым был голубой жилет с застежкой на боку и желто-зеленой вышивкой вокруг воротника. Серая фетровая шляпа с небесно-голубой лентой и белоснежные перчатки дополняли эту пеструю мешанину, отпугивающую добропорядочных граждан от художника. В 1894 году в ссоре с матросами Гоген получает травму. Его спутница Иванка Аннах покидает художника на больничной койке в Британии, уезжает в Париж, расхищает имущество мастерской и бежит. С трудом собрав средства, для этого был организован аукцион картин, Гоген в 1895 году навсегда покидает Францию. На этот раз он уезжает на Таити. И снова упорная работа, борьба за существование, страдания, голод. Год 1897. С каждым месяцем художнику становится все труднее работать. Несчастья с катастрофической быстротой следуют одно за другим. Приступы лихорадки, боль в ногах, головокружение, постепенная потеря зрения лишают Гогена веры в себя и в успех своего творчества. Невозможность с помощью живописи заработать даже на свою жалкую жизнь приводит Гогена к ощущению полного краха. Не в силах вынести все его эти несчастья, Гоген решает покончить жизнь самоубийством. Захватив колоссальную дозу мышьяка, он уходит в горы, чтобы никто не мог ему помешать покончить жизнь самоубийством. Но попытка ему не удалась. Она привела только к одной ночи страшных мучений, в полном одиночестве и без всякой помощи. Утром, обессиленный, он еле приползает в свой дом, еще больше расстроив здоровье, и в течение нескольких месяцев не может избавиться от последствий этого плачевного поступка. Видимо, доза была чересчур велика, потому что когда он уже погрузился в блаженную дремоту, его вдруг вырвало, и большая часть порошка вышла из него. Последний год жизни художника. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что Гоген ушел из жизни в 1903 году. Итак, последний год жизни. Застарелые болезни причиняют художнику жесточайшие страдания. К экземе, которая покрывает его ноги сплошными ранами и почти полностью лишает возможности передвигаться, прибавляется страх перед надвигающейся слепотой. Он одурманивает себя морфием, который уже не облегчает его мук, и только на несколько часов дает забыться тяжелым сном. Представляете, какие болезни были у человека, который, в общем, не был старым еще. Ему было 50-55 лет. Такой возраст, который многие-многие люди сохраняют превосходное здоровье. А у Гогена были такие проблемы. Так что, коль скоро я упомянул Ван Гога, то у Гогена и Ван Гога была очень тяжелая судьба. Их творчество оценили после их ухода из жизни. Вы знаете, наверное, что Ван Гог за всю свою жизнь продал всего лишь одну картину. Гоген был не намного, скажем так, плодотворнее в смысле продажи своих картин. А сейчас эти картины, если они появляются где-то на выставках, где-то на продажах, то эти картины, в общем-то, в принципе, стоят многие-многие миллионы долларов. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я рассказывал о двух художниках, а теперь о знаменитом писателе Стендаль. Анри Мари Бейль, французский писатель, вы знаете, все его, многие, наверное, его читали, «Красное, черное».

0: «Пармская обитель» и другие его книги. Напомню вам, когда он родился, в 1783 году, а ушел из жизни в 1842 году. Наследственность. Отец был замкнутый, скрытный, жестокий, странный человек. К детям относился крайне сурово и жестоко. Так что рано возникло между отцом и сыном чувство ненависти, никогда не угасавшее совершенно. Дома детей не воспитывал, отдавал на стороне бедным священникам. Суровость отца доходила до того, что писатель до 4-летнего возраста был знаком с одним или двумя детьми своего возраста. А отец к другим его не допускал вследствие бреда, подозрительности и преследования. Психопатичности отца Стендаля нет никаких сомнений. Вся его психика вырисовывается по биографическим данным как замкнутый шизоид с параноическим уклоном. Сам писатель Стендаль имел в себе ту же шизоидную с параноическим оттенком натуру, унаследованную им, несомненно, от своего отца. Цитата Стендаля. «В уединении можно приобрести все, что угодно, кроме характера». Как тип, резко реагирующий маленький Андрей определился очень рано. Он любит мать и ненавидит отца. Едва ли найдется психоаналитик, более совершенно литературное выражение которого, в общем-то, отражается в его творчестве, в творчестве человека, которого он описывает. Зная себя хорошо, Стендаль лучше всякого другого сознает, что эта чрезмерная нервная и интеллектуальная чувствительность его гения, его достоинство и вместе с тем угроза для него, так писал о Стендале Стефан Цвейг. Семьи у Стендаля не было. До конца жизни он страстно влюблялся. Разрыв с любимой женщиной всякий раз переживал трагически. Долгое время опасался, что женитьба свяжет его, помешает его творческой работе. Уже в юности выглядел истериком. Тщеславный, позже подагра, неврастения и ипохондрические депрессивное настроение. 1841 году первый инсульт у него был. На склоне жизни его все сильнее мучила подагра. Из высказывания Стендаля: «Писатель не должен думать о критике, так же, как солдат не должен думать о госпитале». Стендаль пользовался целой сотней псевдонимов. Существует диссертация о псевдонимах Бейля, но я напомню, что настоящая его фамилия – Анри Мари Бейль. Так вот, существует диссертация о псевдонимах Бейля, написанная психиатром и объясняющая их изобилие фрейдистскими комплексами. Писал он быстро, ему удавалось закончить роман в несколько недель. Но следующий созревал в нем не скоро. Из всех его современников, может быть, один только Шопенгауэр жил и творил в таком же абсолютном духовном уединении, такой же разобщенности с людьми и с таким же внешним неуспехом, такой же гордый своей обособленностью. Уже одно то, что он никогда не удосужится поставить под псевдонимом, поставить под своими произведениями настоящее имя Андри Бейль, а поставить только свой псевдоним, достаточно свидетельствует о его равнодушии к признанию света. Только в 40 лет он начинает чаще садиться за работу. Почему? Только потому, что его одолевает полнота, что за письменным столом удобнее сидеть, чем в седле. И потому, увы, что нет успеха у женщин. Есть гораздо меньше денег и гораздо больше лишнего, ничем не заполненного времени. Короче, потому что нужно, в общем-то, исходить из этой жизненной ситуации, чтобы избавиться от скуки. Недостаток действительных приключений он возмещает фантазиями и, в конце концов, находит писательство даже занимательным. Но никогда не является у него мысль, что он творит большое искусство, делает историю литературы. Никогда он как художник не становится рабом своего произведения, не отдается ему с маниакальной беззаветностью, как, например, отдавались Бодлер или Флобер. Особенность Стендаля – заимствование сюжетов из чужих романов. Его часто обвиняли в отсутствии воображения. Ну, в общем, вот такая сложная жизнь была у Стендаля, автора замечательных романов «Красная» и «Черная». И еще романа «Пармская», «Красная и черная» и еще «Пармская обитель». Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я о людях, которые далеко от нас жили, Вот. А теперь о человеке, о женщине, которая всем-всем хорошо известна и которая жила сравнительно недавно. И жизни, при жизни еще многих из нас. Это женщина Норма Джин Бейкер Мартерсон. А вы ее все знаете под именем Мэрилин Монро. Одна из самых популярных американских киноактрис 50-х годов. Буквально секс-символ Америки. Родилась в 1926 году и ушла из жизни в 1962 году. Наследственность. Дед по линии матери умер от душевной болезни, вызванной сифилисом в его последней стадии. Бабушка в возрасте 51 года тоже умерла в доме для душевнобольных. Она страдала болезнью сердца с маниакально-депрессивным психозом в качестве сопутствующего фактора. Еще, так сказать, о ее наследственности. Дочь тяжелой истерички и неизвестного выходца из Норвегии, который быстро сбежал от матери, будущей кинозвезды. Мать, за исключением коротких перерывов, будет лежать в психиатрической лечебнице на протяжении почти всей жизни своей дочки, всей жизни Мэрилин. Общая характеристика личности. Прошлое Мэрилин являло собой классический пример фона, который служит основой для формирования пограничных, скажем так, состояний. Так она призналась, что до 19-летнего возраста пыталась покончить с собой и делала это дважды. Один раз она включила газ, второй наглоталась снотворных таблеток. Год 1954, то есть когда ей было меньше 30 лет. Мэрилин жила в окружении полного хаоса. Однажды торчала из чемоданов, шкафов, свешивалась с полок. По всей комнате валялись разбросанные косметические и туалетные принадлежности. Она забывала об элементарных обязанностях, которые выполняют люди в обычной жизни. С ее стороны было множество самоубийственных попыток, гораздо больше, чем известно официально. В 1954 году она вовсе пользовалась медикаментозными средствами, не только снотворными пилюлями, но и с наркотиками, к которым привыкают. Год 1955. Чаще, чем когда бы то ни было, потакала она своему желанию звонить людям глубокой ночью и перед рассветом. Мэрилин уже боялась оставаться ночью одна. Любовь к животным и природе доходила у нее до абсурда, и психиатрам пришлось этим заниматься. На протяжении 4 лет ежедневно принимала по 15-20 таблеток возбуждающих или снотворных средств. Год 1958. В то время и началась незаметная для посторонних глаз за привычным образом другая ее жизнь, раздвоение ее личности, ставшая предтечей ее ухода из жизни. После премьеры «Неприкаянных» она оказалась в учреждении, где закончила жизнь ее мать. Провалявшись месяц в психиатрической клинике, не вернув сна и интереса к жизни, она поселилась в доме на Беверли-Хилл. Свое одиночество и бессонницу она переносила очень тяжело. 1960 год. Наблюдая за пациенткой на протяжении многих месяцев, доктор Гринсон, однако, воздерживался от диагноза, хотя отмечал у нее симптомы как паранойи депрессивных реакций, так и признаков шизофрении. В начале 1961 года состояние Мэрианен резко ухудшилось. Из пристрастия к наркотикам она уже не делала секрета. Друзья видели, как по утрам Мэрилин принимала наркотики, словно совершая некий ритуал. Она, чтобы ускорить действие лекарств, прокалывала капсулы булавкой. Долгие месяцы безуспешно лечилась у психиатров по поводу бессонницы, депрессии, мучительного чувства одиночества, крайней раздражительности, склонности к частым истерическим реакциям. Чувство одиночества у Мэрилин Монро носило патологический характер. Оно ничего не рождало позитивного, творческого, как это свойственно обычно таланту. Анна Фрейд, известный психолог и психоаналитик, дочь Зигмунда Фрейда, при проведении психоанализа Мэрилин Монро установила ей диагноз – истерический депрессивный склад личности. Имеется несколько странных фактов и странных обстоятельств, которые придают таинственность смерти Мэрилин Монро и подкрепляют три версии – самоубийство из-за депрессии, самоубийство из-за несчастного случая, то есть несчастный случай с трагическими последствиями, и убийство. А в самом деле Мэрилин принимала большое количество снотворного, около 40 таблеток, следы которого обнаружили у нее. Однако в желудке их, это в крови у нее обнаружили, однако в желудке их не нашли, как и желатина, который содержался в оболочке капсул. Однажды, когда они расстались в очередной раз, речь идет о Кеннеди, о президенте Джоне Кеннеди, который спешил в Вашингтон, у Мэрилин случился приступ депрессии и страха. В общем-то, и у нее такие приступы случались и с Робертом, это братом Кеннеди. Ей казалось, что он покидает ее навсегда, и после истерики она наглоталась таблеток снотворного. Откачали ее в тот раз чудом. Что же в действительности произошло тот вечер? Сейчас узнать практически невозможно. Может быть, неуравновешенная, избалмошенная голливудская звезда отравилась в минуту отчаяния. Может быть, она просто по рассеянности не рассчитала дозу снотворного, без которого не могла обходиться. Но вы знаете, что у нее с Кеннеди были особые отношения с братьями Кеннеди, и об этом много написано, и об этом много сказано. И поэтому по этому поводу очень много разных версий. Я читал эти версии, но у меня такое чувство, что ни одна из этих версий, многие из которых, скажем так, весьма и весьма острые версии, одна из них, ну, достаточного количества подтверждений не нашла. Если говорить об особенности ее творчества, то почти магическое что-то в творчестве есть такое, чему пока никто не в силах дать определение, что вознесло ее туда, где она пребывала, несмотря на прошлое, которое неминуемо должно сделать из нее шизофреничку, привести в больницу для умалишенных или превратить в валяющуюся под забором алкоголичку. Впервые во время работы над автобусной обстановкой фильм из Нью-Йорка был приглашен психиатр Мэрилин, чтобы наблюдать за ней на съемочной площадке. Так из капризов и страданий получился отличный фильм с превосходной игрой Мэрилин Монро. Так что, в общем-то, сложная жизнь была у Мэрилин Монро, уважаемые радиослушатели. Вот. Ну и заключение о Марселе Прусте. Несколько слов о французском писателе. «В поисках утраченного времени» цикла романов 1871-1922. Это годы его жизни. «Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способности духа». Это одно из его высказываний. у Марселя просто была очень сложная жизнь, и светская среда, в которой сформировался Пруст, наложила на весь его облик печать исключительной замкнутости, еще усугубленной его недугом, тяжелой астмой. Вторую половину своей жизни он вынужден был болезнью почти целиком провести в заперти. Творчески оформляя свою прошлую жизнь, переживая ее вновь, Пруст создал в поисках утраченного времени многотомный роман, который, в общем-то, один из самых выдающихся в истории 20 века. Пруст был болен, ему требовались для работы особые условия. Стены его кабинета были обиты пробкой, но даже в такой тщательной изоляции он не мог работать днем, опасаясь шумов. Если ему случалось покинуть свое жилище на бульваре Османа, где каждая мелочь была продумана и все приспособлены для удобства и тишины, он нанимал в отеле несколько комнат, чтобы изолировать себя от соседей. Немного мог бы о нем я еще говорить, уважаемые радиослушатели, но Марселя просто, повторяю, одного из самых знаменитых художников начала 20 века, в общем-то, у него были очень-очень тяжелые проблемы с творчеством. И эти проблемы нашли отражение в его произведениях тоже. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это была очередная передача из цикла «Сложен, ох, как сложен человек». Передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Всего вам хорошего, всего доброго. Побольше читайте, побольше слушайте музыку, побольше смотрите картин. И всего вам самого-самого хорошего, радости жизни. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Гений кот.
0: Долгище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с, очевидно, Васей. Вася – это бежевого цвета, и Сева – это тот, который не покрыт шерстью. Наша фамилия Каплан. Вчера я перебрал со спортом, честно говоря, и поэтому не ответил на комментарии, которые после шоу были ко вчерашнему шоу, ну, успею сегодня, но там еще была такая ситуация. На Facebook рекомендую посмотреть. На моих глазах пацан, ему, наверное, лет 8, поймал карпа. Вот такого карпа. Причем это пруд такой, ну, огромный пруд, где-то в миле от моего дома. И там форель, карпы водятся, в общем... Праздник жизни. Но на Facebook комментарии, вот интересно, кстати, можно по характеру комментарии понять возраст человека, происхождение и социальный статус. Но я уже надрочился на этот счет. Ничего так, что я сказал, надрочился, потому что это точное русское слово. Так вот, комментарий один был такой: «Ой, что это он такой не сильно хищный, этот карп, там не хватает, не кусает». Ну, в общем... Понятно, что зависть, так сказать, рыбацкая. А теперь переходим к новостям, которые входят в ранжир World Wide с картинками. В России сбили за ночь 651 беспилотник и 5 управляемые авиабомбы. Досталось Ярославлю, при этом в вооруженных силах России стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил. Киев планирует запустить беспилотники по тыловым российским регионам с территории стран Балтии, заявила служба внешней разведки России. И сами понимаете, они вообще почти никогда ничего не заявляют. То есть я за последние 4 с чем-то года, как идет война, не помню, чтобы СВР что-нибудь заявляло. Так что, скорее всего, что это угроза по отношению к Латвии, причем достаточно прямая. Более 20 частных домов в той или иной степени повреждены были сегодня утром при атаке дронов в Новобаваровском районе Харькова. Есть пострадавшие. Путин завтра ненадолго наведается к китайскому председателю Си по горячим следам 47-го. Администрация Трампа создала чрезвычайный фонд урегулирования почти на сумму в 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто утверждает, что федеральное правительство использовало правовую систему против них. Нет, это не суицидальная тенденция 47-го, а все та же месть предшественнику и награда лояльным. Главный юрист Министерства финансов Брайан Морриси ушел в отставку, когда был объявлен вот этот самый фонд урегулирования. Трое мужчин убиты в результате стрельбы в исламском центре Сан-Диего. Двое подростков, подозреваемых, найдены мертвыми. В расследовании, которое рассматривается как преступление на почве ненависти, об этом подробнее позднее. Прокуроры в Миннесоте предъявили обвинение агенту ICE в нападении на венесуэльского мигранта в Миннеаполисе. Достигнуто соглашение о прекращении забастовки рабочих Long Island Railroad в районе Нью-Йорка. И об этом тоже поподробнее позже. Судья Нью-Йорка постановил, что прокуроры могут использовать блокнот и пистолет, найденные в рюкзаке Луиджи Маджионе, в качестве доказательств на его процессе по делу об убийстве генерального директора United Health. Тут интереснейший момент есть один. То есть все, что было, оно как бы сведено на нет. То есть это практически пересуд, потому что вот эти блокнот и пистолет, которые нашли полицейские, они не имели ордера на обыск, когда они его искали. То есть тот феномен probable cause здесь отсутствует. Поэтому новый суд. И новое внимание к Луиджи Маджионе. Уже там появились сегодня cover story в New York Post про трех телок, которые получили Press ID в Бруклине. Это было еще заведено... Легкость получения Press ID в Бруклине заведено было еще при предпоследнем мэре Нью-Йорка. Нью-Йорк Таймс подала второй иск против Пентагона по поводу правил, ограничивающих доступ прессы в Министерство войны. Трамп заявил, что откладывает планировавшийся на сегодня новый удар по Ирану по просьбе стран Персидского залива, поскольку сейчас ведутся серьезные переговоры. Это его текст. Anthropic начала позволять пользователям своей модели искусственного интеллекта Mythos обмениваться данными по кибербезопасности, изменив раннюю позицию. Два сенатора внесли двухпартийный законопроект, да, двухпартийный, большая редкость, в наши дни запрещающий цифровую рекламу азартных игр, ориентированную на людей младше 18 лет. Теперь what's news, business and finance. Лучшей валютой в мире относительно доллара оказался российский рубль. И сказал это не некто по фамилии Медведев, который к теннису не имеет никакого отношения, а агентство Bloomberg. Оно констатировало, что с начала апреля рубль укрепился примерно на 12% и дошел до отметки в $72.60. Этому, простите, 72 рубля и 60 центов за доллар. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. То есть, фактически, наша война в Иране. Присяжные отклонили иски Илона Маска против OpenAI, установив, что он подал в суд против компании генерального директора Сэма Олтмана после истечения срока давности. Об этом подробнее позже. NextEra Energy согласилась приобрести Dominion Energy примерно за $67 миллиардов. Сделка создала бы восточный тяжеловес, обслуживающий Флориду, Каролины, Оби и Вирджинию. Поскольку компании в области искусственного интеллекта зависят от большей вычислительной мощности, ожидается, что спрос на электроэнергию будет расти. Цены на нее родную у нас в Штатах выросли, если вы не заметили, то я вам завидую, на 40% за последние 5 лет. Сделка, вот эта NextEra, Dominion, еще больше повысит цену, создав крупную компанию, которая будет гораздо сложнее регулировать. Чем крупнее, тем сложнее. Обе компании предлагают 2,3 миллиарда кредитов клиентам Dominion в течение 2 лет, то есть счета будут поменьше, что составляет примерно $562 на каждого клиента. Google и Blackstone планируют создать облачную компанию в области искусственного интеллекта, которая будет запущена с капиталом в $5 миллиардов с целью конкурировать с такими компаниями, как Core, Weave. Посмотрите их акции. Основные наши индексы S&P 500 потерял менее 0,1%, NASDAQ 0,5%, а Dow подрос на 0,3%. Министерство юстиции заявило, что прекратит уголовное дело о мошенничестве против индийского миллиардера Гаутама Алани. Дарсана Capital Partners может заработать более $10 миллиардов на инвестициях в SpaceX, когда производитель ракет Маска выйдет на биржу. У них очередной, кстати, срыв полета не получилось вчера. И последнее... Кстати, где у меня эти картинки? Я их собирался здесь выставить. Нет, я их поставил вот здесь, на первой картинке. Да, Кристис выставил на аукционе картину Поллока, она наверху у вас слева, за $181 миллион. А скульптура Бранкузи, она справа, внизу, за $108 миллионов, что подчеркивает доверие к рынку искусств. Теперь наши внутриамериканские дела. Предполагаемые стрелки, в результате действий которых вчера в районе полудня погибло 3 человек возле мечети в Сан-Диего, опознанные как 17-летний Кейн Кларк и 18-летний Калеб Веласкес. Один из подозреваемых забрал оружие из дома своих родителей и оставил предсмертную записку, в которой говорилось о расовой гордости. Кларк учился в средней школе Мэдисона, был выдающимся борцом. Кларк и Веласкес были найдены мертвыми внутри BMW от самострела в нескольких кварталах от исламского центра Сан-Диего. В автомобиле подозреваемых были найдены антиисламские надписи, а на огнестрельном оружии, использованном в стрельбе, была написана «Речь ненависти» со стикером «СС». А наклейка эта «СС», по-видимому, символизирует «Шутштафель». Это парамилитарная организация, возглавлявшаяся Генрихом Гиммлером при нацистском режиме Адольфа Гитлера в Германии. Трое погибших в мечети. Из них тот, что в середине у вас на экране, охранник и отец аж восьми детей, Амин Абдулла, который, по словам полиции, предотвратил еще большее количество смертей, а также еще владелец продуктового магазина и еще один мужчина. И последняя новость. Самые высокооплачиваемые сотрудники компании железной дороги Лонг-Айленда получили более 200 тысяч долларов каждый на оплате сверхурочных и зарабатывали примерно на 100 тысяч больше, чем губернатор штата Кейти Хоку, согласно последним данным. Более 325 работников Long Island Railroad зарабатывают сверхурочно более 100 тысяч долларов в год, помимо своих высоких зарплат, из которых... Из этих 325, 11 получают как минимум вдвое больше из-за сверхурочных. И все это происходит на фоне забастовки 3500 членов профсоюзов этой самой Лонг-Айлендской железной дороги, что вызвало хаос в транспорте, вообще во всем Большом Яблоке, оставив почти 300 тысяч пассажиров в затруднительном положении. Вчера вообще лучше было за рулем не оказываться в Нью-Джерси, то есть там... В то время, когда уже час пик давно прошел, минимум час на въезд в Манхэттен через GW. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
13: Толковище. Прямо сейчас.
5: Да, вчера один комментарий забавный пришел. Я сейчас дословно не помню. Но суть в том, что я все время, значит, готова позвонить и поделиться ассоциациями каждый раз, когда вы заканчиваете очередную историю, но меня унижает ваше предположение о том, что, значит, у кого-то может не работать головной мозг. Примерно так. Ну, слушайте, ну, да что можно сделать? Формат такой, формат толковища, он другим не может быть. Это единственное в своем роде, таких просто нет. И удалось это сделать только потому, что я был хозяин-барин. Всегда у меня был контракт, в котором, начиная с 1997 года, никто, с кем я сотрудничал, не имел права говорить мне, что и как делать. Так что вы имеете дело с образцом свободы, которая не имеет и не может иметь аналогов. И если вы бы меня изменили, то все стало бы серо и пресно, как всегда. Еще реакция посыпалась в текстах, причем без всякого мата от парашистов, потому что они знают, что YouTube просто их не пропустит. Хотя я для справки снял все ограничения на комментарии. То есть можно, если вы обратите внимание, наверное, мой канал «Русский голос Америки» на YouTube — это единственный, где в мой адрес присылаются негативные какие-то резкости. Остальные-то там всеобщая любовь. Все, везде всеобщая любовь. Никакого, ничего. Даже когда идет, скажем, у автора критика любимца определенной части, то эти, кто мог бы быть недовольным, их там нет, потому что их туда не приводит алгоритм. У меня идет борьба с алгоритмом, поэтому у меня всякое, и минусы, и плюсы. И, в частности, текст от пурашиста по кличке Вадим Беркут, пришел текст, что вот твоя аудитория тебя критикует, но он ему простительно, потому что он не понимает, что пожилые люди, которые звонят мне и критикуют, это пена в кастрюле с супом, которую мы с Васей готовим. Если пробовать только пену, то можно просраться. Ну, в принципе, парашисты этим только и занимаются. Теперь, значит, ситуация с тем, что было вчера на бирже. Технологические акции снизились, поскольку инвесторы перекачивают средства из акций, ориентированных на искусственный интеллект. И NVIDIA, которая сообщила о прибыли, упала на 1,3%. Сообщение было на прошлой неделе, а NASDAQ... Значит, соответственно, потому что NVIDIA входит в NASDAQ, упал на 0,5%. То есть заметно присутствие NVIDIA в NASDAQ. NASDAQ – это высокотехнологичная компания. S&P 500, который все больше подвергается влиянию техноакций, упал менее чем на 0,1%. Но это интересная тенденция, потому что солидные финансовые учреждения, такие как Fidelity, имеют активы, ориентированные именно на S&P 500. Пока беспокоиться причин особых нет. Инвесторы обеспокоены тем, что сбои на энергетических рынках представляют угрозу для мировой экономики, и фьючерсы, связанные с нефтью Brent, мировым эталоном, между прочим, выросли примерно до $112 за баррель. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась после закрытия на самом высоком уровне за более чем 2 года в пятницу. Dominion Energy, о которой я сказал в выпуске новостей, касающихся мира в целом, согласилась быть приобретена NextEra Energy. Это одна из крупнейших акций, сделок, вернее, года. И в результате, интересно, так сказать, несоответствие. Акции Dominion выросли на 9,4%, а акции NextEra упали на 4,6%. Это то, что я отмечаю каждый раз, когда происходит вот такое поглощение. И рекомендую вам запомнить это как «Отче наш». Когда большая компания поглощает маленькую, то есть это еще не произошло, но соглашение уже достигнуто, то всегда поднимаются акции маленькой и всегда падают, ну, незначительно, но падают акции большой. То есть здесь можно сыграть дважды. Можно сыграть на повышение маленькой и на понижение большой. И последнее, очень интересно то, что акции United Health Group упали на 70% после того, как Berkshire Hathaway, это компания, кто ее хозяин и основатель, наш телефон студии 718-303-9090, это для первоклассников в бизнес-школе. Berkshire Hathaway поздно вечером в пятницу сообщила о ликвидации своей доли в компании. И это повлияло на акции Health, United Health. Berkshire также сообщила, что приобрела акции Delta и Macy's в прошлом квартале. И Delta и Macy's в результате выросли чуть менее чем на 1%. Но United Health Group в новостях, то есть, в принципе, это должно было произойти... Тут два фактора. Какой из них сильнее, я и бога не знаю. Вот то, что Луиджи Манджионе назначили пересуд, это тот, который убил CEO United Health. В принципе, это тоже могло сыграть роль по части United Health, потому что Луиджи Манджионе – народный герой, он мститель, потому что страховки стоят немеренных денег. Я вчера себе пару стилек купил в башмаке, по большому блату, за $75. Вот. И он убил CEO, это nothing personal, strictly business. Только потому, что, значит, он мстил за тех, кто застрахован. Так что шансы у Манджионе на пересуд, который, скорее всего, ни к чему в плане приговора новому не приведет, они все-таки сыграть должны были какую-то роль на рынке. Вот чтобы, что больше, история с Манджионе или история с... У нас нет никого, кто бы знал, ну, судя по... Если судить по звонкам, если пена не знает Уоррена Баффета. Так, с этим делом все. Теперь следующая история. Закончилось, наконец, это дело, суд Маска против Олтмана. Это борьба титанов. Они, естественно, по деньгам их сравнивать не стоит, потому что Маск, скорее всего, что в ближайший год станет триллионером. То есть, как только завершится выход на биржу его компаний, двух, между прочим. А Сэм Олтман большой миллиардер, но Сэм Олтман, у него еще все впереди, он моложе лет, наверное, на 15, я сейчас не помню. Так вот, девятичленное жюри, как у нас в школе говорили, что такое квадратный член, как это, квадратный двухчлен, не только не знаю, но даже представить себе, как это выглядит, не могу. Это урок математики, естественно. А тут девятичленное жюри, оно пришло к выводу, что Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Олтмана после истечения трехлетнего срока давности. Поэтому суд не вынес вообще решения по существу дела. А самое интересное в этом это то, что Илон Маск, безусловно, имеет обслуживание самых дорогостоящих адвокатов, и они наверняка это должны были знать. То есть результат вот этот, то есть решение даже жюри присяжных, потому что жюри труднее предсказать, а его можно было предвидеть, и можно было поставить на рынках прогнозов серьезные деньги. Но про это мы пока ничего не знаем. Маск подал иск против стартапа в области искусственного интеллекта стоимостью нынче 730 миллиардов долларов. Это OpenAI. Это еще не вышли на биржу. Летом 2024 года. Но присяжные установили, что он был осведомлен о коммерческих амбициях OpenAI, обсуждаемых в его жалобе, еще в 2021 году. Если кто хочет, то может по этому поводу сказать, что думает. Свои мысли собственные. Наш телефон в студии 718-303-90-90. То есть от пены звонков быть не может. Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году. Я об этом рассказывал минимум дважды в разном контексте. Она была некоммерческая организация. И заявленная ею цель была продвигать цифровой интеллект на благо человечества, но не ради прибыли. В это трудно поверить, когда это говорит и делает самый богатый человек на планете, но он хотел, чтобы OpenAI оставался некоммерческой организацией. Вложив туда примерно 38 миллионов долларов в первые годы, то есть в OpenAI, Маск покинул совет директоров в 2018 году из-за стратегических разногласий с советом директоров. Кстати, такое бывает сплошь и рядом везде, вплоть до компании Disney. Это когда ты основатель, а потом компания растет и появляется совет директоров. Они знают лучше, что для компании. У них доли, совокупные доли могут превосходить долю основателя. В общем... Соучредитель OpenAI Сэм Олтман стал гендиректором в 2019 году, начал привлекать деньги от Microsoft, а Microsoft это конкурент Маска по части искусственного интеллекта, если говорить о коммерческой стратегии. 13 миллиардов практически от Microsoft довольно быстро получил Олтман под бюджет OpenAI, и этот ход, по словам Маска, в общем, свидетельствует о том, что OpenAI отклонился от некоммерческой миссии. А OpenAI перешла на коммерческую структуру в октябре прошлого года и готовится к одному из крупнейших первичных публичных размещений акций. По оценке она может стоить триллион долларов. То есть тут тоже не то чтобы к бабке не ходи. Невозможно себе представить, чтобы в тот день, когда они выйдут на биржу, акции не подросли, по крайней мере, до полудня самый высокий рост. Не говорите потом, что вам не говорил Сева Каплан, единственный любитель по части дейтрейдинг, который не имеет никаких для этого лицензий, поэтому я могу говорить, что хочу. Я вот так вот думаю, и все. Теперь следующая история. Да, по этому поводу, если кто хочет, вы можете сейчас или будет поздно высказаться. 718-303-90-90. Это борьба титанов. Потом внуки будут спрашивать: дедуля, ты же был там при этом. Ну, что ты думал? А что я думал? Я в баню пошел. Следующая история. Не у нас только одни порошистики. А пусть тратят 79 центов в минуту бабушкины. Администрация Дональда Трампа объявила о создании фонда на сумму в 1 миллиард 776 тысяч долларов для компенсации людям, которые утверждают, что они стали жертвами Министерства юстиции Байдена, что создает потенциальный канал для направления средств налогоплательщиков, то есть нас, верным союзником и сторонником 47-го президента. Прикиньте, как бы отнеслись, скажем, будучи про-трамповски настроенным к этой новости, если бы это сделал Байден. И если ваше отношение к этому изменилось бы, то с вами не о чем говорить. План этот называется The Anti-Weaponization Fund, то есть само название по себе изумительно. Фонд по борьбе с превращением федеральных агентств в оружие, это то, чем занимается в основном наш ныне действующий президент. Но вот этот план, он появился после, была заключена сделка фактически, на самом высоком уровне. После того, как президент Трамп, в чем суть сделки, он отозвал свой иск, в рамках которого он требовал 10 миллиардов долларов от налоговой службы, от IRS. Причем, по-видимому, это было попыткой обойти контроль со стороны Кэтлин Уильямс, то есть судьи по тому делу, пока президент двигался к созданию фонда для перенаправления налоговых средств своим союзникам и сторонникам. То есть гениальная совершенно схема. Он договаривается, наш президент договаривается, что он не будет нагружать и без того истощенную налоговую службу, а за это дайте мне фонд в 1,8 миллиарда долларов. Это тоже деньги налогоплательщиков. Но не 10 от IRS, а всего 1,8 миллиарда для того, чтобы наградить тех, кто был всегда верен. Что это значит? Как это будет работать? Платежи будут поступать верным из фонда судебных решений Министерства финансов. Это ничем не ограниченный счет, он может подниматься, 1,8 это только для начала, который используется для урегулирования федеральных дел. То есть, если ты верный президенту, человек, и против тебя федеральное дело, то, значит, ты будешь счастлив, потому что получишь компенсацию. Фонд борьбы с вооружением федеральных агентств – это часть урегулирования. А вот это урегулирование – это и есть фактически сделка. А почему он хотел получить 10 миллиардов компенсации от АРС? Ну, потому что у него справедливое было, так сказать, основание для этого иска, потому что АРС допустила утечку налоговых деклараций. Трамп – единственный президент за всю историю нашей страны, который о своих налогах не хотел, чтобы мы знали. Хотя там есть, наверное, наверняка есть чему поучиться, потому что я полагаю, что совершенно легально он уклонялся от уплаты налогов, как делают все бизнесмены, но до определенной степени риска, потому что все зависит от масштабов. Чем масштабнее, тем труднее почему-то. Почему? Чем масштабнее, тем труднее. Кто может ответить на этот вопрос? Пена? Точно нет. Вот, так значит, там были еще гражданские иски, связанные с расследованием по части российского влияния в наших выборах в 2016 году. Кстати, у Стивена Колбера на этой неделе последнее шоу, и в частности он вчера показал, оно, по-моему, позиционировалось как самое худшее шоу Стивена Колбера. У него была сделана программа практически, которая учитывала, что в 2016 году выборы в президенты выигрывает Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп. То есть все уже было готово. Как вот у многих запасливых журналистов, у них готовы статьи, некрологи по поводу людей, которые на сносях, так сказать, вот должны помереть. А потом просто вставляется дата и посылается в газету. Вот. И плюс еще был третий пункт обвинения со стороны президента. Это обыск его резиденции в Мар-а-Лаго. Сам Трамп и его семья получат официальные извинения, но денег не получат никаких по этому делу. А налоговое дело связано с раскрытием информации бывшего подрядчика налогового управления, который был приговорен к тюремному заключению за утечку налоговых данных известных лиц в период с 18 по 20 годы. То есть он, в принципе, был на страже интересов налогоплательщиков. Вот, ну а теперь деньги налогоплательщиков пойдут верноподданным, которые не раскрывают ничего по делам своего кумира. Еще одна, значит, вот эта вот комиссия пятичленная, которая назначается генеральным прокурором, будет контролировать иски до декабря 28 года, то есть считая, что тебя обидели, подаешь иск, получаешь компенсацию из этого фонда 1,8 миллиарда. И Трамп имеет право менять членов комиссии по ходу дела. А фонд создан, между прочим, по образцу программы времен Барака Обамы, когда он был президентом. И та, значит, идея была компенсировать расходы коренных американских фермеров, то есть индейцев, за дискриминацию в федеральных кредитных программах. С этой темой все. Если у вас появились мысли, то, ладно, я про головной мозг говорить не буду. Вы можете сейчас набрать номер телефона студии. Через 30 секунд будет поздно. Именно по поводу услышанного. Потому что здесь все достаточно просто. Я говорю не о деталях, а об измененном там состоянии ума. С одной стороны, логика и факты, а с другой стороны, лояльность. Только Ленина не тронь, да? Да. А у нас есть один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире, можете говорить. Так, ну я слышу только, что вы слышите меня, слышу дыхание, слышу машину. Но не слышу вашего голоса. Теперь тема, на которую вчера у меня не хватило времени. Сейчас попробую еще раз. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.

картинки на этот счет. Ну да, вот это подходит. Он college senior, то есть он учится в Стэнфорде на последнем курсе, там 4 года учится. Стэнфорд — это один из лучших, но не Ivy League университетов страны. И что интересно, очень, это то, что он написал уже книгу, которая называется «How to Rule the World – An Education in Power at Stanford University». То есть «Как рулить миром» – это об образовании по части власти, которую дает университет Стэнфорда. И буквально в двух словах, это эссе говорит о том, что Стэнфорд всегда был убежищем для начинающих технарей, то есть там можно было вырастить себя, но недавние события вывели этот университет в неизведанные территории. Искусственный интеллект – это все, теперь не часть, а все. Мы обсуждаем это, пишет автор, в столовых, на уроках истории, на свиданиях, на встречах с друзьями, в спортзалах и в туалетах общежития. Только искусственный интеллект. Почти все высшее образование вытеснено этой технологией, и Стэнфорд — пример того, насколько далеко это может зайти. Последние 4 года мы с одноклассниками становились объектами эксперимента с очень высокими ставками. То есть Стэнфорд стал лабораторным экспериментом. Так пишет почти что выпускник Стэнфорда. Мы, я заканчиваю, тут сильно пудрить мозг не буду. Мы, пишет Тио Бейкер, первый выпуск колледжа эпохи искусственного интеллекта. Почему первый? Потому что ChatGPT появился на кампусе на 2 месяца после того, как нас приняли в Стэнфорд. Когда мы закончим учебу в следующем месяце, эта технология изменит нашу жизнь совершенно по-разному. Для некоторых это дверь к огромному богатству, но для многих, кто приехал в Стэнфорд 4 года назад, диплом казался гарантированным билетом на высокооплачиваемую работу. Для многих, вот для этих, дверь захлопнулась. Искусственный интеллект навсегда изменил наше мышление и поведение. Вот это вот суть, так сказать, квинтэссенция этой самой статьи. А теперь по поводу ситуации с работой. Вот, скажем, если вы на рабочем месте просматриваете LinkedIn, вы, естественно, не одиноки, но на всякий случай установите ширмочку, если у вас ее и нет, потому что тут можно иметь неприятности на работе до того, как в вашу непосредственную деятельность вторгся искусственный интеллект. То есть, естественно, интеллект может на вас капнуть, что вы подыскиваете себе работу. Но вообще, по статистике, на сегодня примерно 80% профессионалов, то есть те, которые получают за свою работу деньги у нас в Штатах, заявляют, что готовы к новой работе, то есть была бы предложена честь. И примерно половина из них активно пытается изменить направление в этом году. Опрос провела независимая компания Flex Jobs, то есть Flexible Jobs, то есть если есть новое предложение, они занимаются этим изысканием. Значит, почему? Ну, тут несколько факторов. Удаленные варианты, то есть не обязательно ходить на работу, это расширяет поиск. Более высокие зарплаты – это требования. И лучший баланс между работой и личной жизнью. Вот это главная причина, по которым люди хотят сменить карьеру. Но увольнения в сфере технологий и средств массовой информации также заставили некоторых людей искать новые возможности. Вот кто меняет это направление? Средний возраст для желающего сменить, так сказать, карьеру составляет примерно 39 лет. Но некоторые представители поколения X, а это они, склонны также переключаться, согласно данным правительства. То есть это millennials 39, а X это чуть моложе. То есть американцы сегодня в возрасте от 45 до 54 лет имеют в среднем 2,2 работы. То есть не только на 2 работах, но еще на 0,2. Но это среднее. Как старение рабочей силы влияет на все на это? По мере роста продолжительности жизни и роста стоимости жизни все больше бэби-бумеров, это те, которые родились с 1940.

0: 1946 по 1964 годы, работают дольше, оставляя меньше при этом вакансий для молодых специалистов. То есть тут интересный момент, что опыт начинает кое-где давать лучшие результаты, чем молодость. Вот я, например, был, есть такой, очень рекомендую, кстати, это не коммерческое, это так, а для души, есть такой магазин, шоу-рум на 4-й дороге, Blinds to Go, то есть если вы хотите шторы там повесить. И там у них salesman, его зовут Наполеон. И когда моя жена сказала ему, что, извините, говорит, ну, первый раз встретила человека, у которого имя Наполеон, и не могу отделаться от улыбки, когда смотрю на вас. А он ей говорит, а вы не думаете о полководце, вы думаете о торте. Наполеону 70 с чем-то лет, у него нет никаких шансов, что он потерял работу. Почему? Потому что он знает материальную часть, которая была discontinued, то есть там, скажем, brackets для установки штор, которые уже, так сказать, изменена, крепеж изменился, но когда приходит посетитель, который купил lifetime warranty, то есть там все их шторы дают пожизненную гарантию, и говорит, что у него сломалась штора, он не может ее снять, потому что brackets погнулись, те, кто молодые, они не знают, что с этим делать. А Наполеон знает. Так что здесь ситуация Наполеона, она pretty picturesque. То есть она показывает тренд. А вот это явление, когда больше пожилых людей остается на рабочих местах, и тем самым остается меньше вакансий для молодых, оно способствовало увеличению среднего возраста американских работников с 40,5 годков в 22 году до более чем 42 лет в 25-м. По статистике, это за 3 года, это много, это не случайно. Сферы, где за последние десятилетия наблюдался самый большой рост среднего возраста, включают страхование, продажи, недвижимость и сферу услуг, то есть sales в принципе. А какие есть исключения? Исключения очень интересные, это исключение, это тренд нашего времени. Это construction, стройка, это сантехника и другие отрасли, они сталкиваются с оттоком пенсионеров-бумеров от пенсии, то есть они там зарабатывают, и нехваткой молодых новых работников. И по мере роста строительства дата-центров создался резкий рост спроса на электриков и техников. Так что если делать себе профессию, то вместо Стэнфорда, вывод какой? Надо идти в ПТУ, если вы его найдете в Америке. То есть становиться электриком. Там, по-моему, 10 месяцев курса. Теперь экономические спады. Об этом сразу после перерыва на рекламу. Кстати, по ходу, если у вас появились мысли, я про головной мозг не буду, то вы можете набрать номер телефона студии и поделиться ими. 718-303-90-90. А по поводу спадов и неопределенности сразу после перерыва.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
13: «Анкор».
12: Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
7: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
13: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
14: Ждем вас.
15: Radio show. Всего
16: крупного. За него стоят громадные масты.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: Это что, значит, что у Сева Каплана нет аудитории? Нет, это означает, что те, которые не нуждаются в этой информации, это только та самая пена в том самом супе, который готовим с Васей мы каждое утро. А теперь по поводу экономических спадов и неопределенности. Они раньше заставляли уже сильно взрослых, я, кстати, только в эмиграции узнал это слово «возрастной». Говорили раньше старик, сейчас говорят «возрастной». Возвращаться в школу, то есть учиться, чтобы переждать нестабильный рынок найма и вернуться с новыми навыками. Но получается ли какой-то возврат от подобного рода вложений? Центр исследований в области после среднего образования и экономики Американского университета, это там, где училась моя дочка, American University, так он называется, выявил, что хотя некоторые классические высшие образования, такие как фармацевтика, право и медицина, обеспечивают высокую отдачу от инвестиций, то есть вы платите за учебу, это инвестиция в себя, такие области, как психология и социальная работа, часто приносят отрицательную доходность. Но тут есть интересный момент. Вот это то, что мне сказала моя жена, что она говорит совершенно спокойно за свою деятельность как психотерапевта, потому что эмоциональную часть проявлений пациента на данный момент, по крайней мере, искусственный интеллект не идентифицирует. Но у нас в стране масса есть людей, которые позиционируют себя как психотерапевты. Они закончили скоропостижные курсы. Ну, типа того, что было на Y2K в этой истории 2000 года. Программистов печатали за полгода. И потом выяснялось, когда все, так сказать, коррективы были сделаны, что они не программисты. Но кое-кто, кстати, остался на работе в обслуживании, естественно, не в software development. С этим самым, с психотерапевтами, это как покойный Лео Трахтенберг наш, которого знает вся наша пена, это точно. И не только, когда он в начале своей американской жизни пошел к одной даме в Forest Hills, в Бухарской общине она работала психотерапевтом, пользовалась большим спросом. И сказал ей, что вот у него, он женат, у него ребенок, но он чувствует, что он все-таки гомосексуалист, он не знает, что делать с этим, можно ли от этого вылечиться, потому что ему жалко бросать жену и ребенка. И та ему сказала: «Ой, вы совершенно больны, вам надо лечиться, это серьезно, это гомосексуализм, это болезнь». И Лео вышел, там его в коридоре ждал его партнер и сказал: «Пошли. Все ясно, с лечением закончено». Но таких хватает у нас. Есть еще другие причины поступить в аспирантуру, помимо возможности более высокой зарплаты. Например, нетворкинг, получение сертификатов, еще один диплом, который можно повесить, скажем, рядом с портретом любимого президента. И кроме того, некоторые программы MBA предлагают крупные скидки для будущих студентов. А один из хорошо оплачиваемых карьерных путей, по данным Министерства труда, кстати, зарегистрированные медсестры – это, наверное, самое надежное. Средняя зарплата – 93 600 долларов в год. И сектор здравоохранения создал наибольшее количество рабочих мест в прошлом году. И ожидается, что занятость медсестер вырастет на 35% в период с 2024 по 2034 год, то есть за 10 лет. Это много. То есть работа будет. И хотя робот никогда не сможет, скажем, незаметно использовать рабочий принтер, то есть у вас в офисе, для личных целей, для распечатки чего-нибудь со своего телефона, искусственный интеллект угрожает автоматизировать офисные задачи. И работникам офиса нужно это принять во внимание. То есть, например, того, чтобы успеть сменить профессию, опередив угрозу, пока она не материализовалась. Поскольку технологические компании пеняют недавние увольнения в основном на искусственный интеллект, а работа станет становиться еще более автоматизированной, все больше и больше студентов и недавних выпускников стремятся защитить, так сказать, свое будущее от искусственного интеллекта, отходя от областей, склонных к автоматизации. Ну, каких? Ну, информатика, анализ данных. И, в принципе, буквально уходят в поля, да, в поле идут для работы руками. Опрос Gallup показал, что 16% студентов сменили специальность из-за влияния искусственного интеллекта на рынок труда, и 47% задумываются об этом. То есть речь идет о том, чтобы сменить белый воротничок на синие подрукавники. Как там у Маяковского, вот это вопрос, кстати, к совсем не понявшим, о чем сегодняшнее толковище. Какого цвета блузы? Да, синие, то есть go blue. А многие засучивают рукава вместо того, чтобы надеть наручники. На рукавнике, вернее. Значит, около 25% поколения Z рассматривают или уже строят карьеру в ремесле вместо работы в белых воротничках. А многие покидают офисную работу, чтобы обучаться на электрика или на пожарного. Это востребованные профессии, которые вряд ли заменятся искусственным интеллектом. Ну, как он будет тушить пожар? Эксперты по карьере утверждают, что... Как, кстати, по-английски будет «эксперты по карьере»? Те, которые... Ты приходишь к ним на собеседование, он объясняет, на что ты способен, и предлагает тебе идти тем или иным путем. Телефон студии 718-303-9090. Ну, давай, давай сюда, почешу башку. Вася чувствует, кстати, когда подходит время завтрака. Осталось 7 минут. Значит, эксперты по карьере утверждают, что квалифицированные специалисты – это востребованный товар, но только в сфере строительства дата-центров, потому что там нехватка таких специалистов. А компании, такие как BlackRock и Meta, недавно объявили, что вкладывают десятки миллионов долларов в обучение и привлечение профессионалов, именно таких, как электрики и специалисты по оптоволоконным кабелям, то есть прокладка, для строительства их, естественно, дата-центров. Но в целом занятость синих воротничков все равно сократилась за последний год, и экономисты отмечают, что в среднем на таких работах платят меньше, чем на работах, требующих высшего образования. В среднем, все относительно. Не в абсолютном количестве долларов, а в среднем. Хотя я доверяю опросам независимых, непартийных организаций, которые только этим и живут. Но, с другой стороны, попробуй вызвать водопроводчика. Он входит в квартиру и $160 положь на стол. Вот это все, в основном, то, что я хотел сегодня донести до своей целевой аудитории. Осталось 5 минут. Могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. А звонков нет. Кстати, весьма возможно, что у нас не работают телефонные линии. Я к этому уже достаточно привык. Сейчас наберем номер телефона студии, сам себя, как в любимой песне Чапаева. Не, все работает. Ну-ка, сейчас приму звонок сам от себя. Посмотрим, звук будет. Алло, всех привет, это ты? Да, это я. Ну, спасибо, ладно. Хорошего дня. Хорошего тебе тоже. Да, и не забудь кота покормить. Обязательно. Да. Давай, пока. Все работает. Получил текст от... Ну, в принципе, вы можете увидеть, это текст, который пришел в виде комментария к одному из шоу. Александр Господарюк, его зовут. Он пишет: «Сео, вы меня простите, я не выдержал, и если вы не против, задам вопрос. Вот вы прожили много лет в Америке, но вы же помните причины, по которым вы были вынуждены уехать из СССР. И в связи с этим вопрос. У вас развеялись иллюзии? Я не про Америку, я про людской материал. У вас нет ощущения, что, совершив круг, вы, к сожалению, вернулись к началу?» Тут вопросов довольно много в небольшом письме, я поэтому буду отвечать сразу по этому поводу. Я уехал из Советского Союза. Это не всегда понятно, когда ты это делаешь, потому что у нас, я не знаю, 99% это колбасная эмиграция. Они никогда не были диссидентами, они никогда не пострадали за свои взгляды. Они просто переехали за лучшей жизнью. Это нормально. Это гораздо нормальнее, чем такие, как я. Но я задним числом, я, например, понял про себя, что я был врагом того народа. И я уехал от того народа, потому что не хотел быть частью его. Я не хотел, чтобы мой сын служил в армии той страны и укреплял режим, который мне не нравился. А мне тогда, из-за того, что я был инсайдером, это было все сильно не в кайф. Я просто систему ненавидел. Понимаю, что я сижу в тюрьме, но просто решетка не видна. А насчет того, что на круг вернулся, опять-таки, скорее всего, что вы судите по старикам, которые звонят у нас в эфир. Да не, ну, я, во-первых, их люблю, они знают это. Но просто они не могут мне простить то, что я не превращаюсь в затейника в дейкер-центр. Вот, но их не так много. И естественно, что они хотят, чтобы все было понятно, как радиоточка. Так что людской материал, как вы сказали, он везде и всегда одинаков. Потому что психология личности и коллективное бессознательное, то есть речь о группе, о народе в том числе, они имеют основные, так сказать, инстинкты. Это выжить, размножиться и расширить круг. Это три главных инстинкта. Режим здесь совершенно ни при чем. Звонков были, но они отпали. Я надеюсь, что это потому, что интересно, что еще спрашивает Александр Господарюк. А он пишет дальше. Если убрать декорации Америки, оставить только людей и их мотивацию, то получим все то же самое. Он, кстати, прав, но я об этом уже сказал. Многим это обидно, и они или молчат, или врут, что нашли землю обетованную. Я смотрю на устройство Америки, что я вижу. Белое население бесправно. Да, их пока не отстреляли. Трам-пам-пам. Но если ты белый, но не относишься к некой закрытой системе, то балалайку тебе. Вот я не понял, что имеется в виду. То есть, видимо, наверное, из автомата. Максимум – это военный на пенсии или агент полиции. Это максимум за честный и безупречный труд. А все, кто работает на стройке или на себя, да хоть на двух работах, всегда остаются, в конце концов, бездомными бомжами. Но тут сильный перебор эмоционально, и поэтому я это зачитал. У нас только один звонок от бедного незрячего Максика из Ростовской области. Бабушка тратит безумные деньги на его звонки сюда, потому что Максику неведома система спуфинга, которая известна его товарищам, так сказать, по пурашизму, Беркуту, Ринху и Вермахту. Это весь материал оттудышний. А мы с вами подошли к моменту, когда нужно кормить Васю. И обратите внимание, я не призываю вас подписываться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Если вы дослушали до конца и ничего не поняли, то здесь вам никогда не будет информации к размышлению. Ага, это Вася. Всем пока.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. В Кубке Стэнли у Каролины Херрикейнс есть соперник в третьем раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Это финал Восточной конференции. Соперник Монреаль Канадиенс. Вчера в Баффало состоялся последний 7-й матч серии 2-го раунда между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс. Канадиенс лидировали 2-0. После 3-го периода 2-2. Дело дошло до дополнительного времени. И на 11-й минуте овертайма Канадиенс забили победный гол, выиграли серию со счетом 4-3 и сыграют в финале Кубка Восточной конференции за право сражаться в финале Кубка Стэнли с соперник Каролина Херрикейнс. Завтра будет первый матч финальной серии Кубка Западной конференции. Колорадо Аваланж, лучшая команда в Западной конференции в регулярном чемпионате, играет с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. Окей, перенесемся в Швейцарию. Чемпионат мира. Вчера в группах матчи третьего тура, я напомню, в каждой группе по 8 команд, по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Вчера Соединенные Штаты потерпели 2-е поражение в турнире после поражения в первом туре от Швейцарии. Вчера американцы были биты Финляндией со счетом 6-2. Швейцария, хозяин турнира. Команды группы первой этой группы A играют в Сюрихе. Швейцария выиграла у Германии со счетом 6-1 после 3 туров. Соединенные Штаты с 3 очками на 5-м месте. Лидируют Финляндия и Швейцария. 100% результат по 9 очков. В группе B Канада выиграла у Дании со счетом 5-2. Чехия победила шведов 4-3. Турнирную таблицу в группе B возглавляют канадцы. У них 100% результат, 9 очков. На 2-м месте Чехия, шведы пока что на 5-м месте. Вернемся в родную страну, в Соединенные Штаты. Кубок Ларри О'Брайена. Вчера первый матч серии, финал Кубка Западной конференции. Действующие чемпионы и лучшая в регулярном чемпионате команда Оклахома Сити Тандер принимала Сан-Антонио Спёрс. Дело дошло до 2-го дополнительного времени, 2-й дополнительной пятиминутки. Счет гости из Сан-Антонио победили 122-115. Лучшим у гостей был гигант-француз, афро-француз по имени Виктор. Фамилия непроизносимая. Он набрал 41 очко, выиграл 24 подбора. Итак, в этой серии Сан-Антонио лидирует со счетом 1-0. Сегодня, после долгого-долгого перерыва, вступает в борьбу этот финал Кубка Восточной конференции Нью-Йорк Никки Бокерс. В Мэдисон Сквер Гарден они играют с командой Кливленд Кавальерс. На бейсбольных полянах вчера куча матчей. Янки выиграли дома у Торонто. Тампа Бэй выиграл дома у Балтимора. Атланта проиграла в Майами. Метрополитанс выиграли в Вашингтоне. Филадельфия выиграла дома у Цинциннати. На востоке Американской лиги впереди Тампа 31 победа, 15 поражений. Янкис на 2-м месте. 29 побед, 19 поражений. На востоке Национальной лиги Атланта по-прежнему на первом месте, 32 победы, 16 поражений, но уверенно вышла на второе место команда Филадельфия Филлис. У нее 26 побед, 23 поражения. В последних 10 матчах филадельфийцы одержали 8 побед. Моя команда, моя Нью-Йорк Метрополитен, все еще на последнем месте в этой группе. 21 победа, 26 поражений, но Метрополитенс начинают играть хорошо. В последних 10 матчах они одержали 7 побед. Ну и, наконец, мы с вами в туманном Альбионе приходит к завершению чемпионат премьер-лиги. Вчера матч 37-го предпоследнего тура, матч в Лондоне. Моя команда Арсенал вырвала победу у Борни со счетом 1-0. Что происходит? У Арсенала 82 очка, у Манчестер Сити 77, но Манчестер Сити сегодня только сыграет матч 37-го тура. Манчестер Сити играет в гостях с Борнмутом. Если Манчестер Сити победит, то вопрос о чемпионе будет решаться в последнем туре, в предстоящее воскресенье. Если Манчестер Сити сегодня не победит, значит, за тур до окончания чемпионата Арсенал становится чемпионом. Что случится сегодня? Этот матч показывает телевидение, естественно. Восточное побережье, на востоке трансляция начинается в 3 часа. И два тренерских сообщения. Вчера стало 100% известно, что Жозе Моуринье возвращается в мадридский Реал. Он тренировал эту команду до 2013 года. После этого где только Моуринье не работал. Теперь в следующие два сезона, ну, если его не сгонят, он будет работать с мадридским Реалом. Это официально. Что неофициально? Поп Гвардиола покидает Манчестер Сити. Это еще неофициально, но об этом уже сообщается повсюду. Если это произойдет, мы с вами обсудим этот вопрос в предстоящее воскресенье. Гвардиола на сегодняшний день, мы должны признать все, это лучший тренер в футболе. Ну, я имею в виду европейский футбол, Сакер. Если он покинет Манчестер Сити, кто придет ему на замену? Кандидаты уже есть, об этом опять-таки мы поговорим с вами в воскресенье в передаче о спорте с Алексеем Орловым. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, обычное вторничное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Мой друг Вадим Ермолинец будет вам рассказывать, какая Украина плохая страна и какие ошибки совершает Дональд Трамп. Тем не менее, слушайте передачи Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 19 мая. Начну с печальной новости. В Сан-Диего очередная стрельба, попытка массового убийства. Двое подростков попытались войти в мечеть, открыли стрельбу, убили трех человек. Один из них охранник этой мечети. Потом все в машину отъехали от этой мечети на несколько кварталов и покончили с собой. Но теперь возникает вопрос. Мальчикам 17 и 18 лет. Один Кейн Кларк, ну, будем его считать обычным белым ребенком. Второй 18-летний Калеб Васкес. Ну, наверное, латиноамериканец, судя по фамилии. На оружии в машине и в машине найдены надписи с антимусульманской и экстремистской риторикой. Некоторые сообщают из некоторых источников, следует, что на их оружии были даже свастики. Или нацистские символы, неясно какие, но, наверное, свастики. И мотив не установлен, но полиция и ФБР склоняются к тому, что это было проявление исламофобии. Откуда у мальчиков 17 и 18 лет может быть исламофобия? И у меня есть только одно объяснение, оно может быть из дому. И то, что произошло, ну, печально, конечно, все это трагедии. Хотелось бы как-то без стрельбы обходиться в родной стране. Но это, в общем-то, вполне отражает наши внутриамериканские отношения. У нас, когда где-то появляется мусульманская община, то она обособляется. Она не сильно стремится к ассимиляции. Ну, во всяком случае, так я это вижу, и я вижу, и я это слышу от тех людей, которые меня окружают. Не говоря о том, что, например, есть такие города, как Dearborn, знаменитый в Мичигане, где просто люди, собирающиеся в мечети, слушают своих имамов, которые выступают просто с антиамериканской риторикой, с подиумов своих, со своих трибун. И это все это не способствует улучшению отношений. С другой стороны, вот я могу привести пример из собственной жизни. Я когда ходил в клуб настольного тенниса, который находится на Кони Айленд Авеню, он как раз находится в центре пакистанской общины. И когда община отмечала Рамадан, то я видел, эти люди стояли на тротуаре, там поставили какие-то прилавочки и раздавали проходящим какие-то подарки. То есть, причем не своим раздавали, а всем. В частности, я когда проходил мимо со своим рюкзачком, и мне предложили. Значит, я заверяю вас, по мне совершенно очевидно, что я не мусульманин. То есть, они просто хотели таким образом продемонстрировать свои добрососедские отношения. И я должен признать, что я сам слегка опешил и сказал спасибо, не надо. И я видел, что другие проходившие мимо них люди реагировали точно так же. То есть, все-таки это свидетельствует о том, что этот водораздел, проходящий между мусульманской общинами и другими, он не придуманный, он существует. И там, где... И, наверное, об этом говорят, и, наверное, об этом говорили и дома у этих мальчиков. Вот это мое объяснение тому, что случилось. Ну, и если к этому добавить то, что некоторые подростки, они как бы по своей природе легко возбуждаемые типы и легко поддаются пропаганде или каким-то экстремистским влияниям, то вот результат налицо. С другой стороны, мы знаем, что у нас в стране масса людей взрослых, тоже с подростковой ментальностью, поэтому и от них можно ждать чего угодно. Что тут можно сказать по этому поводу? Я не знаю, мне почему-то кажется, что все разговоры о том, чтобы как-то это все примирить, уладить, Америка перемелет, я не уверен. Просто вот, к большому сожалению, приходится это принять как данность. Точно так же, как у нас в стране существует антисемитизм, например, или антикатолические какие-то настроения имеют место в этой стране. Потому что мы знаем, что нападают не только на синагоги, но нападают и на католические церкви. Ну, точно так же теперь в списке можно этот список занести и мечети. Может быть, Бог даст когда-нибудь наши дети или правнуки, они как-то будут жить поспокойно, но для этого им нужно отказаться от их собственной религии, от своих собственных традиций. Хотим ли мы этого? Я, например, от своих детей этого не хочу. И я уверен, что масса моих слушателей, которые хотят, чтобы их дети ходили в синагогу, они тоже хотят сохранять свои традиции. Но поскольку мы будем сохранять эти традиции, то мы будем сохранять этот конфликт. Печальный вывод. Извините, другого нет. Ну хорошо, теперь Сан-Диего, с инцидентом в Сан-Диего мы разобрались. Теперь я хотел бы разобраться с тем, что происходит в Киеве. Значит, вчера имел место массированный дроновый удар по России. Прилетели дроны, в том числе добрались и до Москвы, попали по предприятиям. Я вчера смотрел под видеокаст Елены Требушной, и она, значит, показывала несколько горящих предприятий, дым коромыслом, до неба, черные клубы. Значит, мы знаем, там попали по каким-то предприятиям удачно. И потом показывали несколько видеозаписей, которые разместили в соцсетях, типа ТикТока, какие-то московские девицы, перепуганные насмерть, которые рассказывали, их бомбят. И я не уверен, что это в полной мере демонстрирует. То есть вообще эти так называемые сегодня инфлюенсеры, девицы, которые показывают там, как они губы красят, или как еще что-то они делают такое приватное, и другие, миллионы других девиц на них смотрят с совершеннейшим восхищением и обожанием. Я не уверен, что это люди разумные или как-то способны адекватно оценивать ситуацию. Но, тем не менее, они присутствуют, и до известной степени они передают общую реакцию россиян, которые наконец-то услышали у себя дома, как зудят эти дроны или как взрываются. То есть где-то не очень далеко, и дым идет до неба. И сказать, что, значит, в Москве там объявили, что 3 человека погибли и 12 человек ранены. Возле какого-то проходного какого-то предприятия, где взорвался один из этих дронов. Ну хорошо. Это, конечно, полезно знать людям в Москве, как оно вообще происходит, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что этот удар нанес какой-то значительный урон. Но, тем не менее, он показал, что хотя вокруг Москвы очень мощная противовоздушная оборона, если запускаешь какой-то большой рой этих дронов, то оборону можно пробить. Ну, и, естественно, тут же появляются испуганные, тут же появляются недовольные. Это все так. С другой стороны, масса людей, мы знаем, в России, она поддерживает эту войну, и она относится к Украине крайне агрессивно и негативно, и для них это только подливает масло в огонь. Но тут важно другое. Важно то, что, собственно, и озвучил президент Зеленский. Он сказал, что главная цель была, может быть, не нанесение какого-то значительного удара, но чисто психологическое воздействие на российскую публику, чтобы они не думали, что война только в Украине идет, и по ним тоже может прилететь. И прилетает, как мы видели. Но надо сказать, что эти прилеты, особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям, они имеют место постоянно, и они довольно успешны. То есть Россия ощущает эти прилеты. И не только московские нежные девушки, но и в целом по стране эти прилеты имеют место. Не только, то есть лететь не только в сторону Украины. Ну, конечно, потери эти все совершенно несопоставимы. Теперь, значит, вопрос, какой был смысл в этот раз наносить этот удар по Москве? И тут я вспомнил нашу американскую историю. Думаю, вы это помните, когда у нас обнародовали фотографии знаменитого платьичка, голубого платьичка Моники Левински, то тут же у нас Вашингтон нанес мощный удар по Сербии. То есть сербам пришлось отвечать за адюльтер нашего президента. Для чего это делалось? Ну, для отвлечения внимания. А о чем, как это все связано с российско-украинской войной, это речь идет о том, что посадили на 4 ночи, как получилось, бывшего человека номер один, а именно правую руку президента и его голову, Андрея Ермака, в СИЗО по обвинению в коррупции. И он провел в СИЗО 4 ночи, пока собирали деньги для внесения залога, который составляет 140 миллионов гривен. Это что-то типа 3-3,5 миллионов долларов. И, казалось бы, вот такие все-таки там у них люди состоятельные. Не могли собрать 3 миллиона долларов? Что за ерунда? Почему понадобилось так много времени? Почему второму человеку, не будем назвать его первым, второму человеку страны до недавнего времени пришлось 4 ночи ночевать в СИЗО? Правда, в специальной камере. Я у нас не знаю, есть такое или нет, все может быть. Но, как выяснилось, там можно себе, если ты не хочешь сидеть в плохой камере, а плохие все, то ты можешь купить специализированную камеру, где ситуация чуточку получше. Я не знаю, были ли предложены такие же условия и возможности тем детективам НАБУ, которых, если вы помните, прихватили и посадили, когда НАБУ прикрыли, когда Зеленский прикрыл НАБУ и САП. Ну, это мы предложили. И, значит, его адвокат внес, если я не ошибаюсь, цифра была 9 тысяч гривен, и он сидел в более или менее приличных условиях. То есть, парашу выносили вовремя, я не знаю, что там еще, наверное, на койке одеяло было. Но он вышел такой не сильно помятый из СИЗО, белая рубашечка, костюмчик, все было в порядке. Наверное, там была и вешалка, на которую он мог это повесить, чтобы не мялось. Ну и понятно, что он там, наверное, не с другими сидел, камера была отдельная. Теперь, значит, комментарии по этому поводу. Самое-самое-самое главное из сферы комментариев. Президент Зеленский посадку, вернее, отправку Ермака в СИЗО никак не прокомментировал, молчит. Но, как мы знаем, вот залезного нардепа, железного нардепа Ярослава Железняка, именно Зеленский отдал команду собрать деньги и внести залог. Ну, и этот же железный нардеп, он рассказал занятную историю, что система банковская система Украины продемонстрировала все свои способности, потому что для того, чтобы эти деньги прошли через эту банковскую систему и их принесли и сдали в виде чека, или я не знаю, какого документа, который гарантирует перевод этих денег, понадобилось так много времени, и Ермак сидел за решеткой, и, вернее, провел за решеткой 4 ночи. Теперь, кто вносил деньги? Это очень интересно, и хотя команду вносить дал президент, но, во-первых, никто из политиков, как бы они отодвинулись от этого дела, они деньги не вносили. Кто вносил? Значит, среди, ну, называют нам издания, украинские издания, что основные деньги собрали 7 юридических и 7 физических лиц. Они собрали крупные суммы. Хотя дошло вплоть до того, что объявляли в соцсетях призывы собирать эти деньги. И тут же появилась такая карикатура, или, как теперь говорят, мим. Там стоит такой на этой карикатуре, такой упитанный мужчина в спортивном костюме. И прохожий спрашивает, на что собираем? На дроны, на машины для армии, на еще что-то, на нужды войны. Он говорит, нет, хорошего пацана надо вытащить из зоны. Ну, хорошо, кто вытаскивал? Сергей Ребров, экс-тренер сборной Украины по футболу, внес 30 миллионов гривен. Это поразительно, но видно, Андрей Ермак любит футбол, потому что это именно с его подачи этого Сергея Реброва назначили на пост тренера сборной Украины по футболу. И затем это было адвокатское объединение «Делегата», они занесли 14 миллионов. И теперь небольшая деталь. Владелец этой юридической компании Виталий Марфин. Он бывший сотрудник главного отдела контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Киеве, который был осужден за получение взятки. Такие дела. В общем, освободили Ермака. И, казалось бы, ну, страна, конечно, вот занятно было, я смотрел на «Свободе», Власта Лазар брала интервью, во-первых, брали интервью на улицах людей, как они к этому относятся, но люди посмеиваются, потому что это все уже настолько для них привычно и понятно, что они даже особенно по этому поводу и не возмущаются, для них это как бы норма. Но одно прозвучало интересный, один интересный комментарий касательно того, что бывший начальник номер два Украины, он так долго провел в СИЗО. И почему, ну, я говорил, понадобилось много денег, времени для того, чтобы провести эти деньги через банковскую систему. И в комментариях, один из комментариев звучал так, что у него-то есть деньги, чтобы в сумке их туда принести или в чемодане. Наличные, но неловко, потому что это как бы подтвердит то, что обвинение в его же пользу. Поэтому приходилось действовать легальными путями, и поэтому это заняло так много времени. Ну, я только еще раз могу повторить, представляете ли вы себе такую ситуацию здесь, в Соединенных Штатах, чтобы Трамп оставался на месте, если бы начальник его канцелярии был арестован по обвинению в коррупции. Но это молодая демократия, они еще не дошли до такого уровня самооценки своей деятельности. Такие дела. Ну, хорошо. Я, пожалуй, на этом завершу эту часть своего выступления и объявлю перерыв, после которого мы займемся нашими текущими делами у нас здесь, в Америке. Оставайтесь с нами.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раиса Рос. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Иногда бывает такая ситуация, что деньги нужны срочно. И у нас есть такая возможность, что вы можете получить line of credit. То есть либо line of credit, где просто процентная ставка плавающая, и вы можете ей пользоваться как кредитной карточкой. То есть либо можете сделать, допустим, line of credit, он просто называется fixed second. Fixed second означает, что, допустим, вы на вторую позицию берете себе mortgage. То есть вы можете взять 100 тысяч, 200 тысяч. Как правило, банки дают до 500 тысяч. То есть либо это line of credit, либо вот этот вот C-loan, вот second позиция. То есть и оба вот этих, либо line of credit, либо вот этот фиксированный кредит, который он также дает на 30 лет, значит, он, как правило, идет на вторую позицию. В чем преимущество этих лонов? То есть, как правило, они до 500 тысяч, они идут на вторую позицию. Очень хорошо они для self-employed. Почему? Потому что иногда вам деньги нужны срочно, и если идти в нормальный банк, то они у вас выпьют всю кровь, и у вас, как правило, где-то займет там 30-45, может быть, даже 60 дней, чтобы получить эти деньги. По вот этому вот кредиту, который мы даем, или есть у нас в банке, вы можете получить деньги действительно в течение 5-7 дней. То есть очень быстро, 5-7 дней, и вы можете получить эти деньги. Еще раз, значит, это дается на вторую позицию после первого вашего моргиджа. И доходы, то есть что мы берем для использования доходов. То есть, конечно, это могут быть tax-return, это плюс. Второе, вы можете использовать банковские стейтменты, то есть если вы self-employed человек, self-employed, вы работаете на себя, может быть, у вас 1099 или еще что-то. То есть мы можем использовать ваши банковские стейтменты для того, чтобы вы могли взять этот mortgage. Также, если это у вас investment property, то мы можем это делать как ESTR. То есть, если rental доход будет покрывать ваш первый и второй mortgage, то в этом случае все равно вы можете получить этот mortgage на вторую позицию. Да, там процентная ставка немножко выше.

0: есть если вам нужны срочно деньги, то это как раз выход. Минимальный кредит скор на эти лоны, как правило, 660. Как правило, 660 и выше. То есть есть определенные банки, которые идут до 640 кредит скора, там просто процентная ставка будет выше. И еще важный момент. Как правило, вы можете вытащить до 90% от вашего equity. То есть, допустим, если ваш дом стоит 500 тысяч, то 90% это будет 450 тысяч. Допустим, ваш первый лон, моргидж, 300 тысяч, вы можете взять до 450, то есть вы можете вытащить 150 тысяч долларов. Вот такая вот математика. По всем вопросам, опять же, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа, повторю, звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, и еще одно объявление. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы с вами обсудить вот какой вопрос. Это вопрос войны в Персидском заливе. Подорожание нефти, инфляция и многие другие вопросы, связанные с этим конфликтом. Ресурсы наши, которые тратятся на эту войну, дестабилизированные. Ближний Восток, и перспективы у этой войны неясные, хотя мы знаем, что вот два события произошло там из последних, на которые, я думаю, имеет смысл обратить внимание. Во-первых, мы слышали, что военные действия должны были возобновиться вот просто вчера, но президент Трамп надавил на тормоз, и эти действия не возобновились. И сегодня нам сообщил Нью-Йорк Пост еще одно большое событие. Иран якобы, я подчеркиваю, якобы, это может быть не точная информация, но якобы Иран согласился отдать свои запасы урановой руды, переработанной, которую они там планировали использовать в дальнейшем для создания ядерного оружия или чего угодно такого. Для своей ядерной энергетики, неважно. Значит, этот обогащенный уран они согласились отдать, но не Соединенным Штатам, а России. Но это, надо сказать, какой-то может быть и компромисс, который решит этот вопрос. Во всяком случае, у них не будет возможности уже продолжать работу над созданием ядерной бомбы. И, возможно, оно будет и к лучшему, потому что таким образом, как бы у нас с Россией возникнут новые доверительные отношения, если возникнут, но могут и не возникнуть, потому что мы им не доверяем, они нам не доверяют, ну, обычная история. То есть, возможно, какие-то изменения, но пока их реальных изменений нет, пока есть то, что есть, и из Ирана звучат по-прежнему эти проклятия и угрозы, и готовность продолжать в том же духе. Ну, посмотрим. Ситуация пока не ясна, но я подчеркиваю, для меня это очень важно. Я хочу, чтобы это услышали моя аудитория, что я абсолютно желаю, я осуждаю эту войну, не считаю, что она была совершенно мне обязательна и не нужна, но я, безусловно, сейчас, когда эта война идет, я, безусловно, желаю Трампу победить и объявить себя, как он умеет в этом деле, еще один успех своей внешней политики. Потому что, ну, в конечном итоге это стране пойдет на пользу, если только этот мир будет заключен, судоходство возобновится, нефть снова опустится до 60 долларов за баррель, ну, и все такое, все, что нам нужно. Но вся эта ситуация у меня вызывает вот какой вопрос –

0: Вообще, почему мы должны встревать в эту или в другие войны? Нам, значит, когда мы влезаем в очередную войну, у нас моментально включается наша пропагандистская машина. И они нам начинают рассказывать об ужасах жизни в этих странах. Значит, в Китае плохо, там уйгуров преследуют, еще в России плохо, там инакомыслящих преследуют. В Иране совсем там просто дрова, там дикое, что происходит, там каменный век у них в сознании творится. Они, правда, делают баллистические ракеты, которые летают 4000 километров, и у них дети считаются одними из самых преуспевающих в изучении математики, но помимо этого у них, значит, в голове там полные кошмары, каменный век. Ну хорошо, ладно. Пусть так. Но меня интересует другой вопрос. Вот когда мы говорили о диких странах, которые угрожали Западу, то, ну хорошо, возьмем в качестве примера Советский Союз. Мы там жили, мы знаем, что это такое. Это действительно были дикие страны. Это действительно была дикая страна. Но в какое время? Мы должны это уточнить. В сталинские годы. При этом я там не знаю, она угрожала, не угрожала Западу. Запад, в общем-то, ну да, наверное, угрожала, потому что в годы гражданской войны, если мы возьмем там эту польскую кампанию, то это была, безусловно, эта попытка распространить революцию на Западную Европу. Но кончилось тем, что крепко получили под зад советские военачальники, Буденный, Сталин, Троцкий, и, значит, все откатилось, все это было как бы осталось в стране. Но потом следующая кампания была финская война, ну и хотя там, конечно, отвоевали кое-что, и территории присовокупили, или там, например, захват, возвращение, не захват, а возвращение Бессарабии или захват Западной Украины, тоже, который был результатом, между прочим, договоренности с Гитлером, когда Польша была поделена. Но, в общем, это все были это была контролируемая экспансия, так сказать, и она имела место по согласию с Западом. Но страна действительно была дикая. И, между прочим, не столько из-за этой экспансии. Когда я говорю о дикости, я говорю в первую очередь о миллионах покалеченных жизней, убитых людей, убитых коммунистами, людей покалеченных, причем не только покалеченных, потому что, допустим, они попали в концлагерь, им удалось выйти оттуда живыми, но они вышли оттуда инвалидами, навеки больными. А сознание людей покалечили, потому что когда люди десятилетиями живут в постоянном страхе и боятся слова сказать, то понятно, что их сознание меняется в худшую сторону. Это я понимаю. Но именно поэтому, когда сейчас некоторые трудящиеся называют там Путина фашистом, тогда, или еще, ну, там говорят, что это тоталитарный режим и так далее, то я, безусловно, соглашаюсь с тем, что в России авторитарный режим, однозначно, не о чем спорить. Ну, как-то сравнивать его с Гитлером, все-таки это крепкий перегиб, миллионы в тюрьмах не сидят, во всяком случае, по политическим причинам. Там, может быть, и сидят, кстати, но не по политическим причинам. И, в общем-то, существует у международных правозащитных организаций цифры, по которым не получается, не то что миллионы, даже тысячи не получаются. Ну, сидят, признаем это. Но у нас тоже, между прочим, есть политические заключенные, тоже, между прочим, открытая информация. Википедия в вашем распоряжении, можете всегда проверить. Но режим остался в России авторитарным, но он мягкий. И люди, в общем-то, живут, если судить, например, по экономическим показателям, то для меня, например, было большим удивлением узнать, что в России люди живут лучше, чем в Китае. То есть в Китае у них там быстро растет инфраструктура, у них улучшается их собственное бытовое обслуживание, и уровень жизни поднимается, но только в больших городах. То есть, если ты отъезжаешь там немножечко в деревню, там все, что было раньше, там то и осталось, или приблизительно то же самое осталось. Но по цифрам в итоге в России жизнь, качество повыше, чем в Китае. И теперь вот, ну, я там сказал, что в России режим помягче. Но то же самое можно сказать, между тем, и о Китае. Причем, если в России все-таки, можно сказать, что там существует до известной степени контролируемая, но все-таки рыночная экономика, то и в Китае есть есть там у власти остались коммунисты, которые и не скрывают то, что они коммунисты. Более того, они гордо объявляют об этом. И у них портрет Мао Цзэдуна висит во многих местах общественных. То есть они просто исповедуют свою коммунистическую идеологию. Но в то же время тоже какие-то есть у них там рыночная экономика, есть частные компании, они могут быть квази-частные или квази-государственные, но они понимают, что такое рыночная экономика. И режим помягче. Например, с Мао-Цзэдуновским режимом и временами, когда миллионы людей загубили, этого больше нет. Хотя политические заключенные тоже есть. И вот у них как раз есть сотни тысяч. Но с другой стороны, кого они считают политически репрессированными людьми? Они считают, например, своих уйгуров, которые мусульмане, и, значит, они их как-то ограничивают в правах, и тем действительно не сладко живется. Некоторые из них живут в лагерях в больших количествах. Но, опять же, если мы говорим о количестве репрессированных там, то, ну, как бы производит сильное впечатление сотни тысяч людей, допустим, 400 тысяч человек. А с другой стороны, мы должны помнить, что пропорциональная страна гигантская, там миллиард населения. Поэтому у них и должно, по логике, быть репрессированных больше, чем, скажем, в России, или чем, скажем, в Иране, или чем, скажем, естественно, чем в Соединенных Штатах. Одним словом, я к чему это все говорю? Я это к тому говорю, что эти авторитарные режимы, российские, китайские, иранские, они помягче, чем они были раньше. Хотя со всеми, то есть вы не подумайте, что я их оправдываю. Нет, совершенно нет. Я просто пытаюсь как бы объективно подойти к этой картине. Они, это режимы помягче. Между прочим, оппозиция, если мы исключим из этого списка Навального, российская оппозиция, ей все позволили спокойно уехать на Запад, и они здесь отсюда вещают о том, как они хотят эту Россию раздеребанить несчастно на 20 удельных княжеств, с каждым из которых будет править одна или несколько отдельно взятых американских нефтяных компаний. Гарантов демократии и процветания. Ну, процветание, да, всего остального, это для меня под вопросом. К чему я это говорю? С ними можно общаться, и с ними можно торговать. И Китай просто это подтверждает, как никакая другая страна. Обратите внимание, что сейчас имело место. У нас тут, в нашей родной Америке, годами по телевизору, изо всех утюгов, как это говорят в России, изо всех утюгов нам рассказывают о том, что Китай – это наш геополитический враг номер один. Россия номер два. Ну и потом у нас есть ось зла. Это значит Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Про которую, между прочим, в последнее время совершенно забыли. Категорически забыли и все. Ее больше нет. Ну хорошо, это ось зла. И Китай, значит, он во главе этой оси зла. Это наш геополитический противник номер один. Обратите внимание, поехал Трамп на поклон. У меня другого слова нет. Он поехал на поклон китайцам. И китайцы ему устроили этот театр лилипутов. Там, значит, тебе все и военный парад, и красные ковры, и дети подпрыгивают с цветами. Ну, это кукольный театр, ребят. Ну, к этому нельзя серьезно относиться. Это кукольный театр. Но его затеяли, наверное, много денег потратили. Вы себе представьте, это же репетировали, сколько там, как, сколько, на какую высоту эти дети должны прыгать, в чем они должны быть одеты, сколько цветов им там нужно купить и так далее, и так далее. И это площадь гигантская, вся в коврах. Эти люди, эти военные стоят с автоматами, ходят, шагают. Там хореографы работали китайские, одним словом. Значит, они не ударили, конечно, в грязь лицом, встретили Трампа. Хотя они же тоже считают нас своими геополитическими оппонентами номер один. Но почему вообще это возможно было, что мы называем их авторитарным правительством, авторитарным обществом? Они там коммунисты, хуже не придумаешь оскорбления. Для меня, что коммунисты, что нацисты, мы знаем, это и то, и другое, это зло. И уйгуры у них там находятся в этих лагерях, тут сотни тысяч людей. То есть там плохо. А вот он поехал, я имею в виду нашего Рыжика, и участвовал во всем этом, и сказал, что грандиозный, конечно, парад, и встреча, и все такое. Ну просто друзья, лучшие друзья. Но на самом деле мы знаем, что они друзья. На самом деле это все вот таким образом пытаются жить. Мы пытаемся с ними жить в дружбе. А почему? Я вам скажу почему. Ответ очень простой. Потому что мы не можем туда, наш спецназ не может туда прилететь, как мы прилетели в Венесуэлу, похитить Си Цзиньпина и сказать им, что они должны делать дальше, если они хотят, чтобы остальных похитили. Большой людской ресурс. Ядерное оружие. Ты с такими ребятами не станешь воевать. Это козе понятно. И сколько у нас тут не говорят наши... у нас тут есть диванные, как эта категория людей называется, диванные генералы. Сколько они не говорят про то, что мы им сейчас вдарим по зубам или по рогам, им там мало не покажется. Мы не будем этого делать, потому что у них буквально неиссякаемый людской ресурс. И у них есть ядерное оружие. И поэтому мы не хотим этого. Мы не хотим влезать в это, потому что мы можем проиграть. И, между прочим, то же самое. То же самое имеет место с Россией. Именно по этой причине наши начальнички из НАТО, они затеяли эту войну не напрямую, а они затеяли эту войну, использовав для этого несчастную Украину, мою родину, о которой я очень скорблю, потому что, с одной стороны, это страна, которая получила двойной тяжелейший удар. Во-первых, ее разворовывают, ее собственное варье под начальством, под руководством нынешних ее начальников. И ее еще и уничтожили экономически, и нанесли катастрофический демографический удар. С помощью этой, через эту войну с Россией. То есть попробовали воевать с Россией, использовав для этого Украину. Нашли дурных и, значит, их запустили в бой. Но мы видим результат. В России тоже очень большой людской ресурс и много патронов, гранат, ракет и всего остального этого металлолома, который сейчас падает на голову несчастных украинцев. То есть понятно, что вы... И что бы там ни происходило, Запад воздерживается от прямого участия. Подпитывает эту войну, но воздерживается от прямого участия. Почему? Потому что ресурс огромный, людской ресурс, и есть ядерное оружие. И вот эта вот ситуация, когда у тебя есть ядерное оружие, и у тебя большой людской ресурс, оно позволяет нам понять, почему Иран хочет иметь, хотел уже, может, не хочет, но хотел иметь ядерное оружие. Потому что та же самая история. Огромный людской ресурс, 90 миллионов человек там проживает. И если бы у них еще было ядерное оружие, то я вам ручаюсь, ни Израиль, ни мы никогда бы в жизни не начали эту войну. Потому что действительно, они тогда первым делом бы шарахнули по Израилю, если бы у них только было бы ядерное оружие. Я понимаю, у меня тут есть группа слушателей, которые абсолютно уверены в том, что как только Иран обзаведется ядерным оружием, он тут же ударит по Израилю, а потом по нас. Я с этой теорией знаком, но я эту позицию не разделяю. Я думаю, что они просто хотели иметь это оружие, и хотят, наверное, иметь это оружие, просто для того, чтобы они продолжали у себя там... заниматься проводить в жизни свою политику и делать то, что они хотят в своем регионе. Я не верю абсолютно в то, что они бы стрельнули по нас. Во-первых, у нас есть наша оборона, у нас есть спутниковая разведка, у нас все есть для того, чтобы избежать этого удара. И я думаю, что мы бы и Израиль точно так же бы защитили от такого рода удара. Ну и не говоря о том, логика подсказывает, что... Израиль бы тут же нанес ответный удар и значительно больше силы, потому что у них просто есть ядерное оружие, и мне даже тут раз прозвучало сообщение в эфире о том, от моих слушателей, что у Израиля 90 или там 90 с чем-то ядерных боеголовок. Ну, с такой страной тяжело связываться, и я не думаю, чтобы они не связались. Но, окей, тут дело, я говорю о другом. Я говорю о том, что как бы... Ощущение такое, что ядерное оружие, оно не столько угроза для мира, сколько гарантия безопасности. И если в этих странах есть какие, если в этих странах существуют авторитарные режимы, и они до какой-то степени там ущемляют права своего населения, то это совершенно не обязательно, что мы должны пытаться изменить эти режимы. И визит сейчас, нынешний визит Трампа в Китай, он это как бы подтверждает. Мы же не пытаемся, это мы знаем, они коммунисты, они плохие. Но мы же не пытаемся изменить там режим. Нет, мы с ними очень активно сотрудничаем. И вот у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, что нам лучше, что нам целесообразнее вести с этими режимами плодотворные, развивать плодотворные экономические отношения или объявлять им всевозможные экономические, вводить против них экономические санкции всевозможные, начинать войны против них и так далее, и так далее. То есть воевать или торговать. Значит, вот мой вам вопрос. Мы никого там явно не спасаем. В Венесуэле, это, кстати, еще один пример. Венесуэла, мы там кого-то спасали, мы же тоже о них говорили. Там репрессивный режим, там Мадуро, там коммунисты, марксисты, все в таком духе. Они там свой народ угнетают. И так далее. Оппозиции никакой там нет, она вся преследуется. И все в таком духе. Но мы же там не поменяли режим. Мы оттуда забрали Мадуро и привезли его сюда судить. Но режим-то остался. Там режим тот же самый. И народ там не стал жить лучше. Он живет по-прежнему хреново. Там жрать нечего. Как нечего было при Мадуро, так и сейчас. Там ничего не поменялось. Это я знаю от своих друзей венесуэльцев. Они мне докладывают обстановку в стране. То есть получается, что мы говорим об этих изменениях, о демократии, о распространении демократии по миру, о правах человека и так далее, и так далее. Но на самом деле, как посмотреть, так это все-таки все упирается в экономические и финансовые вопросы. И отсюда у меня вопрос, какой смысл их угнетать и с ними воевать? Не имеет ли смысл лучше с ними торговать? И вот мой вопрос к вам. Значит, если вы считаете, что лучше все-таки с ними торговать, то наберите номер 888-222-1131. А если вы считаете, что с ними все-таки лучше воевать, и то наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. Ваше мнение для меня очень важно. И, естественно, желающие выступить по этому вопросу, я еще, наверное, один звонок успею принять, могут набирать номер 718-303-90-90. Нет, 1 минута осталась, уже наберитесь терпения, послушайте новости, и потом, вот я вижу, уже звонят. Ну, я... Ну, хорошо. Нет, не получилось. Ну, хорошо. Еще раз, 718-303-90-90. Это телефон в эфире, и я весь следующий час я хочу посвятить этому вопросу. Торговать или воевать. И еще раз вам напомню телефоны для нашего антинаучного опроса общественного мнения. Если вы считаете, что лучше торговать, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что лучше воевать, и объяснять им потом, что они должны делать, набирайте номер 888-222-1132. Все, сейчас я объявляю перерыв, новости, и после этого будем говорить с вами.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: Студия с новостями, Наталья Бухлицкая. Глава ВОЗ призвал не прекращать наблюдение за контактными лицами по хантавирусу. Сейчас признаков широкого распространения болезни нет, но ситуация может измениться. Все пассажиры и члены экипажа круизного лайнера «Хондиус», на борту которого ранее произошла вспышка вируса, покинули судно. Многие из них отправились в страны проживания. У 25 членов команды, сошедших с судна последними, симптомов заболевания нет. Пассажиры, покинувшие судно на прошлой неделе, будут находиться на карантине до 21 июня. По последним данным, умерли 3 пассажира – супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров. На юге Калифорнии у города Сими-Вэлли недалеко от Лос-Анджелеса вспыхнул пожар. Это произошло на обширной территории, покрытой кустарником. Местные власти сообщают, что уже есть случаи возгорания жилых домов. Эвакуированы более 20 тысяч человек. В нескольких километрах от фронта огня находится президентская библиотека и музей Рейгана, которые уже закрыли для посетителей. Сотрудники Long Island Rail Road продолжают бастовать. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством TA по вопросам зарплаты. Они требовали повышения на 5%. Около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. МТА сможет предложить лишь ограниченное автобусное сообщение утром и вечером. Власти призывают жителей работать удаленно. Полиция Каталонии задержала Джонатана Андика по подозрению в убийстве отца, основателя сети магазинов одежды «Манго» Исака Андика. 71-летний предприниматель погиб в декабре 2024 года при падении с обрыва. Изначально смерть рассматривали как несчастный случай. Какие-либо подробности дела пока неизвестно. Но перед той поездкой в горы сын попросил телохранителя своего отца оставить их наедине. Исак Андик основал «Манго» вместе с братом Нахманом в 1984 году.
2: Погода на Дэвидсон Радио.
5: Сегодня в Нью-Йорке по-летнему жарко и знойно. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту плюс 33 градуса по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
7: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский в «Эрудите».
10: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я напомню, вопрос такой, что вот мы знаем, что в мире существуют авторитарные режимы или репрессивные режимы. Ну, скажем, вот Венесуэла или Иран или Северная Корея – это репрессивные режимы, и Китай или Россия – это авторитарные режимы. Но в целом там люди живут не очень плохо. И что нам, как нам быть, воевать с этими режимами или лучше нам торговать с этими режимами? Телефон у нас в студии 718-303-9090. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, у меня к вам такой вопрос. Здравствуйте, доброе утро. Если сегодня я вам скажу, что с завтрашнего дня я получаю лайсенс на покупку оружия и убью вас и вашу семью, ваши действия, включая Славика, с которым вы гуляете, ваши действия.
1: Я на всякий случай вам сообщу, что Славик у меня больше нет. Но,
2: извините, пожалуйста. Извините,
1: я вам скажу, да, если хорошо. Вы мне скажете, что вы меня собираетесь убить, я сообщу о вас ФБР. Что еще я могу сделать?
2: А ФБР скажет, вот когда убьет кого-то, тогда и приходите. Но так вы отвечаете. Израиль потом ответит. Вы говорите, Израиль может сильнее ответить. Да, может.
1: Может. Ну хорошо, но я думаю, что если, поскольку они не ну хорошо, мы возвращаемся к этому разговору, который основан на вашей персональной логике. Но у меня есть ваша логика, моя логика явно не совпадают. То есть вы верите в то, что вы... Подождите секунду. Одну секунду. Не, я так не могу. Мы говорим тут по очереди. Значит, я возвращаюсь к этой теме еще раз. Значит, вы считаете, то есть вы уверены в том, что если, как только у Ирана будет ядерное оружие, он тут же стрельнет по Израилю. Моя логика другая, и не только моя. Здесь много народу в этой стране именно так и считают. Мы считаем, что эти страны, у них есть своя внутренняя и внешняя политика, во всяком случае, в своем регионе, и они хотят эту политику реализовывать. И все. Точно так же, как у Израиля, у нас, у России, у Китая. Это то, что мы делаем. И я не верю, что это должно быть поводом для войны. И вот я вам приведу другой пример. Логика, не логика. Всегда, я понимаю, что у нас вот Израиль – это камень преткновения. Но я вам предлагаю другие примеры. Вот мы знаем, что когда Трамп туда приехал, ему Си Цзиньпин сказал простым китайским языком: ребята, не трогайте Тайвань, это наша территория, это наша сфера влияния. И мы не хотим вашего вмешательства. И он попросил лично нашего Рыжика, чтобы мы перестали вооружать Тайвань. Потому что, послушайте, давайте посмотрим на эти вещи, на это трезво. Ну, если, допустим, Китай захочет захватить Тайвань силой, ну, вы считаете, что мы можем вооружить тайваньцев до такой степени, что они смогут защитить себя от Китая? Это же смехотворно. Это не обсуждается. Конечно, нет. Они маленькие. У них ресурс другой. Но я понимаю, это демократия. С этой точки зрения это все печально, если им прикроют их демократию. Они считаются второй по свободе стране в своем регионе после Японии. Я это понимаю. Но в то же самое время, если Китай захочет захватить Тайвань, вы считаете, что мы должны влезть в эту переделку и воевать с Китаем для того, чтобы Тайвань не стал китайской территорией, чтобы сохранить там демократию? Ну, я не уверен. Ну, и, окей, вот давайте остановимся на этом вопросе. Давайте на одну секунду забудем про Израиль, потому что я понимаю, что тут у меня такая аудитория, она готова умереть за Израиль, но на расстоянии от Израиля, здесь, в Америке. Ну, хорошо, давайте поговорим про Тайвань, мне это понятнее. И мне, не просто мне это понятнее, мне кажется, что вы будете объективнее оценивая ситуацию с Тайванем. Если Китай решит прибрать Тайвань к рукам, вы считаете, что мы должны вмешаться и начать воевать с Китаем, с их ресурсами? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, меня зовут Михаил. Вы сами сказали, что обзаведись Иран ядерным оружием, их нельзя будет тронуть. Но Иран не как Северная Корея. Иран экспансионистское государство, и они действуют через свои прокси. И можно только догадываться, каким образом их будет активность увеличена. Но их при этом нельзя будет тронуть. Это первое.
1: И а почему нельзя будет трогать? Я знаю, Израиль воюет с их прокси все время.
3: Я договорю, потом вы скажете. И это относится не только к Израилю. Это относится вообще ко всему окружению Ирана. Это первое. И второе. Вы вот нудите просто про повышение цен. А Америка...
1: Дегуляй, приятель. Значит, я снова предлагаю вам простую задачу. Значит, по поводу... Они усилили там финансирование прокси. Израиль воюет с окружающими его странами с первого дня своего существования. Мы, безусловно, в этом конфликте на стороне Израиля, не о чем говорить. Это все понятно. Но, знаете, есть, я вам процитирую поэта, где есть повод для печали, там ошибка в начале. Я не говорю, что создание еврейского государства – это ошибка. Это, но в начале создания, в создании еврейского государства заложен этот конфликт. Потому что все окружающие страны были против этого. Это фундамент этого конфликта. Они не могли это принять тогда, и многие из них не могут это принять по сей день. То есть этот конфликт неизбежен. Просто потому что он заложен. Он заложен в историю этого государства. Это как бы то, что называется здесь по дефолту, вы должны принять. И эти иранские прокси, они воюют с Израилем, Израиль воюет с ними, они наносят безостановочные удары по палестинским территориям, они наносят удары по Ливану, по Бейруту, Хизбалла, Хамас. Это они бьют по ним постоянно. Без остановки. Мы можем посочувствовать этой ситуации, и мы не просто можем, мы безусловно, мы сочувствуем, сердце кровью обливается, когда ты смотришь на все это, на все эти теракты и так далее, и так далее. Сердце кровью обливается, я это все понимаю прекрасно. Но мы должны понять, что это было заложено с самого начала в это. Этот конфликт был с самого начала в это заложен. Я вам говорил, у нас когда эти двое малохольных мальчиков 17 и 18 лет начали стрельбу в мечети. Вы думаете, это последний случай стрельбы? Нет, это будет продолжаться, потому что религиозные конфликты неразрешимы. По дефолту неразрешимы. И всегда находятся экстремисты, которые готовы их продлевать. Но я еще раз говорю, давайте на секунду оставим Израиль. Я понимаю ваши чувства к нему, и я вас прошу понять мои чувства к нему. Я однозначно поддерживаю эту страну, их право на существование и так далее, и так далее. Все, такой же в этом плане мы как бы находимся в одном отряде партизанском. Я говорю о другом. Должны ли мы влезать в каждую войну по каким угодно причинам? Как, например, мы не влезаем в войну с Китаем. И Трамп сейчас поехал на поклон туда, к Си Цзиньпину. А сегодня к нему на поклон, между прочим, приехал Путин. Я не знаю, ему там такую же устроят встречу или нет. Скорее всего, нет. Но мы должны, на всякий случай я вам сообщу, что Путин 25 раз ездил в Китай для того, чтобы добрососедские отношения устраивать. И когда я говорю 25, это я не просто сказал цифру для того, чтобы произвести впечатление. Он реально туда ездил 25 раз. Ну, ему тоже там устраивают, может быть, не такой роскошный прием, но устраивают. Потому что эти страны заинтересованы в друг друге, и они хотят жить в мире. И если Китай захочет распространить свое влияние на Тайвань, я вам руб за 100 даю. Путин не будет им мешать. И у меня к вам вопрос теперь именно по Тайваню, потому что этот вопрос поднимался во время встречи Трампа с Си Цзиньпинем. Мы должны влезать в войну с Китаем, если Китай захочет прибрать к рукам Тайвань, или не должны? Вот это вам вопрос. Теперь я, кстати, готов объявить вам первые результаты нашего голосования. 77% считают, что мы все-таки должны торговать, а не воевать. 23% считают, что надо воевать. Хорошо. Так, теперь предоставим возможность выступить вот этому трудящемуся. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Борис. А мне кажется, вы сравниваете квадратное и соленое. Дело все в том, что
1: может
4: я
1: быть.
4: Про Израиль говорить не буду, и про Тайвань не буду. Вы сравниваете Китай и Иран. Китай не государство-террорист. Китай не спонсирует Хизбаллу, Хамас и всех остальных по всему миру. Поэтому с Китаем сравнивать эти вещи невозможно. Если у Ирана появится ядерное оружие, то завтра Иран может этот пролив заблокировать и сказать, знаете, давайте будем платить. И тогда уже никто ему сделать ничего не сможет, потому что у него ядерное оружие. И то, что сейчас делает Трамп, я считаю, это просто война на опережение. Просто, потому что если будет ядерное оружие, уже тогда будет поздно. И тогда Иран будет спонсировать любую террористическую организацию в мире, которую он только посчитает нужным. И сделать ему ничего нельзя будет. Конечно, он не будет бить по ядерным оружиям по Америке, я считаю, что это глупость. А пока их не придавят уже до края. И не будет бить по Израилю тоже, когда, пока их до края не придавят. Но он будет диктовать не только Ближнему Востоку, а будет диктовать всему миру только то, что он считает нужным. Брать деньги, спонсировать терроризм и так далее. Вот я вот так думаю.
1: Ну хорошо, вы прекрасно думаете. Я ценю людей в собственном мнении. Теперь я вам позволю себе возразить. Ваша логика мне абсолютно понятна. И как бы, ну, все вроде бы правильно. Значит, по поводу финансирования терроризма. Значит, если китайцы сотрудничают с руководством Венесуэлы, потому что и те, и другие как бы марксисты, то они таким образом финансируют руководство Венесуэлы, которое ведет антиамериканскую политику. Как, например, у них там есть такая практика, о которой у нас тут не все знают, но я знаю от своих венесуэльских друзей. Венесуэльское руководство, оно берет своих уголовников и сгружает их в Соединенные Штаты. Это тоже терроризм своего рода. У нас вообще на нашу преступность очень влияет количество уголовников, которых нам заводят из Латинской Америки. И Венесуэля — это государственная политика. Они берут людей из тюрем, берут их родственников, дают им бабки и подвозят к границе. Откуда они уже сами добираются к нам? Китай с ними торгует. То есть они не дают им оружие, например. Но они таким образом финансируют их антиамериканскую деятельность. Поэтому мы можем в этом обвинить китайцев. Потом, повторяю, у них там они репрессируют своих уйгуров, они там у них сидят в этих в лагерях по перевоспитанию. Это тоже такая деятельность не очень. Ну, мы ее не можем назвать террористической, но она крепко репрессивная. Но мы с ними не станем воевать. Теперь смотрите, по поводу того, что если у Ирана появится ядерная бомба, он тогда блокирует Ормузский пролив. У Ирана нету сейчас ядерной бомбы, но он блокировал Ормузский пролив. И он это сделал только после того, как мы и израильтяне нанесли по нему совместный военный удар. То есть они не были инициаторами блокировки Ормузского пролива. Они это сделали после того, как мы начали против них войну. Но скажите, что это не так?
4: Дело не в этом, дело в том, что у них не было ядерной бомбы, правильно, поэтому они это не делали. Сейчас у них безвыходное положение. А если у них будет ядерная бомба, никто не знает, что они будут делать с этим. А теперь по вопросу Венесуэлы. Венесуэла не государство-террорист. Да, оно спонсирует боевиков, да, оно спонсирует, но, во-первых, это масштабы не те. Во-вторых, с Венесуэлой Трамп вот это и попытался сделать, выдернуть оттуда человека, который этим руководить, может, там придет другой человек. То, что вы говорите, там голод, да сколько прошло времени после того, как выдернули этого человека? Разве можно за полгода все переделать, все перестроить, и жить красиво, счастливо. И разве такое может быть? И китайцы опять, китайцы против Америки, они не хотят уничтожать. Они выигрывают себе торговые отношения и стараются быть геополитической страной, второй в мире, первой в мире, неважно. Но это не идет о уничтожении людей, не идет разговор. Они не покупают оружие, не бьют Хизбалле, они не вооружают группировки вот такие. Да, они вооружают страны, которые торгуют со странами, которые против Америки. И они против Америки. По-моему, тут все естественно, логично, и мы с этим боремся. Но вы не сравнивайте, опять же, Венесуэлу, не сравнивайте Китай и Иран. Ну, это абсолютно разные вещи.
1: Я вот... Ну, как, хорошо. Ну, хорошо, спасибо вам за звонок.
4: До свидания, и вам.
1: Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вы знаете, меня немножко удивляет. Вот люди рассуждают, как будто они в виртуальной реальности. Иран будет им, может иметь атомное оружие, Иран может блокировать Ормузский пролив. Это уже все случилось. Иран уже давно блокирует Ормузский пролив. Он уже победил войну с Соединенными Штатами. Уже год назад нам Трамп говорил, что уничтожены переизбор запасов, и теперь оказывается, что они у него есть, и атомная бомба у них будет. Я не понимаю, почему люди не видят реальность.
1: Окей. Ну хорошо, спасибо вам. Слушайте, люди не видят реальность. Я не знаю, почему они не видят реальность. На этот вопрос у меня ответа нет. Слушайте, мы все находимся под влиянием каких-то более информированных сил. Я помню, как в начале этой русско-российско-украинской войны, как у меня здесь просто на моем шоу народ дружно меня ненавидел и при этом цитировал Арестовича. Это для них был главный источник знаний. Они других знаний они не хотели принимать. Где сейчас тот Арестович? Где сейчас их мнение? Все кончилось. Но так же я и сейчас понимаю, что точно так же у людей может кончиться мнение, когда, я не знаю, когда ситуация в мире поменяется или у них источник знаний их поменяется. Мне кажется, что... Ну, потом еще одна деталь, которую, мне кажется, важно отметить. Мы по дефолту как бы кому-то симпатизируем, а кому-то не симпатизируем. То есть у нас есть свои внутренние геополитические противники. Мы, значит, им находим место в своем сердце или за его пределами. Потом мы вольно или невольно мы выбираем источник информации, который наши эти преференции поддерживает. Таким образом, одни люди ничего не могут слушать, кроме Fox News, а есть люди, которые ничего не могут слушать, кроме MSNBC. И, значит, дальше происходит то, что происходит. Ну, хорошо, я даже не стану этого скрывать. У меня тоже есть свои источники информации, которыми я пользуюсь постоянно. И для меня это источники информации, это уважаемые люди со званиями, со знаниями и так далее, и так далее. И я, может быть, я могу сказать, назвать себя их воспитанником. Ну, потому что они университетские профессора, поэтому, а я их студент. Я даже не стану этого отрицать. Это, потому что они для меня звучат убедительнее, чем те люди, которые вот сейчас говорят, что если у Ирана будет ядерная бомба, то первое, что они сделают, они ее сбросят на Израиль. Или начнут шантажировать мир. Они могут, безусловно, я согласен, может быть, именно так и будет. Они, может быть, это сделают, но, может быть, и не сделают. И логика подсказывает, что не сделают. Потому что как только они сбросят на Израиль атомную бомбу, к ним прилетит тоже бомба. Или не, вернее, не сбросят, а попытаются сбросить. Им тоже прилетит обратная бомба из Израиля. Причем не одна, а много. И что бы вы там ни говорили про их дикое сознание, или про этого их аятолу и так далее, и так далее. Все эти религиозные их влияния и так далее. Они, безусловно, там имеют место. Но они, тем не менее, все хотят жить. Именно по этой причине на Западе сегодня есть 4000 семей из иранского руководства, которые проживают в Лондоне, в Лос-Анджелесе и в других красивых местах. Не говоря о том, что и в самом Иране есть коррумпированные представители руководства, их семей, которые живут там значительно в разы лучше, чем простое население. Ну, как в любой другой стране. Окей, послушаем наших трудящихся. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Владимир, вы сегодня задали два вопроса. Первый вопрос, откуда у этих мальчиков такая исламофобия? Хотелось бы ответить быстренько. Я полагаю, что у этих мальчиков нет никакой исламофобии, потому что вы знаете, что фобия обозначает страх, боязнь. А у них никакой боязни нет, если они пошли на это дело со стрельбой. Так же, как у украинских нет у ребят фобии, русофобии. Они не боятся и нету страха перед Россией, что они доказывают. Так что с определением, наверное, я прав. А вы говорите, фобия – это ненависть.
1: Ну, я не знаю, как одно с другим это совместить, но я попытаюсь. Когда говорите, так же у украинцев нету страха перед русофобией, или перед, я не знаю, но я предполагаю, вы имели в виду перед Россией или перед российским влиянием. Я вам так скажу, вы глубоко ошибаетесь, потому что если мужчины призывного возраста миллионами бегут с Украины на Запад, то это означает, что фобия и есть. Если больше 200 тысяч, только по официальным данным, сбежало уже из воинских частей после мобилизации, это говорит о том, что фобия есть. Теперь по поводу этих мальчиков. Значит, я еще раз говорю, они там в их машине нашли на оружии, они там своим, каким они пользовались, они там написали какие-то антиисламские лозунги или высказывания. Ну хорошо, вы это называете, вы считаете, что это исламофобия? Ну хорошо, но факт то, что они мусульман не любят, вернее, не любили. И они пошли снизить их количество в нашей стране. И на 3 человек снизили. Это называется не исламофобия, но я не знаю. Может быть, это называется как-то иначе. Не стану спорить. Хорошо. Хочу сделать небольшое, но важное объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Кони Айлд-Эвеню и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое красивое здание на квартале. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует совершенно безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия. Суперсовременный офис. Я там был и пользовался его сервисом. Увы, из своей далекой Флориды не могу там побывать в ближайшее время. Ну ничего. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к обсуждению нашего вопроса.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
12: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
15: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И мы продолжаем сегодня выяснять вопрос. Что лучше? Торговать со странами с авторитарным режимом или же лучше с ними воевать? И последний, по последним данным нашего антинаучного опроса общественного мнения, у нас 77% по-прежнему, цифра держится на том же уровне, 77% говорит о том, что лучше все-таки с ними торговать, а не воевать. Теперь, вы знаете, я тут вот во время перерыва подумал и решил, что вот когда, например, у нас, когда вот тут им позвонил товарищ и говорит, мол, у нас, по крайней мере, китайцы не занимаются терроризмом. Они, в отличие, например, от Ирана. Ну, хорошо. Я подумал и решил, что нет, они как раз занимаются терроризмом, они как раз финансируют терроризм. Ну, все зависит от того, что называть терроризмом. Значит, мы знаем, что масса наркотиков, которые завозятся в Соединенные Штаты, завозится из Китая или при помощи Китая.

0: они это делают сознательно, зная, что у нас гибнут люди по этой причине. Вы можете это назвать терроризмом? Или вам терроризм это только когда где-то бомбу взорвут? Вот это тогда терроризм. Терроризм может иметь разные формы, разные проявления. Вот это вот терроризм. Из этого мы постоянно им говорим, ребята, займитесь, ну хорошо, допустим, у них, мы не знаем, это у них делается с подачи коммунистической партии, но мы знаем, что коммунистическая партия Китая это не останавливает. Правда? Правда. Значит, они причастны к этому терроризму? Причастны. Теперь, значит, если вы возьмете 100 тысяч передозировок в год, то мы, наверное, там за десятилетие мы имеем с вами 1 000 000 человек. Теперь скажите мне, у нас от терроризма ближневосточного, Хизбалла, Хамас и так далее, за этот же срок погиб 1 000 000 человек? Наверное, все-таки нет. При том, что каждая смерть для нас болезненная и трагедия, и мы это понимаем, все в этом плане. То есть в этом плане Китай для нас более опасный, чем, я не знаю, Хизбалла и Хамас для Израиля. Потому что они по цифрам, они значительно больше нам урон нанесли. Ну, я понимаю, как ничего не происходит на ровном месте. У всего есть какие-то причины, и, в общем-то, мы можем сказать, ну, наверное, китайцы решили нам немножечко в историческом контексте отомстить, потому что когда все эти были знаменитые опиумные войны, то что Запад, включая Соединенные Штаты, что тогда произошло? Мы всю их культуру, всю их страну посадили на опиум. Мы из всей страны мы сделали опиум, один большой опиумный ден, или как это называется, притон. При этом купили или ликвидировали всех их чиновников, которые могли как-то влиять на эту ситуацию, чтобы они нам не мешали. Ну и теперь, значит, китайцы рассчитываются. Мы можем это объяснить таким историческим как бы контекстом. Но это не совсем, я не уверен, что это верно. Хотя и можно. Но факт то, что из-за китайцев у нас каждый год гибнет больше 100 тысяч человек от передозировки. Это терроризм или это не терроризм? Но тем не менее, я повторяю, мы с ними воевать вряд ли будем, даже если они захватят этот Тайвань. И даже если погибнет настоящая демократия в этом районе, я думаю, мы не влезем с ними в войну по одной простой причине. У них много народу, который они могут отправить на фронт. Они далеко от нас, и у них есть ядерное оружие. Ядерное оружие. Почему фактор далеко от нас имеет значение? Потому что если мы решим с ними воевать, то, наверное, такую страну бомбить это смешно, она слишком большая для бомбардировок. Мы вот Иран все никак не можем разбомбить до конца. Но возить туда все это, весь этот металлолом, наших людей туда возить, это же безумно дорого. Это значит, надо где-то теперь, ну, там, сколько бы у нас там ни было баз вокруг Китая, этого мало. Надо размещать где-то этих людей. Одним словом, это даже немыслимый проект такой. О нем можно. Сейчас наши все эти кровожадные люди, которые выступают по Fox News или по Newsmax, которые алчут войны и поставить Китай на колени и защитить тайваньскую демократию. Это же BS, bull carpaccio. Я не могу себе представить, чтобы Соединенные Штаты, пусть это будет Трамп, пусть это будет Байден, пусть это будет Камала Харрис, я не могу представить, какими бы они ни были умными или какими бы они ни были идиотами, что они влезут в войну в Китай. Немыслимо. По одной причине. У них много народу, они далеко, и у них есть ядерное оружие. Потому что ядерное оружие, как это ни странно, это гарант безопасности. И все. Окей. Телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. А вот я с вами, Вадим, могу согласиться, все вы говорите правильно, но кое в чем полностью не согласен.
0: Вы не должны, конечно, со мной соглашаться. Мне главное, чтобы люди матом не ругались в эфире. Все остальное мне подходит.
1: Ну, конечно, правильно. Согласен. Правильно говорите, что надо с такими странами, как Китай, Россия, торговать, согласен. Но в то же время, да, и вот насчет

0: позвонила, Трамп поднимал вопрос, когда он ездил сейчас там, чтобы они прекратили вот это все дело. Ну, да, и погибает, согласен, все, количество людей погибает, все правильно. Но Китай никогда не говорил, что вот Америка – это наш враг, и мы это сам. А Иран это постоянно твердил. А Израиль и Америка – большой брат и младший брат, они враги наши, их надо уничтожить. Это один момент. Но пусть будем говорить, что это пропаганда. Хорошо. Но насчет того, вот опять-таки, вот пусть у них будет атомная бомба у Ирана. Вы понимаете, если они запустят на Израиль, Израиля не будет. Потому что очень маленькая страна.
1: Ну, я понял. Я разделяю ваши опасения, но я думаю, что они не запустят. Я понимаю, что вы просто убеждены в этом, вы в это верите. А я не верю. Ну, что ты можешь сделать? Я вам скажу, что там, где люди верят, там логика не работает. Там, где люди верят. Это обычная история. Как говорят, Бога нет, но они верят, и получается, что для них есть. Правильно? А для тех, кто не верит, для них нет. Это вера. Это не логика. И вот если вы верите, что если Иран получит ядерную бомбу, первое, что они сделают, это сбросят ее на Израиль, то для меня в этом нет логики. А есть только ваша вера. Окей, хорошо, верьте.
0: Но ваша вера тоже, Вадим, что вы они да? не запустят. Но да? в то же время они...
1: Да?
0: Правильно. Но в то же время они обстреливали страны, которые не причастны к этой войне. Почему они всех арабские страны и саудитов, и Эмираты, и...
1: Ну, потому что они считают их нашими союзниками. Они считают их нашими союзниками.
0: Союзники ничего же... Они же не участвуют в этом. Ну, союзники. Так союзники и Европа. Они могли и на Европу. Кстати, они тоже достают ракеты до Европы. Это никто это не знал.
1: Европа погодите, Европа не является в этом конфликте нашим союзником. Они более того, они даже отказались предоставить свои, то есть наши общие натовские аэродромы нам для того, чтобы мы туда подбросили наши войска. Они да их союзники.
0: Я все в курсе дела. Но эти, а что эти нам предоставляли? Что мы с этих аэродромов взлетали или что? Или они кто-то, Эмираты, или это самое, ну, Кувейт, да, или Катар. А остальные же нет, саудиты нет. Они же ничего не представляют, почему они их бомбили.
1: Этого я не знаю, я не могу ничего об этом сказать.
0: Потому что в этом нет логики в том, что вы говорите.
1: Окей, для вас, для вас, для вас.
0: Для меня.
1: Я пишу. Для вас нет логики. Хорошо.
0: Да, каждый. Вы верите в то, я верю в другое.
1: Верно.
0: Хорошо, ну, Владимир, хорошо. Всего хорошего.
1: Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, меня зовут Александр. Вот мы говорим, они там виноваты, они наркотики, колумбийцы наркотики, через Канаду наркотики. А виноваты те далеко, а у нас свои тут помогают. Поэтому... Не надо далеко ехать, надо своих прибрать к рукам. Кто-то же помогает.
1: Вы кого имеете в виду? Тех наркодилеров, которые у нас здесь в Соединенных Штатах действуют,
2: не
1: да?
2: Не только наркодилеров, но и правоохранительные органы. Они куда смотрят? Что своих поймать и наказать не проще ли? И так показательно наказать, чтобы... Других желаний не появлялось помогать продвигать это все сюда.
1: А каким образом, например, их наказать, чтобы другим было неповадно?
2: А что?
1: Пожизненное заключение? Или от
2: других сговоров? Да расстрелять и все показательно.
1: Окей, расстрелять не получится за это. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Мне нравится, когда у нас вот народ звонит и действует такие, предлагает такие простые и очень действенные сталинские методы. Да расстрелять и все. Ребята, вы же в Америке. Это же Америка. Тут не расстреливают просто так показательно, тем более. Послушайте, я вам так скажу. У нас много тут чего делается неправильного в этой стране. И юридическая система, может быть, действует не всегда так, как нам хотелось бы, чтобы она действовала. Но надо как-то трезвее смотреть на эти вещи. У нас действительно, я с этим согласен, у нас есть люди, которые, хорошо, я соглашусь, они заслуживают расстрела. И у нас... не правоохранительные органы не действуют в этом деле. Правоохранительные органы – это как собака на цепи. Ты ее спустил, она побежит и твоего оппонента укусит или прихватит за одно место, не знаю, что она сделает. Также и правоохранительные органы. У нас законодательные органы совершают какие-то совершенно чудовищные вещи. Поймают какого-то наркодилера, отпустят, скажут, потому что он принадлежит группе угнетаемых. И значит, он значит, несчастный, у него несколько поколений перед ним подвергалось очень сильному угнетению, по этой причине мы ему должны простить то, что он делает. А этот мерзавец, может быть, торговал наркотиками в школе, и детей, которые не очень хорошо соображают, посадил на наркотики. Чего он заслуживает, этот человек? Ну хорошо, я как добрый самаритянин не стану призывать к тому, чтобы его расстреляли. Но он должен сидеть очень-очень долго. Чем дольше, тем лучше. Тем спокойнее будет жить тем, которые остаются с этой стороны решетки. Нашим детям. Но они, я вам говорю, это поразительно, начинают эти наркоторговцы, они начинают с детей. Это их первая клиентура. Они их подсаживают на наркотики, и все. Это загубленные жизни. А потом наши законодатели левые, наши любимые демократы, они говорят, он угнетаемый, он жил в тяжелых для себя условиях. Мы его, наверное, все-таки отпустим или погладим его по головке, дадим ему условное заключение. И этот мерзавец продолжает в том же духе. Я согласен, у нас своих выродков в этой стране, хоть отбавляй. Причем, когда я сказал это неприятное слово, я имею в виду не только тех людей, или не людей, недолюдей, которые торгуют наркотиками, но и тех, которые их оставляют на свободе. Больших начальников, которые костюмы носят, галстуки, все такое, выглядят солидно. Их тоже бы надо бы отправить туда. Ну что я могу сделать? У нас тут так не работает. Другая система. Жизнь другая. Что ты можешь с этим сделать? Окей. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому вопросу. Пожалуйста, микрофон у вас. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Владимир. Вы знаете, что это очень тяжело, вы действительно говорите, что действительно, потому что они все тоже вмешаны в это. Деньги получают, и поэтому отпускают и делают неправильные вещи. Понимаете, потому что я судью ради расстрела говорил, он говорит, закона здесь нет. Я ему задал вопрос такой, как ты судья, главный судья, ты говоришь, что закона нет. Он говорит, человек, это никого ты знаешь. Как он говорит, слушай, говорит. Потому что, говорит, леди Джастис, у него глаза закрыты, закона нет, такая андерсмок скрин. Человек может убить человека, не сидеть. Человек просто плюнул на улицу, может сидеть. Что это очень-очень тяжело. Это очень надо.
1: Даже не представляю, как он должен плюнуть, чтобы сидеть. Хорошо, большое вам спасибо. Очень было интересно. Спасибо, да. Очень интересно вы рассказали историю. Спасибо. Очень больше не надо. Спасибо. Все. Спасибо, все, больше не надо. Ну, хорошо. Друзья мои, у меня тут ситуация складывается следующим образом. Я смотрю на часы и вижу, что мне скоро надо будет опускать занавес. Я еще раз возвращаюсь к этой теме. Вот я сегодня много слышал про Израиль. И я слышал то, что я здесь слышал миллион раз. Это как одна и та же пластинка. Я туда задаю вопрос, там стоит диск-жокей, и у него только одна пластинка. И он ставит на этой пластинке только одну песню на стороне А. Потому что она ему нравится. Окей, я с этим согласен. Но я задал вопрос многократно, на который так и не получил ответа. Если Китай прихватит Тайвань, мы влезем в войну с Китаем или не влезем? И мой ответ – не влезем никогда. Я повторяю, я могу ошибаться, но мне подсказывает это моя логика и моя вера основана на этой логике. Потому что у Китая неисчислимые, а именно в значительно в разы большие людские ресурсы, чем у нас. У них более мотивированная армия, чем у нас. Потому что наша армия разложена нашими демократами. Нахрен, это тоже надо понимать. И у них есть ядерное оружие. По этой причине мы с ними воевать не будем. А если у страны нет ядерного оружия, мы можем попробовать. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие. И на последние минуты оставляю вас с единственной и неповторимой Симоной Полинари из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
13: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
14: В Нью-Йорке 9 часов утра.
15: WSNR, Jersey City.
14: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Густрицкая.
2: Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышенных цен вследствие введения пошлин, которые, как впоследствии установил Верховный суд, были незаконно введены президентом. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата денег. Некоторые корпорации уже начали получать компенсационные выплаты. Amazon этого не сделала, как утверждается в иске, не потому что ей не хватает для этого правовых оснований, а потому что платформа стремится задобрить Трампа, позволяя федеральному правительству оставить эти средства себе. В иске выдвигаются претензии относительно безосновательного обогащения, нарушения закона штата Вашингтон о защите прав потребителей. Согласно новым данным Consumer Price Index, еда фастфуд ресторанов впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. Слово «ресторанная еда» растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории. «Россия снова лжет», написала Браже в соцсети X. Сегодня служба внешней разведки России опубликовала сообщение, в котором заявила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи беспилотников. Шакира объявила о выходе официального трека «Дай-дай», который станет музыкальным символом предстоящего мундиаля. Запись создали вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля в Мексике, США и Канаде. Шакира хорошо знакома с футбольной сценой. Она записала гимн «Вака-вака» для первенства 2010 года и выступала на закрытии в 2006 с «Hips Don't Lie», а также в 2014 с «Ла-ла-ла».
17: Погода на Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке жарко, днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 72%.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
18: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
20: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
21: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 мая. Вчера на бирже был спад, относительно спокойный день. Индекс Dow Jones прибавил 0,3%. Standard & Poor's 500 упал на 0,05%. NASDAQ упал на 0,5%. Транспортный индекс плюс 0,4%. Russell 2000 минус 0,3%. Сегодня нефть $91.91 за один баррель. Золото минус 10.30. 4547.70. Стоит унция золота, унция серебра 76.60. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,271%. За 10 лет можно получить 4,615%. Отличных процента. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,145%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция 0,7% плюс, Германия плюс 1,3%, Швейцария плюс 1,1%. В Азии японский Никей минус 0,4%, Шанхай плюс 0,9% и Гонконг плюс 0,5%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Dow Jones сейчас показывает минус 85 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 24 и NASDAQ минус 173 пункта. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Вот то, что попало сегодня на экраны. Самое главное. Micron Technology надо покупать. Just Pharmaceuticals покупать. X-Energy, с ними будет все нормально. Progeny надо покупать. UMC, с ними все будет хорошо. CrowdStrike, с ними все будет нормально. Новый таргет $650. Broadcom стоит покупать. CorPay покупать. Interface покупать. Nvidia нужно покупать. Новый таргет $325, считает один из самых больших банков. Assured Guarantee надо покупать, Credit Corp покупать, American Tower будет вести себя хорошо, и Tesla будет вести себя тоже хорошо, StubHub покупать, и Costco будет вести себя хорошо. Новый таргет $1160. Напомню, что Nvidia дает свой квартальный отчет 20 числа, и от этого зависит очень много, но банк считает, что у них не просто будет хороший отчет, он будет намного лучше, чем ожидалось. Более того, они считают, что даже прогноз будет намного лучше, чем ожидалось. Но посмотрим, поживем, посмотрим. Мы надеемся, что отчет будет хороший. Из цен, которые изменились. Home Depot сегодня с утра поднялся на 0,6%. У них был достаточно хороший отчет сегодня с утра. Amer Sports поднялся на 2,9%, тоже после хорошего отчета. Blackstone и Alphabet создают новую компанию. Blackstone вкладывает в нее $5 миллиардов. Они создают новую платформу, и Blackstone на этой ноте поднялся на 0,7%. Micron и Seagate упали на 1,7% и на 3%, соответственно, Nvidia потеряла 1%, то есть полупроводники пока у нас падают. Но я думаю, что это до 20 числа. Shake Shack поднялся на 2,2%. И ServiceNow поднялся еще сегодня с утра. Это дополнительно к вчерашнему 8%. Вообще за последнюю неделю они прибавили 23%. Но хотя они упали на 50% в самой высокой точке. Все еще находится внизу. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйман Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Напоминаю, что если у вас хорошая компания и акции чуть-чуть упали, не паникуйте, не падайте, не впадайте в панику, потому что все хорошие компании в конечном итоге поднимаются обратно. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Дирекция Продукция программ?
5: Это телевидение, да.
4: Нет, это радио.
3: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами госпожа Еля, которая всегда придет к вам на помощь. Если у вас имеются проблемы, как порча, сглаз, депрессия, бессонница, проблема на работе или самые страшные проблемы в семье, плохие отношения между собой или детьми, наркотическая или алкогольная зависимость. Вы можете звонить прямо сейчас по моему телефону 1-718-934-4795. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые приходят ко мне на e-mail. Я выбрала самые главные. Госпожа Еля, моя дочь разводится с мужем, и у них идет очень судебно-скандальный процесс. Мой зять хочет отсудить и забрать моих внуков. Могли бы вы нам как-то помочь? Конечно, я в этом помогаю. Но прежде чем помочь, нужно знать, от чего. Может, это порча, может, это сглаз, или на самом деле у этой пары разные дороги в жизни. Мое предсказание может вам помочь разобраться, что вам в жизни нужно, и как лучше отпустить ситуацию или за нее бороться. Если вы кто-нибудь имеете такую проблему, можете звонить прямо сейчас. Мой телефон 1-718-934-4795. Не бойтесь делать первый шаг к своему благополучию. Боритесь за себя и своих детей, свою семью. Вы знаете, что я практикую в Нью-Йорке уже как 20 лет. И если я возьмусь вам помогать, то я вам обязательно помогу. Хочу напомнить, что я с черной магией не связана. Моя помощь оказана большой силой молитвы. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, я уже как 7 месяцев не могу найти работу. Всегда вроде бы была успешной, проработала в компании 12 лет, но последнее время все навалилось, с работы сократили. В семье ссоры, я, кажется, имею депрессию. Я, конечно, не советую вам заниматься самовнушением, что у вас есть депрессия. Вы должны записываться ко мне на appointment, пройти консультацию. После моей консультации вы будете знать, какая у вас проблема. Депрессия или черная полоса, или негативная энергия. А может, у вас просто нужно вам сделать талисман на удачу, на бизнес. Хочу напомнить, что я делаю талисманы для каждого индивидуально. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, моему сыну 30 лет. Он на протяжении 7 лет употребляет наркотики. Жена от него ушла, ребенка он не видит. А работу потерял. Куда я только не обращалась, в разные центры. Сейчас он ушел из дому, я не знаю, где он. И у нас с ним очень плохие отношения. Госпожа Еля, пожалуйста, помогите. Я очень боюсь потерять сына навсегда. Мои дорогие, уважаемые родственники, мамы, бабушки, которые чаще всего ко мне обращаются по этому вопросу, не сидите, не ждите, пока оно все само по себе пройдет. Оно никогда не закончится. Записывайте мой номер телефона 1-718-934-4795. Если они не хотят ко мне обратиться, не отчаивайтесь. Вы можете взять их фотографию, дату рождения, мне этого будет достаточно. Не спорьте с ними, вы ни в чем им так не поможете. Они сами не ведают, что творят. Это дьявольская петля, от которой им очень тяжело в одиночку избавиться. Все нужно делать вовремя, пока они с вами, есть шанс. Я в этом не только помогаю избавить их от наркозависимости, но и ставлю мощную защиту, чтобы они даже не контактировали с теми людьми, кто этим занимается. Вы можете звонить прямо сейчас. Мой телефон 1-718-934-4795. Мои дорогие, уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за ваше доверие ко мне, что вы делитесь своими проблемами и нуждаетесь в моей помощи. Обращайтесь, я всегда рада вам помочь. Звоните по телефону 1-718-934-4795. К сожалению, наша передача подходит к концу. Дай Бог, чтоб Господь освещал ваш путь и очищал ваши помыслы. Всего вам доброго. До новых встреч на радио Дэвидсон.
3: Дэвидсон радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.

Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Такиров. На календаре 19 мая. На улице стоит солнечная погода. Надо заметить, что эти ближайшие два дня невероятно жаркие. Просто удивительно жаркие. Показывало с утра 33 градуса, которые ждут нас уже 34. Приблизительно в 2 часа дня ожидайте 34 градуса по Цельсию. Как вам это нравится? Я вот смотрел погоду, и в других местах, прямо скажем, в местах значительно более жарких, чем наше место. В Майами, например. Ну, там поменьше температура, 30, я смотрю, пару дней ближайших. А у нас прямо 34 сегодня. Какая-то немножко левая несправедливость. Но, честно вам скажу, есть способ с этим бороться. Находитесь дома возле кондиционеров, пейте побольше воды, и вас ждет, как говорится, счастье. Ну, а есть альтернатива. Возможно, сегодня вы еще успеете на вторую смену. Хотя, может быть, кто-то успеет и на первую. Сегодня в центре Кнессет. Друзья, проходит праздничный банкет и праздничный концерт. Специально сегодня, потому что именно сегодня исполняется 14 лет этому замечательному центру, с которым я, собственно, все эти 14 лет и дружу. Этот центр мы открывали как раз 14 лет тому назад. И сегодня он, ну, один из лучших. Я думаю, что многие из тех, кто побывали в этом центре, сами могут по этому поводу высказаться. Но не в этой, не сегодняшней программе. Телефон центра 718-975-3322. 718-975-3322. Расположен он на первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам, с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, например, сегодняшний, и вы убедитесь, что Кнессет — это то, что вам нужно. 19 мая, сегодня, встречаемся в центре Кнессет. Телефон 718-975-3322. Вы можете выбрать смену, первую или вторую. Не уверен я, друзья, что с первой сменой у вас получится, ибо первая смена с 9 до часу. Но на вторую смену точно можно записаться сегодня и поучаствовать в праздничном обеде и в праздничном концерте. Посмотрите, как там здорово. 718-975-3322. И тогда вам не нужен свой домашний кондиционер. Вы всю программу получите уже оптом. All you can eat, all you can drink. Ну и все то, что вы увидите там, тоже вам понравится. Еще раз, находится на первом Брайтоне Кнессет от Далдейкер. Новый сезон в центре Кнессет 2026. Это лучшее предложение в городе. Ну, еще несколько слов по поводу сегодняшнего дня. Напомню, что если кто-то заинтересован в поиске работы, а работа в Америке важный момент, то вас приглашает агентство Welcome Care. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Предлагает целый ряд программ. Программа для людей пожилого возраста. Если вы ветеран, если вы пережили Холокост или дети войны, вы можете получить до 24 часов ухода в сутки. И если вы перенесли операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна ограниченное время помощь на дому, то такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Если вы по состоянию здоровья не в состоянии себя обслуживать и должны находиться в nursing home, то программа 12 плюс 12 вас устроит, и вы останетесь дома на своем диване у своего любимого телевизора. Ну и еще одна программа. Программа касается детей, детки от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет, у него есть Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь на дому. А если ребенок маленький, ему еще нужна помощь в осваивании, ну, как это сказать, предметов жизни, действий жизни, вот, то вы можете такую программу тоже получить. Например,
городская программа Early Intervention давала специалистов, которые на протяжении от 0 до 3 лет помогали ребенку подтянуть его навыки. Но эту программу можно продолжить в агентстве Welcome Care. Ну или позвонить, и вам ответят более подробно на все эти вопросы. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. И пока последнее сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Боль, друзья, это то, с чем жить нельзя. Дорогие друзья, хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также можно использовать при лечении пяточных шпор, и это помогает. Если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Запишите телефон 718-769-7191. Офис работает в две смены и с 10 утра до 6 вечера. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Феделис и 1199. Еще раз телефон 718-769-7191. На этом, друзья, остановимся с рекламой и перейдем к теме нашей сегодняшней встречи. Ну, надо заметить, что день сегодня замечательный не только тем, что он жаркий и по-настоящему летний, а тем, что вот с таких дней, надо сказать, лето как будто бы и начинается. А у нас вот-вот на этой неделе, прямо вот на этой неделе, начинается праздник. Ну, как бы с понедельника, но все это длинные выходные. Это пятница, суббота, воскресенье, понедельник, Memorial Day. Вы помните, да, есть такие два важных ключевых дня. Memorial Day и Labor Day. Один день начинает лето, другой день заканчивает лето. С чем это связано, мы узнаем сегодня чуть попозже. Почему именно эти дни? Ведь это совершенно не календарные даты, например, и даже не периоды солнцестояния. А вот почему-то именно так негласно считается в Америке начало и окончание лета. Но еще раз, об этом позже. Несколько слов, конечно же, хотел бы намекнуть по поводу Memorial Day, потому что это особый день в американской истории, и появился он вообще с дня декораций. Казалось бы, при чем тут декорации и при чем здесь мемориал, да, день поминовения. Однако в этом есть действительно серьезный и большой смысл. Начнем с песни. Как водится, песня как раз и посвящена. Кстати, это целая культура, огромная культура музыкальных композиций, посвященных мемориал дню. Ну, об этом тоже чуть позже.

I Drive Your Truck. Эта песня Ли Брайса, вышедшая в 2012 году, была вдохновлена историей родителей солдата, погибшего в Афганистане. Когда их спросили, как они справляются со смертью своего единственного сына, отец ответил, что садится за руль грузовика своего покойного сына. В 2014 году эта композиция была удостоена звания «Песня года» по версии Академии музыки кантри.

0: Ежегодно в США в последний понедельник мая отмечается национальный праздник День памяти, Memorial Day, посвященный памяти военнослужащих, отдавших свои жизни на службе стране. Этот день играет важную роль не только для коренных американцев, но и для миллионов иммигрантов, для которых США стали новой родиной. А история праздника такая. Истоки Дня памяти уходят в середину 19 века, во времена Гражданской войны. В 1868 году генерал Джон Логан, лидер организации ветеранов Союза, объявил 30 мая днем декораций, Decoration Day. В этот день американцы украшали цветами и венками могилы солдат, погибших в ходе Гражданской войны. Дата была выбрана не случайно. 30 мая в то время не отмечались никакие значимые битвы, что позволяло уделить внимание исключительно памяти павших. Со временем день декораций стал включать в себя память обо всех американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, включая Первую и Вторую мировые войны, Корейскую войну, Вьетнамскую войну и другие. А в 1971 году Конгресс США принял закон, который сделал День памяти официальным национальным праздником, отмечаемым в последний понедельник мая. Это изменение дало возможность гражданам получить трехдневные выходные, что также способствовало расширению традиции праздновать. Традиции невероятно интересные, но я отмечу один момент пока, момент тишины. В 2000 году Конгресс США учредил национальный момент тишины, который приходится в 15:00, то есть в 3 часа дня по местному времени. В этот момент граждане по всей стране на минуту замирают в память о погибших. Ну, мне это напоминает Йом ха-Зикарон в Израиле, но там 2 минуты, а здесь минута. Еще раз напомню. В 15:00 по местному времени. Запомните, это в следующий понедельник. Ну а сейчас, друзья, нам надо прерваться. 9:30 в Нью-Йорке, вы на волне 620М слушаете Дэвид Зин Радио. Впереди короткие новости, реклама, а дальше мы снова с вами встретимся на волне 620М. Михаил Брославский и Ахмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на
2: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышенных цен вследствие введения пошлин, которые, как впоследствии установил Верховный суд, были незаконно введены президентом. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата денег. Некоторые корпорации уже начали получать компенсационные выплаты. Amazon этого не сделала, как утверждается в иске, не потому что ей не хватает для этого правовых оснований, а потому что платформа стремится задобрить Трампа, позволяя федеральному правительству оставить эти средства себе. В иске выдвигаются претензии относительно безосновательного обогащения, нарушения закона штата Вашингтон о защите прав потребителей. Согласно новым данным, Consumer Price Index, еда фастфуд ресторанов впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. Слово «ресторанная еда» растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории. «Россия снова лжет», написала Бража в соцсети X. Сегодня служба внешней разведки России опубликовала сообщение, в котором заявила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи беспилотников. Шакира объявила о выходе официального трека «Дай Дай», который станет музыкальным символом предстоящего мундиаля. Запись создали вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля в Мексике, США и Канаде. Шакира хорошо знакома с футбольной сценой. Она записала гимн «Вака Вака» для первенства 2010 года и выступала на закрытии в 2006 с «Hips Don't Lie», а также в 2014 с «La La La».
2: Погода. Дэвид Зин Радио.
3: В Нью-Йорке жарко, днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 72%.
2: Служба информации Дэвид Зин Радио. Новости. в реальном времени. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем.

0: Второе место. Израиль представлял Ноам Бетан с песней «Мишел». Его выступления сопровождали серьезными спорами и протестами как внутри арены, так и вокруг конкурса вообще. И в этом году сразу несколько стран бойкотировали конкурс именно из-за участия Израиля на фоне войны в Газе. По сообщениям СМИ отказались участвовать Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения, Исландия. Ну и так далее. На самом деле, смотрите, второе место совершенно потрясающе. И опять помогли, помогло голосование людей. Вот, то есть люди проголосовали. Еще одно сообщение, которое я хотел бы сейчас вам представить, это по поводу центра Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и совсем коротко тогда уже.
1: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский эрудитель.
2: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
0: Ну, в эту ближайшую пятницу мы 22 числа встретимся с доктором Ириной Панковой, доктор-офтальмолог Ирина Панкова, будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому не пропустите программу с доктором Ириной Панковой в эту пятницу с 4 до 5. Ну, а я продолжу по поводу традиций и обычаев праздника. Итак, День памяти сопровождается множеством традиций, направленных на почтение памяти павших. И к ним относятся такие – посещение кладбища и мемориалов. Многие американцы посещают военные кладбища и мемориалы, чтобы возложить цветы и венки на могилы погибших. Особенно популярны посещения таких мест, как Арлингтонское национальное кладбище, где проводятся официальные церемонии с участием государственных деятелей. Во многих городах проводятся парады, в которых участвуют военные, ветераны, а также школьники и представители различных общественных организаций. Парады сопровождаются исполнением патриотической музыки, чтением речей и возложением венков. На многих зданиях и домах развешивают американские флаги в знак уважения к павшим. На государственных учреждениях флаги поднимаются на половину мачты до полудня, а затем поднимаются до конца мачты до захода солнца. Я, кстати, тоже вывешиваю флаг на свой дом, американский флаг. Надо заметить, что для эмигрантов это важный день. День памяти имеет особое значение. Это не только день памяти и уважения к павшим, но и возможность осознать ценность свобод и возможностей, которые предоставляет жизнь в США. Многие иммигранты, становясь гражданами этой страны, также вносят свой вклад в защиту и развитие нации, служа в вооруженных силах или активно участвуя в общественной жизни. История США наполнена примерами героизма иммигрантов, которые боролись за свободу страны и внесли значительный вклад в ее историю. Вот несколько выдающихся личностей. Маркиз де Лафайет, французский аристократ, который приехал в Америку, чтобы помочь колонистам в их борьбе за независимость. Он служил в континентальной армии под руководством Джорджа Вашингтона и сыграл ключевую роль в нескольких битвах, включая осаду Йорктауна. Казимир Пуласки, польский военный командир, который стал известен как отец американской кавалерии. Он помог организовать и обучить кавалерийские подразделения и погиб в битве при Саванне. Барон фон Штойбен, прусский офицер, который разработал систему обучения солдат, значительно повысившую боеспособность континентальной армии. Его вклад был особенно важен во время зимы в Вэлли-Фордж. Ну и так далее. Сальвадор Гиль, мексиканский мигрант, который стал одним из самых высокооцененных медиков морской пехоты США во время Вьетнамской войны и получил медаль почета за свои действия в битве при Ла-Дранге.

Первая церемония празднования прошла, дня декораций, состоялась в Арлингтонском национальном кладбище 1868 год, где выступил генерал Джеймс Гарфилд, будущий президент США. Символом является красный мак. Он стал символом памяти о погибших солдатах благодаря поэме «В полях Фландрии» канадского военного врача Джона Макрея. Впоследствии маки начали носить знак памяти о погибших на войне. Ну и еще одно расширение праздника с течением времени разошлось по разным штатам. День памяти распространился на все штаты и стал важной частью американской культуры. Сегодня его отмечают не только на официальных церемониях, но и в школах, на работе и в повседневной жизни. День памяти напоминает всем нам, как важно ценить мир и свободы, за которые боролись наши предки. В этот день важно не только наслаждаться выходным, но и задуматься о значимости мира и свободы, за которые боролись и продолжают бороться множество людей, включая иммигрантов, сделавших США своим домом.

God bless the USA. Ну, на самом деле, это пусть будет небольшим анонсом воскресной программы, где я значительно более подробно буду рассказывать о традициях праздника и представлю 10 треков, которые по версии одной из компаний являются лидирующими на сегодняшний день, вот в частности, в которых говорится или которые посвящены празднику Memorial Day. Ну, а сейчас я бы хотел перейти ко второй части этого же торжества, к началу лета, потому что именно с этого дня и начинается лето. Кто-то спросит, почему? Отвечу вам, дорогие друзья, есть в этом определенный смысл. Лето в США неофициально начинается после Дня Поминовения, потому что в этот трехдневный уикенд служит традиционной границей между школьным, рабочим и курортным сезонами. Это смещение связано со следующими причинами. Школьные каникулы. Конец мая практически везде совпадает с окончанием учебного года. Для большинства американских семей лето начинается тогда, когда дети освобождаются от уроков. День поминовения, выпадающий на последний понедельник мая, образует длинные выходные. Для многих это первая удобная возможность совершить поездку за город, открыть пляжный сезон или устроить пикник на открытом воздухе. Приглашаю вас, дорогие друзья. Инфраструктура туризма, отели и сезонные парки аттракционов подстраиваются под календарь. Большинство летних развлекательных объектов и открытых бассейнов начинают полноценно функционировать именно в этот праздничный уикенд. Поэтому я рекомендую вам запланировать отдых, а оранжевое лето мы, собственно, и начинаем, как пел Слепаков с оранжевого мужика.

Друзья, напомню, что сегодня ждет вас центр Кнессет. Сегодня они празднуют 14-летие, 19 мая, славная дата. 14 лет тому назад центр открыл свои двери, и с тех пор в этом центре огромное количество людей получали удовольствие день за днем, день за днем, день за днем, день за днем. И сегодня они естественным образом празднуют этот замечательный праздник в кругу огромной семьи. Семья в данном случае — это вы, те, кто звонят и приходят к ним в этот центр. Напомню их телефон, на вторую смену вы еще успеете, 718-975-33-22, концерт и банкет, вот что ждет вас сегодня, 718-975-33-22. Ну а я буду прощаться с вами замечательной песней, которую написал Олег Митяев, а исполнила Ума Турман, песня мне очень нравится, «Лето – это маленькая жизнь». Похоже, это лето начинается прямо с сегодняшнего дня. Спасибо Акмалю Тахирова за поддержку эфира, и будьте здоровы, оставайтесь в нашей волне. Встретимся в эфире завтра. Завтра нас ждет с вами встреча с 2 до 3 дня. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.

целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, долюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

0: мусоропровод бросил два своих ключа.
1: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Спасибо, Акмаля Тахирова. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
0: Культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно в прошлой жизни посмотрел. Видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня.

0: слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире,
1: аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия Наталья Быстрицкая. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявил, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Служба гражданства и миграции USCIS получила право отклонять или окончательно отказывать в рассмотрении миграционных заявлений из-за недействительных подписей, даже если документы уже были приняты в обработку. Новые правила вступят в силу 10 июля. Временное постановление DHS Signatures on Immigration Benefit Requests касается практически всех иммиграционных форм, включая заявления на грин-карты, рабочие визы, разрешение на работу и натурализацию. Согласно новым правилам, USCIS может не только возвращать документы с ошибками на этапе приема, но и отказывать в уже зарегистрированных кейсах, если позднее выяснится, что подпись была оформлена неправильно. В таком случае ведомство сможет оставить себе уплаченные пошлины.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости.
12: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
12: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучшее.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас!
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Всем салют, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, приветствуем вас на Дэвидсон Радио, это волна 620 АМ, на всякий случай напоминаю. Как водится, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. С нами на связи, как обычно, по вторникам, музыкальный, музицирующий, сочиняющий песни, эксперт по путешествиям, все в одном, Леонид Животовский, тревел-агент. Он абсолютно точно знает, как превратить отпуск в незабываемое приключение. И сегодня, как нельзя, кстати, это очень актуально в нью-йоркскую жару, мы будем говорить на тему того, как бы нам хорошо отдохнуть на Аляске. Так что добро пожаловать в эфир. Леонид, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, Лена Вишневецкая.
0: Да, и я от вашего имени еще Акмалю Тахирову привет передам в очередной раз. Многие думают, что Аляска – это холод, снег, бррр, ненавижу холод. Почему люди вообще едут на Аляску? Расскажите, пожалуйста.
1: Но люди частично правы, когда мы говорим про зимнее время, да, это холод и так дальше, но на Аляску едут с мая по сентябрь, это тогда, когда все цветет, все расцветает, птички яйца несут, киты прыгают в воде, то есть это как раз время, когда надо ехать на Аляску. И многие люди, которые живут в Нью-Йорке, они уже много раз ездили на Карибские острова, там немножко устали, хотят что-то другое. И Аляска – это абсолютно другой вид отдыха, это не валяться на пляже, это совокупиться с природой.
0: Совокупиться с природой, приватизируя это выражение. Не помню, как называется роман, даже не буду сейчас подглядывать никуда, ни в Википедию, ни у чата GPT спрашивать. Читала не так давно, но «Склероз, возраст», простительно. Изумительное описание Аляски, изумительное описание характеров и нравов героев. Такой редкостный патриотизм аляскинский, который, может быть, уже сегодня не свойственен людям, живущим в других штатах. Как они обожают свой суровый край, как они обожают все времена года, как трепетно от них относятся к сохранению первозданной природы. Аж дух захватывает. Так потрясающе написано, что просто захотелось там пожить даже немножко вот в этих условиях, потому что, конечно, как вы говорите, с мая начиная приехать и посмотреть на эти красоты, это дорогого стоит. Какой город обычно больше всего впечатляет?
1: Ну, я вам скажу сейчас маршрут, а потом скажу город. Значит, выезжаем из Сиэтла, едем с Скагуэй, Джуно, Кетчиган, Виктория, Бритиш Колумбия, это Канада, и возвращаемся в Сиэтл. Самый такой интересный город – это Джуно, это столица Аляски. Там живет немного народу, там тысячи, может, 32-33, как у нас на Ocean Parkway, на одной улице примерно. И туда можно попасть только тремя способами. Или на корабле, или на самолете, или родиться. Никакой дороги, никакие автобусы, машины туда не идут. Поэтому это как бы изолированное место, только на корабле туда можно попасть. Поэтому Джуно – это самое такое интересное. Там есть что посмотреть, есть музеи, посмотреть местное население, музей, узнать про индейцев. Там стоят такие деревянные стуканы, выбитые индейцами, вкопанные в землю по городу. Ну, короче, интересные вещи там творятся, так скажем.
0: А вы сказали, что лучше ехать с мая по сентябрь, да?
1: Да, то есть май и сентябрь – это окраина сезона, и поэтому они немножко дешевле. Сейчас мы уже про денежки говорим или еще нет?
0: А можно запросто. Про денежки – это всегда запросто.
1: Хорошо, значит, смотрите за денежки. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите, 26 мая с Сиэтла мы выходим, 26 года, и стоит это $794, чуть-чуть больше $100 в день. Теперь через пару недель, уже в джун, это июль 9-го, уже стоит $944, а июнь 16-го уже стоит $1014, один и тот же круиз. Поэтому вы видите, что в мае еще надо приехать на 2-3 недели раньше, вы экономите нормальные денежки. Да, и в сентябре там чуть дешевле. Самое дорогое – это 3 месяца лета – июнь, июль, август. Август – самый теплый месяц, а июнь, июль – самый большой световой день. Поэтому люди выбирают, то есть в мае как бы можно сэкономить. И сегодня 19-е, отходит в мае 26-го. Но это называю все без окон, потому что 799 без окна, с окном 1165 и балкон 1615, поэтому цена резко возрастает.
0: Ну, вообще-то да, это приличная цена на Аляску. Такой популярный круиз, да, Лень?
1: Ну, туда идут 8 круизных компаний, то есть если бы там он был непопулярный, то 8 бы кораблей не могли бы набрать народу, там всегда забито, сезон начинается, люди хотят поехать, посмотреть, как на айсберги, на китов, на орлов, на медведей, которые ловят рыбу там прямо при вас, только на расстоянии.
0: Лёнь, это 10 очень... дней, да?
1: Но это 7 дней.
0: Это 7 дней. А что там насчет качки и когда на море качка?
1: И когда бушует ураган?
0: Ну да, типа этого, да. Как насчет рыбачек?
1: Смотрите, дело в том, что корабль идет как бы относительно недалеко от берега. То есть он не заходит в эти как бы открытые сильно море. Ну, имеется в виду далеко от берега. Поэтому... Там качка минимальная, но даже когда она и бывает, то корабли настолько большие, настолько продуманы, что они как бы там качают, но не сильно, так скажем.
0: Качает, но не сильно, это вы хорошо сказали. Теперь расскажите, кому бы вы порекомендовали в первую очередь отправиться в этот круиз?
1: Ну, я бы порекомендовал всем, тут нету каких-то людей, то есть людям, которым надоели уже Карибы, потому что на Карибы острова, песок, море практически одно и то же. Второе, кто любит природу, кто любит фотографии такие необычные, кто любит рыбные блюда, потому что в этих всех остановках там свежая рыба ловится на Аляске. Это самая свежая, которая может быть. Это не та рыба, которая из Китая привозит, и там в курятниках их кормят отходами от кур. Поэтому и там интересные такие салоны времен, когда были еще золотоискатели, открываются такие двери, знаете, как в этих вестернах, туда-сюда. И там такие порции, что когда там некоторые не могут так рот открыть широко, чтобы загрызть этот сэндвич. То есть очень-очень интересно, намного отличается от других круизов.
0: Ой, даже можно коротко сказать, любителям морепродуктов вообще, любителям поесть нужно отправиться. Кстати, я могу назвать номер телефона, по которому можете звонить, задавать вопросы. И наш сайт davidsandtravel.com. Заходите, регистрируйтесь, выбирайте круизы, выбирайте лучшие для себя страны, цены, номера и так далее. 718-303-75-57, 718-303-75-57. Я напоминаю, что с нами на связи Леонид Животовский, эксперт по путешествиям, тревел-агент, который сколько десятилетий, Леня, чтобы уже опять не ошибиться вы в этом деле?
1: Я скажу честно, я немного десятилетий. Я в этом бизнесе 3 года, но таких интенсивных 3 года, вот так скажем.
0: Интенсивных 3 года и совершенно ни о чем не жалеете, да?
1: Не жалею, не зову, не плачу.
0: Не жалею, не зову, не плачу. Но еще ничего не прошло. Еще да, на белых яблоках есть дым и порох в пороховицах, да. Пороховницах, как говорится. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если ехать большой семьей с детьми?
1: Ну, если дети как бы...
0: Ну, дети, давайте живыми... так, дети не совсем маленькие дети, там, я не буду говорить, 3-5 лет. А вот дети уже чуть постарше, скажем так, вот ближе к тинейджерству так называемому.
1: Во-первых, дети любят ходить, и там есть очень много маршрутов, водопады, там увидеть медведя на расстоянии, сфотографировать, увидеть китов. Для детей это незабываемое как бы впечатление. Ну, потому что если мы живем в Нью-Йорке, ну, кого ты сегодня удивишь пляжами и песком? Ну, никого, правильно? Сегодня почти все ездили на Карибы, ездили на Багамы. То есть, по большому счету, тяжело вспомнить разницу между этими островами. То есть, вода, песок, ну, это все хорошо, но все надоедает в этой жизни. Хочется что-нибудь более такого. Дети очень любят зверей видеть и что-то необычное.
0: Аквариумы, наверное, там есть какие-то необыкновенные.
1: Там есть такие шоу, есть разные, там есть шоу лесорубов, как они рубят все эти деревья. Там много чего интересного посмотреть. Есть, как я сказал, музеи, есть пешеходные маршруты, есть поездка в Rainforest на таких электро, как бы, автобусах. И детям будет очень интересно, потому что дети всегда любят животных, и даже больше, чем людей. Потому что животные...
0: Мне нравится, Павел пишет нам сюда смс-ку на сайт. Можно из Аляски привезти соленые рыбы домой в Нью-Йорк?
1: Ну, я не вижу... Смотрите, нельзя заносить алкоголь, но рыбу, может, и можно привезти, но я не знаю, там, как ее довезти. То есть это надо
0: смотря с какой узнать. Вы с какой целью, Павел, интересуетесь? С тем, чтобы магазин открыть или для себя интерес? Для себя, наверное, можно. Мне так кажется.
1: Дело в том, что вы должны понять такую вещь, что на корабле команда и вся эта система переживает, что вы не отравились и не попали в больницу. Поэтому они хотят сделать так, чтобы кушали свежее у них. То есть надо узнать policy, можно или нельзя, я не готов ответить, но по логике... Лучше продукты там, как бы они не хотят, чтобы отравились, потому что они не знают, какую рыбу вы принесли, а потом скажете, что вы отравились у них в буфете, и начнутся судебные дела и так дальше. Но все можно узнать. Я не хочу говорить да или нет, потому что когда я не знаю 100%, то я воздерживаюсь от ответа.
0: Да, это мы уже заметили. Нет, здесь, видимо, имелось в виду, что там купить рыбу какую-то малосоленую или сильно соленую и привезти в Нью-Йорк, чтобы не переплачивать. А, кстати, вот вы сказали про куриный корм, да, там что-то в Китае рыбу чем кормят. Я немножко хочу заступиться за Китай. Я недавно смотрела короткометражный документальный фильм вот как раз по поводу того, как выращивают рыбу, там осетров, например, как добывают черную красную икру, и показывали китайские фермы. Ну, это, во-первых, 31 век, я не знаю, в какой стране еще такое бывает. Показывали маленькие частные фермы в Японии, в Южной Корее, меня это очень удивило, в Израиле, и там кристально чистая вода, там какой-то органический корм из Германии, то есть там условия как в операционной, просто чистота идеальная, и, разумеется, продукт такой. Я не знаю, на всей территории Китая такое вообще делается, но если мы говорим о том, что это опасно или это страшно там для здоровья, или это не та рыба, не тот вкус, я не уверена, что это касается вот полностью без исключения всего производства. Это так, к слову.
1: Да, я хотел бы, чтобы вы отделили то, что вы видели, от того, что доставляют, потому что вам всегда покажут самое лучшее, я уверен, что оно там есть, но вы не уверены, или именно с той фермы, которую вы видели там на Ютьюбе, вам доставляют, поэтому визуально вам кажется, что с той фермы, оно может с такой фермы, что там два человека работают, именно так, как я сказал. Но мы не будем на эту тему спорить.
0: Нет, мы не спорим, просто это к слову, конечно, безусловно, безусловно. В любом случае, сегодня мы говорим про Аляску, и у вас есть возможность отправиться в незабываемое путешествие. Кстати, отплыть можно уже 26 мая. Речь идет об этом, да, месяце, об этом годе, Лень?
1: Да. Именно об этом месяце, потому что через две недели уже 944 самые дешевые билеты.
0: Ловите хорошую цену. 718-303-75-57. Планируйте, действительно, это будет хотя бы вот воздухом надышитесь великолепным, кристальным. Мне кажется, что на Аляске воздух совсем другой. Ну, во всяком случае, чуть-чуть отличается от нью-йоркского смога. 718-303-75-57. Или заходите к нам на сайт davidsontravel.com, регистрируйтесь, нажимайте там определенное окошечко и выбирайте себе путешествие мечты. И как, Лень, добавьте, пожалуйста, еще пару слов про 500-долларовую карточку. Мне так нравится.
1: Да, я всегда советую приезжать в порт Атлантик, в данном случае в Сиэтл. И Ванкувер тоже есть, два порта, но Сиэтл более такой распространенный. Если вы приехали на день-два раньше, хотите снять гостиницу, посмотреть город, то как бы увеличить свое путешествие, мы вам даем $500 карточку скидку на гостинице. Эта карточка работает более миллиона гостиниц по всему миру и хорошие бренды. Поэтому, когда вы у нас взяли круиз, то, естественно, мы вам пришлем эту карточку for free.
0: Так что имейте это в виду. Путешествовать с Davidson Travel выгодно, надежно, безопасно. А Леонид Животовский всегда расскажет подробности и раскроет секреты, о которых мало кто говорит. Лень, спасибо вам большое. Хорошего вам дня. До встречи в следующий вторник на том же месте в тот же час. С вами был Леонид Животовский. И сегодня мы говорили о круизе на Аляску. Это то путешествие, которое вас удивит. Звоните 718-303-7557 и заходите к нам на сайт davidsontravel.com. Акмалюшка, большое спасибо.
1: До свидания.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
10: Ждем вас.

0: Продолжаем нашу программу. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И сегодня разговор о том, что может изменить жизнь, да-да, и не иначе. Жизнь может изменить помощь на дому. Вот о том, как сохранить достоинство, здоровье, спокойствие свое и своих близких. И самое главное, куда обращаться, чтобы помощь была не формальной, а настоящей. У нас в студии представители агентства Effective Home Care, хорошо знакомые вам Юлия и Олег. Привет! Это люди, которые каждый день решают реальные человеческие ситуации, за что вам спасибо большое.
1: Доброе утро.
0: Я вот хочу сразу обратиться к нашей аудитории. Вы, кстати, можете воспользоваться прямым эфиром 718-303-9090, задать вопрос, если таковой имеется. Но вы будете удивлены, вот мы говорили с Олегом и с Юлей вне эфира, сколько людей имеют право на помощь и просто об этом не знают и не догадываются. Давайте мы сегодня так более поконкретнее поговорим. Значит, какие, Олег, Юля, кто будет отвечать, не знаю, появились в 25-26 году, и кто сегодня реально может получить помощь? Юль, ты будешь отвечать? Кто сегодня реально может получить помощь и даже об этом не подозревал? Потому что люди боятся, что часы ухода сокращают, что в каких-то случаях можно добиться увеличения. А есть люди, которые вообще не обращаются, ждут до последнего.
2: Ну, в первую очередь, как и всегда, в принципе, это первым местом это будут пожилые люди, у которых есть заболевания, есть определенные диагнозы, которым уже свыше 65 лет. А даже люди, которые являются младше 65 лет, у которых есть серьезные хронические заболевания или диагнозы, с которыми они родились, они также подпадают. Очень много есть людей, которым, ну, например, скажем, 40 лет, им 45 лет, у них что-то случилось когда-то в жизни, например, какая-то авария, они попали, и они даже не могут себе представить, что они могут получать home care service. И кроме этого, еще другой, скажем так, пакет помощи от государства. Также очень много людей не догадывается о том, что дети подпадают под home care service, особенно в последнее время. Это очень часто, очень распространенно становится в нашем мире. Мы больше узнаем о таком диагнозе, как аутизм. И эти дети являются номер один пациентами для home care сервиса.
0: А вот скажите, если человеку, допустим, уже отказали, да, или дали какой-то минимум, ну, скажем, там, я не знаю, условно, там, час-два в день, есть шанс это изменить, и что нужно делать шаг за шагом? Кто будет этим вопросом заниматься?
1: Да, конечно, всегда есть. Леночка, все зависит от того, от диагноза человека. Я всегда это говорю на всех передачах, если ты помнишь, я тоже говорил. Если, допустим, человек... к нему приходит медсестра, и он танцует, начинает бегать, прыгать, показывать, какой он крутой, а можно вам, а вы хотите чаю, а вы хотите это. Она сидит, она пишет свой, заполняет свой application, и у нее скор получается, и что человеку вот час достаточно, а больше ему не надо. Он активный, он в порядке, у него нету много там medication, значит, ему не положено, здесь нету вариантов. А если действительно человеку положено, у него есть диагнозы, у него есть медикаменты, у него есть репорт от докторов. Даже там медсестра, которая пришла и занизила какой-то скор, всегда есть возможность поднять этот скор и

0: будьте любезны. Может быть, Юля, которая действительно помогает людям, может, или там мужчина, который...
1: Олег, да.
0: Может быть, они знают потолок денежный, чтобы подать на Medicaid, а это только для того, чтобы был home care. Спасибо.
1: Я в дополнение к этому же вопросу, разве чтобы получать home care, нужен обязательно Medicaid? Разве Medicare недостаточно? Вот можно двойной, так сказать, ответить на двойной вопрос?
2: Я понимаю вопрос. Значит, идет вопрос о том, смотри, Лен, конечно, Medicaid. Home care – это Medicaid. Long term – это Medicaid, то есть длинную MLTC – это Medicaid. Значит,
1: на постоянной основе.
2: На постоянной основе, да. Я понимаю вопрос женщины, спасибо за вопрос. Скорее всего, идет разговор о том, о тех людях, которые работали, получали чек, значит, может быть, имеют какую-то недвижимость, какую-то
1: накопление,
2: квартиру,
1: да.
2: Да, что какие-то деньги в банке. Значит, вопрос решаемый. Значит, есть такие моменты, когда человеку надо оформить пул траст, и на этот пул траст оформляется там недвижимость, и этим могут распоряжаться дети, там родственники этим трастом. И так как у человека нету на нем недвижимости и каких-то средств, на него открывается Medicaid. Когда открывается Medicaid, соответственно, если на него открыли Medicaid, значит, он может получить этот home care программу. То есть конкретно вопрос,
1: сколько
2: какой
1: именно,
2: инком
1: да.
2: должен быть, чтобы получить Medicaid, насколько я помню, последняя цифра, по-моему, была до 28 тысяч. Насколько...
3: Примерно так. Но опять-таки мы не являемся офисом адвоката или атторни, мы не можем давать точную цифру, да, но это приблизительно это до 30 тысяч.
1: А вообще я вам сейчас, вам и всем нашим слушателям назову номер телефона, по которому можете позвонить Юле, более подробно обсудить этот вопрос, очень важный. 718-806-1666, это агентство называется Effective Home Care. Здесь по-настоящему оказывают помощь людям. Здесь очень важен человеческий фактор, я не перестаю об этом говорить. Добавочный 115. Это номер телефона, к номеру телефона 718-806-1666, добавочный 115.
2: Да, я хотел добавить, Лена, да, спасибо женщине за вопрос. И если у вас лично что-то, какая-то есть ситуация, вы позвоните после передачи нам, и мы посмотрим конкретно. Каждый случай конкретно надо рассматривать, что, какой инком, что человек имеет. И мы обязательно поможем, мы очень много помогаем людям, которые работали на чек, у нас много...
1: И столкнулись с тем, да. что сегодня не получают Medicaid, да.
2: Да, не, но мы делаем, мы получаем, просто некоторых людей пугает, а что такое траст, а что такое пул траст, а кто этим будет владеть, ничего здесь страшного нету, все это делают, и всем это надо делать, у кого есть возможность, и кому это надо, а всем нужна будет, наверное, какая-то помощь, когда мы становимся старше, поэтому позвоните нам, и мы в каждом случае разберем, разложим по косточкам и объясним, что, чего, как надо делать.
1: Вопрос у меня следующий. Юль, скажи, пожалуйста, вот мне кажется, это важно очень. Какие диагнозы, вот из твоей практики, и какие состояния сегодня дают право на максимальную помощь? Кроме возраста. Вот сейчас, кроме возраста. Я понимаю, что если у человека есть Medicaid и Medicare, ему 98 лет, конечно же, у него там будет наверняка там 24 часа в сутки, если он одинокий. Например.
2: Ну, 24 это к 24 надо, чтобы были такие диагнозы, показания. Допустим, днем нужна помощь, да, там помочь
1: с передвижением,
2: да, принести там продукты, сходить в магазин, там приготовить. А ночью? Вот ночью, значит, человек не спит, поднимается, ему нужна помощь ночью. И, значит, надо доказать, что ему нужна помощь ночью. Значит, должны быть какие-то показания. Я говорю за 24 часа.
1: Я говорю за человека, которому 98 лет, и он, допустим, в деменции. Там как бы все очевидно. То есть он плохо ходит, он бродит и плохо соображает. А вот другие диагнозы, вот которые, с которыми человек может обратиться к вам в агентство,

0: обществе и рассчитывает на максимальную помощь на дому, то есть на максимальные часы. Как вот...
1: Ну, это, как вы уже сказали, это деменция является, Альцгеймер, а Паркинсон дизиз – это одни из таких самых, скажем, три топ распространенных диагнозов, которые присутствуют у многих пациентов. Еще такой нюанс. Мы заметили, что в 2020 году, после 2020, когда начался COVID, очень много пациентов переболело COVID-ом. И почему-то именно после COVID-а, после того, как они переболели, они, возможно, они даже об этом не догадываются, у них пошел резкий, скажем так, спад именно ментального здоровья. То есть у большинства наших пациентов, у которых есть диагнозы Альцгеймера или деменция, или Паркинсон, это все возникло из-за ковида. То есть ковид, так называемый, он как бы...
0: Ударил по когнитивной системе. Все я верно, читала это в новостях. Да.
1: Он делает как три, он становится триггером для возникновения вот этих вот диагнозов. Кроме перечисленных мною диагнозов, также, например, у нас есть пациенты, у которых есть травма головы. Очень распространенная. У нас есть пациенты, например, которые, вот есть мужчина, мы знаем, что там, когда ему было примерно 20 с чем-то лет, он занимался очень, очень часто боксом. И во время соревнований очень часто как бы ему попадало в голову, скажем так, и у него получилось прям настоящий диагноз, который ему поставил доктор, это травма головы. Он даже себе не представлял, что, оказывается, ему с этим диагнозом он может подаваться и получать home care service, и к тому же еще самые большие часы. То есть это может быть 7 дней по 12 часов. Если это какая-то тяжелая уже идет травма головы, то это уже 7 дней по 24 часа.
0: Молодой парень, ты
2: молодой,
0: говоришь.
2: Молодой, это да. Вот то, что я, извини, Юля. Вот то, что Юля говорит, мы говорим о специальной вейвер-программе, да, при которой люди даже не подозревают. До 65 лет...
0: Сидят
2: вот, допустим,
0: тихо.
2: Сидят. Допустим, не дай бог, попал в аварию, там на мотоцикле упал, разбился, там травма головы была, там инсульт какой-то был, кровоизлияние. Боксом занимался, был...
0: травмировано.
2: Любые травмы головы. Вы молодые еще, и там некоторые семьи страдают. Как помочь? Не хватает времени. Они даже не подозревают, что они имеют право иметь эту программу до 24 часов в сутки.
1: А вы знаете, если еще вставлю, знаете, какая бывала еще такая ситуация? То есть то, о чем мы говорим, каждый кейс, это всегда абсолютно индивидуально, и иногда столько историй, что кажется, что это просто невозможно представить, что такое может случаться с людьми, но каждая история — это что-то, каждый раз что-то новое. Вот был также такой случай у нас с пациентом, который он не попадал, то есть ничего с его головой не случалось, никакой травмы, но человек был за рулем, ехал, попал в аварию, а у него не было никаких травм, то есть физически у него было все хорошо. Но, к сожалению, при аварии умер человек, который находился в другой машине. Соответственно, у пациента, уже нашего пациента, у него выработалась очень большая психологическая депрессивная болезнь,
2: Травма, да.
1: При которой он подпадает под эту программу, под вейвер, о которой мы очень часто рассказываем.
0: Посттравматический синдром сильнейший, да, и он и настроение там, я понимаю. А вообще вот скажите мне, какие, на ваш взгляд, ошибки самые большие совершают семьи, из-за которых человек может вообще потерять помощь? Вот. Какую суету иногда создают люди? Это вот как раз, Олег, наверное, по твоей части. Позвонил туда, подписал там, сказал, вы неправильные, пошел туда. Вот Лен, я знаю такие случаи. И раз, и ничего нет, и дальше что?
2: Смотри, ну, во-первых, я хочу всем людям сказать. Сейчас очень много скама. Как скам? Это обмана.
0: Да? Мусора, да, информационного, да.
2: И информационного. И по телефону, и звонят, и что-то предлагают, и говорят. Если вы уже находитесь на какой-то программе и при каком-то агентстве, вы должны запомнить. У вас есть агентство, да? И если кто-то где-то что-то вам звонит, не обращайте внимания, у нас люди наши знают, которым мы звонят. Запишите телефон, имя, кто звонил, скажите, вы перезвоните, и позвоните нам. И мы вам скажем.
0: И мы разберемся,
2: мы разберемся, узнаем, это ты редиска, ты что хочешь от наших людей. Значит, это во-первых.
0: Я знаю, как люди, ты разбираешься.
2: Люди начинают договариваться, доверять и звонят, и начинают прыгать туда-сюда. А были моменты, допустим, вот люди уходили в другое агентство, им меняли там планы, что-то делали, и они им часы уменьшали.
0: Шли за увеличением. Обещали много часов.
2: Обещали чего-то, где-то курочку, где-то еще что-то, чего-то.
0: Понятно.
2: А получили, как всегда. Как говорил Чернов.
0: Хотели как лучше, да.
2: Значит, поэтому доверяйте своим агентствам, если у вас хорошее агентство, хорошие координаторы, звоните им. И если вам что-то не нравится, звоните нам, мы всегда вам поможем. Не обязательно к нам переходить, все равно поможем. В любом случае. Значит, что еще я хотел бы сказать? На сегодняшний день есть тенденция. Да, некоторые планы, вот они просто присылают медсестру, она приходит, и они проверяют. И, как я говорил опять, она видит по человеку, да, что...
0: Что он окей, да.
2: Может быть, какое-то настроение у него хорошее. Весна, да, он лучше себя почувствовал.
0: Приободрился.
2: Пришла в этот момент медсестра, увидела, сделала план, им присылает, агентство звонит, вы знаете, вам уменьшили часы. Поэтому, думайте всегда головой. Вот прежде чем делать какой-то шаг, что-то сделать, пойти на какие-то перемены, подумайте и посоветуйтесь
0: с профессионалом.
2: С профессионалами, да, у которых вы находитесь на сервисе.
0: А вот звонит вам человек, допустим, послушал вас, нам сюда перезванивают на радио потом люди довольно часто и благодарят тебя, в частности, Олег. Юль, безусловно, тебе вообще всегда в восторге только за такую мягкость, за умение правильно формулировать все. А тебя благодарят за честность предельную. Говорят, да, он иногда немножко грубоват, вот так и говорят, но зато он всегда говорит так, как есть. Вот скажите мне, пожалуйста, так, как есть, уважаемый Олег, а сколько реально ждать помощи? Позвонил вот вам сегодня там Василий Иванович Алибабаев и говорит, мне нужна помощь. Но вот не по документам, а вот как это происходит у ваших клиентов? Он говорит, что у меня вот мне стало хуже, дочка уехала, сын переезжает в другой штат, я остаюсь один. Вот все, у меня остается неделя, полностью я один, у меня всего 4 часа в день. Я ваш пациент. Что вы будете делать и сколько этому Алибабаевичу ждать помощи конкретно?
2: Примерно. Я отвечу так, смотри. Нету никаких сказок, никакой фантастики, ничего. Есть определенные правила, правильно? И их, если человек профессиональный делает эти правила, эти все оформления и делает это как положено, то есть определенное время. Но кто-то скажет, я тебе гарантирую, вот так, это вранье. Я не хочу обманывать человека. Я могу только сказать, что мы сделаем так, как положено. Максимум быстро, как это можно. Что если мы это не сделаем, то никто быстрее это сделать не может, потому что мы будем делать правильно. Если у человека нету сервиса, мы ему откроем шорт-торм, если ему это положено, и параллельно с шорт-тормом, с коротким этим сервисом, будем подавать на большой сервис.
0: Вот это важно. Еще раз повторите, пожалуйста, Юлия и Олег, потому что здесь возник спор недавно. Вот этот пресловутый шорт-терм, то есть это как бы временный сервис, это временная помощь, которая, наверное, автоматом переходит в постоянную, да, помощь? Как
2: не,
0: это делать?
2: Не обязательно.
0: Но вы умеете делать это.
2: Смотри, все, во-первых, первое, диагнозы, что если человек...
0: Если человек подходит, вы можете или нет?
2: Мы можем. Если кто-то будет говорить, вот Олег вот вам не сделает, я сделаю вам быстрее, или что, или Вася не сделает, или Петя, это все вранье. Вот мы сделаем по срокам, насколько быстрее это возможно, мы это сделаем. Просто я еще раз говорю, есть определенные правила, есть определенные ситуации, какой диагноз у человека, есть у него медикер, есть у него медикер, что у него есть. Но мы все знаем, что с этим делать.
0: Ну вот смотрите, человек слушает нас впервые, да, вот сию секунду, и понимает, что вот он, оказывается, может получить, он, оказывается, у него такой же диагноз, как вот на что он имеет право, значит, на какие-то льготы. Что ему надо сделать сегодня?
1: позвонить вот нам.
0: Да.
2: Ну, да, ему надо не стесняться, ничему это никого не обязывает, я хочу повторить. Поднимите телефон, позвоните и задайте свой вопрос, и мы вам ответим.
0: 718-806-1666, добавочный 115, агентство Effective Home Care. И звоните все те, кто хочет получить работу. Можете звонить все те, кто готов перейти в это агентство со своим пациентом. Многие люди, наши люди, любят до последнего дотянуть. Потом, когда уже совсем поздно, кризис какой-то, они говорят, что ой, деньги остались, квартира осталась, я не успел. Почему важно обратиться вовремя, и когда это вовремя? Как понять, что вот это уже вовремя?
1: В первую очередь, я бы, наверное, хотела сказать, что лучше поздно, чем никогда.
0: Мудрая ты моя, да-да, но лучше раньше, да.
1: И, в принципе, все, что не делается, оно всегда делается вовремя, наверное, тогда, когда нужно это было бы сделать. Вот, как пример, расскажу историю, буквально на прошлой неделе это случилось, я получила звонок, я не знаю, возможно, это был также из радио, реферал, мне позвонила женщина, она представилась, говорит, что ее бабушка находится в госпитале, ей примерно 94-95 лет, и некому за ней смотреть, переводит ее в рехаб, и она как раз-таки спрашивала про waiver программу. Так как мы уже ранее говорили, сейчас немножко приостановили процесс принятия на waiver программу, но они в будущем, надеюсь, они это все возобновят, но сейчас это стоит на холде. И у меня идет к ней вопрос, что а получает ли ваша бабушка на данный момент какие-то сервис home care? Она говорит, нет. Мне стало удивительно интересно, поскольку бабушке 94-95 лет, она смогла до этого времени годов дожить сама, скорее всего,
0: обойтись, да, без home attendant.
1: Да, она говорит, у нее есть Medicare, но home care сервиса нет. Я говорю, ну так это очень хорошо в том плане, что если мы сейчас waiver не откроем, но мы можем начать такой, как бы, сделать процесс. Пока мы будем вас подавать на long term, то есть на длительный home care, мы вам откроем краткосрочные сервисы, которые short term называются. Параллельно, пока вы будете ждать на long term, у вашей бабушки уже будут какие-то часы. И потом, как вы говорили, что это, скорее всего, этот кратковременный сервис перейдет уже в длительный сервис. И после того, как бабушка уже ваша, ну, так как для нее это впервые что-то, какой-то новые люди будут приходить, она привыкнет, нет, дай бог, возобновится waiver-программа, и мы ее будем по чуть-чуть, ну, переводить на эту программу. То есть было достаточно одного звонка. Она позвонила нам в офис, на меня перевели звонок, я, соответственно, сразу же перевела на мою коллегу, которая также в этом нам помогает. То есть это идет так называемый конвейер. Мы получили звонок, и мы
0: И вы запустили процесс.
2: Да, intake department,
0: да.
1: Да, и примерно в апреле, что если все получится так, как надо, у пациентки будет уже сервис. Это очень как наглядный пример, как именно работает наша система.
2: Смотри, waiver – это инструкция среди, вот проходят митинги среди агентств и RDC, этого waiver-программы. И они говорят, сейчас временно, мы завалены, пла-пла. Официально ее не остановили. Они не имеют права, она работает, но временно они нам сказали, что мы завалены, пока мы не
0: пока
2: будем
0: принимать. Пока ждите, да. Короче говоря...
2: Дети, Леночка, пусть не стесняются, люди звонят по детям, мы обязательно поможем. Многие не знают, что они рассчитывают на помощь.
0: В общем, люди добрые, у вас есть возможность жить дома, не оставаться в одиночестве, ничего не бояться, пусть у вас ничего не болит. Вам нужно сделать один шаг, позвонить, узнать, спросить, потому что один звонок – это, может быть, знаете, вопрос выживания и нормальной жизни. Так что не откладывайте, если вы или ваши близкие нуждаются в помощи. Агентство Effective Home Care готово ответить и оказать помощь на все ваши запросы прямо сейчас. Консультация – это тот шаг, который может изменить все. 718-806-1666, добавочный 115, Юля. Я вас благодарю, ребята, и до встречи в следующий вторник на том же месте, в тот же час. Юля, Олег, спасибо.
2: Будьте здоровы.
1: До свидания.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон, радио.
4: Дэвид Зон, радио.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
6: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
7: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник. Как обычно, по вторникам в первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Геннадий, здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, начнем с массированных атак по городам Украины. Был Днепр вчера, сегодня, смотрю, 2 человека погибли, 17 ранены в результате удара российской баллистической ракеты по центру города Прилуки Черниговской области. Еще 2 погибли при атаках российских дронов в Сумской области. Новобаварский район Харькова есть пострадавшие. Более 20 частных домов в той или иной степени были повреждены утром при атаке дронов. Ну и так далее. Давайте с этого начнем.
1: Помимо перечисленных вами случаев, то, что произошло сегодня утром, еще где-то с 30 до 10 где-то часов, вот, удар по Прилукам пришелся в 10 часов утра. А в Глухове 2 погибло от ударов беспилотников. То есть это тот случай, когда... Похоже, что охотились просто беспилотниками людьми. Ну и кроме этого, сегодня прилетело тоже где-то около 6 утра, был обстрелян ТАБами, управляемыми бомбами, Краматорск. Там тоже много погибших, так что сегодня такой день, утро такое себе. С утра уже было несколько... воздушных тревог в Киеве, так что все продолжается. За неделю после Дня Победы, это данные Зеленского на 17 мая, то есть до вот этих цифр, которые пошли сегодня, да, по Украине прилетело 3170 ударных дронов. Ударных — это не только дроны, которые имитируют, а вот именно ударные дроны. Больше 1300 КАБов и 74 ракет разных типов, в большей степени баллистические, которые, ну, тяжело сбивать. За неделю в Украине погибло 52 человека. Более 300 человек пострадали, 22 ребенка. Ну, в общем, отметили День Победы. Все как и ожидалось. И вот после того, как после этого сообщения Зеленского очень активно, серьезной атаке подвергся Днепр, бывший Днепропетровск. Не только Днепр, но и область. В области было много прилетов. Ну, в основном Днепр. И вот в этот день, 18 мая, вчера, был прилет, было зафиксировано 546 воздушных целей. Из них 22 ракеты, 14 «Искандеров» баллистических, 8 крылатых и так далее. Все это вот в значительной степени это было сконцентрировано на Днепре. Атака города продолжалась около 6 часов. Было очень громко, шумно. К счастью, насколько можно говорить в таких случаях, нету летальных жертв. Достаточно много раненых. Около 20, по-моему, человек сейчас находится, продолжает находиться в больницах. Но с убитых, по крайней мере... Ну, по крайней мере, на этот момент неизвестно. Еще раз повторяю, много раз об этом говорил в наших эфирах. После таких атак иногда несколько дней спустя приходят сообщения, что кто-то из раненых скончался в больнице. Поэтому окончательно говорить о том, что так уж совсем обошлось, не приходится. Еще раз, после окончания этого так называемого перемирия Россия накопила силы и... как бы наверстала. Вот все то, что она не выпускала по каким-то причинам в эти несколько дней, выдавливая из себя крокодильи слезы по поводу памяти погибших в той большой войне, она легко наверстала за эту неделю и еще несколько дней после этого.
0: Я бы здесь отметил еще один момент. Администрация морских портов Украины сообщает, что зафиксировано попадание российских беспилотников в 2 торговых судна. Они направлялись в порты Большой Одессы по так называемому вот этому украинскому коридору. Одно из этих судов следовало под флагом Гвинеи-Бисау, второе Маршалловых островов. Вот это сукогруз КСЛ Диянг, он принадлежит китайской компании с китайским экипажем. Ну, слава богу, там было потушено возгорание, пострадавших не было. Мне понравилась цитата, я еще процитирую, такое высказывание. Интересно, что двигало россиянами, когда этой ночью они атаковали шахедами китайское торговое судно в нашем море? Обошлось без жертв, но это что-то новенькое. Так написал в Facebook пресс-секретарь военно-морских сил Украины Дмитро Плетенчук. После чего он добавил по-русски, произошла чудовищная ошибка, товарищи. Но это опять-таки сталинское время. Произошла чудовищная ошибка, товарищ Сталин, я ни в чем не виновен. Ну вот такая какая-то совершенно необъяснимая атака. Накануне приезда Путина в Китай, 19 мая сегодня.
1: Да, и буквально, по-моему, уже улетел к тому времени Трамп. Это все, ничего тут необъяснимого нет. Это уровень разведки, российской разведки. Да. Их задача мешать работе Одесского и других портов черноморских, которые продолжают снабжать Украину необходимым и позволяют ей торговать с другими странами по-прежнему. Блокада Одессы, которую пытались достичь в 2022 году, не удалась. Больше того, военно-морскому флоту России пришлось удалиться даже из основной базы Севастополь в Новороссийск, откуда они носа практически не кажут. Но вот такие атаки время от времени предпринимаются. Просто, вот еще раз говорю, такое качество разведки. Ну что, такое у нас противник. Посмотрим, будет ли какой-либо ответ на эту тему. Но мы сегодня можем там по ходу поговорить о результатах поездки Трампа в Пекин. Есть какие-то, возможно, может быть, вот со всеми оговорками, признаками, что... Я прошу прощения, у нас тут небольшой шум на улице. Может быть, это как-то скажется на возобновлении переговоров о мире, но мы об этом поговорим позже.
0: Ну, давайте вначале все-таки о визите Путина. Это его поездка, приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Так говорится на сайте у Путина, российского президента. Ну вот интересно, удастся ему подписать контракт по поводу газа? Как вы считаете?
1: Скорее всего, удастся. Другое дело, что условия этого договора будет диктовать Китай. Тут кто кому больше нужен. Безусловно, в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и проблемами поставок через Ормузский пролив, которые так или иначе показали уязвимость этих путей снабжения, для Китая заручиться дополнительной возможностью получать какие-то энергоносители, будь то газ, будь то нефть из России, это хорошая возможность, он, скорее всего, ей воспользуется. С другой стороны, это тот случай, когда мы говорим о так называемом рынке покупателя, когда покупатель диктует условия, потому что России больше некуда продать, ну вот тот самый газ так точно некуда продать, потому что, ну, трубы, ну, на Запад они сами себе перекрыли все поставки газа, а на юге у них остается только вот, собственно, только Китай. И как Китай скажет, так и будет. Какая цена скажет, так и будет. Я напомню, что первый поток, это я путаю с этими, с Северным потоком.
0: Сила Сибири, это называется.
1: Сила Сибири-1, да, там такие условия, что Россия за свои собственные деньги построит этот трубопровод, и покупать его будет по тем, опять-таки, по той цене, по которой захочет Китай на тот момент. Короче, они выкрутили руки русским максимально и получили максимально дешевый доступ к их газу. Я думаю, и по второму то же самое будет. При этом я должен напомнить, что Китай, понимая свою зависимость от энергоносителей, в стране нету больших запасов собственного газа и практически нет нефти, он делает все для того, чтобы уйти от этой зависимости. Там развивается, очень активно развивается так называемые чистые технологии. Китай является лидером в этом деле по производству газотурбинных, ветротурбинных всех этих генераторов, солнечных батарей, аккумуляторов и так далее. И вот эта зависимость от России, какая-то такая серьезная зависимость от России, им тоже не нужна. Да, у них в копилке будет еще и это, но они постараются полностью от России не зависеть. Поэтому еще раз, тут Трамп скорее проситель, а Си будет диктовать свои условия.
0: Путин, а не Трамп. Мы сейчас о Путине говорим.
1: Простите, да, Си будет диктовать условия Путину, поскольку у того просто нет выбора. Как, о чем говорить?
0: Ну, посмотрим. Я думаю, что, конечно, будет...
1: По рынку, рынка нет.
0: Да, я думаю, что будет, если мы перейдем к политике, я думаю, что, конечно, будет поднята тема Украины. О ней также говорил о войне в Украине Трамп на встрече с Си. Это был двухдневный визит государственный, очень пышно так он прошел. Трудно понять, о чем они договорились, и договорились ли вообще о чем-то. Китай, там основная тема, конечно, был Иран, и Китай сказал, что нужно обеспечить свободное прохождение по Ормузскому проливу, и цены на нефть таким образом стабилизируются, упадут и так далее. Это такая важная была тема. Что касается Украины, трудно понять, к чему они пришли, но то, что они подняли эту тему, это однозначно. И пекинские визиты мы сейчас обсуждаем. Итак, перед Путиным Китай посетил Трамп.
1: Наверное, не надо заблуждаться насчет того, что это, безусловно, один из самых важных внешнеполитических событий для нынешнего Белого дома, потому что, ну, Дональд Трамп сам неоднократно озвучивал тему G2, большой двойки, где речь идет о том, что вот я сейчас в мире две больших сверхдержавы. Китай, конечно, находится в догоняющем состоянии. Но, тем не менее, вот неплохо бы как бы вдвоем решать их свои проблемы, расторговывая какие-то конфликты там, и так далее. До этого, конечно, далеко еще, хотя, еще раз, Пекин выразил заинтересованность, как там у них, конструктивная, стабильная, эффективное сотрудничество, что-то такое, да, там вот что-то конструктивное, очень эффективное и, главное, стабильное. А получилось или нет это судить американским избирателям, вам виднее. Говорят это как там, что результатом этой поездки стало 3B, да, Боинги, Биф и Бинс, да, соевые бобы. Но помимо этого, судя по всему, судя по тому, что по той информации, которая поступает, для Си самым важным для него было вопросом, и он его поставил достаточно резко, это невмешательство Соединенных Штатов в дела Тайваня. И мы услышали от Дональда Трампа сетование по поводу того, что Тайваню не следует вот как-то так вот навязчиво добиваться своей независимости, поскольку это ставит Соединенные Штаты в неудобное положение. 9500 километров надо защищать, от Китая 59 километров, ну и так далее. При этом прозвучало, что якобы приостанавливается военная помощь, большой пакет военной помощи Тайваню, беспрецедентно большой военный пакет, там 11 миллиардов военной помощи плюс кредит на 2 с чем-то миллиарда. Судя по всему, это позволяет говорить, и в Financial Times появился материал, якобы Си сказал Трампу, что Путин будет жалеть о той военной, о большом вторжении в Украину. И не исключают наблюдатели, что идет некий такой торг, попытка расторговать Пекину очень нужно изменение позиции Соединенных Штатов, пускай даже риторическое изменение позиции по отношению к Тайваню, а Трампу не помешало бы, чтобы Си подключился к тому, чтобы надавить на Путина и заставить того каким-то реальным шагам по миру в Украине. Так это будет, не так. Вот мы сейчас на это посмотрим, потому что иначе получается, что, извините, Дональд Трамп приехал из Пекина с пустыми руками. Это обидно. И, хотелось бы. Вот тот случай, когда Украина заинтересована, крайне заинтересована в том, чтобы Трампу удалось подключить Китай к этой теме.
0: Мы будем видеть, надавил на Путина Си или нет, это мы будем, какое-то количество дней покажет. А что касается Тайваня, то при всех президентах последних всегда Америка говорила о том, что она за единый Китай. Так что здесь риторика, а в принципе Трамп не особенно отошел от того, что и другие президенты теоретически как бы преследовали. Другое дело, поддержка Тайваня, она постоянно была. Я думаю, что это тоже можно отнести за счет риторики. Будут поддерживать Тайвань. Здесь нужно понять, что это огромные экономические интересы Соединенных Штатов, поскольку Тайвань является главным поставщиком сегодня в мире чипов. И от этого зависит военная промышленность, от этого зависит медицина, там масса вещей, медицинские вот эти роботы и так далее. То, что сегодня Тайвань значит в мире, Соединенные Штаты его не отдадут. Это однозначно. Я как раз слушал немалое количество экспертов в эти дни по поводу Тайваня. Трамп говорит одно. Мы знаем, что нужно смотреть на то, что он делает. У нас еще осталось время по поводу того, о чем мы говорили в первой части, когда идут обстрелы Украины. При этом Россия получает, что называется, ответку, по крайней мере, по Москве. Вооруженные силы Украины при атаке на Москву и Московскую область прибегли к тактике так называемых, я это прочитал, я не знал, что это такое, звездных налетов. Речь идет о том, что это прием, который подразумевает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, а это просто значительно затрудняет работу систем ПВО. Вот здесь разговор, конечно, вообще о том, что такое система российская ПВО. Ведь мы постоянно с вами акцентировали внимание на том, что Москва просто охраняется так, как, естественно, не то, что ни один другой регион, ни один другой город. Оказывается, ведь практически это и Химки, это и Зеленоград. В общем, это все в Москву попал дрон. Пробиваемая система ПВО. Там такое впечатление, что куда ни тронь, везде колосс на глиняных ногах. И армия вторая в мире, мы теперь убедились, насколько она вторая в мире, насколько она сильна. И система ПВО российская непробиваемая, там эти панцири стоят, ничего они не работают, оказывается. Я помню, как они показывали какие-то колонны, и наверху стоят эти панцири, которые всем, видимо, на удивление должны показывать, как это будет работать, как ни один дрон, ни одна ракета не пролетит. Не работает система ПВО, охраняющая Москву. Чего говорить о других городах? Леонид.
1: Не работает, конечно, наверное, все-таки работает.
0: Ну, как-то работает, да.
1: Да, да, потому что иначе бы вот все то, что летело по Москве, а летело много. Вот Собянин говорит о том, что мэр российской столицы Сергей Собянин говорит, что из почти 600 украинских беспилотников по меньшей мере 130 летело на Москву. Об этом говорит Собянин. Потом наши сказали, что для поражения цели Московской области использовались украинские дроны, украинская разработка, Барс, Firepoint, Poet, Барс Гладиатор там, и так далее. Один из командующих сил беспилотных систем Роберт Бровди, мадьяр, написал у себя о том, что система ПВО Москвы составляет более 100 пусковых установок С-300, С-400 и С-500, около 50 панцирей С-1, С-2. И, по его словам, суммарный одновременный залп вот этого вот всего зенитного добра может составлять 700 ракет. Да, зенитных управляемых ракет. Поэтому Это серьезная штука, как бы серьезная оборона. Мы уже с вами говорили, что другие объекты, стратегические, инфраструктурные, военные объекты России страдают от того, что им не хватает как пусковых установок, так и, собственно, зенитных ракет. Им не хватает. Все тащится под Москву, все тащится в Москву. Поэтому вот такая массированная атака на Москву, на Московскую область, мы еще поговорим, какие там цели были поражены, это позволяет, с одной стороны, там где-то проникать, да, перегружать систему обороны какими-то беспилотниками, туда пролетают потом реактивные. Ну вот эта вся тактика, она используется врагом и у нас также, когда перегружается система и слежение, и противовоздушная оборона, а затем уже наносит, собственно, удар по выделенному коридору. Еще раз, сейчас никто в мире так не умеет в эту войну воевать, как это умеют украинцы и русские. Поэтому тут вот как бы есть чему поучиться. Поэтому вот такая история. Поэтому удар по Москве время от времени
2: Валерия Коренаев,
1: вот эти удары, они вот позволяют потом нормально работать по другим целям.
0: Да, я так и понимаю, что теперь в Москву будет еще больше направлено ПВО, при этом можно будет обстреливать другие города с гораздо большей результативностью, получается так?
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. Но вот во время этой атаки сообщается, что прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу, это Капотня, если я не ошибаюсь, нефтеперекачивающая станция Солнечногорская, соответственно, Солнечногорск, Володарская, и вот очень важно, завод «Ангстрём» в Зеленогорске. Зеленогорск вообще это в России, ну, одно время это была некая такая столица микроэлектроники российской. А вот там есть завод «Ангстрём», который вырабатывает полупроводники для военно-промышленного комплекса России. И он находится под американскими санкциями. Вот туда прилетело, там были пожары. А кроме того, был нанесен удар по Крыму. В Крыму тоже серьезно, как бы в эту ночь, это предыдущая ночь, озаботились. И там прилетело по знаменитому аэродрому Бельбек под Севастополем, на котором была фактически уничтожена противовоздушная система, противоракетная система защиты этого аэродрома. Вот зенитный комплекс «Панцирь» поразили, радар к комплексу С-400, ну и так далее. Тут вот целый перечень тех целей, которые поразили вот в эту ночь. Это, если я вам напомню, что после удара по Киеву, во время которого было убито 24 человека, Зеленский дал поручение разработать ответный удар. Это, наверное, один из редких случаев, когда война идет не своим ходом, а как бы была поставлена задача нанести именно вот ответный удар. Вот, судя по всему, то, что слыхали москвичи, было очень громко, есть много видео с реакцией, очень, очень недовольные почему-то москвичи как-то, и жители Подмосковья. Как-то вот странно, непонятно. Как в таких случаях пишут в соцсетях, что случилось, собственно, да, на 5-м году войны.
0: Нет, там я даже смотрел видео, когда девушка говорит, ну, трудно было представить, я не ожидала. А что можно представить себе на 5-м году войны и чего можно ожидать? Идет война. Война не бывает в одну сторону. Люди безумные, они просто совершенно не представляют себе, что такое реальность. Ну, понятно, где-то там в Туапсе, где-то там в Анапе, там все это взрывается, ну и ради бога. У нас главное, чтобы круассаны с утра с кофе поесть, вернее. А как это так, по нам стреляют? Это просто удивительно на 5-м году войны.
1: Опять-таки, я же говорю, это характерно, что 5-й год войны после Дня Победы, вот москвичам напомнили, что, собственно, происходит и за что несет ответственность их гениальный геостратег, их бессменный лидер как бы, как пишет и говорит один из известных российских оппозиционных комментаторов, политологов Александр Баунов, этот суетящийся старик, растерянный старик на тонких ножках. Вот, собственно, из вот этого лидера, который горцевал на лошади с голым торсом и обещал сделать Россию одним из одной из сил, с которой будет считаться весь мир, геополитических держав, который будет сидеть рядом с президентами Соединенных Штатов, Китая и так далее, на равных. А вот сейчас это жалкий суетящийся старик, вот сейчас он будет что-то просить у Си, а мы все за всем этим посмотрим. Вот итог этой авантюрной деятельности, итог молчания россиян, которые в свое время допустили это, им все нравилось, а теперь, может быть, они и хотели бы что-то с этим сделать, да уже не получается. Силовая раскачанная машина бьет по всем несогласным.
0: Леонид, у нас есть время. Россия активизируется в Беларуси и Приднестровье. Но вообще сейчас идут учения, в которых задействованы ядерные войска в Беларуси. И здесь очень настораживает заявление службы внешней разведки России. Она обвинила Латвию в предоставлении территории вооруженным силам Украины для подготовки к ударам беспилотниками по российской территории. Ну, МИД Латвии и Украины, они категорически опровергают эти утверждения, но это такая известная тактика. У вас в Латвии, вы готовитесь напасть на Россию, значит, мы на вас нападем. Мы на вас нападем, это одно, а второе, мы так будем и по Украине с территории Беларуси. Лукашенко, правда, на это годами не идет, но, я так понимаю, давят на него и давят, чтобы в конце концов как-то и Беларусь напала на Украину. Для Беларуси это очень плохо кончится. Это совершенно четко Лукашенко понимает, но Кремль на него давит. Немножко по поводу вот этой темы. Активизация в Беларуси и в Приднестровье.
1: Как бы всех насторожило то, что Путин в субботу утвердил указ о предоставлении упрощенного предоставления гражданства гражданам Приднестровья. И сразу возник вопрос, а для чего это делается? Президент Молдовы Майя Санду сказала, что, по всей видимости, это должно упростить набор в российскую армию как раз граждан Приднестровья. Напомним, что в Приднестровье находятся и охраняют армейские склады части 18, если я не ошибаюсь, армии. Когда-то ей командовал знаменитый генерал Лебедь, который участвовал потом в президентских выборах в России и так далее. Фигура из 90-х годов. И вот с тех пор вот эта история в Приднестровье, она тянется с влиянием России на Приднестровье. И это, конечно, предмет забот больших как Молдовы, так, собственно, и Украины, которая граничит также с Приднестровьем. И одновременно какая-то такая нехорошая активность пошла в Беларуси. В частности, там объявлено об закрытии приграничных районов, граничащих с Украиной. Доступ туда граждан перекрыт, и это может означать все что угодно. Да, с одной стороны, это Беларусь может защищаться от возможных каких-то проникновений, не знаю, там, украинских диверсионных, ну, может быть, да. А с другой стороны, это может свидетельствовать о какой-то подготовке каких-то недружественных акций со стороны Беларуси, тем более, что наши силы ПВО говорят, что вот те дроны, которые пролетают в западные области Украины, их сопровождают как минимум какие-то маяки, которые установлены на территории Беларуси. А иногда можно говорить о том, что, судя по всему, где-то есть и коридор идет через Беларусь, который вот позволяют им лететь и до Волынской области, и до Закарпатья, как бы недавно еще было, буквально, когда это недели две назад была большая очень атака на Западную Украину. А здесь типичная история, как ловите вора, да, когда Белоруссия этим занимается, то логично заявить, что Украина со стороны Латвии, наверное, бьет по может ударить или бьет по России. Ну вот, в общем, какая-то такая не очень хорошая история. И плюс вот те большие ядерные учения, которые сейчас начались, причем Белоруссия заявила о участии в них на день раньше, чем, собственно, они начались. Они проходят с 19 по 21 в России. такие большие учения. А белорусская заявила, что ее подразделения подключились к этим российским учениям еще вот на день раньше. О масштабах этого учения говорит то, что в нем примут участие войска ракетного стратегического назначения, Северный флот, Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, около 64 тысяч человек личного состава, около 7800 единиц оружия. Идет речь о 200 ракетных пусковых установках, 140 летательных аппаратах, 73 кораблях, 15 подводных лодок, среди которых 8 стратегического назначения. Я должен сразу сказать, все, что касается ядерной угрозы и использования сил стратегического назначения, это не проблема Украины. Это сразу проблема ее российских стратегических контрагентов. Это прежде всего Соединенные Штаты, это прежде всего Китай. Ну и те державы, которые обладают ядерным оружием в Европе, это Франция и Великобритания. К сожалению, сейчас такая ситуация, что то, что раньше воспринималось как просто какие-то дежурные, возможно, учения, сейчас на это приходится смотреть как на более опасные движения со стороны России. Слишком много там говорилось о том, что ядерный удар, упреждающий ядерный удар в исполнении российских стратегических сил возможен. Что, в общем-то, должно настораживать наших старших партнеров, обладающих ядерным оружием, которое у нас, я напомню, по Будапештскому меморандуму было изъято. Нам были даны какие-то гарантии безопасности, никаких гарантий в ответ на изъятое у Украины в 90-е годы оружие мы не увидели. Наоборот, вот мы, собственно, стали жертвой со стороны агрессии, со стороны одного из гарантов.
0: Леонид, время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
4: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио.

0: Александр, военно-морские силы Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников вот этой пропалестинской, она называется флотилия Сумуда. Давайте с этого начнем.
1: Да, вы знаете, действительно, на данный момент задержали и обошлось без кровопролития. В сущности говоря, Геннадий, понимаете, в данном случае речь идет о турецкой флотилии, которая, если вы помните, был инцидент с Мави Мармара в 2010 году, когда они послали вот такую же флотилию правозащитника. Эти правозащитники, вооруженные там ломами, ножами, дубинками, топорами, не помню, чем у них было, у правозащитников всегда такие маленькие штучки находятся под рукой. Они напали на израильских военнослужащих, те открыли огонь, после чего был совершенно страшный международный скандал о том, что убили правозащитника. Судя по всему, планировался подобный сценарий и сейчас, потому что эта вся флотилия, она шла из Турции, она должна была... Это была чистая провокация, чистой воды провокация, абсолютно в стиле, в духе товарища Эрдогана. Но в данный момент действительно обошлось все благополучно. После 2010 года сделали выводы, подготовились, все было под контролем. Но вы знаете, что интересно? Обратите внимание, Геннадий, вот когда мы смотрим на все эти флотилии мира, как они идут со стороны Европы, которая стала абсолютно уже позеленевшей, совершенно позеленевшей, и из Турции, которая возглавляется мусульманскими братьями. Эрдоган, его партия «Справедливость и развитие», конечно же, это хорошо известно, мусульманские братья. И это такой негласный союз, такой альянс, который мы очень хорошо видим на примере вот этих флотилий. То они идут из Испании, которая во главе Педро Санчеса сегодня тоже фактически стала, и давно уже Испания стала, давно уже, надо сказать. Она же принадлежит к союзу цивилизаций, который создали в свое время Барак Обама, Сапатера и все тот же Эрдоган. Ну, у нее такая добрая старая традиция. Так вот, эти флотилии идут из Испании, из Барселоны, из Ирландии, из чертова знает откуда, из других мест. Потом идут из Турции. Вот так вот они чередуются. Это, по сути дела, у меня такое впечатление, совместная, хорошо организованная, синхронизированная кампания, направленная на подрыв Израиля. Провокации, еще провокации, может быть, получится. Принцип простой. Вы знаете, что любопытно, что вот в момент, когда остановили эту флотилию, президент Ирландии Кэтрин Коннелли, ну, Ирландия тоже известная страна своей ненавистью к Израилю, вообще антисемитизмом, она заявила следующее, что она очень гордится своей сестрой, которая участвовала в прорыве морской блокады Газы. И она была задержана израильскими военными. Вот заявила президент Ирландии в тот момент, когда задерживали эту флотилию, что я переживаю за нее, я ей очень горжусь. То есть мы видим вот этот вот красно-зеленый альянс глобалистского прогрессивного Запада, тех его частей, которые уже окончательно покраснели и позеленели, и мусульманских братьев. На этом примере, на мой взгляд, это просто заметно невооруженным глазом.
0: В этой флотилии, которая вышла из турецкого Мармариса, там более 500 активистов из 45 стран. И это уже вторая попытка флотилии Сумуда прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год, получается. Мы говорили о предыдущей флотилии, тоже ее остановили, и там уже не было этой Греты Тунберг. Флотилия выходила из Барселоны, по-моему. И там все, что угодно. Сексуальное насилие, там чего только не было. Наркотики, в общем, они...
1: Там были наркотики, да, наркотики. Презервативы назвали же, помните, эту флотилию называли флотилией презервативов, потому что они очень хорошо подготовились. Товаров для мирного палестинского населения там практически не было. Но вот что касается наркотиков и презервативов, это более чем. Вот это все очень хорошо говорит об этой либеральной прогрессивной публике. Вот их мысли, их дела, их вот это их природа такая, понимаете? То есть, собственно говоря, сами-то люди, которые живут в Газе, их интересуют в самые последние очередь. Главное, во-первых, это насолить Израилю, ну а потом совместить приятное с полезным, просто оторваться и получить удовольствие от жизни, тем более, что деньги-то они получают немалые, как мы с вами не раз говорили, огромные.

0: деньги, финансовые там потоки, вложения, инвестиции вкладываются в них. 40, 50, 60, 80 судов, все это экипировать, оснастить, собрать всю эту публику, обеспечить их провизией, теми же презервативами и так далее, и так далее. Все деньги, деньги, деньги эти находятся.
1: У идеологии всегда есть деньги для того, чтобы вести пропагандистскую работу. Это пропаганда на самом деле.
0: Да. Несомненно, несомненно. Вот такие товарищи по партии, красные и зеленые, просто, ну, просто родственные души, вы знаете, вот просто заглядеть.
1: Чего не пожалеешь ради антиизраильской пропаганды?
0: Нет, нет, нет, не пожалею.
1: И Грету Тунберг. Она, кстати, во второй флотилии она ведь не принимала участия, поскольку стало известно, что творилось на предыдущей флотилии. Видимо, участие ее в этой флотилии могло бы как-то подпортить ее высокую репутацию. Я понимаю, что, видимо, родители посоветовали и ближайшие друзья не участвовать в этом мероприятии во второй раз.
0: Может быть, Грегори, вы знаете, мне нравятся вот лозунги, которыми они пользуются. Например, у Греты Тунберг был лозунг «Нет экологической справедливости без справедливости для Палестины». И вы знаете, это очень характерно. То есть, например, феминистские организации выходят с лозунгами. Я не придумываю, не шучу. Все достоверно, все задокументировано. Нет равноправию и свободе женщин без справедливости для Палестины. ЛГБТ-сообщество выходит, что нет решения гендерной проблемы без решения палестинского вопроса. Вот все, вы знаете, вот догмат веры, все замыкается на палестинском вопросе. Как только палестинское государство, естественно, от реки до моря, больше на все, на меньшее мы не согласны, оно будет создано, вот тогда все остальные проблемы с социальной справедливостью, с разнообразием, с инклюзивностью, все будет решено, ну, однозначно.
1: Больные люди, мы с вами неоднократно уже об этом говорили, болезнь левизны.
0: Президент... Но сколько их, Геннадий, да. Сколько, какая масса, которые даже потеряли не просто рассудок, но чувство даже не здравого смысла, инстинкт самосохранения базисный, знаете, у птичек, у самых, у мышек есть базисный инстинкт самосохранения, у этих нет.
1: Ну, мы с вами говорили уже, в общем-то, вот тех активистов, которые так сетуют по поводу того, что Израиль давит на Газу, их нужно в Газу отправить на недельку, пусть там они побудут, ЛГБТ плюс все эти активисты, да, те, кто страдает по поводу отсутствия демократических каких-то правил и навыков у населения Газы, побудьте там недельку, поживите.
0: Конечно.
1: Да, а лучше месяц, какими вы оттуда выйдете, тогда мы с вами и поговорим.
0: Кстати, вы знаете, я хочу напомнить, была тут, ну это тоже где-то в 2010 году, я могу ошибиться, когда, значит, итальянский правозащитник, он поехал защищать палестинцев в Газу, ну, естественно, от израильской оккупации, несправедливости, геноцида и всего такого прочего, кончилось это для него плохо. Отрубили правозащитнику голову тогда. Вот это вот характерно для них. Но они продолжают ехать, продолжают.
1: Ради ненависти к Израилю и головы не пожалел. Головы ему не сносить.
0: Жалко. Нет, нет, нет. Своей головы не жалко. Нет, чужой тем более.
1: Александр, президент Ирана призвал население примириться с инфляцией. Вообще, что происходит с Ираном? Мы вчера только говорили по поводу того, что, ну, очевидно, готовится военная операция. Трамп после нашей с вами встречи утренней к вечеру заявил о том, что его попросили, ну, он перечисляет несколько стран Персидского залива, Катар, Саудовская Аравия, его попросили не начинать военные действия против Ирана. Ну, и Трамп говорит, я пошел им навстречу. Теперь Иран призывает население примириться с инфляцией. Ситуация там ужасная, на самом деле, экономическая. Видимо, Трамп решил, что, ну, если не делать какие-то шаги в сторону военных действий, то тогда эту удавку будем дальше затягивать, ведь из портов Ирана и в порты Ирана ничего не приходит. Все суда останавливаются на подходе и на выходе.
0: Вы знаете, если отвлечься вот от нынешней ситуации, переговоры, конфликт, переговоры и так далее, а возьмем сам Иран вот как государство, как страна, то там ситуация действительно ужасная, И она будет становиться еще более ужаснее. Наступают летние месяцы, Геннадий. И там уже и раньше этот кризис водоснабжения, электроснабжения достигал своих пика, достигал высот. Теперь по оценкам самих иранцев, самих иранских чиновников, 35 миллионов человек в Иране, 35, треть населения страны, столкнутся с нехваткой воды и ухудшением условий жизни. Это они сами говорят, это не эксперты даже говорят какие-то на Западе. Нет, иранский чиновник, он сообщил, и это стало известно, что Исламская Республика вынуждена будет ввести ограничения на потребление электроэнергии на 120 дней. И в Тегеран теряет, опять же, как говорится, у них в докладе, это стало известно на Западе, Тегеран теряет почти треть, 30% очищенной воды из-за стареющих труб, утечек, неисправностей, просто разных отключений и так далее. Не работает система, вся, они не вкладывали ничего в нее, все заржавело, прогнило, испорчено и так далее. В Тегеране 22% потери питьевой воды. Представляете? То есть где-то там около 20 плотин высохло. Полностью опустошены и иссохли водоемы, откуда они черпали воду. У них было великое озеро. Озеро действительно великое, потому что это было жемчужина персидской, древней персидской культуры. Озеро Урмия на севере Ирана. Так вот, пересохло, болото практически осталось. Сам Пизишкиан говорит, что производство бензина упало до 100 миллионов литров в день, а суточное потребление составляет 150 миллионов в день. То есть не будет, не хватает ничего, ни воды, ни электроэнергии, ни бензина. И как они собираются выживать? Ксир об этом не думает. Ксир думает о том, чтобы победить большого сатану, ну, маленького сатану тоже, естественно. А что будет с их собственной страной, им абсолютно безразлично. Они надеются на то, что или Аллах им поможет, или у них хватит своих собственных запасов, которые они, естественно, накопили. Но страна проваливается буквально под землю, причем не в переносном, а в самом буквальном смысле этого слова.
1: Александр, у нас буквально полторы минуты, две минуты максимум. Лондонская полиция убрала анонс выставки, посвященной фестивалю Нова. Выставка пройдет в британской столице с 20 мая по 5 июля. Она, кстати, ранее уже побывала у нас в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе, Вашингтон, Майами, Торонто и Буэнос-Айресе. Несколько слов.
0: Вы знаете, здесь поразительно на то, насколько Британия, когда-то великая страна, она абсолютно скатилась до уровня запуганной, какой-то замордованной страны третьего мира, управляемой пакистанцами, бандами, вот этой вот политкорректной элитой. Они боятся всего. Они боятся произраильские выставки. Это даже не произраильская, это выставка, которая показывает зверство Хамаса. Боятся. Боятся, что последует...
1: Я просто... Мы сейчас показываем... Александр, мы сейчас показываем кадры с этой выставки. Фестиваль Нова как раз тот фестиваль, на который напали хамасовцы 7 октября 2023 года, откуда там убили, по-моему, на месте несколько сотен человек, откуда брали заложники и так далее. Какие-то объекты, часть сценических площадок, сожженные автомобили, личные вещи погибших, они и показаны на этой выставке. Ну вот британская полиция решила снять анонс.
0: Они боятся. Геннадий, они боятся, человек, который выходит с израильским флагом, его арестовывают. Сотни этих деятелей, которые выходят в куфиях с палестинскими флагами, визжат и кричат «Смерть Израилю, Палестина от реки до моря», им можно проходить. Страна невероятно запуганная, снимают кресты с церквей, с всевозможных учреждений. Ну, крест это, крест, христианский крест снимают. Они просто превратились вот в такой Лондон-стан, как Мелани Филлипс сказала в свое время. Чудовищное падение, конечно, оно продолжается.
1: Время подошло к концу в нашей программе. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: SNR, Jersey City. Ви на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявила, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Крупнейшая японская сеть конвейерных суши «Суширо» откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке на Манхэттене уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й Эвеню и 42-й стрит, рядом с автобусным терминалом «Порт Осорити». Ресторан займет трехэтажное помещение. Там раньше находился «Макдональдс». «Суширо» основали в Осаке в 1984 году. Сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Помимо суши и сашими, посетителям предложат рамен, японский омлет, щербеты и крем-брюле. Испанский теннисист Карлос Алькарас из-за травмы не выступит на Уимблдоне. Ранее он повредил запястье. Из-за травмы испанец отказался от участия в ATP в Мадриде и Риме, а также объявил о снятии с Ролан-Гаррос, действующим победителем которого он является.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке сегодня жарко. Воздух днем прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: все переплыл, все переплавил, и с красной нитью переплел, от непонятных слов избавил, а все понятные извел, истосковал, забыл, измерил, и йод заката на утек пустился, перепутав берег, где я тебя всю жизнь берег. Но после всех волхвов и порок, от ржавых ножниц горьких губ ты убежала с книжных полок понюхать порох там, где люб твой властелин и властелитель в кольчуге всех скандальных лет. О, муза милая, простите, ведь там, где кровь, лучился свет, истосковал, забыл, измерил. Ты по стеклу босой пришла, с улыбкой открывались двери вплоть до небесного посла. А после сиротою разве испытывала гнев и боль? Ведь останавливали казни, чтобы услышать голос твой. И выше был костер, и ветер трепался с сатаной в ночи. И шепот был в народе: «Ведьма! Святая!» Пели палачи. Владимиру Семеновичу Высоцкому сегодня исполнилось бы 84 года. Нет-нет, ни вы, ни я не ошиблись. Только что прозвучавшее стихотворение не Высоцкого. Но когда-то он писал о рано ушедших поэтах. «Задержимся на цифре 37. Коварен Бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». Великий Высоцкий не знал, что проскочат далеко не все, что очень скоро именно на этой цифре оборвется жизнь еще одного большого, но недооцененного до сих пор поэта, которого Высоцкий знал, но не знало большинство из его современников. В Советском Союзе его не печатали. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. В сентябре 1983 года при невыясненных обстоятельствах в 37 лет умер поэт Леонид Губанов, создатель неофициального литературного кружка «СМОГ». С его стихотворений я начала программу. «Сердечный приступ или самоубийство?» И почему об этом уникальном поэте было известно так мало? Почему его не печатали? И вообще, при чем здесь Высоцкий? Два поэта познакомились в психиатрической больнице Кащенко. Но мы начнем чуть раньше. Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июля 1946 года в Москве в семье инженера Георгия Губанова и Анастасии Перминовой, работницы АВИРа. Несмотря на должность матери в отделе иностранных виз, сына родители крестили. Писать стихи Леня начал с детства. И тогда же стал читать их нараспев. Но ухо родителей уловило в этих звуках некий вой. И они решили, что сын заболел. Отец кричал ему: «Разве это стихи? Серьезные люди этим не занимаются». Мальчика показывали невропатологам, психиатрам. Он пил транквилизаторы. Коренастый, подвижный, с крупными чертами лица, выразительными глубокими глазами, он живое воплощение бьющей ключом энергии. Серо-голубые глаза его доверчивы, когда он читает свои стихи, словно излучают свет. В школе он не особо отличается, но много читает, увлеченно, запоем, внимательно и вдумчиво. Он великолепно знает русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись, разбирается в музыке, но больше всего дорожит свободой. Когда-то еще школьником он остался на ночь на скамеечке у могилы Пастернака. В 16 лет он поступит в литературную студию при районной библиотеке. Несколько его стихотворений опубликует «Пионерская правда». Старт прекрасный. Публикация обещает стать трамплином в будущее. Он увлекается футуризмом, создает самиздатовский журнал «Бом», выступает с друзьями в школах. А в 16 лет пишет такие строки. На горьких грамотах берез, рисуя свой славянский росчерк, чтоб к вечеру прекрасно пьяным в коморке вечера бесплатно уснуть под красным одеялом ржаного теплого заката. Я знаю, мне печаль не выстирать. Проснусь, воскликну, Боже правый, и мысли золотыми листьями пойдут ко мне на сердце падать. В 1964 году его, 18-летнего, заметит Евгений Евтушенко и поможет напечатать отрывок из поэмы в журнале «Юность». И казалось, вот она, удача. Он схватил ее не просто за хвост, едет на ней верхом. И тогда, в 18 лет, он назовет месяц своей смерти. И год. Я бы не стала употреблять глагол «предсказал». Если считать, что слово материально, то поэт, не просто пишущий от лирического героя от себя, не предсказывает свою жизнь, а скорее создает. Как говорит, так и происходит. В Губанове убежденность своей гибели на этой заколдованной цифре будет крепнуть. Поэт знает о весомости поэтического слова и все же играет судьбой. Или играет в судьбу. Никто не знал, конечно, что эта публикация станет последней публикацией Леонида Губанова в советской прессе. Искореженные всего 12 строчек из поэмы «Полина». Точно уж не все эти строки можно было тогда пускать в печать. Цензура не дремала. «Полина, полынья моя, когда снег любит, значит, лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня». Полина, полынья моя, ты с глупым лебедем свыкаешься, и невдомек тебе печаль моя, что ты смеркаешься, смыкаешься, когда я бьюсь о лед молчания. Снег сыплет то мукой, то мукой, снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест. Но все же ты тепла и зелена, и рифмы здорово подкована. Я сплю рассеянным Есениным, всю Русь сложив себе под голову. Давно друзей не навещаю я, все некогда, снега, дела. Горят картины Верещагина, и пеплом ухают в диван, а где-то с криком непогашенным под хохот и аплодисменты в пролет судьбы уходит Гаршин, разбившись мордой о бессмертие. Так начинают верить небу продажных глаз, сгоревших цифр, так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. При них мы сами есть товар. При них мы никогда не сыты. Мы убиваем свой талант, как Грозный собственного сына. Ну и тут же, понятно, выйдет 12 разгромных рецензий. Губанов должен где-то работать. И он будет работать пожарным в театрах на Малой Бронной и Станиславского, фотолаборантом в торговой палате, почтальоном, рабочим в булочной. Сергей Гондлевский, Андрей Битов вспоминали, сидим мы с Губановым с утра на Пушкинской площади, пьем водку. Он читает наизусть от начала до конца во весь голос Маяковского. Анатолий Найман, которого не стало несколько дней назад, писал о первых своих впечатлениях от Губанова. «Я видел перед собой поэта, В речи была яркость, возникавшая не ради себя самой, а чтобы дополнительно освещать произносимые слова. Многие стихи Губанова сейчас положены на музыку. Они сами по себе музыкальные. А он сам импровизировал мелодии на свои стихи. И все же его манера чтения с завываниями на одной ноте не всем была по душе. Тембр, наверное, для кого-то был слишком высоковат. И вообще поэты редко читают свои стихи хорошо. С завыванием читать их легче. Не надо расставлять смысловые акценты. Писать и читать на публике – две разные профессии, два разных умения, как писатель и актер. Да и при чтении своих стихов вы не заметили, что поэты чаще всего относятся к собственной персоне и к своим произведениям, ну, слишком уж серьезно. Самоиронии нашей братьи не хватает, в поэзии не хватает. Осознание, что не весь мир вертится вокруг твоей гениальности или дара. Когда ты убеждаешь сам себя, что ты гений, ты не обязательно прав. Но в случае с Губановым это даже не имеет значения. То, что его поэзию хочется разбирать по строчке, а то и по слову, уже говорит о многом. Там мысли наслаиваются друг на друга. Главное правило Губанова – не соблюдать правил. В поэзии он одновременно и разрушитель, и создатель. Разрушает он размер и ритм стихотворения, но гармония и естественность остаются и создаются. Он соединил лирику с футуризмом, имажинизмом и сюрреализмом. «Моя свеча, ну как тебе теряется? Не слезы это вишни карие, и я словоохотлив, как терраса, в цветные стекла жду цветные камни. В саду прохладно, как в библиотеке. В библиотеке сладко, как в саду. И кадеин расплачется в аптеке, как Троцкий в 18-м году». Неожиданно, правда? А еще неожиданно то, что этот же поэт сочинял сказки для детей, и писал он их прямо набело. Рисовал карандашом и тушью, и еще акварели. Они у него сказочные, легкие, чистые по цвету. И в них тоже он, дворовый мальчишка, вечный подросток, и в жизни, и в стихах. Слишком рано ставший поэтом. Он ринулся счастливо навстречу восторженной публике, и показалось ему, что так будет всегда, что публика всегда будет носить его на руках. Сколько талантов сгубила эта мысль. И они тонули, каждый в своей бездне, в своей славе и ранней гибели. Да, Губанов стал значительной фигурой в поэзии 60-х годов, не печатаясь. «Спрячу голову в два крыла, лебединую песнь да кашлею. Ты поэзия довела, донесла на руках до Кащенко». Это он пишет в мае 1964-го, а в конце 65-го попадает в эту психиатрическую больницу. Именно там полгода спустя у него потребуют показаний против издателя и журналиста Александра Гинзбурга, который передал ему вырезки из зарубежных газет о его детище «Объединение поэтов СМОК» – самое молодое общество гениев. Тогда прошел первый поэтический вечер. Стихи Губанова были опубликованы в трех самиздатских альманахах поэзии. Он участвовал в демонстрации в защиту левого искусства 5 декабря, в день тогдашней Конституции, принял участие в митинге гласности на Пушкинской площади, не будучи диссидентом. И о СМОГе стало известно всем. Но они еще мальчишки, кто-то даже школу не закончил. А в головах у них время, которого уже давно нет. Давно, с 1925 года. Этого имажинизма с его нарочитой театральностью, эпатажем, загадочностью и метафорами. Но есть они, которые придумывают свой мир со своей эксцентрикой. На свое первое выступление в библиотеке Губанов пришел с петлей на шее. И зашептались: самоучка или гений? А он просиживал днями в библиотеке, ходил в церковь, на выставке путешествовал. А в их смог мечта утописта. Все всех любят и считают гениями. «Старик, ты же гений!» Читают свои стихи, мэтры внимательно слушают, обсуждают дружелюбно. Они хотят успеть сказать свое слово, пока хрущевская оттепель не замерзла. Они этим живут. Встречами, чтением стихов, прозы, спорами, открытиями. А ведь в 70-е, даже 80-е и мы этим жили, диспутами. Смоговцы выражали мысли и настроения молодежи. Некоторые поэты потом станут использовать губановские приемы, его ходы и интонации. И вот уже такие крупные поэты, как Семен Кирсанов, называют их преемниками культуры 20-х годов. Борис Слуцкий доволен, а Георгий Марков из Союза писателей говорит: «Я ничего не понял, но мне нравится». Правда, ни одно из этих заключений не поможет Губанову опубликоваться при жизни, за исключением самиздата. А это как раз то самое невыносимое для писателя-поэта. Издаваться на Западе ему предлагали, он отказывался, верил, что издадут на родине. И он хочет все время обожания, когда читает, что вы восхищались, ценили, подражали, угощали вином. Так оно и было. Он мотается по знакомым, впадает в отчаяние и тоску, прячется от всех и всего, уходит в свою душу и переживает вместе с ней, а потом собирает себя из кусков, пишет, снова читает с надрывом, тяжелым, а то и невыносимым. И обижается, как невыросший ребенок, если недостаточно хвалят. Он не привык к запретам и отказам. Он избалован богемой, алкоголем, восторгами. Но окажется еще, что он боец, вождь. В последние годы он будет рабочим археологической экспедиции, художником, оформителем, дворником и даже грузчиком. Суеверный без меры фаталист, он всегда попадает в истории. От нелепых и комичных до серьезных. Так он себя проверяет на прочность. Или играет с судьбой, чтобы к 37 исполнить свою, миссию. Или вы скажете: нет, не мечту. Ну, кто может мечтать умереть так рано? Зато потом скажут: он же говорил, он же пророк. А он составил себе такой план. На 20 лет активной деятельности, не только написание стихов, но и отпускание себя. И разрешение себе жить, как хочется, на полную. Типа, загадай себе дату смерти и исполни свое желание. И прославишься, как провидец. Не правда ли? И тогда можно бросаться на перерез машинам, которые мчатся по шоссе, что он и делал. Можно, держась за прутья балкона, повисать на руках на высоте 7-го этажа, очертя голову, ввязываться в любую драку. Трезвый Леня спокоен и задумчив. Стихи его полны метафор, загадок, похожи на заклинания, словно поэт пытается убедить в чем-то себя. И настанет время, когда крошечные дозы вина будут действовать на него сильно. И тогда он взвинчивается с полоборота, становится страдальчески нервным, беспокойным, с резкими дерганными движениями. Алкоголь его наркотик. И пока еще спасает врожденное обостренное чутье, мгновенная реакция на все. Его ухо с жадностью выхватывает из гула восторженных голосов слово «гений». Он сам это про себя знает. Его задевает, когда кто-то не выражает ни эмоций, ни восторгов, не признает его безоговорочно. Ходит он руки в карманы, в развалочку. «Я стихи написал. Почитаю. Послушай». Читает. И там такой финал. «Умер я. Сентябрь мой. Ты возьми меня в обложку под восторженной землей. Пусть горит мое окошко». Своему другу Владимиру Олейникову он говорит: «Проживу я ровно, запомни, 37 отпущенных мне лет, умру в сентябре». В этом стихотворении все про это и сказано. Все я знаю про себя наперед. Все знаю. Психиатрические больницы станут частью его жизни. Чтобы не натворил чего-нибудь, его упрятывали туда и в годовщину 50-летия советской власти, и до этого, и после. Друзья и близко знавшие Губанова не исключают, что таким образом мать спасала сына от тюрьмы по политическим мотивам или по любым другим. Ввязаться он мог куда угодно и во что угодно. На драку его спровоцировать ничего не стоило. Он неугоден везде. Может набить лицо кому угодно. А справка о психическом нездоровье выручит. Я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам, и не вылечит тень на горе, и не высветлит храм на пергамент старушечьих щек. Оплывает свеча, я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча. С больным сердцем и расшатанной нервной системой он все равно вынослив. Умеет собрать волю в кулак, но заводится с полоборота, срывается сразу. Тормозов у него нет, руль его упрямства. И он бьет окна и посуду, ломится в двери, просовывая руку с ножом поверх цепочки. И все же его любят. И некоторые по-настоящему прощают все его выходки, потому что внутри у него и раскаяние, и смирение. Самые близкие это понимают. И это невероятное соединение противоположностей в одном человеке, живущем между гибелью и прозрением, рождает такие обнаженные стихи. Поэты любят играть с огнем, проверять себя на прочность. Любят разувериться в чем-то, чтобы потом уверовать во что-то другое. Это будоражит их нервную систему, приводит ее в рабочее состояние, но и расшатывает ее. А алкоголь лишь помогает. Владимир Семенович Высоцкий не бывал на собраниях СМОГа. Но Олейников вспоминает, как он навещал Губанова в Кащенко. Леня выбежал ко мне оживленный и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха. Володя Высоцкий лежал здесь, выписали его недавно, после запоя в себя приходил. Мужик, что надо, мы с ним подружились. Выйду отсюда, в театр к нему пойдем, на Таганку, он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоем, разговаривали. И он, представляешь, все время просил меня почитать ему еще разок. Но я, конечно, читал. И ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него, как он слушает. А он расчувствуется, взбудоражится, и даже слезы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи. Жалко, что уже свалил он отсюда, а то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили, и я с ним к бутылке прикладывался, не жизнь, а малина. Но чем вам не Булгаков? Психушка, вечер, у окна двое курят, сигаретный дым на фоне луны, Губанов читает стихи, Высоцкий слушает, пауза. Леня спрашивает: «Ну как?» Высоцкий, чуть помедлив, говорит: «Да что там говорить, ты сам знаешь». Но о том, была ли эта история на самом деле, а также о дальнейших очень коротких годах Леонида Губанова во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Davidson Radio.
0: Мы любим Нью-Йорк. В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

Историю с Высоцким, о которой вы только что слышали, именно так рассказывал сам Леонид Губанов, который, по словам его друзей, в серьезных делах никогда не врал и не преувеличивал. Могла ли получиться между ними дружба? Не сильно уравновешенный, стремительный и экспансивный Губанов и не менее реактивный Высоцкий. Вряд ли. Хотя у них были еще встречи и не всегда мирные. Рассказывали, как однажды Губанов оказался в компании, где пел Высоцкий, не смог пережить успеха Владимира Семеновича, обматерил его и ударил по лицу. В другой раз он сцепился с юным Лимоновым со словами: «Не лезь ни в свое дело и не болтай, убирайся в свой Харьков или откуда ты там приехал». Лимонов ударил его по голове бутылкой. И тогда оба поэта были участниками смога. Экспрессивный, упертый, задиристый, когда пьян. А пьян он часто, Губанов пишет, о времени, которого уже нет. Но он ныряет в него с головой. Жизнь — это красная прорубь, у виска карета и у раздавленной кокотки, пишет он. И Лимонов еще не знает, какие головокружительные пируэты приготовила судьба ему. Кстати, боролся тогда Лимонов не за себя, а за друга, на которого напал Губанов. На глазах же Лимонова произошла встреча Губанова с его будущей женой Аленой Басиловой. Лимонов пытался и сам за ней приударить, но не вышло. Алена – родственница Лили Брик, муза Маяковского, модная девочка в стиле 60-х, в мини-юбках, длинноногая, длинноволосая, в высоких сапогах с черным пуделем. Живет она с матерью. В их квартиру на Садовой Каретной – приедет и Леня Губанов в качестве мужа Алены или Баси. Это будет в 1965 году. Леня 19, Баси 22. Мать Алены примет зятя. Она не понаслышке знает, что такое богема. Гул Садового кольца, раритетная мебель, переполненные пепельницы, книги, на стенах фотографии, картины. В любое время дня и ночи здесь гости. Басилова – хозяйка модного салона, где собираются лучшие люди обеих столиц. Себя считает поэтом. «Я орел, я летаю одна», – пишет Бася. От нее сходил с ума пол Москвы. Генрих Сабгир писал: «Без Алены Басиловой Москва 60-х, 70-х была бы, боюсь, неполна». В ее просторной старомосковской квартире кто только не перебывал. Стихи там читали постоянно. В этом доме в 59-м году записали Андрея Вознесенского. Актриса Татьяна Лаврова однажды увидела, с какими интонациями и жестами читает стихи Губанов, и воскликнула: «Так вот кому Андрюша подражает!» В смысле Вознесенский. В этом же доме бобину своих песен напел Булат Акуджава, одна из первых его магнитофонных записей. Алена яркая, за словом в карман не лезет, любит эпатаж, курит трубку, рассекает по Москве на мотоцикле, не по-советски одевается и пишет причудливые стихи. И она же, кормя голубей на площади Маяковского, познакомится там и подружится с поэтами, и вскоре в ее жизни появится Губанов. Он кочует из одной мастерской и кухни в другую. По московским салонам и всюду читает свои стихи с огромным успехом. Сын инженера и сотрудницы АВИРа, недоучка, не окончивший даже школы, с детства считающий себя гением, к 18 годам убедил в своей гениальности богемную Москву. Его назовут «Русским Рэмбо». На его дни рождения соседи вызывают милицию. Дома собирается столько народа, что люди не могут попасть в свои квартиры. Его любят женщины. Неистово, пылко, самоотверженно. Романы у него возникают стремительно, так же, как его стихи. И прерываются внезапно, чтобы уступить место новым. Так же, как стихам. А нежность к Ленечке, как его все называют, в отринутых женских сердцах не угасает. «Как поминали меня, я уж не помню, и рад ли, пили три ночи и дня эти беспутные капли». Леня был восторженный человек, скажет Алена. Он говорил весело и приятно для собеседника: «Старик, ты гений!» В начале их совместной жизни он боялся напиваться.
Его пугало это состояние, когда он не может себя контролировать. Его человека слабохарактерного и падкого налезть, напоить легко. А в клоуна он превращался уже сам. Все пытались затащить его в свою компанию. А ему нравится образ Есенина. Эх, пропади вся пропадом! Да и цифра 37 заманчивая. И он решил для себя оказаться в той же компании. Он себя так определил. И ему надо было успеть за 20 лет и написать, и прожить. Он суеверен, фаталист, мнителен. У него свои особые приметы, загадывания, знаки. Сознательно бросает он себя в сложные ситуации, чтобы пройти еще одно испытание на прочность. Придя в себя, становится кроток, задумчив. «Все будет у меня, и хлеб, и дом, и Божий страх, и ангельские числа, но только умоляю, будь потом душа, отцеловавшая отчизну». Пишет он, а жене его иногда достается. Как-то ночью Елена Николаевна встала попить воды, Губанову померещилось, что перед ним привидение, и он ударил ее с ноги. Но у самой Алены Басиловой решительный, непримиримый характер. Однажды, когда ей не понравилось мнение кого-то из гостей о Булгакове, она, к восторгу присутствующих, выпрыгнула в окно. Второй этаж в доме был низкий. А когда художник Анатолий Зверев пригрозил, что если ему не дадут денег, он прыгнет с 10-го этажа, Бася крикнула: «Прыгай, сволочь!» сию минуту, и захлопнула окно. И Зверев с той стороны на карнизе испугался и начал ломиться в комнату, барабаня по стеклу. Помимо пьянства, Бася терпеть не могла политику. Она была уверена, что настоящая поэзия с политикой несовместима. Но Губанов, впрочем, тоже не революционер. Но смагистов выгоняли из институтов, отправляли в психушки и ссылки. На площади Маяковского поливальные машины перегораживали проезд. В 1966 году смог прекратил свое существование. Во время процесса четырех, одного из первых громких в истории диссидентского движения, Басилова и Губанова вызывали на допросы, требуя подтвердить, что Александр Гинзбург общается с иностранцами. Елена Николаевна отказалась подписывать протокол, давать подписку о неразглашении. За ними с мужем установили наружное наблюдение, всюду след.

Иванов, конечно, выбрал ее, поклялся. Но когда Бася оказалась в больнице с перитонитом, слова не сдержал. Алкоголь вновь оказался сильнее. И жена настояла на разводе. Она будет навещать его в психиатрических клиниках и после развода. Психушки Губанова – это не борьба с советской властью. Просто он попал в лапы системы, оказавшись между. Ни там и ни здесь. Он ощутил это сполна, когда шумный успех 60-х, два десятка лет спустя, сменился почти полным забвением. Но он все равно знал больше любого, кто не знал его. Ищите самых умных по пивным, а самых гениальных по подвалам. И не ропщите, вся земля есть дым, а смерть как пропасть около обвала. И в мире не завидуйте красе, и власти не завидуйте, что проку. Я умер на нейтральной полосе, где сатана играет в карты с Богом. Второй женой Губанова станет Ирина Сапо, преподаватель. Родится сын Дмитрий Леонидович. У него впереди будет своя жизнь. А 37 лет жизни его отца, действующего вулкана по имени Леонид Губанов, это взлеты, срывы, упрямство, отчаяние, вдохновение. И все это на одну единственную жизнь. Он много и охотно читает свои стихи везде, где готовы слушать. «Я тебя забываю, забываю тебя, словно в гроб забиваю желтый труп ноября. Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Я тебя задуваю, золотую свечу. И навек ли не знаешь, это осень в красе. Ты во мне умираешь, умираешь совсем. А душа моя бойня злых и сочных обид, и впервые так больно от горячих молитв». Когда он читал, его глаза распахивались, как бы излучая свет. Это позже под набрякшими веками поселится печаль, обида, недоумение, затравленность, потом скорбь, твердое спокойствие и готовность ко всему. А его сложные тексты – это часть мира. И не только его мира, но и нашего. Это еще расцвет самиздата. Напечатанная на машинке в трех экземплярах рукопись могла разойтись в кратчайшие сроки в геометрической прогрессии. Надежд на издание не было. Я знаю, это еще не убрано. Но все равно, сметая хаос, твое лицо, как белый парус, над головой моей поруганной, знобит великой старой тайной. Эпоха дергает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо еще непризнанной Цветаевой. Да, он пишет, но друзья все больше устают от него, бросают его в сомнительных компаниях. От лидера не осталось и следа. Он прирожденный импровизатор. С приходом вдохновения он преображается. Глаза вспыхивают, стихи он часто записывает почти набело, уже потом, и то неохотно что-то дорабатывает. В последние годы он вновь заведет семью. Появится лирика трагического поэта, полная любви и печали. КГБ за Губановым следит, но в ссылку не отправляет. Мама работает в Авире. В конце 70-х мода на андерграунд пройдет. Но Губанова как не печатали, так и не печатают. Несколько верных друзей и еще Вера спасают его. И молодому поколению не разглядеть за сотни тел, что за свои стихотворения при жизни я окаменел. Мои пророческие книжки не объяснит седая Русь. Ну что ж, ни дна ей, ни покрышки, когда я бронзовым вернусь. Последним его лечащим врачом был тогда психиатр, а потом известный карикатурист Андрей Бельжо. А Леонид Губанов умер 8 сентября 1983 года. В сентябре, как и предсказывал, и в те самые 37 лет. Умер мгновенно от сердечного приступа, как скажут. Но более подробных сведений об этом нет нигде. Первая публикация Губанова

0: главного на родине случились только в 90-е годы. В 2003-м вторая жена Ирины издала толстый том его стихов «Я сослан к музе на галеры». За свою трагически короткую жизнь он написал около 550 стихотворений и 14 поэм. Еще у него было столько же неопубликованного. Как-то он сказал другу: «Все другое. Поэтов нет, стихов не любят. Все торгаши или ученые». И тогда в его глазах уже был отпечаток обид и невезений. Прошло все. Пьяные скандалы, громкие выступления перед памятником Маяковскому, но главного не было. То, что для поэта важнее всего – публикации, книг, литературного признания. А так любой, даже самый мощный талант задохнется без воздуха. Воздух – это и есть признание. Он себе установил цифру 37. И с тех пор, сознательно ли нет, но судьбой играл любую с собой в поэзии. Муза была ему уже важнее чувств. Чувства стали лишь вспомогательным материалом на полях его стихов. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды и неповиновение. Благодарю свой будущий музей. Благодарю последнее мгновение, пишет он. Нет уж, извольте, увольте, но ее такую жизнь, скажет кто-то, и будет прав, ну ее. По-другому он не мог. Его путь был особенным. Его воспринимали как варвара русской поэзии за его вольность обращения со словом, ритмом, образами. Что хотел, то и делал. Дерзко и даже вызывающе, особенно в рифме. По всей России стаи, стаи, а на спине моей как будто горят горчишники восстаний и крепко жалят банки бунта. На город смотрят рот разинув, и зависть как щенок в груди, а у меня как у России. Все впереди, все впереди. Он, видимо, знал, что будет потом, но, по крайней мере, знал, что его оценят. Или верил, только пришелся не ко времени. Так тоже случается. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмалет Тахирова за помощь. Оставляю с песней Турианского на стихи Леонида Губанова. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру. Только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог,

Темный дворик люблю, ведь на медные деньги чужого лица даже грусть я тебе не куплю. Снова лес обо мне.

0: иду, я беру кривоногое лето коня. Как он плох, как он плох, как он плох, белый пруд твоих рук не желает понять. Ну и Бог, ну и Бог, ну и Бог.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Новости,
11: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Почти 2 миллиона жителей Балтимора и его окрестностей в штате Мэриленд получили рекомендации минимизировать использование воды для бытовых нужд на фоне засухи, сообщил журнал Newsweek. Жителей Балтимора, в частности, призвали быстрее принимать душ, не поливать газоны, закрывать кран при чистке зубов и включать посудомоечные и стиральные машины только при полной загрузке. По словам метеорологов, нехватка осадков и возросшее потребление воды привели к снижению уровня воды в местных реках и водохранилищах. Власти подчеркивают, что меры по экономии воды добровольные, но их исполнение позволит избежать более жестких требований в будущем. Израиль захватил около 1000 квадратных километров территории с момента нападения Хамас 7 октября 2023 года. Более половины захваченных Израилем территорий находятся на юге Ливана, остальные 500 квадратных километров разделены между сектором Газа и Сирии. За период конфликта между Хамас и Израилем 7 октября 2023 года погибли свыше 70 тысяч палестинцев и по меньшей мере 1200 граждан Израиля, пишет Financial Times. Американский Минфин решил продлить еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, сообщает Рейтер. Трамп заявил в интервью журналу Fortune, что общая стоимость Соединенных Штатов составляет сотни триллионов долларов. Журналисты спросили Трампа, какую сумму он бы приписал общей стоимости страны вместе со всеми ресурсами и природными достопримечательностями, такими как Большой каньон. Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов, сказал Трамп. Накануне издание Fox Business News сообщало, что госдолг США превысил размер экономики страны впервые после окончания Второй мировой войны. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Long Island Railroad завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Впервые почти за десятилетие действующий президент Соединенных Штатов прибыл в Пекин. Дональд Трамп встретился с председателем КНР и генеральным секретарем Компартии Китая Си Цзиньпином на двухдневном государственном саммите. Мы наблюдаем за официальной церемонией встречи американского лидера и председателя КНР. За кадром каждого государственного визита месяцы переговоров, которые зрители никогда не видят. История этой встречи началась за полгода до нее. Трамп и Си Цзиньпин впервые встретились лично в рамках второго президентского срока Трампа на саммите АТЭС в корейском Пусане 30 октября прошлого года. Та встреча длилась 1:40 и, по словам самого Трампа, заслуживала 12 баллов из 10. Именно тогда американский президент объявил, что планирует посетить Китай в апреле следующего года, а Си пригласил его с официальным визитом. Апрель не состоялся, его перекроила война с Ираном, вспыхнувшая в феврале. Визит перенесли на май. 25 марта Белый дом официально объявил даты с 12 по 15 мая. Между тем дипломаты работали не покладая рук. Госсекретарь Марко Рубио встречался с главой МИД Китая Ван И еще в феврале. В конце апреля еще один подготовительный звонок. За несколько дней до визита американская и китайская торговые делегации встретились в Южной Корее, чтобы заранее согласовать ключевые позиции. И уже 13 мая, накануне прилета Трампа, китайское посольство в Вашингтоне опубликовало в социальных сетях предупреждение. В отношении к США есть 4 красные линии, которые нельзя пересекать. Тайваньский вопрос, права человека, политическая система Китая и право страны на развитие. Это был публичный сигнал. Пекин идет на переговоры, но с четкими условиями. Дипломатия – это всегда театр с заранее написанным сценарием, но в мае 2026-го сценаристам пришлось переписывать его несколько раз. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встречаются лично 7-й раз с 2017 года и впервые на китайской земле. Кортеж американского президента въехал в Пекин по перекрытым улицам. Вдоль дороги стояли горожане, чтобы увидеть его своими глазами. Колонна направилась к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь, главной церемониальной площадке китайской политики. Здесь, на ступенях здания, Трампа уже ждет Си Цзиньпинь. Председатель КНР спустился навстречу американскому президенту лично, и двое лидеров пожимают друг другу руки под звуки труп и в окружении солдат с красно-золотыми флагами. Трамп знаменит своим фирменным примером. Он первым протягивает руку, резко тянет собеседника на себя, перехватывает инициативу и не отпускает, иногда буквально. Специалисты по языку тела называют это рывок-захват. Суть простая. Кто тянет, тот доминирует. На этот раз Трамп свой коронный прием не смог применить. Фокус не прошел. Си Цзиньпин был готов. Едва руки встретились, китайский лидер сам потянул сильнее и просто не дал Трампу сделать его коронное движение. Рывка не получилось. Трамп оказался в положении, в котором обычно оказываются его партнеры. То, что вы сейчас видите на экране, это не просто протокол. Это язык власти, в котором каждая деталь несет смысл. Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь – главная парадная площадка китайской политики. Здесь принимают самых важных гостей. Си Цзиньпин встречает его лично у входа, жест, который в китайской дипломатической традиции означает высокий статус визита. Церемония открытия включает исполнение гимнов обеих стран, затем совместный осмотр войск Народно-освободительной армии. Это ритуал, восходящий к военным парадам советской эпохи. Гость как бы принимает приглашение разделить с хозяином его мощь. После этого приветствие детей с флагами, рукопожатие с делегациями. Но вот, как я уже сказал ранее, ни один действующий президент США не приезжал в Китай почти 10 лет. За это время между двумя странами произошло многое – торговые войны, пандемия, технологические санкции, схватка за влияние по всему миру. И вот Пекин снова принимает американского лидера. Трамп прилетел не один. На борту Air Force One вместе с ним находились госсекретарь Марко Рубио, советники по национальной безопасности и, что особенно бросилось в глаза всему миру, делегация из 17 крупнейших американских бизнесменов. Илон Маск, Тим Кук из Apple, Дженсен Хуанг из NVIDIA, глава BlackRock, Ларри Финк, руководители Goldman Sachs и Citigroup. Такой концентрации корпоративной мощи в одном самолете дипломатическая история не знала давно. Пекин готовился к приему заблаговременно. Еще в начале мая спутниковые снимки зафиксировали прилет двух военно-транспортных самолетов С-17 на столичный аэропорт. Это стандартная процедура. Они доставляли президентский кортеж, включая бронированный лимузин. Местные жители замечали в районе правительственного квартала черные внедорожники с американскими номерами. Город буквально ощущал приближение этого события. В аэропорту Трампа встретил вице-президент Китая Хань Чжэн, дипломаты и военный почетный караул. Около 300 студентов держали флаги двух стран. Так начался двухдневный саммит, которому суждено было определить траекторию американо-китайских отношений на годы вперед.

эти два человека знакомы давно на самом деле, и их отношения всегда были странной смесью взаимного уважения и жесткого соперничества. Первая встреча состоялась еще в апреле 2017 года на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, который Трамп называл «Южным Белым домом». Си Цзиньпин прилетел с супругой, обеды сменялись деловыми переговорами, и Трамп был в восторге. «Мы прекрасно провели время», — говорил тогда он. Потом отношения резко ухудшились. Торговая война, пандемия, взаимные обвинения. Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025-м, он первым делом поднял пошлины на китайские товары до 140%. Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных материалов, и это оказалось болезненнее любых тарифов. Трамп отступил. К октябрю 2025-го оба лидера снова сели за стол переговоров в Пусане, и вот теперь Пекин. Трамп однажды назвал Си блестящим и одним из самых умных людей, которых он когда-либо встречал. Си, в свою очередь, неизменно выдерживает тон государственного достоинства, называет Трампа другом и партнером, но никогда не выходит за рамки официального протокола.

Мало кто знает, что исход торгового противостояния Трампа и Си в 2025-м определили не тарифы, не санкции и не дипломатические ноты. Его определил список из 17 химических элементов. Редкоземельные металлы – это иттрий, лантан, церий, неодим и другие. Звучат как названия из учебника химии, но без них не работают смартфоны, электромобили, военные самолеты, ракеты и полупроводники. Китай контролирует от 60 до 80% мирового производства и переработки этих материалов. Это его главный козырь в противостоянии с Западом. Когда в 2025-м Трамп поднял тарифы до рекордных 140%, Пекин не стал отвечать зеркальными тарифами. Вместо этого Си пригрозил ограничить экспорт редкоземельных металлов. Американская оборонная промышленность, производители чипов и автоконцерны забили тревогу. Трамп отступил. На саммите в Пусане в октябре 2025-го стороны заключили годовое соглашение. Китай сохраняет поставки, США снижают пошлины. Пекинский саммит должен был стать проверкой, насколько это соглашение работает и что будет дальше. Трамп в итоге заявил, что редкоземельный вопрос урегулирован, но американские эксперты напоминали, годовое соглашение – это не стратегическое решение. Зависимость от Китая по-прежнему никуда не делась, и Пекин об этом прекрасно знает.

Чтобы понять, что происходит сегодня, нужно сделать шаг назад, примерно на полвека. В 1972 году президент Никсон прилетел в Пекин и пожал руку Мао Цзэдуну. Это было сенсацией. Америка и Китай не разговаривали 20 лет. С тех пор отношения развивались по дуге, которую можно описать одним словом, ну или двумя – американские горки. 70-е и 80-е – осторожное сближение, 90-е – экономическое открытие, Китай вступил в ВТО. Его экономика начала расти с головокружительной скоростью. Нулевые – взаимозависимость. Американские компании переносили производство в Китай. Китайцы покупали американские гособлигации. Казалось, экономическая интеграция сделает политические конфликты невозможными. Но в 10-е годы картина начала меняться. Китай перестал быть мастерской мира и превратился в технологического конкурента. Huawei, искусственный интеллект, военное усиление в Южно-Китайском море. Вашингтон стал беспокоиться. При Трампе в первый срок торговая война. При Байдене технологические санкции. При Трампе во второй срок сначала пошлины до 140%, потом отступление, потом пекинский саммит. Сегодня США и Китай – это две крупнейшие экономики мира, крупнейшие торговые партнеры и крупнейшие стратегические соперники. Все это одновременно. Они нужны друг другу и боятся друг друга. Именно это противоречие и определяет все, что происходит на ваших экранах.

Как уже сказано, этот саммит должен был состояться в апреле, но не состоялся, потому что началась война. Весной 2026-го Соединенные Штаты оказались втянуты в вооруженный конфликт с Ираном. Иран закрыл Ормузский пролив, один из важнейших энергетических коридоров планеты, через него проходит пятая часть мирового экспорта нефти. Американские военные установили фактическую блокаду иранских портов, мировые рынки лихорадило. Китай в этом конфликте занял особую позицию. Пекин был одним из крупнейших покупателей иранской нефти и имел собственные интересы в регионе. Вопрос стоял остро: поддержит ли Китай Иран или сохранит нейтралитет? Еще в апреле, за несколько недель до саммита, министр войны США Пит Хексет объявил о прорыве. Пекин дал гарантии высокого уровня, что не будет поставлять Ирану оружие, в том числе зенитные ракетные комплексы. На переговорах в Пекине оба лидера согласились. Ормузский пролив должен оставаться открытым. Иран не должен получать ядерное оружие. США разрешили трем китайским танкерам с иранской нефтью выйти из пролива еще до начала визита. Это был негласный размен. Пекин получает нефть, Вашингтон получает нейтралитет. Дипломатия редко бывает красивой, но она работает.

0: После двухчасовых переговоров Трамп и Си Цзиньпин вышли из Дома народных собраний и отправились туда, куда не пускали туристов уже несколько дней. Храм Неба – один из главных символов Пекина. Его построили в 15 веке при династии Мин. 5 столетий подряд китайские императоры приходили сюда дважды в год, чтобы принести жертву небу и испросить хорошего урожая. Это место, где земная часть обращалась к высшей и получала от нее легитимность. Для американских президентов храм Неба – традиционная остановка в Пекине. Здесь бывали Никсон, Картер, Буш, Клинтон, Обама. Теперь Трамп. Вокруг комплекса за несколько дней до саммита вспороли и заасфальтировали ухабистую дорогу. Президентский кортеж должен был проехать достойно. Совместная прогулка по историческому комплексу – это всегда больше, чем прогулка, это сигнал. Два лидера идут рядом, говорят и смотрят на одни и те же древние стены. Камеры снимают, мир наблюдает. Послание простое. Мы можем разговаривать, мы можем ходить рядом, мы не враги. В дипломатии образы иногда важнее слов. Фотография Трампа и Си на фоне храма Неба облетела первые полосы по всему миру. Именно этого и добивались обе стороны.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил, что отказался от запланированной на 19 мая атаки по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов. Об этом он написал в соцсети True Social. Иран настаивает на праве обогащать уран в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Иран требует прекращения военных действий, снятия морской блокады, разблокировки активов, вывода американских сил из районов вблизи Ирана и компенсации ущерба. США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, а Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу только после получения гарантий мира. Премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсон прокомментировал визит американского дипломата Джеффа Лендри, который во время прогулки по столице Нуук угощал детей сладостями. Джефф Лендри во время визита в Нуук раздавал местным детям шоколадные монеты. Дипломат пообещал неограниченное количество печенья тем, кто приедет в его резиденцию в Луизиане. Однако премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсон подчеркнул, что подобные действия не повлияют на политические взгляды населения. «Наша позиция ясна, у нас есть красные линии, и сколько бы шоколадного печенья нам ни дали, мы их не изменим», – заявил Нильсон, добавив, что американский представитель не сказал ничего способного улучшить отношения между Вашингтоном и Нууком.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
5: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Популярная инфлюенсер и OnlyFans-модель, публиковавшая так называемый «мага-контент», оказалась вымышленным образом, созданным с помощью искусственного интеллекта. За аккаунтом стоял 22-летний студент-медик из Индии, представившийся журналистом как Сэм. Просто Сэм. Он рассказал, что создал виртуальную модель по имени Эмили Харт, ориентируясь на консервативную аудиторию после консультации с Google Gemini. Такой контент оказался востребован, и аккаунт быстро набрал популярность, достигнув 10 тысяч подписчиков уже первый месяц. Отдельные публикации собирали миллионы просмотров. В дальнейшем автор начал зарабатывать на образе, продавая тематическую продукцию и публикуя платный контент. Он отметил, что тратил на ведение аккаунта менее часа в день и получал значительную прибыль. Эксперты заявляют, что развитие технологии делает подобные фейковые странички более убедительными и способствует их распространению. При этом студент признал, что эксперимент с аналогичным аккаунтом для либеральной аудитории не получил такой же респонс. Аккаунт Эмили Харт в Инстаграм был удален в феврале за мошенническую активность. Другие страницы также были закрыты. Сэм заявил, что не считает свои действия обманом и намерен сосредоточиться на учебе. Иными словами, взяться за ум. История вызвала широкий резонанс и вновь подняла вопрос, насколько легко сегодня создать человека и продать его аудитории, которая даже не подозревает, что общается с алгоритмом. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также рост
8: ростом цен. Надо сказать, что в нашей стране Иисус и бензин – это святое, и трогать это нельзя, как говорится. На этом фоне процесс перекраивания избирательных округов, или джерримендеринг, запомните это слово, стартовал еще летом прошлого года. Действующий президент тогда призвал республиканские штаты пересмотреть границы округов, чтобы попытаться сохранить хрупкое большинство в Палате представителей. В конце прошлой недели однопартийцы Трампа одержали важную победу в битве за Вирджинию. Верховный суд отклонил 15 мая экстренное ходатайство демократов из этого штата, требующих отменить решение Верховного суда штата, которое запретило использование новой карты избирательных округов на промежуточных выборах. Согласно старой карте, у демократов было 6 мест, у республиканцев 5. А затем демократов по итогам голосования в Генассамблее штата и референдуму удалось утвердить новые границы, согласно которым они могли претендовать уже на 10 мест, а республиканцы всего на одно. Вот такая вот арифметика. В общем, республиканцы предприняли успешную контратаку. В общей сложности пока республиканцы лидируют в общенациональной борьбе за перерисовку округов в свою пользу, сумев на данный момент закрепить преимущество в нескольких штатах. К сегодняшнему дню джерримендеринг в пользу республиканцев провели во Флориде, Миссури, Северной Каролине, Огайо и Теннесси. Луизиана под вопросом. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, он считается главным фаворитом на получение демократической номинации на президентских выборах 28 года, созвал внеочередную сессию законодательного собрания и в ноябре прошлого года провел перерисовку карты избирательных округов. Новая карта даст демократам 5 дополнительных мест в Палате представителей на ноябрьских выборах. Ньюсом активно продвигал этот шаг как необходимый ответ и защиту демократии. Несмотря на маневры консерваторов, фаворитами на получение большинства в Палате представителей все равно остаются демократы. Но все может измениться в последний момент. На Amazon подали коллективный иск в суд из-за тарифов Трампа. Покупатели требуют вернуть деньги за товары, цены на которые выросли из-за пошлин. Иск подан 17 мая в Федеральный суд Сиэтла. В нем утверждается, что такой сякой Amazon получил значительные доходы благодаря взвинченным ценам. Основанием для судебного иска стало решение Верховного суда, который признал часть тарифной политики администрации Белого дома незаконной. После этого ряд компаний получили право подавать заявки на компенсацию уплаченных пошлин. Некоторые корпорации уже начали получать возмещение от правительства. В иске против Amazon указывается, что компания переложила тарифные расходы на плечи потребителей через повышение цен, но не вернула средства после появления возможности компенсации. Истцы заявляют, что Amazon не произвела никакого возврата этих затрат клиентов. В то же время DHL, FedEx и UPS сообщили о запуске процедур возврата компенсации своим клиентам. Также Nintendo подала отдельный иск против правительства, связанный с расходами на импортные пошлины. Согласно новым данным, Consumer Price Index, еда в фастфуд ресторанах впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе или Taco Bell. Сегодня обед для двух взрослых и двух детей обходится более чем в $56. Посетителей также разочаровывает тот факт, что точки общепита перестали делать рекламные предложения – так называемые дилс. Макдональдс, например, предлагает в рамках дил миниатюрный тоненький двойной чизбургер по цене $2.50. Это на 150% дороже, чем 10 лет назад. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. К слову, ресторанная еда растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор – бургер, картошка фри и газировка – подорожал до $18. Аналитики отмечают, что в следующем году ланч в том же Макдональдсе может подорожать до $20. Главная звезда ММА Конор Макгрегор вдруг решил вернуться в октагон. В июле в рамках очередного турнира UFC ирландец проведет бой с Максом Холлоуэлом. Макгрегор не выступал уже почти 5 лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу. Глава UFC Дейна Уайт объявил о том, что в программу турнира промоушена, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе, вошел бой в полусреднем весе. Никаких титулов на кону стоять не будет. Но новость о поединке стала суперхитом для всех освещающих ММА медиаресурсов. Основным коммерческим достижением Макгрегора был бой с Флойдом Мейвезером. Он прошел в 2017 году и, по данным различных источников, обеспечил доходы на сумму около 500 миллионов долларов. Публике нравилась экспрессивность Конора Макгрегора. Он все время подпитывал интерес к себе острыми заявлениями и выходками. Карьера ирландца пошла под откос, когда в его категорию ворвался Хабиб Нурмагомедов. После поражения Макгрегор еще дважды уступил Пуарье. Во втором поединке с ним в июле 21-го он сломал ногу, а восстановление после травмы плавно перетекло в паузу в карьере.

Именно Трамп отозвал свой иск КРС на сумму свыше 10 миллиардов. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш назвал фонд инструментом восстановления справедливости и заверил, что государственный аппарат никогда больше не будет использован против американских граждан. Критики в Демократической партии расценили инициативу как политический резервный фонд. Иск Трампа изначально был связан с утечкой его налоговых деклараций, которые экс-подрядчик АРС Чарльз Литтлджон передал «Нью-Йорк Таймс» и НКО «Пропаблика». В 1924 году Литтлджон был приговорен к 5 годам лишения свободы. Сразу после того, как адвокаты Трампа уведомили суд об отзыве иска, 93 конгрессмена-демократа подали процессуальные документы с обвинением в сговоре между Белым домом и Justice Department и потребовали самостоятельного закрытия дела судьей. Обновленное иранское предложение по регулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, заявил высокопоставленный американский чиновник изданию «Аксиос». По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие размытые формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана. Мы практически не продвигаемся вперед, ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор. Если этого не произойдет, диалог продолжится бомбами. Это очень грустно, сказал чиновник. По данным Аксиос, во вторник Трамп намерен собрать команду по нацбезопасности в ситуационном центре Белого дома для обсуждения военных вариантов. При этом иранские госсми утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций, но американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям бесплатно не будет. Минобороны Беларуси объявила о начале учений частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Цель учений состоит, в числе прочего, в проверке готовности вооружений, военной и спецтехники к выполнению задач и организации боевого применения из неплановых районов. Учения проводятся совместно с российской стороной, с которой планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Минобороны Беларуси подчеркнуло, что учения носят плановый характер, не направленные против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе. О планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси Путин заявил в конце марта 2023 года. Тогда он объявил, что там уже размещены ракетный комплекс «Искандер» и 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Россия утверждает, что не нарушает договор о нераспространении, поскольку не передает такое оружие Беларуси, а только размещает его под своим, естественно, контролем на белорусской территории. 49-летняя Шакира подала апелляцию на решение суда по делу о неуплате ею налогов в Испании, по которому она ранее выплатила 15 миллионов евро и выиграла. Теперь ей вернут деньги с процентами. Суд стал на сторону певицы. Сотрудники прокуратуры не смогли доказать, что Шакира провела на родине более 183 дней и приобрела статус налогового резидента. Суд начался в 22-м году. Тогда прокуратура запрашивала 8-летний тюремный срок и штраф в 23 миллиона. Певица отказалась от сделки со следствием и продолжила судиться. Спустя год Шакира все же пошла на соглашение и заплатила 15 миллионов. Но уже после постановления певица оспорила его и выиграла апелляцию. Фанаты уже порадовались, что у их любимицы наконец-то закончилась черная полоса. Ведь в том же 22-м вместе с началом судебного разбирательства Шакира узнала, что ее благоверный футболист Жерар Пике, который моложе певицы на 10 лет, ей изменяет. Оказалось, что Пике проводил время со своей любовницей Кларой Чия в общем доме пары. В результате, после 11 лет совместной жизни, певица со скандалом ушла от Пике, от которого родила 2 сыновей. Тогда же, после паузы в карьере, Шакира вернулась на сцену. К слову, она примет участие в грядущем чемпионате мира по футболу, и она уже представила новый гимн Мундиаля. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать

0: В нашем большом выпуске. I wanna be kissed by you, just you,
1: nobody else but you. Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. На протяжении десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестивали мира воздают ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям – синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед. О Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем, чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж, Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно. Слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярная история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. Выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, с 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или надевать откровенные платья, но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Мэрилин Монро Продакшнс». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Димаджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мерриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающуюся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что в сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро. Актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентфорде в ночь ее смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, заглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонила доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 62 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент» голосом, преисполненным эротики. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Журналисты описали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: четверки в 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют, укрепившись при этом до максимальных уровней с начала 2023 года, сообщает агентство Bloomberg. Администрация Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы как крайнюю меру, если экономическое и дипломатическое давление потерпит неудачу. США усиливают санкции, расширяют блокаду Кубы, что уже оставило страну без нефти и дизельного топлива. Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Путиным против Международного уголовного суда. Трамп заявил, что интересы США, Китая и России совпадают в борьбе с Международным уголовным судом, пишет Financial Times. Собеседники газеты не уточнили, как отреагировал китайский лидер. Трамп добивается для себя права вето на любые возможные российские или китайские инвестиции в Гренландию, утверждает газета «Телеграф». По утверждению источников издания, главная цель администрации Трампа в переговорах о будущем острова заключается в том, чтобы не допустить Китай к полезным ископаемым этих территорий. Вашингтон опасается Пекина, который контролирует около 70% мировых поставок редкоземельных элементов и до 90% их переработки. Соединенные Штаты считают, что Китай может использовать это якобы как рычаг давления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Лонг-Айленд Рейл-Роуд завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и хочу с вами сегодня поговорить о выборах, о том, что у нас закладывается вот в этом направлении, к чему мы идем, к чему мы не идем. Ну, в общем, по этому поводу я перевел статью, которую написал Райан Нойхаус «Возвращение политики жесткой силой». Он там, говорится, анализирует то, что у нас здесь происходит, и я вам частично прочту эту статью, можете ее прочесть потом у меня на Фейсбуке целиком, на русском языке. В общем, то есть он очень хорошо сделал анализ. И там не все так просто кажется, как многие хотели бы думать. Ну вот он, в частности, пишет, что коалиция, вернувшая Трампа в Белый дом в 2024 году, начинает распадаться. И хотя поддержка той программы, с которой президент шел на выборы, остается сильной, уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, постепенно угасает. Это ощущение, обоснованное или нет, губительно. Избиратели, входящие в эту коалицию, вышли на голосование не ради постепенных перемен президентских указов, временных реформ регулирования или процедурных побед. Они голосовали за решительный поворот в курсе страны, за массовые депортации, привлечение коррупционеров к ответственности, повышение доступности повседневной жизни, прекращение участия в зарубежных конфликтах и возвращение политической власти в руки американского народа. Ну, дальше вот он вот в параграфе «Абстракция и власть» пишет, что дурные привычки все еще сохраняются в рядах правых. Делают эту задачу сложнее, чем она должна быть, переизбранием. Оксимаотический консерватизм воспринимает формулирование идей так, словно это само по себе является осуществлением власти. В то время как перформативный консерватизм подменяет содержательность лозунгами, а не реальную силу риторической экспрессии. О чем здесь они говорят? Что, ну, грубо говоря, что Трамп много говорит, мало делает. Что реальных побед мало. И это влияет на уровень, ну, то есть уровень жизни падает. У нас нету серьезного какого-то разговора по поводу зарплат. На этом сейчас держатся демократы. И что, как говорится, это влияет на ситуацию, что мы делаем перформативный консерватизм, то есть перформанс. А не реальные. Вместе эти подходы толкают правых к тому, чтобы ошибочно принимать интеллектуальную деятельность за политическое действие. Подготовка аналитических докладов, организация экспертных дискуссий, оттачивание программных установок могут породить внутренние непротиворечивые аргументы, но они не способны создать прочную политическую коалицию. И вот он дальше он говорит, что для того, чтобы выиграть выборы, нужно, грубо говоря, иметь работу, вести на местах. Существует более эффективная модель, пишет он. Недавний успех организации Turning Point Action на праймерис в Индиане, а также в ходе избирательной кампании 2024 года, предполагает политическую стратегию, которую необходимо перенять и масштабировать на национальном уровне. Больше не живем в ту эпоху, когда основная цель и борьба велась вокруг идей в абстрактном выражении. Эта эпоха, если она вообще когда-либо существовала в реальности, уступила место чему-то гораздо более снисходительному, на местах. Мы переживаем возвращение к политике жесткой силы. Это борьба не просто за то, что является истиной, но за то, кто способен более эффективно организовать, мобилизовать, осуществить управление. И приносит ли это управленческая власть ощутимый результат тем группам избирателям, которые ее поддерживают. Идея по-прежнему имеет значение, но лишь постольку, поскольку их продвигают идеи люди, которые готовы и способны воплощать их в жизнь. Политический успех рождается из организации людей, создания коалиции, дисциплинированного применения власти. На практике это означает создание оперативных штабов на уровне избирательных участков, способных выявить избирателей с низкой электоральной активностью и раз за разом обеспечивать их явку на выборы. Это означает внедрение своего влияния в институты, формирующие гражданскую жизнь, профсоюзы, церкви, отраслевые ассоциации, родительские группы, корпорации, местные органы управления. Это означает контроль над процессом выдвижения кандидатов, гарантирующих, что претенденты на выборные должности будут разделять ценности той коалиции, которую они заявляют представлять. Наконец, это означает проведение активной политики по перестройке избирательных округов, редистриктинг, а также в финансировании операций, определяющих порядок доступа к участиям в выборах, процедуры их администрирования, механизмы разрешения спорных ситуаций после голосования. Это означает поддержание постоянного контакта с избирателями не только в последние недели перед выборами, но на протяжении многих лет с посредством отстаивания конкретных интересов, обеспечения присутствия на местах и зримого выполнение данных обещаний. То есть, ну, я не буду читать вам целиком все это. Речь идет, в общем, вот о чем. Что мы это, кстати говоря, здесь обсуждали и говорили, я просто рад, что я как-то думаю в унисон с какими-то стратегами из республиканской партии. Они говорят вот о чем. Что для того, чтобы выиграть выборы, вы не можете их выигрывать, начиная кампанию за полгода или даже за год. Кампания избирательная, грубо говоря, не должна заканчиваться никогда. То есть люди, которых вы хотите избрать, или которые претендуют на место быть избранными где-то там в будущем, должны все время быть на слуху. Они должны быть все время на виду. Если вы этих людей не имеете, то вы заведомо отдаете преимущество другой партии. И вот мы давайте вот возьмем вот наши выборы в Нью-Йорке, что были. Я еще раз повторяю свою мысль предыдущую, что при всем моем уважении к Сливе и так далее, это был усталый, абсолютно, знаете, как вытащенный из шкафа с нафталином кандидат. Очень-очень посредственного такого третьесортного качества. Мы, республиканцы, его поддерживали, потому что больше никого другого они не выдвигали. Но они выдвинули, они нас дали туда очень мало денег, кандидат этот был очень слабый, поэтому чему мы удивляемся, если демократы в таком городе выигрывают? Если республиканцы окончательно забили, ну то есть сказали, что знаете, мы там выигрывать не будем, ни в Чикаго, ни в Лос-Анджелесе, ни в Нью-Йорке, все, 12 места заказаны, мы туда даже деньги тратить не будем. Мы будем тратить там, где мы выигрываем. То есть с точки зрения распределения денег, наверное, это умная компания. С точки зрения выигрывания выборов, это компания не умная, потому что, понимаете, один город Нью-Йорк перевешивает весь остальной штат. Один город Филадельфия перевешивает всю Пенсильванию. Поэтому если вы не будете работать с Филадельфией, в Пенсильвании или с Нью-Йорком, в штате Нью-Йорк, или, допустим, там, я не знаю, с Чикаго в штате Иллинойс, то вы проиграете весь штат. Даже если он абсолютно красный. Одна синяя точка вот в виде вот этого города Чикаго перевешивает весь остальной красный штат. Как надо работать с избирателями? Надо их обходить, с ними надо вести беседы. Лидеров надо выбирать заранее. Это должны быть какие-то заранее определенные люди, которые, как говорится, на слуху, которые умеют вести себя с избирателями, которые немного обещают, но которые обещают что-то реальное, которые могут, как говорится, с избирателями соединиться. То есть, ну, соединиться в том смысле на каком-то морально-этическом уровне, который понятно вот обычному человеку. Или, скажем так, той группе населения, которую вы окучиваете. То есть, если вы пришли к группе населения, которые там высокие, как говорится, работники какого-то, ну, профессорского звания, то там, конечно, вы не... То есть, человек, который там... придет и не будет знать самые какие-то, ну, то есть не будет с ними говорить о философии, им интересен не будет. С другой стороны, человек, который приходит к каким-то фермерам и начинает с ними говорить о философии, им тоже не интересен. То есть поэтому здесь нужно что-то универсальное. То есть для этой группы он должен быть образованным, для этой группы он должен быть относительно простым. Но окучивать избирателей, постоянно с ними вести беседы, постоянно с ними каким-то образом вести работу, мы обязаны. Потому что иначе эти выборы превращаются в трехмесячные выборы, которые никому не интересны. Абсолютно. И кандидаты, еще раз повторяю, у нас получается, знаете, как исполняющие обязанности кандидата там на что-то такое. Не лидер какого-то местного какого-то значения, а вот именно исполняющий обязанности. Давайте найдем срочно, чтобы место не было пустым. Ну так давайте лучше не на вообще никак, давайте просто сдадимся и все. Потому что так будет меньше расходов, меньше разговоров. Вот в чем беда. Пока этого республиканцы делать не будут, они делать это категорически не хотят, они вообще не хотят вести работу с населением. Мы это уже тоже много раз обсуждали здесь, это постоянная проблема, они не хотят заниматься ни пропагандой, ни работой с населением. Демократы это делают охотно. Их можно винить за это? Нет, они делают то, что они должны делать. Они обходят участки, они действительно ведут работу с населением, они все время на слуху, они все время известны. Они собирают какие-то митинги, они собирают какие-то инициативные группы. Выиграют они или не выиграют, неизвестно, но они все время на слуху. Они есть. Республиканцев нет. Они только начинают интересоваться избирателями, я повторяю, вот незадолго до выборов. Незадолго до выборов это уже никому не интересно, потому что это избиратели, которые уже, в принципе, понимаете, что-то для себя решили. Или уже настолько окучены, что называется, всеми остальными, что зачем им это надо теперь? Зачем им надо менять свое мнение? Вот в чем дело. Вот об этом ведется вся эта, вот эта, вот весь этот разговор. К сожалению, мы пока, я вот не вижу, чтобы было что-то изменялось по этому поводу. Поэтому мой вопрос к вам, вот можете набирать наш телефон, это 718-303-90-90, что вы думаете будет с этими выборами, которые у нас вот идут в ноябре 26 года? Кто вы считаете победит, у кого есть преимущество, что нужно делать, как вы себе это видите, представляете и так далее. Вот, пожалуйста, ваше мнение. Вы можете соглашаться со мной, можете не соглашаться. Я считаю, вот мое личное понимание такое, что вот то, что я вижу, происходит на сегодняшний день, это заведомый проигрыш, к которому мы идем. Если он не состоится, то только за счет того, что республиканцы смогли провести вот эту вот переделку округов, но это своего рода жульничество тоже, то есть получается. Так что они просто чисто физически добавили себе большее количество кандидатов. И таким образом им не надо, они не боятся, что они потеряют столько мест. Но это все равно временная мера. Понимаете? Это временная мера. И вот здесь вот у нас вот возникает этот вопрос. Каким образом мы можем уйти от этого? Республиканцам совершенно четко надо оседлать вопрос с стоимостью жизни. Мы на сегодняшний день, я думаю, что это самый главный вопрос в стране. Инфляция, стоимость жизни, что нужно делать, куда нужно двигаться и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. Мы, к сожалению, это опять-таки не делаем. Наш телефон 718-303-90-90. Все линии молчат. Я так понимаю, что сказать никто ничего не хочет или не может, или боится. Ну, окей. Это ваше дело, конечно. Но вот лично мне кажется, что это очень важно для выборов. Ну, и теперь я хочу перейти к нашей второй теме. С вами поговорить о бургерах, о пицце. Это намного более важно, я думаю. Что вот у нас появился человек, который, его зовут Тим Спаркс, который вкладывает сейчас огромные деньги, купил 80 бывших пиццерий Pizza Hut и возвращает им вот их тот оригинальный вид, который у них был. Так, вот у нас появился первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр.
0: Добрый.
1: Я хотел бы у вас спросить, я вот слушаю вас. Вот страны ОПЕК, что это за организация ОПЕК в рыночной экономике? Для чего она нужна? Это я понимаю, вы сейчас мне будете объяснять, но я просто...
0: Мафия.
1: Это мафия.
0: Обычная мафия.
1: Это мафия, которую нужно, так сказать, разрушить, и все. Если бы не было этого...
0: Вы не можете ее разрушить, пока она сама не схлопнется. Это же их желание, они вступили в нее. Что вы можете сделать? Ничего. Ничего.
1: Так что по поводу выборов. Этот кризис пережить, так сказать?
0: Я не думаю. Этот кризис, он, как говорится, только частично связан с ОПЕК. Так что вы думаете по поводу выборов?
1: Я? Что можно думать по поводу выборов? В такой ситуации, я не знаю, шансы очень маленькие для республиканцев. Я пессимист, к сожалению, я не вижу. Если это удастся как-то, ну вы сами говорите, экономика, экономика, все же голосуют колбасой. Это же, понимаете, все, если будет любого, так сказать, возьми, ну я не знаю, я себя не бью в грудь и не кричу, что я патриот, я понимаю. Но люди же, они же не, они думают сегодняшним днем, понимаете. То, что там, вы посмотрите, что не нужно было на Иран, зачем мы напали. Понимаете, это же, ну просто, я не знаю. Для меня это не... А люди голосуют только долларом. Если, как вы правильно говорите, завтра на доллар будет...
0: Вы исчезли, Юра, я вас не отключал. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну, в общем, то есть, вот, значит, вы считаете, то есть, вот, Юра звонил, он считает, что выборы будут плохие. Я повторяю, у меня мнение так тут разделилось. То есть, если вариант с вот этим редистриктингом сработает, то они тогда смогут вытащить дополнительные голоса просто из тех штатов, где провели разграничение. Но является ли это выборами? Это или является все-таки попробовать подтасовки факта провести? Понимаете? Потому что, то есть, как бы у них просто появляются лишние округа, и они за счет этого выиграют, за счет большего количества округов, а не за счет того, что они могут выиграть это соревнование. То есть соревнование, получается, они проигрывают. Вот, в это, вот, вот что меня лично дергает во всем этом. Что если мы говорили бы вот на равные все это основе, то получается, что выиграть они не могут. Вот это вот очень гадостное понимание. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну ладно, так вот, поговорим о пицце. Вот, этот человек, он скупает бывшие пиццерии по Соединенным Штатам. Это он президент Dallin Corporation. Он уже купил 80 вот этих Pizza Hut, которые были. Это, значит, если вы никогда там не были, ну, в общем, ну, вы, наверное, проезжали мимо, но, в общем, это когда-то был совершенно... шедевральный такой вот чисто американский ресторан, основанный в Америке и так далее. Там был совершенно свой дизайн сделанный и так далее. Там были определенные стаканы, определенная атмосфера, определенный дизайн самого этого помещения и так далее. Потом, значит, что произошло с Pizza Hut, как со многими другими. То есть оригинальный владелец либо сделал IPO, то есть, ну, продал акции, то есть решил, ну, немножко расширить владение, продал акции, и у него, значит, остался только, допустим, один из контрольных пакетов. А все остальное ушло каким-то другим людям, которые к этому отношению, к этому ресторану имели относительно маленькое. То есть они его не основывали, они его не украшали, они его не продумывали. И вот они его решили пустить в поток, то есть вот в корпорацию. И вот начинают строить вот эти все эти рестораны, которые совершенно один к одному совершенно безликие. Вот этот вот весь этот дизайн уже просто забит и забыт одновременно. Они делают что дешевле и так далее. И к чему это приводит? Что Pizza Hut начинает падать как изделие, потому что с ним начинает конкурировать кто-то другой, кто делает это и кто занимается этим дизайном. И вот, вот он сейчас, значит, Тим Спаркс, он сейчас купил вот эти рестораны, он, значит, возвращает красные вот эти стаканы. Значит, он возвращает туда вот эти машины, которые назывались Pac-Man. То есть это ты можешь купить готовую пиццу, вытащить прямо из машины, она там лежит, тебя ждет. Он возвращает туда салат-бары. Он возвращает туда вот эти вот так называемые бутс, то есть что вот вся семья может сесть за стол, такой за такой круглый стол, такой круглый диван стоит вокруг стола. И плюс он возвращает туда вот эти вот такой вот под Тиффани вот эти лампы, которые стояли на столах с красным абажуром обязательно. И они создавали такой такую темную атмосферу в ресторане, и вот люди сидели, то есть это создавал своеобразный уют такой. Вот это был своего рода ностальгия. Вот так вот, ностальгический такой вот дизайн. Но он очень хорошо продавался. Это называется классика фактически на сегодняшний день. Когда от нее отказались, они начали терять вот своих клиентов. Вот сейчас это возвращается обратно. И я к чему это говорю, что вот я заметил следующие вещи, что люди в Америке, они уже достаточно sophisticated, чтобы требовать не только количества, но и качества. Они любят вот свои традиции, они любят свою культуру. Они любят те свои вкусы, к которым они привыкли. Понимаете, не надо доказывать там каким-то там европейцам, что понимать, что вот, то, и что их кофе лучше, чем наша Кока-Кола и так далее. Там Кока-Кола, вернее, у нас Кока-Кола, у них пицца, это не важно. Есть какие-то вещи, которые в Америке уже состоялись. Их не надо забывать. Их, наоборот, надо развивать, и за них надо держаться. Дизайн каких-то вещей нельзя менять. Потому что иначе вы на этом проиграете. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке закончилась забастовка Long Island Railroad. Около 3500 работников, представлявших 5 профсоюзов, вернулись к работе после соглашения с МТА. Забастовка началась в субботу 16 мая и стала первой такой остановкой с 1994 года. Губернатор Кэти Хокол заявила, что движение возобновилось. В Нью-Йорке мэр Зоран Мамдани встретился с главой JP Morgan Chase Джейми Даймоном в новой штаб-квартире банка на Парк-Эвеню. Это первая такая встреча на фоне споров о налоговых предложениях Мамдани для состоятельных жителей. Представитель банка назвал разговор конструктивным и дружелюбным. Нападение на мечеть в Сан-Диего стало одним из самых тяжелых эпизодов недели. Трое погибших прихожан, двое мертвых нападавших, расследование ФБР и полиция, версия о преступлении на почве ненависти. В Нью-Йорке трагедия в Мидтауне. По данным полиции, женщина погибла после падения в открытый люк Кон Эдисон на пересечении Ист 52-й стрит и 5-й Эвеню. Вызов поступил около полуночи в понедельник. Женщину доставили в пресвитерианскую больницу, но спасти ее не удалось.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Четыре простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
5: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я к чему это все говорю, что в Америке вот совершенно четко есть свой стиль, есть своя культура. Есть свои какие-то уже наработанные учреждения, которые превратились, ну, можно сказать, в институты своего рода. То есть и рестораны, и стили, и одежда своего рода, и так далее. Ведь, например, большие стаканы с кофе, они прородились в Соединенных Штатах. Опять-таки, мы можем спорить, насколько хорош это кофе по сравнению там, с кем-то где-то в другом месте. Но, тем не менее, эта мода существует. Понимаете, то же самое, понимаете, как музыка есть какая-то. То есть кому-то нравится Майкл Джексон, кому-то не нравится. И я говорю о чем? Что вот есть какая-то ностальгия, или даже не ностальгия, а такая, знаете, вот жажда доказать, ну, самим себе, может быть, даже в чем-то, а может быть, и миру, что у нас есть свой собственный стиль, у нас есть собственное качество. И вот то, что вот он делает вот с этой вот пиццей Хат, я считаю, что это своего рода углубление вот этого качества, которое у нас дали. Мы все время брали количеством. Количество, количество, количество. А вот теперь вот наступает какая-то зрелость общества, где есть именно качество. Вот я считал раньше, что у нас этого качества больше. Вот когда произошли вот этот слом памятников истории в 2020 году, когда вот прошла вот эта вся эта вакханалия идиотизма, что давайте, понимаете, потому что кому-то мешал там памятник генералу Ли. Понимаете, это мне, для меня это был совершенно четкий сигнал, что мозги перестали работать у многих. Потому что качество именно заключалось в том, что именно, что прошла вот эта гражданская война, людей, которых воевали против вас, не расстреляли, не сослали ни в какие лагеря, не заставили там, понимаете, я не знаю, вечно быть виноватыми второго сорта, то нет, с ними помирились. Там была реконструкция, с ними помирились, с ними нашли общий язык. Вы хороните своих, мы хороним своих и так далее. У нас это было американское качество. И вот оно потеряно куда-то. Вы понимаете, вы посмотрите, какие здания, вот когда вот идет вот этот спор о том, что, значит, Трамп предлагает вот эту монументальную арку в Вашингтоне, или вот этот строит этот бальный зал, как они называют, я его называю банкетный зал, но неважно. То есть все захлебываются слюной, понимаете, и говорят, что, понимаете, что он, вот как это так, почему, зачем, и где, и... Ребят, а вы никогда не обратили внимания, что когда вы бываете в том же самом Вашингтоне, вы где ходите? Вы ходите в основном среди монументальных зданий, вы идете в Национальную галерею, вы идете в Белый дом, вы идете... В Конгресс, в здание Верховного Суда, в библиотеку Конгресса, вдоль мола прохаживаетесь и так далее. Это все вот эти монументальные здания, построенные в греко-римском стиле и так далее. Это Министерство финансов, Министерство торговли. Подряд они буквально идут. Все восхищаются именно вот этим вот греко-римским стилем, и окейженно там еще египетский стиль, вот древнеегипетский стиль появляется. Вот это главный обелиск Вашингтону, памятник Вашингтону, это же чисто, это же из Египта пришло, древнего Египта. И вот эта монументальная архитектура, она и вот точно так же во всех остальных городах, понимаете, когда вы приезжаете в Париж, вы не прогуливаетесь по новым каким-то или там кварталам где-то черт не где, а вы идете в центр, именно в исторические кварталы, именно там, где вот бульвары, где в свое время Осман построил вот это все вот эти вот спрямило и Парижские улицы, сделал вот эти кафе, бульвары и так далее и тому подобное. Но этому уже так, на минуточку, почти вот будет 200 лет. То есть это уже тоже историческая застройка. И то же самое в Барселоне, то же самое в Лондоне, то же самое далее. Вас мало интересуют все эти новые там какие-то домики. Вас интересует именно история, именно качество. Вот в Америке, у меня такое впечатление, этого качества не хватает. И вот в частности, это, конечно, маленькая часть, вот эта Pizza Hut, но это одна из. Знаете, это один из вот таких, тоже называется, staples, или таких вот основополагающих каких-то стилей, который возник в Америке. И он должен сохраняться, потому что это действительно вот, это чисто что-то американское, что никто другой не сделал. И есть, вот знаете, вот есть такой лимонад, который, вот, к сожалению, перестали делать.

Я не знаю, когда мы умрем, понимаете, там наши правнуки уже про нас ничего толком знать не будут. Ну, был там какой-то там, я не знаю, прадед Саша. Ну, был и был. Понимаете, вот эти вот аристократия в Европе отличалась тем, что они хорошо знали своих предков, они глубоко изучали свою генеалогию, там роды какие-то главные и так далее и тому подобное. Там во Франции было, я не знаю сколько, ну, наверное, под 40 тысяч дворянских семейств. Дворянских семей. Не все они дожили до революции, многие прекратили существование до революции и так далее. Многие остались после революции и так далее. Но, в общем, так или иначе. Но, как правило, вот этих вот всех этих отпрысков из всех этих благородных семей обязательно учили генеалогии, истории, традициям. Они знали, откуда они произошли, они знали, что они сделали, они знали, что вот мой там какой-то предок такой-то, значит, там, я не знаю, построил какой-то там, я не знаю, доходный дом там, или, понимаете, построил больницу общественного презрения для бедных и так далее и тому подобное. Они чтут эти традиции. Мы вот как будто без роду, без племени полного. Поэтому я вот приветствую такие вещи. Я приветствую сохранение старины. И вот поэтому, вот опять возвращаясь к Трампу, он вот сейчас буквально начал функционировать вот этот каскад, который есть в Вашингтоне. Называется Меридиан, по-моему, Меридиан Парк. Там существует каскад, который был много-много лет абсолютно полностью заброшен. Там он не работает, эта вода там не работает с 2015 года, по-моему, самый минимум. И вот, значит, Трамп вмешался, значит, впервые, причем деньги на ремонт выделялись Конгрессом, никто ничего не сделал, парк зарастал бурьяном, это закончилось бы сносом. Вот пришел Трамп, он, как говорится, увидел в этот бардак полный, выделил на это какие-то деньги, настаивал на ремонте, и вот впервые с 2015 года парк работает, каскад работает, там появились люди, там красиво, там... Это все, как говорится, приведено в нормальное состояние. И что вы думаете, я читаю по этому поводу? Я читаю, значит, мнение. Ну вот я вам сейчас переведу это мнение. А авторитарные фашистские лидеры на обычной основе занимались патриотическими украшениями и celebration, ну то есть отмечаниями различных событий, монументального национальных таких вот проектов для того, чтобы удивить своих собственных людей, ну, граждан. Муссолини, Гитлер и там Франко, Тодзио в Японии, они все устраивали патриотические там фестивали, что-то строили и так далее. Ребят, вы за уши притягиваете эти вещи. Вы за уши притягиваете эти вещи. То есть получается так, что, значит, нормальные, народные, свободные, вот не связанные с фашизмом демократы или вот эта левая вся эта тусовка, то есть они считают так, что мы должны жить в каком-то полной помойке, вонючей, грязной, с крысами и так далее, тогда мы, как говорится, нормальные люди. А вот если мы восстанавливаем каскады или ставим памятники отцам-основателям, или пытаемся украсить город, который уже построен в римском стиле и основан на греко-римской традиции, мы пытаемся, как Вашингтон, мы пытаемся его украсить, то мы фашисты. То есть получается основное население США, которое именно предпочитает вот такие парки, такие места, там с книжкой посидеть, кофе там выпить и так далее. И во всем остальном мире, значит, все остальные тоже фашисты, да? Ну тогда окей, файн, считайте меня фашистом. Потому что я именно люблю именно вот подобные стили, именно такие кварталы. Я не буду ходить, вот в Вашингтоне есть какая-то часть Вашингтона, которая строилась в 60-70-х годах, это вот этот брутализм стиль. Здание ХАД, например, администрация ХАД, рядом там здание Голоса Америки и так далее. Огромные здания, наверное, очень хорошие в смысле функционирования. Бывшее здание ФБР. Тоже это такой брутализм. Скажите, кто-то на него хочет смотреть, ходить? Я сомневаюсь. Оно ничего красивого из себя не представляет. Ну, проходишь мимо, если бы тебе специально не ткнуть пальцем и сказать, вижу вот это, вот. Это здание, главное, как говорится, здание ФБР. Ну, пройдешь мимо. А мимо здания, например, там главного национального архива, понимаете, который тоже построен в греко-римской традиции, в чем-то позднее, такая, она немножко перегруженная деталями, вы остановитесь и увидите.

0: видите. И так далее и тому подобное. Вот таких вот примеров очень много. Значит, что-то не так вот в этой всей этой логике, понимаете, что вот если вы любите, понимаете, вот эти монументальные или красивые, грубо говоря, красоту и чистоту, то вы фашисты. Глупость какая-то. Добрый день, вы в эфире.
1: Одну секунду. Добрый день, Александр.
0: Добрый.
1: Спасибо вам за передачу. Полностью вас поддерживаю и полностью с вами согласен. Все, что вы говорите. И вот насчет традиций, конечно, это полный дебилизм. И, конечно, это должно еще в школах, в начальных школах прививаться public school, чтобы дети вырастали патриотами, а не это самое. И как раньше было в 60-х годах, они гимн пели Америке, а сейчас это вообще считают за позор, на колено становится. Да.
0: Ну, не все становятся, да, ну, не везде, конечно, но слишком много, да.
1: Да, Коперник этот вот, который...
0: Ну, черт с ним Коперник, он идиот, но, да. Ну, мало ли он идиот.
1: Полнейший,
0: он идиот.
1: Согласен.
0: Он да. Идиот, но насчет... он хороший спортсмен, но не более того.
1: Да. Теперь насчет республиканской партии, которой я тоже принадлежу и даже являюсь донором, но я считаю, что тоже проиграют. И правильно вы говорите. Значит, Трамп должен побыстрее закончить эту войну и тянуть эту волынку. Раз. Снизить цены на бензин и чтобы сделать все, чтобы гроссери тоже цена снизилась. И тогда только они могут выиграть. Но, естественно, никто не ведет работу с населением. Никто. Они только по имейлам или по текст-месседжам, и все. И больше ничего. И то.
0: Нет, но, там да, я понимаю.
1: Все эти имейлы и текст-месседжи заключаются в конце того, что ты должен дать им деньги.
0: Но
1: и больше ничего.
0: Абсолютно.
1: Конечно, ну, неправильно. Да. Вот. А так полностью с вами согласен. Единственный шанс, что выиграть, вот этот месяц и июнь срочно закончить войну, понизить цены на бензин. И я думаю, что и гроссери тоже с этим, но еще сделать какие-то шаги по экономическому развитию страны, чтобы люди видели цены, и чтобы заглядывали, как вы говорите, в холодильник и видели, что можно потратиться и все такое. От другого выхода не проиграют.
0: Да, спасибо.
1: Вам
0: спасибо.
1: Спасибо тоже. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Да, Саша говорит, давно с вами разговаривал. У меня хотел вопрос такой задать. По поводу вот войны в Иране у меня складывается впечатление, что, в принципе, что наш президент, он и не был заинтересован в смене режима никакой. Вообще он с Нового года начал вырабатывать политику страны, чтобы занять все энергоресурсы в мире и самому распределять. В принципе, это на благо страны, конечно. Ему наплевать, как мы здесь живем. Мы, наверное, можем позволить себе платить больше. Ну, я, по крайней мере, могу. Вы можете, может быть, и другие какие-то люди. Не все, наверное, да. Но ему, в принципе, на это наплевать, потому что к выборам он может открыть заслонку и понизить цены каким-то образом. Но, в принципе, все построено на то, чтобы занять все место, чтобы закрыть пролив, поднять цены на нефть и самому распределять, не обижая ни себя, ни свою семью, ни своих друзей. И все это работать на благо нашей страны, как будто бы. Что вы можете об этом сказать?
0: Спасибо, спасибо. Я с вами не согласен. Я думаю, что закрытие пролива, Ормузского пролива, это скорее следствие вот этой кампании, которой мы идем против Ирана. Иран имеет вот этот вот колоссальный рычаг давления на США через всех остальных вокруг. То есть, если они закрывают выход из пролива, повышаются цены на нефть, особенно в предвыборный год, у Трампа начинается, понимаете, горячка, давайте что-то делать и так далее и тому подобное. То есть, вот о чем ведется речь. Я думаю, что это чисто, это непредвиденный эффект. Другой вопрос, что Трамп, вот, например, из Гренландии, вот только что были новости. И это правильный, в принципе, шаг с его точки, с нашей точки зрения. Он пытается установить так называемую суверенное пользование какими-то ресурсами, допустим, на Гренландии, только за Соединенными Штатами. Вот, допустим, Дания, которая там так-так ничего не добывает. и Соединенные Штаты. Все. То есть, чтобы это было такая, вот, знаете, такая нетронутая никем кладовая. Вот то же самое можно говорить про Канаду. Знаете, Канада тоже обладает огромным севером, там огромное количество ресурсов, которые даже толком не изведаны, ничего. Аляска. Какие-то морские просторы, понимаете, вот нельзя допускать, чтобы там, например, какие-то китайские, понимаете, пираты ловили рыбу и так далее. Это тоже, это вот, казалось бы, рыба, да, ну что, о чем мы говорим? Это же не просто так, что китайцы именно подплывают в северные моря, именно огромным флотом этих рыболовецких шхун, там подплывают в какие-то северные моря и вылавливают там всю рыбу. У себя они ловят мало. Понимаете, вот это вроде бы такая вот небольшой штрих, но это есть. Или они суверенно покупают целые страны где-то в Африке для суверенного выкачивания ресурсов оттуда. А когда мы это делаем, ругают только нас. И Китай не видит. Поэтому в этом отношении Трамп, понимаете, при всем, при всей гадостности вот этой вот политики, это фактически политика сфер влияния, которая была в каком-то 19 веке, мы вроде бы ушли от этого всего, но пришли к этому обратно. Ну, потому что вот так мир идет. Мы не можем игнорировать весь остальной мир, понимаете, который именно так хочет жить, понимаете, а мы будем жить по каким-то там святым правилам. Мы останемся, понимаете, вот, ну, с дулей в руке. Если существует вот такая конкуренция в мире, понимаете, что одна сторона пытается выжить за счет всех остальных других, вот Китай этим занимается фактически, то мы не можем стоять, вот, понимаете, и дать это позволить им сделать. Потому что, вы понимаете, мы можем жить рядом с Китаем. Китай не захочет жить рядом с нами. Это то же самое с террористами. Мы можем жить рядом с каким-то террористическим государством. Если они там внутри себя, там, понимаете, друг друга режут на куски. Да ради бога. Но они же не перестанут резать. Они же не только начнут резать себя на куски, они начнут резать всех остальных вокруг. Они начинают выплескиваться из этого своего сортира. И устраивать сортир везде, во всем остальном мире. Вот, кстати говоря, тут по поводу вот этой мечети. Вы знаете, я, вот, которая стрельба была, вот я вот не испытываю больших, как говорится, плакать по этой мечети не буду. Это одна из тех мечетей, где радовались, когда был 9-11, и эта мечеть очень пышно отмечала вот этих марчерс, то есть, ну, вот этих вот погибших за правое дело из Хамаса. Glory to our marchers. Сан-Диего Виджил, они очень это пышно отмечали, вот этих вот всех этих мучеников, которые погибли в борьбе с евреями и так далее, вот понимаете, которые мученики. Кстати, вот эти все бандиты, которые устроили набег на Израиль, они их назвали мучениками. Это вот та самая мечеть. Я бы такую мечеть бы закрыл, тех, кто ведут такую пропаганду, посадил бы за террористическую деятельность, мечеть снес бы. Вот я считаю, это правильно было бы дело. Раз ведется такая пропаганда, все, мечеть закрыть, виновных привести к ответственности, здание снести. Безжалостно, не продать, снести, под ноль. Вот что надо делать. Поэтому извините, что я не плачу по этой мечети. И что там произошло. Так. Это чтобы вы знали, вот это такая предыстория. Совершенно так далее. Вот у меня плакат висит. 18 октября 23 года. Islamic Center в Сан-Диего. Glory to our marchers. Посмотрите, оно у меня стоит на Фейсбуке. Что они тогда очень, как говорится, плакали по вот этим всем мученикам, тех, которых израильтяне пришибли в первые же минуты, вот, ну, когда начали отвечать на вот это вторжение, на этот погром жутчайший, который вот эти все эти звери устроили. Это же зверье натуральное. Нам их объявляют мучениками. Понимаете, а вот эти полезные идиоты на улицах объявляют официальным сопротивлением. Вот я плакать по ним не буду, и по этой мечети плакать не буду, не хочу. Стреляли и стреляли. Может быть, так и надо. Может быть, так и будут, только вот тогда будут, понимаете, думать, бояться. Немножко, понимаете, в чувство придут какое-то. Не знаю. Нет у меня слез по этому поводу. А по поводу вот этого, вот я говорю, вот пришел Трамп, понимаете, и привел вот этот вот каскад в Вашингтоне в порядок. Стало красивое, нормальное, цивильное место. Для прогулок, вот буду в Вашингтоне, обязательно пойду туда, посещу. Красиво, интересно, действительно, каскад высокий такой, ну, фонтаны. Знаете, для украшения городов еще ничего другого не придумали. Площади, фонтаны, памятники, деревья, скамейки. Для собачек там что-то делают, какие-то там, я не знаю, фонтанчики, чтобы они воду пили. Чтобы дети бегали и так далее, кофе продают. Вот жизнь нормальная. Нам все это нам пытаются объявить, что это признаки фашизма. А вот нормально это когда, окей, давайте, чтобы там была грязь, чтобы там были бомжи какие-то вонючие, криминал, понимаете, наркотики, проститутки, тараканы. И это будет, тогда это будет нормально. Что-то вот сломано в этой идиотской логике. Извините меня.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Это передача, которую вы все любите.
12: Я приветствую вас на волне 620 AM.
11: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
12: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
11: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
12: Ну разве можно остаться равнодушным?
11: И ее нельзя пропустить.
12: Доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Здравствуйте.
15: Доброе утро, это Лев.
16: Меня зовут Жанна.
11: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
12: Ой, как интересно.
11: С 10 до 11 по пятницам.
12: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 AM. Настройтесь.
19: В Нью-Йорке 3 часа дня.
6: XNR, Jersey City.
13: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Витамин D играет важную роль в защите кишечника от воспаления и нарушений пищеварения, поддерживая целостность кишечного барьера и модулируя местный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. По словам ученых, при дефиците витамина D чаще наблюдается болезнь Крона, язвенный колит, дисбиоз и нарушение всасывания питательных веществ. В ряде экспериментов добавки витамина D снижали уровень воспалительных маркеров и улучшали качество жизни пациентов. Авторы подчеркивают, что способность эпителиальных клеток кишечника локально активировать витамин D для защиты от воспаления подтверждает модель слизистой регуляции. Однако, несмотря на многообещающие данные, клинических исследований на людях пока недостаточно, и общий вклад рецептора витамина D в здоровье кишечника требует дальнейшего изучения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
14: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
16: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
19: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
20: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
21: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
22: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
24: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
25: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Юрий Прохин.
29: Опыт.
30: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
16: Новости,
0: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
0: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
0: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На «Дэвидсон Радио». Радио.
13: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Вот я повторяю, вот когда я наблюдаю вот все эти наши вот беды какие-то или разговоры даже вот с людьми, которые вроде бы являются образованными, культурными людьми и так далее, но вот у них начинается какой-то монументальный заскок в мозгах, когда вот мы начинаем говорить о том, что вот нужно вот по развитию культуры в Соединенных Штатах, например, и что... Вот повторяю, что нужно восстанавливать работу, допустим, чтобы, например, Вашингтон был чистым нормальным городом, не помойкой, понимаете, а именно городом нормальным. И когда мы говорим, что вот, например, очень этим занимается активно Трамп, все, их начинают колбасить. Вот сейчас Трамп сделал такой небольшой жест за свой счет, он переложил там гранитное, сделал вот какой-то тротуар внутри Белого дома, я так понимаю, из главного здания вот в этот West Wing. Там идет такая тропинка под навесом. Он ее взял, выложил черными гранитными плитами. Ну, хорошо, замечательно, это красиво, удобно, это будет стоять много-много лет и так далее. Ну, да, это что, каким-то образом ухудшило Белый дом? Боже упаси, нет. Но тем не менее, понимаете, вот такое вот, это вызывает вот такой вот совершенно какой-то ненормальный всплеск негатива. Почему? В связи с чем? Вот в чем вопрос. А вообще, еще раз повторяю, что если мы не будем ценить собственную историю, не воспитывать это должно быть на миллионах примеров каких-то, и восстанавливать работу и так далее. Да, вот, к сожалению, ну вот, может быть, я не знаю, может быть, для вас это мещанство какое-то, что там фонтаны восстанавливают, что восстанавливают чистоту тротуаров, что памятники стоят там каким-то деятелям и так далее. И самое главное, что, понимаете, с этими памятниками нельзя все время стремиться к какому-то абсолюту чистоты. То есть вот этот памятник, он всегда будет, понимаете, вот отвечать всем временам и народам. Есть даже, допустим, самые какие-то совершенно потрясающие деятели, там, не знаю, мира и так далее. То вот когда начинаешь копаться в их истории, там все далеко не так все просто. Вот мы, например, вот я привожу всегда этот пример. Марк Аврелий, один из крупнейших философов нашего мира, стоик, который написал потрясающие, ну, работы именно по стоицизму. При этом он был император Рима. Он 25 лет сидел в седле и воевал на границах Рима, пытаясь отбиться от вторжений германцев. Поддерживал, как говорится, границу и так далее и тому подобное. 25 лет человек сидел в седле. Он практически все время провел вне самого Рима, то есть все время на границе в каких-то палатках. Вот получается, если он такой плохой, значит, почему мы тогда изучаем его философию? Он же, ну как, он же был императором Рима, он же был власть имущим, значит, он поддерживал рабовладение. Значит, он был совершенно не бедный человек, значит, он сам по себе, понимаете, уже, то есть, ужасен сам по себе, что только за счет этого. Ну а как же, а философ тогда, он, получается, тоже был плохой. Вот здесь, вот, понимаете, вот нельзя смотреть одним взглядом. Надо всегда смотреть, ну, я не хочу сказать с разных сторон, но, во всяком случае, наблюдать и обладать умом, понимаете, когда мы смотрим на каких-то деятелей, на культуру и так далее. Вот, например, я считаю, что в Вашингтоне очень не хватает действительно вот такого серьезного исторического музея, при том, что есть там Смитсониан такой, но я считаю, что что-то более основательное, чем Смитсониан, должно там присутствовать. То есть должен быть какой-то намного более мощный и именно подстроенный под национальную какую-то риторику, под национальные мотивы музей американской истории. Где я не, в Боже упаси, я не говорю, что нужно там, понимаете, выхолащивать всю нашу историю и говорить, что мы, понимаете, все, всегда были белые и пушистые. Но там нельзя, например, ну, там 100%, вернее, надо будет упомянуть то, что Америка не была открыта, она была построена. В Америке не было дорог, не было университетов, не было медицины, не было кода законов, не было единого языка. Не было хорошо действующих супермаркетов, детских садов, школ, понимаете, схода законов и так далее, и тому подобное. Всего этого не было. Это был совершенно вот тайга, джунгли. И вот пришли какие-то люди, понимаете, основали одно поселение, основали одну ферму, другую ферму, начали общаться друг с другом, начали торговать с местным каким-то населением, одновременно обмениваться там бирюльками какими-то. Вначале бирюльками, потом шкурами, потом мясом, потом деньгами, потом оружием, потом еще чем-то. И пошло, и поехало. Потом еще переженились, потому что какой-то белый фермер, понимаете, увидел какую-то местную индейскую красавицу, понимаете, влюбился в нее, ну и что, это нормально. И вот у них пошли дети, и кто эти дети? Они такие индейцы, или они все-таки белые, или все-таки они белые? Ну вот если они по цвету кожи белые абсолютно. Вы же не обязательно должны быть похожи на обоих родителей. У человека это очень часто проявляется, что понимает, что именно одна линия берет преимущество в похожести над другой. И что тогда делать? Они что, тоже все враги рода человеческого из-за того, что они взяли, переженились с этой индейской женщиной? Они что, участвовали в геноциде? Нет. Вот это все надо отмечать, это все нужно с этим иметь дело постоянно. Потому что мы категорически хотим, вот понимаете, сами себя загнать в какой-то постоянный, вот, знаете, вот прокрустово ложе. Что либо одно, либо другое. Вот не может фонтан действовать в нормальном, свободном, демократическом обществе, где все, понимаете, заботятся о людях. Это только должно быть только в обществе каких-то фашистов, нацистов, диктаторов и так далее. Ну вот вам, вот это та самая логика, с которой мы имеем дело. Ну, в общем, наш телефон 718-303-90-90. И мы еще говорили в начале о выборах. Я много раз здесь повторял, и я просто еще раз напомню, что республиканцы должны полностью изменить свой подход к выборам. Выборы выигрываются не за счет того, что вдруг внезапно, там, я не знаю, за полгода, за год вы стали активными, начали кому-то вдалбливать, что вот ты должен голосовать за республиканцев, потому что демократы, они ужасные люди. Нет, это так не делается. Это должен быть какой-то очень активный человек, который, понимаете, который действует, понимаете, имеет обаяние, который имеет мозги, который спокойно идет, беседует с людьми, который постоянно на виду каким-то образом. Он не должен обнять, он не должен быть токсичным, понимаете, потому что есть какие-то политики, которые, с которыми я просто разговаривать не очень сильно хочу. Потому что они злые все время, они какие-то, понимаете, дерганые. Или они недостаточно умные. Это все время присутствует. Вот Нью-Йорк это чистейший, вот понимаете, в смысле республиканских провалов, или Сиэтл. Ведь эти города же могут быть, в принципе, быть и республиканскими тоже, но их отдали на съедение демократам. Я думаю, что республиканцы даже специально это делают в какой-то степени, чтобы специально довести ситуацию в этих городах до какого-то полного ахового состояния, для того, чтобы потом показать, видите, вы посмотрите, до чего демократы довели этот город. Не хотите такого, делайте, как мы вам скажем. Ну, это так себе пример, вы понимаете, еще раз повторяю, я всегда говорил это очень непатриотичная позиция получается. Давайте уничтожим половину Америки, чтобы вторая половина выжила. Или даже, понимаете, не будем обращать внимания, что половина Америки уничтожается, для того, чтобы второй доказать, что, понимаете, что мы были правы. Что это за патриотизм такой? Есть, конечно, какие-то прагматические соображения, понимаете, что они не могут, например, вести там избирательную кампанию одновременно в 50 штатах. Ну, например, там в Мэриленде. Там, понятно, там очень либеральная публика, там вести пропаганду невозможно. Ну, вот, например, такой момент, я вам сейчас скажу, и у вас испортится настроение. Большое количество людей, которые отъезжают из, допустим, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Иллинойса, Калифорнии, они отъезжают из консервативных штатов. Вы что думаете, они очень консервативные, эти люди, которые уезжают? Нет. Они очень многие либерально настроены. То есть они будут голосовать в местных выборах за относительно либеральных людей. Если вот не сию минуту, но в течение, там, я не знаю, 10-20 лет. То есть вы фактически, то есть у нас фактически идет наращивание либерального населения в Южных Штатах теперь. И также там, понимаете, если в Южных Штатах, понимаете, требуют лучшего образования, лучших госпиталей, более высокого образования, тогда люди более образованные, они более терпимые. Они более, как говорится, они менее агрессивные и так далее, понимаете? И это приведет все к тому, что количество демократов в этих городах вырастет, потому что они будут требовать более правильных учителей, больше количества денег на образование, на тротуары, на средства массовой, ну не массовой информации, допустим, на средства общественного транспорта. На какие-то помощи старикам, каким-то там какие-то развлечения, какие-то бесплатные автобусы или что-то такое. Что вы думаете? Они не будут делать это? Будут. Что вы тогда скажете? А вы с ними работу не ведете. То есть, понимаете, вы их игнорируете. Вы скажете, вот вы к нам привезли. Да, они к вам привезли. И что ты можешь делать с этим? Дулют, ничего не можешь сделать. Да, вот я приехал из бедного, зачуханного города Нью-Йорка, приехал в Майами там или откуда. Теперь буду строить социализм тут. Даже там сам того не хотя. Что вы с этим делаете? Ничего, nothing. Вместо того, чтобы вести какую-то разъяснительную работу и сказать, что ты сюда приехал, почему? Потому что здесь более чистый вид капитализма, значит, надо найти какой-то modus operandi, что да, тебе, я понимаю, тебе нужны детские сады бесплатные, тебе нужны няни, тебе нужны школы, тебе нужны медицинские нормальные учреждения, понимаете, как они есть в каком-то демократическом Нью-Йорке. И одновременно тебе не нужно, чтобы были бомжи на улице, чтобы были какие-то политики, которые говорят о зеленой энергетике, и тебе устраивают то, что твоя машина должна 20 раз за день завестись и отвезти, завестись. Знаете, вот этот новый вот этот прикол, что они сделали? Что когда машина стоит на светофоре, она у вас гасится. Выключается. Чтобы вы не расходовали бензин во время того, что пока она стоит на одном месте. Когда вот вы собираетесь тронуться, машина автоматически заново заводится и трогается. То есть, да, вы там экономите какое-то количество бензина за год. Но то, что вы полностью убиваете свой стартер, например, Это вне всякого сомнения. То есть у вас стартер так работает, ну, я не знаю, действие, так будет работать года три. У меня нечто подобное сделали с баком для подогрева воды. Там тоже вот раньше горел фитиль, он горел все время, а теперь там работает типа зажигалки. Что фитиль гаснет, и когда котел заново начинает работать, он запускает искру от этой зажигалки. Зажигалка ломается стабильно раз в 2-3 года. Ее надо менять. Слава богу, я держу это на гарантии. А так это стоило бы мне каждый раз там по 200, по 150-200 долларов. Человек должен прийти, отработать. Ну, там сама деталь не очень дорогая, но работа стоит дорого. И зачем мне нужна эта зеленая энергетика тогда? Она меня разоряет, получается. И вот это людям, которые, вот понимаете, за зеленую энергетику, надо объяснять им, что, ребятки, вы не можете таким образом действовать. Если вы можете гарантировать, что вот этот стартер на машине у вас не полетит 20 лет, тогда окей, будем разговаривать. Но вы же этого не гарантируете и гарантировать никогда не сможете. Значит, тогда давайте не будем говорить о том, что ваша машина гасится во время остановки на стопе. Республиканцы этим не заняты, понимаете? Они не объясняют свое поведение, они не объясняют свои идеи. Они не пытаются протолкнуть свои идеи, они считают, что вы сами должны к этому прийти. Сами люди к этому не приходят, но, во всяком случае, не все и не всегда, и не в наше время. Мы живем в очень глупое время, очень неразвитое время, несмотря на обилие университетов, обилие грамотных людей. Знаете, они учатся чему-то конкретно там, понимаете, при этом абсолютно не понимают ничего, что происходит в обществе. Обществоведение в Америке, понимаете, страдает просто полнейшим коллапсом. Поэтому... Я уже не говорю про моральные какие-то вещи. Знаете, вот у нас вот убили главу одной из страховых компаний Брайана Томпсона, понимаете, и какая-то дама заявляет, ну, слава богу, что его убили, его детям лучше без него будет. А кто-то такой говорит? Вообще, как это возможно такое сказать? Тем не менее. Говорят и думают, и не боятся этого сказать. Что-то не так, оно вот так не работает, вы понимаете? Оно не работает так, как оно должно работать. А мы вот пожинаем плоды всего этого. Ну, что-то не так, вот я вам говорю, что-то не так. Никто не хочет делать какие-то выводы, никто не хочет, понимаете, подумать дальше своего собственного носа. Ну так что вы хотите? Ну и потом, слушайте, чисто временной момент. Если не воспитывать молодежь, то, понимаете, ну все это закончится когда-то. Мы же не вечные, господа, с вами. Это, конечно, очень хотелось бы, понимаете, чтобы мы все это автоматически передавали, но мозги автоматически не передаются. К сожалению. Всему надо учить. С этим вообще беда, понимаете, как учить в школах, понимаете, ну что же, у нас же все боятся, понимаете, что слово сказать, там, понимаете, на вас насядут какие-то разгневанные родители, вас с работы уволят. Наш телефон 718-303-90-90. Звонков нет, поэтому, значит, я понимаю, либо все согласны, либо все боятся говорить. И так далее и тому подобное. Ну вот я последнее, что я хочу как бы осветить, это ситуация с ООН. Вот на этой неделе становится все больше ясно, что ООН требует от Соединенных Штатов все больше и больше денег. Соединенные Штаты не хотят это платить. И есть возможность того, что, понимаете, как и целый ряд каких-то организаций, просто ВОН перестанет работать, если не само ООН. То есть, вот мне просто интересно, на что рассчитывают все вот эти вот люди в ООН. что они будут, понимаете, фактически гадить главной стране этого мира, понимаете, или принимать заведомо какие-то политически ангажированные декларации, резолюции, понимаете, по поводу Израиля, или у них Иран будет, допустим, возглавлять какой-то комитет за женские права. Все это будет вот таким образом происходить, а мы будем все это оплачивать. Ребят, вот он тогда теряет всячески свой какой-то чисто логический смысл. Мы пришли, вот понимаете, вот эта формулировка, что все нации, все страны совершенно одинаковы, и всем позволено одно и то же, это абсолютно неверно. Потому что внутри себя, получается, они совсем не одинаковы. То есть они могут подписывать одинаковые декларации какие-то, но внутри себя, так далее. Но каким образом Иран, допустим, или там какое-нибудь государство, Талибан, может защищать права человека, женщин? Вот каким образом, понимаете, я в жизни не хотел бы, чтобы они защищали права там каких-то женщин в других странах. Это уже просто оксиморон полный. И мы это поддерживаем, мы за это платим деньги. Для чего мы это делаем? Для чего нужна подобная организация? Окей, давайте в ней состоять, но не платить. Вот пусть они сами собирают свои деньги, ну или пусть выходят. Понимаете, мы в свое время, когда ООН было создано, создано было порядка 50 странами, которые были нормальные, которые были, как говорится, уже развитые, которые были уже продвинуты, а потом туда пришли различные папуасы. Папуасы, дикари, туземцы. Которые вчера, понимаете, извини меня, свою собственную жену там, понимаете, камнями забивали. И вот они вот получили там большинство. Почему? Потому что они заголосовывают тех, кого только можно. Они делают, что они хотят. А мы, как говорится, все хаваем и хаваем и хаваем и ничего делать не можем. Потому что их больше. Нормальных стран на сегодняшний день всего 1/8. Все остальные, я считаю, страны ненормальные. С целым рядом каких-то проблем. Но они возглавляют комитеты, они сидят в ООН и так далее. И мы все это оплачиваем, оплачиваем, еще раз оплачиваем. Ну вот Израиль тоже, понимаете, говорит о том, что, понимаете, что, может быть, Израилю надо выйти из ООН, потому что все, чем занимается ООН, это, понимаете, осуждение Израиля, презрение к Израилю, требует Израиля остаться и слушать о том, что его презирают и его осуждают. Может быть, надо перестать это делать? Может быть, и Израилю просто выйти из ООН? В конце концов, Швейцария никогда в ООН не состояла и не состоит. Может быть, не надо слушать этот бред весь? А что Израиль ловит в ООН? Кроме голосований, которые против него, и он остановить их не может. Где даже вроде бы друзья Израиля голосуют против Израиля. Зачем? Для чего? Пусть они сами там остаются. Вот пусть они сами остаются и решают, что от ООН зависит. Ничего. Ну, я, видимо, мои взгляды близки к фашизму. Вы знаете, меня же тут объявляют фашистом. Ну, ради бога. Я считаю, что просто пришло время более крутых действий. Более крутых решений, которые не популярны или, может быть, даже кого-то страшат. Но я думаю, что время для них абсолютно назрело. Потому что мы находимся в каком-то постоянном круговороте идиотизма от идиотов для идиотов. А слушать это и заниматься этим не хочется. Хоть чтобы идиоты оставались идиотами, но без нас. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
5: Дэвидсон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк. Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из медицинского университета Гуанси выяснили, что ферментированный чай любао может восстанавливать работу лимфатической системы и снижать воспаление, воздействуя на ключевой белок. Воздействие соединений чая тестировали на моделях лимфедемы, хронического отека, возникающего при нарушении оттока лимфы из тканей. В конечностях или других частях тела накапливается жидкость, что приводит к отечности, воспалению, болям и повышает риск инфекции. Эффективных лекарственных методов лечения этого состояния пока недостаточно. Добавление экстракта чая любао снижало активность ключевого белка и улучшало способность эндотелиальных клеток восстанавливаться после воспалительного повреждения. Ученые отмечают, результаты пока получены только в клеточных экспериментах инвитро, поэтому говорить о лечении людей преждевременно. Тем не менее, авторы считают, что чай любао может стать перспективным функциональным продуктом для поддержки лимфатической системы при условии дальнейших клинических исследований.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
10: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
11: «Анкор».
10: Премьера спектакля
11: «Сделка».
10: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
11: Премьера спектакля «Сделка».
10: Театр «Анкор».
11: Впервые в Нью-Йорке.
12: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
11: Театральная гостиная.
12: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
11: Билеты на сайте
12: theater.com и по телефону 718-266-3393.
14: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас.
18: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
27: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости,
0: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
0: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
0: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
29: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
31: Какую промывку мозга?
29: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
32: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
33: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
34: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Тегерана. Ну, Трамп пока заявил, что действий возобновляться боевых никаких не будет. Трамп высмеял американские либеральные СМИ за освещение войны с Ираном. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы якобы по использованию этих беспилотников для ударов по базе в Гуантанамо американским военным кораблям и штату Флорида. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше. Сенат 12 мая утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы ФРС, и 15 мая Уорш сменил Джерома Пауэлла. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». В Вашингтоне в ряде штатов готовятся к общенациональному шаббату, приуроченному к 250-летию США. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна считает, что описанные в книге Йенахат падшие ангелы есть внеземные существа, посетившие Землю в древности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, так заявил высокопоставленный американский чиновник изданию Axios. По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана. Цитирую, мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально, сказал американский чиновник. Иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям, как сказано, бесплатно не будет. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным CNN, 17 мая Трамп провел совещание с ключевыми представителями команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. На совещании представители Пентагона предложили несколько сценариев ударов, включая атаки по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана. Встреча прошла вскоре после возвращения Трампа из Китая. По информации CNN, Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном, а также обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть. CNN также сообщил, что в последние дни Трамп стал серьезнее рассматривать возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, хотя по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И кроме того, после совещания Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. 15 мая «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщала, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации «Нью-Йорк Таймс», уже на этой неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Президент Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие левые американские СМИ. По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что их флот, как пишет Трамп, покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции, Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и CNN все равно напишут, что Иран, как пишет Трамп, одержал блестящую победу над Соединенными Штатами. И Трамп заключает, демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума. Конец цитаты.
Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида. Об этом пишет Акша со ссылкой на секретную информацию. Цитирую, по словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване, говорится в тексте Вахшис. В материале утверждается, что с 2023 года Куба якобы закупает

катастрофу и, как он сказал, кровавую баню в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у Соединенных Штатов нет никаких оснований для того, чтобы нападать, как он сказал, на маленький остров, не представляющий никакой угрозы. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает политика, ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Возможно, сказал источник, близкий к начальнику генштаба войска польского генералу Веславу Кукуле, возможно, масштабы сокращения не будут такими значительными, как сообщают СМИ, но мы также получили такую информацию. Конец цитаты. А американское издание Army Times сообщило 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение 9 месяцев. Часть военных и техники уже находилась в пути. По данным Politico, эта новость застала польских военных врасплох. Они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников Politico, предупреждение США, отправленное или 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 14 мая, что генерал США Алексус Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. Напоминают СМИ, что в Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. А президент Дональд Трамп в начале мая приказал вывести 5000 американских военных из Германии. Мы в свое время говорили об этом в нашей программе. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной. По данным Wall Street Journal, на начало апреля по всей Европе находились около 84 тысяч, если быть точными, военных США. При этом президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, поскольку окончательное решение, как он сказал, скорее всего, не достигнуто. Я его процитирую. «Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности. Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций, заявил Науседа, мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве». Конец цитаты. По его словам, новая картина вокруг дислокации еще не сложилась воедино, как он отметил. В связи с этим глава государства Литовского заметил, что не может предсказать, будет ли в Литве большее количество американских военных. Это зависит только от США, подчеркнул он. До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не раздражаться, как она сказала, не раздражаться на позицию Соединенных Штатов, а вкладываться в европейскую оборону. Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр иностранных дел Финляндии. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен. 12 мая, напомню, Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы ФРС. И Уорш 15 мая сменил Джерома Пауэлла, отношения которого с президентом Трампом в последнее время переросли в открытое противостояние. Причиной стало несогласие Джерома Пауэлла с требованиями Трампа быстрее снижать ставку ФРС. Сегодня она составляет от 3,5 до 3 с тремя четвертями, 3,75%. В отличие от Пауэлла, Уорша выбрал сам Трамп, и во время обсуждения этой кандидатуры постоянно возникали опасения, что Уорш будет действовать так, как скажет американский президент, а Федеральная резервная система фактически утратит свою независимость. Эти опасения отразились в том, как прошло голосование по кандидатуре Уорша. За были 54 сенатора, против 45. Блумберг пишет о случившемся как о самой спорной в истории смене главы ФРС. Издание отмечает, что Уорш победил самым небольшим в истории перевесом, что отражает и поляризацию в Конгрессе. Несмотря на то, что Уорша называют инфляционным ястребом, то есть сторонником высоких ставок и снижения инфляции, сенаторы-демократы опасались, что Уорш пойдет на поводу у Трампа. Сейчас демократическая партия

0: цитирую, фактически голосованием зафиксировала позицию, что назначение Уорша – это политическое решение Трампа, а не профессиональный выбор. Для рынка это означает рост рисков долларовых инвестиций. Любое решение нового главы поставки будет восприниматься через политическую призму, отмечает Wall Street Journal. Уорш считает, что нынешний инфляционный кризис во многом стал следствием ошибок самой Федеральной резервной системы. По его мнению, после пандемии Федеральная резервная система слишком долго считала ускорение инфляции временным явлением и слишком поздно начала ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге способствовало скачку потребительской инфляции выше 9% в 2022 году. В результате всеобщее доверие к ФРС было подорвано. Выступая в банковском комитете Сената, Уорш заявил, что пока американцы обсуждают рост цен за кухонными столами, инфляция остается проблемой. И решена она будет лишь тогда, когда о ней никто не будет говорить. Но ситуация осложняется тем, что регулятору приходится бороться с инфляцией в условиях огромной долговой нагрузки. Напомню, госдолг Соединенных Штатов уже приблизился к 39 триллионам долларов. В условиях высоких ставок бюджет вынужден тратить все больше средств на обслуживание долга, что усиливает давление на финансовую систему и ограничивает пространство для маневра регулятора. В результате ФРС оказалась в ловушке. Быстрое снижение ставки может вновь разогнать инфляцию, а сохранение жесткой политики усилит давление на экономику и финансовую систему. Именно поэтому ряд экономистов говорит, что новый глава ФРС оказался в практически безвыходной ситуации. Уорш, судя по всему, хочет изменить сам механизм борьбы с инфляцией. Снижение ставки одновременно с сокращением баланса ФРС и уменьшением ее роли в поддержке рынков. Однако такая стратегия может быть рискованной. Инвесторы слишком привыкли воспринимать снижение ставки как сигнал к возвращению дешевой ликвидности. В результате инфляционное давление может усилиться. На этом фоне аналитики не ожидают быстрого смягчения политики ФРС. Опрошенные Блумбергом экономисты прогнозируют лишь два снижения ставки до конца года по 0,25 пункта. В JP Morgan считают базовым сценарием сохранение ставки на текущем уровне до конца 2026 года и допускают, что следующим шагом ФРС может стать уже новое повышение в 2027. Финансовые рынки в целом последние месяцы переключились с ожидания снижения ставки на обсуждение риска ее дальнейшего роста. Таким образом, Уоршу будет не просто быстро перейти к снижению ставки, как этого просит, требует Трамп. Для смены курса новому главе регулятора потребуется поддержка других членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где у него лишь один голос. Напомню, следующее заседание комитета состоится 16-17 июня.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Суд обязал вернуть колумбийской певице Шакире 60 миллионов евро налогов, которые казначейство Испании неправомерно взыскало с нее. Судебные разбирательства длились 8 лет. Налоговая служба обвиняла Шакиру в том, что она якобы вводила в заблуждение власти страны, жила и не платила налоги. Однако певица настаивала на том, что приезжает в Испанию крайне редко и свою профессиональную деятельность осуществляет за ее пределами. Национальный суд принял сторону певицы и постановил, что она действительно находилась на территории страны минимальное количество времени. Все ранее вынесенные решения были аннулированы. В сумме Шакира выплатила 55 миллионов евро. Сейчас же налоговая служба обязана вернуть ей 60 миллионов евро вместе с начисленными процентами и судебными издержками. Звезда баскетбола Шакил О'Нил стал магистром гуманитарных наук в 54 года из-за обещания маме. Спортсмен написал диссертацию на тему методов наставничества, основанных на поэме «Одиссея» Гомера. В Австралии органы умерших 30 лет выставляли в музее без ведома родственников. За это время патологоанатомы изъяли часть останков у 177 умерших. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Лонг-Айленд Рейл-Роуд завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вместе опять в программе «Социум». И как в прошлой программе я вас всех предупреждала, что у меня сегодня замечательные гости, которые вам много интересного расскажут. И, может быть, у кого-то возникнет такое чувство присоединиться к этому замечательному коллективу. Но в самом начале нашей программы я хочу сказать и напомнить нашим слушателям о том, что программу поддерживает самый лучший, я не боюсь этого слова, Health Insurance Broker. Я сегодня не стану ее номера телефона называть, или лишь только в конце программы я непременно назову ее номер телефона. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с Medicaid, с Medicare, в выборе плана, касающиеся ваших, получения ваших медикаментов, то вы, естественно, я еще раз повторяю, обращайтесь к Анне, потому что Анна уже на протяжении многих-многих лет работает со мной вместе и на самом деле очень профессионально относится к каждому клиенту, который нуждается в этой помощи. Учитывая то, что времени у нас недостаточно, маловато, когда сейчас услышала вот эти позывные перед программой, и звучала замечательная музыка, эта музыка нас на самом деле заставила танцевать. И слова этих звуков в этой песне звучали так: где-то здесь начинается рай. Так вот, я думаю, что вот этот рай начался сегодня у нас в программе. Дорогие друзья, я хочу сегодня, эта программа не касается, хотя немножко могу сказать, что и касается... А социальных бенефитов нет, а больше к социуму, больше приблизить людей, чтобы многие люди просто не понимают, что на самом деле происходит у нас, если мы не привлекаем ни детей, и где мы с нами на самом деле сами не участвуем в этой жизни. Поэтому сегодня вот такая тема, она отличная тема для тех, кто впервые включил и слушает программу «Дэвидсон». Это танцы, которые объединяют поколения и на самом деле дают полные эмоции. Я хочу просто сегодня вас всех познакомить с замечательными гостями, которые сидят у нас в студии сейчас. Это Алла. Добрый день, Аллочка.
1: Добрый день.
0: И такая симпатичная, такая красивая, с такой красивой улыбкой – это Саша. Добрый день, Сашенька.
2: Здравствуйте.
0: Давайте в самом начале я хочу спросить у вас, подскажем нашим слушателям, вообще как называется ваша школа?
2: Наша студия называется Dance Passion. У нас есть одна локация в Бруклине и в Статен-Айленде.
0: Окей, значит, мы... Плавно перейдем, где вы на самом деле находитесь, но для того, чтобы все-таки наших слушателей познакомить более познакомить, чтобы они почувствовали, чтобы им на самом деле, чтобы мы могли их заинтересовать, чтобы им на самом деле захотелось встретиться с такими красивыми, добрыми, я вижу, что это добрые люди. Поэтому у меня будет немножко, знаете, честно говоря, мы даже не готовились. И Сашенька у меня спросила, скажите хотя бы, о чем мы будем говорить. Знаете, я просто хочу вам сказать, как я впервые попала на Дэвидсон радио, это было 20 лет тому назад, и меня пригласил один из, он и журналист, он был, к сожалению, вышел из жизни, Борис Талец. И он мне, значит, говорит: Раиса, давай приди, там что-нибудь расскажи, там про Medicaid, что-нибудь расскажи, там, про социальные вопросы. Я спрашиваю, о чем мы будем говорить? Он говорит: я у тебя буду спрашивать те вопросы, которые я уверен, что ты знаешь. А второй случай, который произошел со мной, это был Александр Рапопорт. Он буквально вот в то время, когда я пришла на Дэвидсон радио, я говорю: Саша, о чем вообще мы будем говорить? А вот он говорит: ни о чем. Так я говорю: так зачем? идти, если мы ни о чем не будем говорить? Вы знаете, вот так как вы сейчас сидите, но я не вижу, у вас никакой тревоги абсолютно нет. Если вы занимаетесь танцами, то у вас тревоги не должно быть абсолютно никакой. Потому что ваша красота и ваша улыбка дает возможность приблизиться к вам ближе. Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы на самом деле рассказали немного о себе, как на самом деле вы пришли к танцам. Смотрите, вы в Америке, давайте спрошу я вас, сколько лет вы в эмиграции находитесь здесь в Америке?
1: 35 лет.
0: Ну, окей. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы пришли к танцам? Как родилась у вас идея открыть танцевальную школу? Это же вообще такой дар, открыть танцевальную школу. И только сейчас сразу не признавайтесь, занимались ли вы танцами там. Откуда вы родом?
1: Я из Белой Церкви, это город под...
0: Боже мой, милостливый, из Белой Церкви. А вы?
2: А я из Москвы, я родилась в Москве.
0: Она же такая мама, да? Это сидит передо мной мама и дочка. Одна спала в Белой Церкви, а дочку произвела в Москве. Молодец, хорошо устроилась. Так вот, занимались ли вы на самом деле там, по эмиграции в школе, школой? Создавали ли вы школу? Или вообще, как вам предоставляется полная свобода? Вы можете говорить все то, что вы считаете нужным. Как на самом деле вы пришли, как вам эта идея пришла? Почему вы решили, что вот танцевальная школа это будет то самое, что нужно для наших детей, для взрослых и для поколения, которое находится здесь у нас?
1: Да, спасибо большое за такой вопрос. Я всю жизнь занималась творчеством. С 17 лет я работала... у меня вообще музыкальное образование, я преподавала музыку, была концертмейстером очень хорошего мужского хора, заслуженного коллектива Украины, в то время в Советском Союзе, естественно, и занималась творчеством. У меня были две программы, которые я вела в Белой Церкви, и одна программа, которую я вела на украинском радио в Киеве. Извините, радио на телевидении. Но творчество – это часть моей жизни всегда. И я всегда мечтала этим заниматься. Приехав в Америку и привезя сюда свою дочь, Сашу, мне пришлось работать в другом месте. Я работала в госпитале и отдала, конечно, свою дочь на все возможные кружки, как всегда, как мы привыкли. И со временем ей больше всего нравились бальные танцы, и нам предложили быть партнерами в этом бизнесе. И мы вошли партнерами, и впоследствии развивали этот бизнес, уже стали отдельно, стали строить свой бизнес и уже заниматься творчеством. Я стала именно в Dance Passion. Моя дочь стала серьезно танцевать, это был ее выбор, в отличие от всех остальных развивающих кружков. Она занималась бальными танцами очень серьезно. То есть она летала на все конкурсы за границей, не только здесь, в Америке.
0: Это вот эта вот маленькая девочка?
1: Это вот эта маленькая девочка.
0: Боже,
1: мне не верится, что эта девочка так выросла. Да, и мы стали развиваться. Со временем она закончила свое профессиональное танцевание, когда у нее появились две дочки. У меня есть еще две внучки танцующие тоже. И мы построили вторую студию. Кроме нашей первой в Бруклине, мы добавили еще в Стейтен-Айленде. Студия уже почти 2 года существует и просто прекрасно Саша себя чувствует там. Она больше занимается Стейтен-Айлендом, а я больше Бруклином, потому что мы живем в этих локациях. Ну, что еще?
0: А что еще? Я сейчас задам вам несколько вопросов, но я хочу наконец-то услышать, чтобы наши слушатели... я вижу красоту, а вы услышите эти звуки. Вот скажите мне, пожалуйста, Сашенька, какие направления танцев у вас есть? Есть ли разница в подходе к детям и взрослым? И какие танцы сейчас более популярные, и можно ли прийти с нуля без опыта? Вот хотя бы на один из этих вопросов вы начнете, а потом мы с вами продолжим нашу беседу.
2: Мы начинаем преподавать бальные танцы для детей с 3 лет, но сейчас мы еще добавили программу, называется «Мама и я», и это для деток, которым 1,5 года до 3 лет. Даже такие детки нуждаются как бы не то что дисциплиной, но они нуждаются понимать, как слушать, как воспринимать информацию, и они уже начинают готовиться для настоящего танцевания, которое мы начинаем в 3 года. Популярные танцы есть разные, но мы именно занимаемся бальными танцами и для детей, и для взрослых. У нас есть все, начиная от латины и заканчивая хасл. У нас есть разные бальные танцы. Бачата, салса, латина, стандарт, европейская программа — это у нас стандарт, а латиноамериканская — это латина, конечно.
0: А скажите, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос немного... Я думаю, что наших слушателей он заинтересует. Вот я вам вначале сказала, а можно ли прийти с нуля, без опыта, и с какого возраста все-таки лучше начинать?
2: Мне кажется, можно с нуля прийти в любом возрасте. Самое главное – это желание. Когда человек уже приходит, это говорит о том, что ему интересно. А если человеку интересно, значит, что все получится с правильными преподавателями. А у нас они есть. У нас есть и взрослые, которые начинают с нуля, которые просто ходят для себя. Также есть взрослые люди, которые приходят и начинают заниматься как настоящим хобби. Даже танцуют на турнирах с преподавателями, делают полный глэм, красоту, очень красивые платья, все в стразах, фринджах, короче, всю красоту себе приобретают. И детки, конечно, у нас тоже начинают в разном возрасте. Бывают детки, которые начинают в 3, бывают детки, которые начинают в 6. Сейчас у меня есть даже мальчики, которые приходят в 12 лет, и они начинают как бы брать обороты даже в таком возрасте, потому что им очень интересно и хочется этим заниматься. А родители, конечно, только за, чтобы не иметь своих детей по улицам, чтобы они не шатались, чтобы они не приобретали плохих друзей.
0: Вот я сейчас к этому вопросу хочу к вам подойти. А вот смотрите, вы сейчас очень правильно сказали. Вот у вас прозвучало следующее, чтобы вот дети не были разбросаны, а они все-таки были собранными. А скажите, пожалуйста, вот бывает, я знаю, что часто родители больше хотят вот людей вовлечь и там, и там, и там, везде. Бывали ли у вас такие случаи, когда ребенок не пришел по желанию своего желания, он пришел по желанию родителей? Наши молодые родители, они такие молодцы, в 99% они большие молодцы. И они стараются во все кружки принять и заинтересовать своего ребенка. Вот если в вашей практике, вот если вот такой случай, что ребенок не очень хотел, как вы потом разобрались, да, в процессе он стал совершенно другим. Можете ли вы назвать такие случаи в вашей практике? И вот видите, к вам уже мысль пришла какого-то ребенка и каких-то родителей. Они сейчас прямо буквально у вас перед глазами стоят. Вот есть ли у вас такой случай? И с чем вы можете сейчас поделиться для того, чтобы кто-то нас на самом деле услышал, как можно изменить?
2: 100% у нас таких случаев много. Я сейчас вам расскажу именно конкретный случай, который очень будет интересный. Но я просто хочу сказать о том, что дети очень часто не знают, что правильно для них. Родители как бы выбирают путь, и дети следуют этому. Со временем, конечно, все понятно, если ребенку совсем это не подходит. Но я считаю, что родители делают правильно, когда они выбирают какой-то спорт, а бальные танцы – это спорт для ребенка, чтобы ему приобрести какие-то определенные характеристики. Это может быть дисциплина, осанка, музыкальность, харизма. Все это входит в бальные танцы. А по поводу случая, у нас как раз наш преподаватель, которому уже 26 лет, пришел к нам на танцы в 4 года. И сказать, что он горел желанием, наш маленький итальянец Энтони, не могу. Это хотела его мама. Она хотела все вещи, которые я перечислила вам, instill, не могу придумать слово, своего ребенка. Она хотела эту дисциплину, музыкальность. Она хотела, чтобы у него был и фан, и совместная работа. И поначалу у него не очень получалось. Он был таким маленьким медвежонком. Он ходил, потому что хотела мама, а дети всегда радуются, когда радуется мама и когда у них начинает получаться. И он ходил, я бы сказала, почти до 12 лет больше как система, потому что он занимался много, мама была занята, маме нравилось то, что есть дисциплина, есть конкурсы, есть хорошие люди в коллективе, которые его поддерживают, правильно настраивают не только в танцах, но и по жизни. Но после 12 лет произошел клик, и все поменялось. Желание стало его, он хотел большие турниры, он хотел хорошие партнерши, он хотел серьезный результат, и он стал заниматься очень серьезно, стал финалистом всех самых крупнейших турниров Америки и стал преподавать со временем, и до сих пор он у нас преподает, один из самых наших любимых преподавателей в нашей студии для детей.
0: Ой, прелесть какая. Скажите, пожалуйста, я, наверное, этот вопрос все-таки преподнесу Але. Можете ли вы сказать, что танцы влияют на здоровье и на настроение?
1: Ой, Раечка, как раз по поводу бенефитов я могу сказать, что мы на правильной передаче, и вы правильных гостей выбрали, потому что сумасшедшие бенефиты приносят бальные танцы. Во-первых, это удовольствие. Во-вторых, вы знаете, вот очень часто папы мальчиков не хотят, чтобы они занимались. Но для мальчиков бальные танцы просто необходимы, потому что это воспитывает настоящих мужчин, красивых, которые умеют себя нести достойно, на которых оглядываются все девушки и женщины, которые, занимаясь у нас, они проходят школу молодого бойца. Это как бы пример семьи, которая когда-то будет построена. Но это отношение с девочкой, когда они и ругаются, и находят подход друг к другу, чтобы достойно станцевать и быть успешными. Это отношение к женщине правильное. Ну и то, что касается здоровья, конечно, любой спорт – это здоровье. Но уже вот на моем пути, как хозяйки школы бальных танцев, это уже 26 лет этому пути, я могу сказать, что очень хорошо бальные танцы снижают сахар для диабетиков. У нас много было детей-диабетиков. И очень многие дети занимаются with special needs. То есть у нас были аутистик дети, которые находили себя в танцах, и это очень развито по всему миру, очень известно, что если аутистик дети находят себя в танцах и находят, мы находим к ним подход, они просто прекрасно прогрессируют и очень хорошо себя чувствуют. Это не для этой передачи, но, может, впоследствии могу назвать вам конкретные имена, которым мы очень помогли, очень сильно.
0: То есть вы хотите сказать, что и ваша школа, и танцы, на самом деле, это своего рода терапия, правильно?
1: Абсолютно. Это терапия, безусловная терапия.
0: И то, что я от вас услышала сейчас, и это помощь со стороны родителей, ваших преподавателей, конечно, танцы на самом деле помогают не только детям, но и родителям. И какой-то совершенно другой быт у этих детей происходит. Вот как рассказала Саша сейчас, мальчики, которые до 12 лет, да? Или 12 лет он...
2: 12 лет стало его желанием.
0: Его желанием, и сейчас он преподает. А вот мне бы хотелось у вас спросить, кто чаще приходит к вам в школу, дети или взрослые? И если ученики старшего возраста, ну, я уже услышала, будто бы дети старшего возраста у вас, да, есть, и те, которые... Кстати, я у Ирочки спросила, Ира, какое ты отношение к этому всему имеешь? И она так с такой гордостью мне ответила и сказала, что мой сын преподает там в школе. Это...
2: Любимец,
0: вы знаете,
2: любимец.
0: Поэтому вот мне бы хотелось от вас лично услышать, есть ли ученики старшего возраста, кто чаще приходит, дети или взрослые, и какие самые вдохновляющие истории ваших учеников? Между прочим, я хочу назвать, воспользуюсь наглостью, и все-таки позволю нашим слушателям записать ваш номер телефона. Вы не возражаете?
1: Нет, нет.
0: Учитывая, что наша программа сегодня такая, знаете, она сумбурная, но тем самым, я думаю, она будет услышана теми людьми, которые любят своих детей, и не только детей, а даже те самые взрослые люди, которые сами захотят свой какой-то стресс снять, и изменить свой день, изменить свою неделю и сделать немножко по-другому. Поэтому, с вашего, опять-таки, позволения, я назову номер телефона вашей школы. Это area код 718-331-3232. Замечательно, цифры подобраны и легко запоминающие. Даже я своим начинающим алцхаймером могу запомнить быстро номер этого телефона. 718.
1: Звоните, конечно.
0: 331-32-32. У нас сейчас в студии замечательные люди, которые создали эту школу 26 лет тому назад. И я смотрю на эти теплые, красивые такие глаза, которые горят, которые с таким вдохновением рассказывают, одушевлением рассказывают о том, какое полезное и доброе дело они делают не только для себя, потому что вы для себя много чего делаете, правильно? Но вы делаете для счастливых родителей, а самое главное, для счастливых детей. 718-331-32-32. Ну вот, я вам поставила вопросики, а вы постарайтесь ответить, есть ли у вас какие-то особые случаи, и кто на самом деле быстрее приходит на брать уроки танцев, дети или взрослые?
2: Мне кажется, что к нам чаще приходят дети, особенно мой опыт в Сатн-Айленде, когда мы открыли вторую школу. Я как бы хотела привлекать больше взрослых, открывать эту social dance сферу в Сатн-Айленде. Но к нам посыпалась куча детей, потому что у нас уже имя существует 26 лет, вот как мы говорим. И мы создали не только кучу чемпионов мира, Блэкпула, один из самых больших турниров нашего мира, чемпионов Америки, но также мы создали теплый дом и комьюнити для наших детей. И об этом говорит как бы весь Бруклин и Статен-Айленд теперь. И за счет этого, конечно, детки к нам ходят, потому что люди знают, что они приобретут и теплый дом, второе место, где дети себя чувствуют комфортно, могут проявлять свои чувства через танцы, но также место, где дети могут приходить заниматься очень серьезно и ставить цели танцевать турнирное танцевание.
0: А скажите мне, я сейчас хочу тоже, мне все интересно, но, знаете, за такой короткий час мне бы хотелось от вас услышать еще. Бывают ли у вас такие случаи, когда приходят, вы видите, ну, как вы вначале сказали, что у вас еще есть профессия, вы психолог, бывают ли такие случаи, вот вы видите, пришла семья, там мама, бабушка пришла, все пришли, все волнуются, все интересуются, все присматриваются. Как вы разбудили маленького ребенка, если вы говорите с трех лет, как вы этого ребенка разбудили, чтобы он, не стесняясь, зашел в круг той атмосферы, в которой вы находитесь?
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Испанская полиция задержала Джонатана Андика, сына основателя испанского бренда одежды и обуви «Манго». Его подозревают в непреднамеренном убийстве отца Исака Андика. Исак Андик погиб в декабре 24-го. Во время семейной прогулки он упал со скалы. Высота составила более 100 метров. Ранее сын утверждал, что это произошло в результате несчастного случая. Исак Андик был одним из богатейших людей. Его состояние, по данным Forbes, составляло 4 миллиарда долларов. Американский Минюст официально отказался от уголовного преследования индийского миллиардера Гаутама Адани, которого ранее обвиняли в организации масштабной коррупционной схемы в сфере солнечной энергетики. Как сообщает Independent, решение было принято после того, как бизнесмен пообещал инвестировать в американскую экономику 10 миллиардов долларов и создать 15 тысяч рабочих мест. Прокуроры прокуратуры пояснили, что решили не тратить дополнительные ресурсы на дальнейшее разбирательство по уголовным обвинениям в адрес богатейшего человека Индии. В Италии задержали молодых людей, устроивших вечеринку в катафалке. Полиция остановила катафалку, двигавшуюся ночью на высокой скорости. В салоне автомобиля оказались 4 молодых человека. Один из них занял заднюю часть, где обычно перевозят гроб. По данным полиции, молодые люди были пьяны и намеревались разъезжать по городу на катафалке, чтобы повеселиться. Каким образом они добыли транспортное средство, неизвестно. Водителя проверили на алкоголь, и алкотестер показал 1,24 промилле, что вдвое выше допустимой нормы. Его права изъяли. В ближайшее время суд рассмотрит дело о вождении в нетрезвом виде.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: My name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
7: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
8: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
11: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
2: Мне кажется, это все тоже очень много зависит от преподавателя. Мы очень правильно подбираем людей заниматься с правильной, как бы, возрастной группой. И для самых маленьких мы делаем программу, которая называется Dance to Play, которую мы разработали сами. Мы делаем много всего через игровую форму, чтобы деткам не было очень intimidating.
0: Ну да.
2: Чтобы деткам не было очень страшно. Это все через игровую форму. Допустим, сидеть на фрисби и попой прокатываться вперед, чтобы прокачивать ножки, укреплять мышцы. Вот такое вот самое банальное упражнение, но оно, да, выглядит интересно, ой, детки играют. Но мы именно это делаем по схеме, чтобы разрабатывать мышцы ног, которые нам потом нужны для танцев. Или мячик передавать, сидя спина спинкой, два ребенка. Тоже, чтобы мышцы спины и мышцы как бы таза разрабатывать и работать над ихней пластикой. Очень много разных таких интересных нюансов, и дети видят, что, ой, вот здесь играют, здесь интересно, здесь не страшно, и они заходят к нам.
0: А бывали у вас такие случаи, когда дети пришли, почувствовали, что им, никак не хочу затронуть там такую струнку, что из-за атмосферы им стало некомфортно. И, случаи бывают разные, да? И бывают, были ли у вас такие случаи, когда вот на самом деле пришел, почувствовал некомфортно, а потом вернулся?
2: Да, было много случаев, мне кажется, таких. Это не, мне кажется, не только атмосфера, это зависит тоже очень сильно, где человек находится как бы в своем развитии, не как танцор, а просто как человек. Тебя может смутить просто, как кто-то на тебя посмотрел. Но это может вообще быть не связано с атмосферой, с преподавателями. Это может быть связано с внутренними ощущениями человека. А когда человек сам ходит в какой-то баланс, сам собою, ему может быть совсем эта вся обстановка изменится. И были ситуации, где дети как бы не то что атмосфера, но им, может быть, было много дисциплины. Или, может быть, им было много нагрузки, им было сложно. Они делали перерыв, а потом родители нам говорили...
0: Опять родители.
2: Родители, ну обычно маленькие детки.
0: Вот подождите, маленькие детки. Да. Вот мне все-таки хочется прийти, чтобы вы все-таки больше сказали. А родители — это бесспорно, особенно да. В нашей эмиграции. Хотя знаю, услышала я, вернее, не знаю... Я, честно говоря, не знаю о вашей школе, но я узнала, и я думаю, что я больше узнаю, познакомившись с вами. И, может быть, даже вот как взрослый человек, я очень люблю, мы когда-то с моим супругом ходили в одну школу, мы ездили очень далеко, и нам это очень нравилось. А потом как-то так из-за недостатка времени это все-таки... сократилось, и, наверное, с возрастом тоже. Хотя я себя считаю молодой. И в любом возрасте это очень и очень хорошо, потому что это как и физически, так и эмоционально. Поэтому вот мне бы хотелось вам еще один такой вот, может быть, он будет немного каверзным вопросом, но тем не менее это, может быть, нашим слушателям будет интересно знать. Как вы планируете свое расписание в плане того, пришел на первоначальный урок, даете ли вы урок такой свободный? Я сама учитель в прошлом по профессии, может быть, даже и ваша коллега в чем-то, да? И даете ли вы открытый урок, даете ли вы такой пробный урок, и что из этого, есть ли в вашей школе, из вашего экспириенса, что после открытого урока больше осталось людей или меньше осталось людей?
2: Когда мы говорим о открытом уроке, вы имеете в виду урок там, где родители могут присутствовать?
0: Да. Да. Они привели своего ребенка, они его уговаривали 3 месяца и, наконец-то, привели в школу. А он говорит,
1: это первый урок, это у нас первый урок, Саша, это первый урок бесплатный.
2: Да. У нас первый урок бесплатный, да, вот как Алла сейчас подтвердила. Первый урок всегда бесплатный, пробный для ребенка. Если это совсем маленькие дети, 3-4 года, 5 лет, родители могут иногда присутствовать. Допустим, в Стэтн-Айленде у меня вообще камеры стоят, там все видно в каждом зале, что происходит. И мы по ситуации регулируем, нужен родитель в зале или нет. Чаще всего дети вообще не занимаются, когда родитель зашел в зал. Потому что теперь они чувствуют, что «Ой, вот мама, а я хочу быть с ней, не хочу танцевать». И тогда, наоборот, это работает в противоположную сторону. По поводу открытых уроков, да, у нас, безусловно, они есть, и мы это все делаем, но мы это делаем после какого-то промежутка, где-то 3 месяца, что коллектив существует, эта группа существует. Так что наши 3-4-летние занимаются 3 месяца, а потом мы делаем открытый урок, чтобы родители видели, как это проходит. И, конечно же, у нас наши праздники, Новый год и в июне, которые мы делаем очень большие красивые концерты для детей, которые не участвуют в конкурсном танцевании. И там родители видят прямо очень красивые номера, которые готовятся именно для их детей.
0: А я хочу напомнить номер телефона. Сегодня у нас в студии 2 замечательные дамы, которые мама и дочь, которые открыли замечательную, я уже чувствую, что эта школа действительно замечательна в плане того, что создали и творят. И здесь не только дети получают удовольствие, но здесь родители, я думаю, свой стресс снимают. Школа называется Dance Passion in Brooklyn and Dance Passion in Staten Island, right? телефон 718-331-32-32. Как сказала мне Саша, что у них есть два номера телефона, но если вы позвоните по этому телефону 718-331-32-32, то и вы являетесь жителем острова, то вас непременно направят в то самое правильное

0: а все-таки хочу все-таки услышать. Вот знаю я, что школ много, да, и хотели бы вы признаться, чем ваша школа лучше других?
1: Можем.
2: Признаемся легко.
1: Легко признаемся. Мы можем поделиться, и Саша, и я. В первую очередь я хочу сказать, что наша школа – это дом, в котором живут и дети, и родители. Мы помогаем друг другу во всем. Вот что-то не нужно найти или достать, или помочь, или забрать со школы. У нас группы на WhatsApp, мы пишем, кто может помочь с этим. У нас просто общность, понимаете?
2: Большая
1: не только
2: семья.
1: Да, очень-очень большая семья. Еще хочу добавить, что, конечно, каждый спорт имеет какие-то свои соревнования и турниры. Бальные танцы – это турнир бальных танцев. И это просто другая страна. Вы приходите, вы окунаетесь в мир, где девочки в безумно красивых нарядах, где мальчики во фраках, в красивых рубашках. Это танцы, это вальсы, это танго. От этого невозможно оторвать глаз. И это то, что так необходимо и родителям, и детям на сегодняшний день для того, чтобы абстрагироваться от ужасной обстановки в мире. А у нас вот такой свой теплый, красивый, интересный мир. И мы тоже проводим танцевальный конкурс, очень большой конкурс. Мы проводим его в эту субботу, в очень интересную дату, 9 мая. Кроме того, что это День Победы, это еще и накануне Дня Матери. Мы будем обязательно поздравлять всех мам, которые будут на конкурсе. Мы будем поздравлять. И приглашаем, кто хочет посмотреть, можете тоже приехать в Стейтен-Айленд, в гостиницу Hilton Garden Inn. Пожалуйста.
0: Я, вы знаете, сейчас прислушаю все то, что вы сейчас перечислили. Я беру, конечно, на свой риск, но тем не менее... Я хочу сказать, я не хозяйка радио, у меня только единственная программа, вот это «Социум». Я беру на свой риск, вам предоставляю возможность пригласить наших слушателей, бабушек, родителей, детей, ну, все те, которые интересуются фудстемпами, потому как они включают радио сегодня про фудстемпы. Я про кондиционер чуть-чуть, еще через несколько минут обязательно расскажу. Но я вам разрешаю пригласить слушателей, почему именно им стоит прийти в вашу школу.
1: Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Рая.
2: Спасибо вам большое.
1: Это большая честь.
2: Да. Мы хотим вас пригласить в нашу студию, потому что, вот как Алла раньше говорила, у нас большой дом, большая семья. У нас есть и танцы для детей, которые хотят заниматься просто для себя, и для взрослых, и, конечно же, для тех, которые хотят участвовать в этом как в спорте, танцевать на турнирах. И самое главное, что это место, где дети могут находиться в безопасности, там, где они могут проявлять свои чувства, они могут express themselves. Это самый лучший способ через движение проявлять свои эмоции и как-то убирать стресс всего дня через танцы, через движение, через экспрессию с другими детьми. У них огромный коллектив, и для взрослых коллектив, и для детей. Все родители между собой тоже дружат. И между этими семьями начинает разрастаться очень большая, красивая dance passion семья. Так же, как и в студии, так же не в студии. Мы только что ездили в Майами на большой турнир всеми семьями dance passion. И мы не только там танцевали турнир, но мы и отдыхали вместе. И отмечали день рождения моей дочки в водном парке. Так что у нас реально просто очень хорошая, теплая атмосфера. И дети у нас там растут. У нас есть, могу дать пример, даже у одной мамы, три поколения девочек, которые у нас занимались. Одна сейчас уже закончила колледж, вторая закончила nursing school, а третья сейчас еще в школе.
0: Где моя молодость, да? Ну, я просто хочу сейчас сказать одну такую маленькую вещь, что на самом деле танец – это больше, чем просто движение, очевидно, да? Это настроение, это энергия, это абсолютно, это тот способ, который может выразить сам себя, да, без слов. И сегодня вот эта маленькая, но, я думаю, интересная беседа, которая...

0: Мне досталось, я еще раз хочу прям поблагодарить Иру за то, что, знаете, я должна раскрыть тайну. А, на том новом месте, где я сейчас работаю, Ира замечательная девчонка такая, и она страшная компьютерщица, страшная такая. Для меня это так, в любой момент она тебе все поможет, она здесь рядом, она это все сделает. Я думаю, боже, ну как мне ее отблагодарить? Я говорю, Ир, чем я могу быть свою благодарность выразить тебе? Так вот, Ирочка, я тебе сердечно выражаю благодарность за то, что ты дала мне возможность познакомиться с такой замечательной, с такими замечательными людьми, которые создали такую школу, которая на самом деле помогает людям раскрыться и поверить в себя. И, конечно, вам огромное спасибо, что вы нашли время. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами. И я надеюсь, что нас... Я знаю, что вы сюда пришли не для того, чтобы дать рекламу, а чтобы пополнить ваши классы. Но я чувствую, что вы своим вот этим вот вторжением на Дэвидсон Радио и присутствуя в моей программе, в программе «Социум», вы внесли такой приличный вклад для того, чтобы люди задумались о том, что нужно снять свой стресс, потанцевать, быть в такой атмосфере жизни, где на самом деле создается такая атмосфера и как для детей, так и для взрослых. А это очень и очень важно. Что вы хотите еще в заключение сказать? Я оставлю себе 5 минут для того, чтобы я могла рассказать нашим слушателям. У меня спрашивали там один социальный вопрос, я его уже неоднократно излагала, но людям все-таки интересно знать, и я продолжу, конечно. Но вы можете еще что-то сказать, назвать свой номер телефона и пригласить еще раз и еще раз наших слушателей, потому как нас слушает много. Я очень часто встречаю людей: «О, я слушаю твою программу, а, я слушаю твою программу, здорово». И я думаю, что услышали то, что у нас в городе, у нас в нашем замечательном Нью-Йорке есть 2 замечательные школы, которые создали вот эти замечательные люди, которые, я же вижу, по глазам сразу видно, что они на самом деле приносят счастье и детям, и взрослым. Пожалуйста, вам слово.
1: Я просто хочу сказать о том, что мы реально любим нашу работу. Из этого, вот как мы начали сегодняшнюю программу, мама сказала, она ушла из очень хорошей работы в госпитале, в Mount Sinai госпитале. И мы начали как бы этот путь бальных танцев, который начался с того, что я как бы любила танцевать больше, чем даже я любила играть на фортепиано. И мы реально живем этим бизнесом. Это даже для нас не бизнес, это наша жизнь, эти дети, эти семьи. Это не просто так прийти на работу. Мы думаем про это, когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся. Мы отвечаем на вопросы, мы думаем про костюмы, мы живем этим творчеством. Это для нас интересно, это нас вдохновляет. И мне кажется, сейчас в нашем мире сегодня очень важно иметь вдохновление, потому что с телефонами, с гаджетами, вот это вот листание все время, какой-то вот эти вот мелкие like stimulation нашего мозга, оно не очень полезно. Полезнее гораздо находиться в какой-то атмосфере вдохновления, двигаться, получать заряд от друг друга, получать мотивацию от тренера, от своих co-members студии. Это все очень интересно и очень вдохновляет. И я хочу родителям просто обратиться, поблагодарить всех тех родителей, которые уже отдают своих детей в любой спорт и занимаются этим серьезно, потому что мне кажется, когда ты учишь ребенка начинать чего-нибудь и доводить это до конца, это очень важно, и это остается с ребенком до конца жизни.
0: Спасибо большое. 718-331-32-32. Я думаю, что сегодня мы на самом деле убедились, что танцы – это не возраст, а и не про идеальную форму, а про желание жить и чувствовать и радоваться каждому дню, да? И наши дорогие слушатели, вы сегодня вместе со мной, если вы давно хотели попробовать что-то новое, возможно, это именно ваш знак. Не бойтесь делать первый шаг. А нашему гостю я хочу пожелать успеха. успехов, вдохновения, благодарных у учеников. Оставайтесь с нами на волнах нашего радио. Впереди еще очень много и много интересного. Огромное вам спасибо. И как я в начале программы сказала о том, что я хочу немного пустить струйки такой небольшой, учитывая, что не только мы про бенефиты, а все то, что в социуме происходит, еще раз напомню, что если среди наших слушателей есть те, которые считают, и у них не считают, а у них есть необходимость получить бесплатный кондиционер, это делается достаточно просто, просто это для того, для человека, который знает это. Это, скажем, если вы можете воспользоваться порталом, который называется Access HRA, вы создаете аккаунт, с левой стороны во второй колонке там написано слово «бенефит», вы идете в программу HIP, и в этом application, который называется HIP, там есть написано, в одном из пунктов написано «Cooling Assistant». Вы заполняете эту полностью форму, обязательно необходимо иметь справку от medical врача. Еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и нас сегодня услышали. Всем пока, с вами была Раиса Рос. Всем
2: спасибо
0: пока.
2: Большое.
1: Спасибо большое.
3: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
2: Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер сообщает, Соединенные Штаты проведут встречу министров торговли стран Большой Двадцатки в штате Висконсин с 30 апреля по 1 октября. Организатором выступает торговый представитель Джеймисон Грир. Среди ключевых тем – ограничения против принудительного труда, кризис перепроизводства китайских товаров и пересмотр принципов международной торговли. В декабре Трамп намерен провести саммит лидеров Большой Двадцатки в Майами. В Европе продолжают обсуждать энергетическую нестабильность. Рейтер пишет, британское правительство представило новый пакет реформ энергетики и водоснабжения на фоне роста цен и климатических рисков. Экологи предупреждают, что лето этого года может стать одним из самых жарких за последние годы, а вероятность нового Эль-Ниньо оценивается уже более чем 80%. В Соединенных Штатах усиливается тревога вокруг безопасности еврейских объектов. Американский Минюст сообщил об аресте гражданина Ирака Мухаммада Бакара Саада Давуда Аль-Саади. Следствие считает его связанным с группировкой Катаиб Хизбалла и корпусом стражи Исламской революции Ирана. По версии прокуратуры, он координировал подготовку нападений на синагоги в Нью-Йорке и Лондоне. NYPD заявила, что один из возможных заговоров против синагоги в Манхэттене удалось предотвратить. В Нью-Йорке продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Власти города и штата резко снизили стоимость автобусных поездок к стадиону MetLife в Нью-Джерси для обладателей билетов. Если раньше дорога обходилась почти в $80, теперь около 20. Губернатор Кэти Хокул заявила, что Нью-Йорк ожидает более 1 000 000 туристов во время чемпионата. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Лонг-Айленд Рейл-Роуд завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
2: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Davidzan Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
5: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
4: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
5: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
4: Что такое смазочные уколы?
5: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
4: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
5: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
4: А как долго длится эффект от укола?
5: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
4: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
5: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
4: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
5: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
4: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также Workers Compensation и...
5: И No-Fault страховку после автоаварии.
4: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Что ж, друзья, еще один вторник и еще один выпуск программы «Полный шалом». Напомню, что она появляется на частотах Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19. Сегодня мы обойдемся без ваших телефонных звонков, друзья, но не по каким-то техническим или личным причинам, хотя нет, личного свойства причины существуют, командировку у одного из ведущих, поэтому мы с Александром записали эту программу, как всегда, сделав это по свежим, что называется, следам, за несколько часов до планируемого эфира как такового. Александр, дорогой, приветствую вас, здравствуйте. Алло, алло.
8: Да, приветствую, Алексей, как всегда, приветствую наших радиослушателей.
7: Александр, судя по всему, в Израиле назревают, я не знаю, одни говорят странные, другие говорят планируемые, четвертые говорят комические события. И, кстати, в одном из последних выпусков нашей программы вы об этом-то и говорили, что по плану выборы должны состояться там в конце осени этого года, но нет, коалиция там по ряду причин, возможно, развалится, и выборы пройдут, ну, скорее всего, на месяц раньше положенного законом срока и будут при этом считаться внеочередными. Ну, есть безусловный комизм, 4 года и недостаток одного месяца, в общем, можно было и потерпеть. Правда ли, что вот такой комизм сохраняется? Какие причины и каков расклад политических сил на сегодня? Кстати, вне зависимости от того, будут эти выборы внеочередными или плановыми, потому что, еще раз напомню, их в случае чего-то будет разделять месяц.
8: Да, Алексей, ну, вы знаете, действительно, мы с вами говорили вот неделю назад, это несколько носит вот эта вся история такой комичный характер, потому что будут выборы в октябре или будут они в сентябре, и если они будут в сентябре, то они становятся досрочными выборами. И сегодня идет вот всяческая суета, лихорадка, колбасит все партии, как будто бы это что-то неожиданное, а на самом деле выборы должны были состояться, ну, как минимум, еще через 2 года. Но вот такая, опять-таки, это своего рода такая политическая ситуация для Израиля характерная. Все время колбасит, все время лихорадит. Иногда это принимает трагичные формы очень, иногда это принимает достаточно комичные формы. Это страна, которая не в состоянии жить, уж хорошо это или плохо, кому-то нравится, кому-то не нравится. Дело выбора каждого, такой спокойный, уравновешенный, жизнью не в состоянии. Здесь все время должно что-то происходить, если даже не происходит в реальности что-то такое значимое. Хотя событий такого рода трагических более чем хватает, мы это знаем, и драматических. То изобретаются, ну, какие-то новые такие вот повороты, которые должны обеспечить вот массовую шумиху, волнение, беспокойство, стихию такую. Насчет, собственно говоря, выборов. Пока, в общем-то, все не определено. На левом фланге пытаются создать общую, как я уже говорил, коалицию, которую бы возглавил один харизматичный, сильный лидер, который бы смог повести всю эту разношерстную кампанию в бой, объединить их, организовать и, как это сделал Питер Мадьяр в Венгрии, сбросить ненавистного, в кавычках, диктатора. Ну, Орбан был диктатором, в кавычках, вот, и Нетаньяху тоже диктатор в кавычках, его надо сбросить любой ценой, только не Биби, грозит лозунг, а дальше уже неважно, дальше уже море разливанное, после нас хоть потоп. Но проблема в том, что не получается, это все сложно, потому что, во-первых, нет харизматичного лидера, те, которые есть, они не харизматичные, да в известном смысле и не лидеры, они люди, которые зачастую случайно попали в политику, которые очень плохо способны действовать в политических ситуациях, принимать решения. И кроме того, что они критикуют и говорят, что вот при Биби, то есть Нетаньяху, все плохо, а если было бы мы, то было бы все хорошо, они не в состоянии представить никаких программ, никаких идей, ничего. И, кстати, вот то же правительство, которое было в 22-м году, оно абсолютно ничем себя не проявило, абсолютно ничем. Кстати, при этом правительстве были многочисленные тяжелые теракты и в Тель-Авиве, и в Нейбраке, и в других местах. Уже тогда обнаружилось, что забор безопасности на западном берегу, он давно уже прорвал, дырявый. Но они тоже не доделали этот забор. Кстати, и Нетаньяху тоже не заделал этот забор. Все равно все продолжается. Почему, я не знаю. Есть ли какой-то в этом интерес спецслужб? Не знаю. Мне эта вся ситуация совершенно непонятна. Говорю это совершенно объективно, просто как обычный законопослушный гражданин и обыватель, который просто хочет жить спокойно и хочет, чтобы страна и место, где он живет и существует, находилось в безопасности. Я не понимаю, что стоит за этими играми, и боюсь, что опять это будет очередное упущение, как у нас говорили после 7 октября. Упущение. А куда вы смотрели до опущения? Все. Вся вот эта вот элита, все, кто правил, и Нетаньяху, и его сменщики, и те, кто были во власти в политике, и в армии, и в спецслужбах, куда вы смотрели? Неизвестно, куда они смотрели, или в какую-то другую совсем сторону смотрели, мне трудно сказать. Но если опять-таки вернуться к тому, что происходит у нас в политике, Алексей, то мы увидим, что есть много разрозненных партий, которые очень мало чем отличаются на левом фланге, в данном случае я имею в виду, очень мало отличаются друг от друга. Есть отставные генералы, отставной генерал Айзенкот, отставной генерал Ганс, который, правда, не проходит барьер. Судя по всему, Айзенкоту как раз обещают хорошие результаты достаточно, его поддерживают медийные ведущие гиганты наши местные, представляют как либерала, как такого мессию, спасителя Израиля, но он никак не проявил себя ни раньше. Это он, в частности, придерживался этой концепции, что Хамас усмирен, что Хизбалла усмирена. Ничего, ну не сделал ничего практически о том, что армия должна быть небольшой, технологичной и тому подобное. Где вся эта армия была 7 октября, технологичная и профессиональная, мы знаем, где она была тоже. А ничего не сделал. Он ничего и нечего сказать ему, он ничего не говорит, его просто расхваливают СМИ. Ну вот, знаете, можно все что угодно расхвалить, взять какого-то случайного человека. Я прекрасно знаком с этими политтехнологиями, просто очень хорошо знаком, знаю, как это делает, совершенно случайно, и начать его расхваливать, петь ему всевозможные, осану петь ему, рассказывать, какой он замечательный, на самом деле он ничего себе не представляет. Есть Беннет, который тоже, ну, ничем себя не зарекомендовал, ну, совершенно, то есть и говорить ему нечего, он ничего и не может сказать, кроме того, что надо призывать ешеботников, и то, что при нем это будет все хорошо, и государство будет спокойное, безопасное. Ну, я не хочу повторяться о том, что при нем оно и не было и неспокойным, и небезопасным тоже. Есть Лапид, который, может, просто мажор, сын талантливого журналиста Томми Лапида, который действительно отличался определенной харизмой и профессионализмом, и пониманием того, что происходит в стране, и который призывал тогда еще мобилизовать ультраортодоксов, ну, как-то не мобилизовать, но найти пути решения этой проблемы. Лапид... ни шатка, ни валка, то, что называется, ни рыба, ни мясо. Говорит, что-то говорит. Мандатов у него много, но все время, но очень много говорит. А кто у нас еще есть? Есть Яир Галан на левом фланге. Это крайне-крайне левый. Причем то, что он говорит, ну, это, вы знаете, ну, не вмещается в разум, ну, нормального, здравомыслящего человека. Такое впечатление, я не знаю, что он обкуренный. Ну, правда, вот бывает, вот люди, которые непонятно, что говорят, но, например, заявлял о том, что мы это обсуждали, кстати, не раз, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей в Газе ради забавы, о том, что не надо было, в общем-то, даже убивать Али Хаменеи, потому что это было не полезно, вроде бы как он был умеренным лидером, хотя до этого он говорил, что его надо было убивать, тем не менее, потому что он лидер неумеренный, о том, что Израиль своими действиями, ну, Нетаньяху, не Израиль, всегда Нетаньяху, конечно, он дестабилизирует Ближний Восток, ну, то есть... То, что он говорит, кстати, диктатор, ну, такой, вы знаете, ну, совершенно полноценный. То есть вот это вот интересный парадокс, вы знаете, когда человек, который представляет себя супердемократом и либералом, он на самом деле, ну, классический диктатор, потому что он говорит, ну, вот когда я приду к власти, я закрою, например, вот такой канал, правый, например, канал, я, значит, посажу всех нарушителей спокойствия, ну, все нарушители спокойствия, они оказываются на правом фланге и так далее. То есть человек, который, ну, просто он видит себя диктатором во имя демократии, конечно, естественно, во имя демократии. Это то, что у нас происходит на левом фланге. На правом фланге ситуация тоже не вполне понятно, потому что есть Ликуд во главе с Нетаньяху. Мы уже все хорошо знаем этот Ликуд и хорошо знаем Нетаньяху. Я не буду распространяться. У Нетаньяху есть положительные стороны. Он значительно выше, чем все остальные, на голову выше. Он Голиаф по сравнению с этими лилипутами. Но он допустил тоже очень много ошибок. И вся концепция, которая предшествовала 7 октября, он, в общем-то, и тоже ее придерживался, поэтому это тоже нельзя забывать, хотя, опять-таки, я повторяю, что, на мой взгляд, тут элемент заговора наверняка присутствовал, настолько было там много странных совпадений, что это вряд ли можно объяснить случайностью, но концепция, ложная концепция, совершенно нелепая о том, что Хамас усмирен, и Хамас прагматичная организация, это террористическая мусульманская братья, которые все ставили перед собой хартию тотального уничтожения евреев вообще, ну и евреев Израиля в частности, что вот они прагматичны и так далее. То есть он тоже допускал очень серьезные ошибки, и я не хочу сейчас перечислять, какие. Есть также две партии, представленные поселенцами. Это Бен-Гвир и это Смотрич. Смотрич, я не уверен, что он человек с харизмой, человек со стратегией, но есть вещь, которую, на мой взгляд, он делает правильно. В частности, то, что он развивает поселение, он и сам поселенец, это правильно, потому что Иудея и Самария – это аванпост Израиля, это его буфер, это его жизненная зона. Если мы лишимся, как призывают нас левые, и пойдем на то, чтобы заключить мир с палестинцами, отдадим Иудею Самарию, то они окажутся просто в считанных 10-15-20 километрах от Тель-Авива, от Натании, других ведущих городов Израиля. Поэтому то, что он расширяет поселение, то, что он стремится как-то укрепить еврейское присутствие, я считаю, это очень хорошо, и это очень нужно, и это стратегически правильно. Бен-Гвир пытается что-то делать для обеспечения безопасности, он министр внутренней безопасности. Кстати, молодежь его любит в немалой степени, потому что он добился того, что многие имеют право получить сегодня личное оружие, пистолеты, и в нашей ситуации это действительно полезно и нужно тоже, потому что до сих пор, вы знаете, когда происходили акты, как правило, останавливали этих террористов не полицейские, которые были, ну, каждого полицейского не приставишь каждому автобусу, ясно, к перекрестку. Но, тем не менее, как раз убивали этих террористов, нейтрализовывали их именно те люди, у которых было свое личное оружие, которое просто могли вовремя вмешаться. Он пытается навести порядок в Негеве, но, опять-таки, он сталкивается с большими проблемами, потому что, во-первых, там... Уже это, по сути дела, не Негев наш, южная провинция, а Бедуинстан, где властвуют бедуинские криминальные структуры, кланы, и так хамулы, то, что называется, и так далее. А наша судебная машина, она всячески ставит ему палки в колеса, мешая просто выполнять свои обязательства. Это они делать умеют, наши все судьи доблестные, юридические советники и так далее. И поэтому ему, конечно, в этом плане приходится нелегко. Человек, он я бы сказал, эпатажный, он любит бросаться разными словами и заявлениями, лучше бы он этого не делал, но в каком-то плане пытается что-то нормализовать, хотя я считаю, что это можно было бы делать несколько тише, умнее, без вот этого позерства, громких заявлений и так далее. И есть предположение, что возникнут еще две партии на правом фланге. Я не знаю, зачем, например, одна из них нужна. Ну, в частности, Юлия Дельштейн и сотоварищи хотят свою партию, которая будет, ну, по сути, копи-пейст Ликуда, клоном Ликуда. Зачем она нужна? Только для того, чтобы расколоть правые голоса, увести их из состава Ликуда. Ну, возможно, это делается тоже преднамеренно. Опять все те же знакомые нам хорошо политические технологии. Говорят еще об одной партии, которая может возникнуть, или которая будет в составе какой-то общей поселенческой партии, которую возглавит генерал Винтер. Человек, он очень талантливый, заслуженный, подвергавшийся гонению со стороны властей, но и очень действительно талантливый генерал, идеологический стержень у него есть, он очень правильно говорит, он говорит о том, что нельзя идти постоянные уступки палестинцам в надежде на то, что они станут лучше, добрее и благороднее, что надо действовать в соответствии с законами того мира, в котором мы живем, то есть Ближнего Востока. Мне эта позиция очень близка, я считаю, что так и надо себя вести любому человеку, который стоит на этой грешной земле, а не витает в облаках. Но пока мы не знаем, пойдет он, не пойдет, пока он еще не объявил. В любом случае идет уже подготовка рядов, уже говорят о людях, я не буду сейчас перечислять конкретные персонали, которые войдут в состав тех или иных партий, кто-то там говорится, такой-то лидер такой-то партии бегает за такими-то генералами, профессорами, бывшими гендиректорами и так далее, это все неинтересно. Но идет вот такая вот лихорадочная мышиная возня, паучья возня, кто кого перетянет в какой лагерь, какие там мелкие партии отколятся, какие присоединятся и так далее. В общем, ну, у нас в этом отношении все как обычно, Алексей.
7: Что ж, прервемся на короткую рекламу. Также наших радиослушателей ждет краткий выпуск новостей. Друзья, не переключайтесь.
6: Америка, Израиль.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. После резкого охлаждения отношений США с рядом структур ООН, Нью-Йорк официально присоединился к глобальной сети Всемирной организации здравоохранения по борьбе со вспышками опасных заболеваний. Мэр Зоран Мамдани заявил, что город не может позволить себе изоляцию в вопросах медицины и эпидемии. В Европе обсуждают возможный дефицит продовольствия. Рейтер в экологическом обзоре пишет о перебоях с поставками удобрений и о протестах фермеров в ряде стран Латинской Америки. Особенно тяжелая ситуация в Боливии, где нехватка топлива уже привела к блокированию дорог шахтерами. Аналитики Рейтер отмечают, кризис вокруг Ирана и напряженность в Ормузском проливе влияют на стоимость перевозок, страховок танкеров и мировые цены на топливо. Страны Азии начали увеличивать стратегические запасы нефти. На фоне международной нестабильности растет тревога вокруг кибербезопасности и терроризма. Американские спецслужбы продолжают расследование сетей, связанных с Ираном и радикальными группировками Ближнего Востока. В центре внимания попытки атак на еврейские учреждения в Нью-Йорке и Европе.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
17: Хорошо. Хорошо.
6: Израиль.
7: И мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Мы – это ведущий израильский журналист Александр Маистровой, я Алексей Осипов, и полный шалом в самом разгаре в Израиле, также в самом разгаре предвыборная катавасия, назовем ее так. Напомню, что комизм ситуации заключается в том, что, возможно, выборы будут досрочными на один месяц раньше запланированного срока. На удивление, в общем, ну и с учетом, конечно же, событий 7 октября, впервые в современной истории правящая коалиция под руководством Нетаньяху продержалась, по сути дела, полную каденцию, 4 года. Именно на этот срок выбирают депутатов Кнессета в Израиле, которые, в свою очередь, там, ну, не выбирают, а формируют правительство и главу такового. Александр, но ведь Нетаньяху сегодня, вот по состоянию вот на сейчас, полных 76 лет. Да, мир неоднократно сталкивался с, ну, назовем это геронтократией, а с другой стороны, ну, как бы, ну, да, вот, ну, медицина, образ жизни, там, я не знаю, чистая вода, таблетки, БАДы, они творят такие чудеса, что если раньше, там, 40 лет человек уже был глубоким стариком, то сегодня и 70-летний там дядечка или тетечка прекрасно себя чувствует. Я честно вам скажу, я не очень в это верю, в том плане, что да, там они сохраняют определенные физические, как бы это сказать, там качества, нормативы, но мозг все равно меняется. Пьем мы там аспирин, пьем ли мы там магнезию или еще что-то, соблюдаем ли предписания врачей. Все равно я вижу это в первую очередь там на своих близких. Меняется характер, меняются какие-то когнитивные способности. В конце концов, все мы помним сонного Джо Байдена. Да, в общем, и про Трампа сейчас говорят, что его заявления такие хаотичные, в общем, провокационные. Тоже он устает, тоже он не так часто появляется на публике. И всякие там видимые, там какие-то кровоподтеки на руках. Ну, скажем прямо, не очень он тоже обычный глава государства. Но мы-то про Израиль сейчас. Ну, вот честно. Да, при всем уважении, почтении к Биби, который стал уже в истории Израиля главой государства, который дольше всех удерживал свой пост совокупно. Ну, в общем, не пора ли ему 76, а вот будет 77, а потом 78. Если выиграет вот он и он, Ликуд будет формировать коалицию. Вот есть угроза появления в Израиле тоже своего сонного Джо, сонного Биби. Как вы вообще вот к этой вот возрастной категории 70+ относитесь?
8: Вы знаете, Алексей, я считаю, что надо смотреть на все индивидуально. Вообще не следует делать каких-то огульных, на мой взгляд, выводов. Все очень, как всегда, индивидуально. Надо всматриваться в детали. Я хочу напомнить, например, Черчиллю было 80 лет, когда он ушел с поста премьер-министра Великобритании. А Де Голлю было 78 лет. То есть, ну и ничего, вы знаете.
7: Да,
8: ничего.
7: Но уходили-то они не по состоянию здоровья, а у них катилась карьера. Да. То есть, их свергали, по сути дела.
8: Да, ну свергали, да-да-да. Но вот Черчиллю было 80 лет. Биби сейчас, ну, 76 лет. Смотрите, мне кажется, что надо смотреть на то, как тот или иной лидер ведет себя, как он принимает решения, как он держится, каково его состояние, действительно, здоровье, даже не то, есть ли у него какие-то болезни или нет, потому что, ну, в этом возрасте-то человек остается человеком, и болезни есть у него наверняка. В 78 лет это не юноша 18 лет, который полон силы, и организм еще не знает, что такое какая-то болезнь, ну, в большинстве случаев, слава богу, или какие-то там серьезные недомогания, или тем более хронические какие-то заболевания. Надо смотреть, как человек ведет себя. У Нетаньяху, да, ему делали операцию, ему делали проверки многочисленные, я не хочу сейчас в это подробно вдаваться, я не эксперт по медицине и так далее. Я смотрю на то, как он принимает решения, как он говорит, как он держится. И я, вы знаете, я не вижу никаких отрицательных моментов на данном этапе. То есть, если мы видели, что действительно сонный Джо, он, ну, это было видно. Явно были не то, что признаки деменции, это была сплошная деменция. То есть он забывал, зачем он пришел. Он пожимал руку какому-то несуществующему духу в пространстве. Он забывал, как ему уйти, в какую сторону с трибуны. Где он находится, он путал Украину с Ираком, а Мексику с Египтом. То есть, человек действительно был уже возрастной, и он уже явно просто не соображал, что, где и как. Я не вижу никаких подобных признаков, Алексей, у Нетаньяху. На данный момент не вижу. Вполне возможно, что какие-то заболевания есть, но он успешно как-то вот функционирует. И это самое главное для политики, потому что человек в возрасте, скажем, 60 лет, у него могут быть такие заболевания, которые мешают ему нормально работать, нормально принимать решение. Биби находится, Нетаньяху, под колоссальнейшим давлением, просто под колоссальнейшим. Я не говорю о войнах, я не говорю уже, это все известно, но он находится под колоссальнейшим давлением из-за вот этих вот дел бесконечно искусственных, раздутых и сфальсифицированных, которые ведутся на него в судах. И ему надо, опять-таки, ему надо присутствовать в этих судах 2-3 раза в неделю. Ему надо отпрашиваться, если он едет к Трампу или куда-то еще, ему надо отпрашиваться у судей, чтобы они ему разрешили. И его выступление — это не полчаса, не выступление, а присутствие в зале суда, а где-то там 5, 6, 7 часов, не знаю, по-разному. Но это, по большому счету, это полноценно ценный рабочий день, и тем не менее он прекрасно справляется с этой нагрузкой. Против него также раздута колоссальная кампания ненависти, причем ненависть совершенно иррациональной. Я опять-таки повторяю, что я не идеализирую его, и вот в первой части нашего разговора я сказал, допустил он, да, много ошибок, и во многих ошибок он далеко во многих вещах оказался не на высоте. Но, вы знаете, тот шквал буквально иррациональный ненависти, которая выливается на него из наших медиа, из общественных организаций, просто, ну, просто с улицы, так скажем, когда там люди пишут, что они хотят убить его, что они его ненавидят, что они там... Помните, там была бабушка даже, которая обещала, именно бабушка, она там была больная, она обещала, что она заплатит там кому-то, кто убьет Нетаньяху. Вот было такое. То есть ненависть совершенно безумная. Эта ненависть, конечно, в энергетическом плане, во всех планах она отражается. Но на работе человека очень трудно жить и существовать, и работать, когда тебя ненавидят безумно, до лютой ненависти. И тем не менее, плюс эта ненависть выплескивается на его близких. Ну, опять-таки, Сара Нетаньяху, Яир Нетаньяху. Я не говорю о том, хорошие они или плохие. У меня большие претензии к ним, ко всем. Да, согласен. Но это та ненависть, которую мы видим, она переходит все мыслимые границы. Это не просто критика или такой скепсис, или выражение сомнения, или пренебрежение, но это открытая ненависть. Он функционирует, и это говорит о нем как о человеке с устойчивой психикой и с возможностями, физическими возможностями принимать тяжелейшие решения в очень непростой, в очень неблагоприятной обстановке. И это главное, потому что я вовсе не уверен, что какой-нибудь там Лапид, который значительно, скажем, моложе его, он сможет принимать такие решения под мощнейшим давлением, даже в своем возрасте, будучи более здоровым в формальном плане человеком. Совсем не уверен. Думаю, что для него это просто не по силам. Его психика просто этого не выдержит. Поэтому именно по этим объективным факторам, на мой взгляд, Алексей, я считаю, что и нужно судить. Это то, что говорит здравый смысл, на мой взгляд.
7: Не знаю, Александр, не согласен я с вами. Знаете почему? Потому что, опять же, из личного опыта, и даже если там, смотреть на Байдена, ведь в начале своего у пожилых, у глубоко пожилых людей, у них вот эти изменения когнитивного свойства в характере, в скорости принятия решений, физической формы, они как-то, знаете, люди быстро очень сдуваются. То есть для этого там не 4 лет, а порой пары лет бывает достаточно, и там при всей моей любви, нелюбви к Байдену, стоит признать, что в начале своего первого срока и последнего, и в конце это два разных человека. То есть хватило вот буквально пары лет для того, чтобы он как просто человек вот превратился уже в глубокого старика. И я уверен, что никто не застрахован от этого. А всё-таки, когда человек избирается или претендует на пост главы государства, на пост премьер-министра, знаете, там эти 2 года могут быть решающими, серьезными, и все-таки, мне кажется, люди должны, политики в первую очередь, давать себе, ну вот, отдавать себе отчет в том, что против природы не попрешь, и как бы я всегда вспоминаю еще и всегда привожу в пример, что вот в иудаизме очень многие жизненные ситуации, они были уже давно продуманы, придуманы и оговорены. Так вот, в свое время, там, когда у иудеев не было царей, там правил Синедрион, Сангедрин, заседавший в Твери, там было четко сказано, в состав, кстати, вот 120 человек участников этого высокого собрания, которое определяло и политику, и жизнь иудеев в тот период, не могли избираться люди старше 70 лет. И вопрос не в том, что тогда была другая медицина,

0: на теплые места, и это плохо закончилось и для них. Я напомню, что один из сыновей Шарона сидел в тюрьме. Ну и как бы вот только смерть, мне кажется, Шарона-то и спасла от такого позорного какого-то финала разбирательств. Ну, Ольмерт, хотя он там ему вменяли в вину преступления, там, совершенные совершенно в другие годы. Ну да бог с ним. Александр, я останусь при своем мнении, пусть будет так. Мне кажется, что вот 70 все это порог, и должен ты
1: Знаете,
0: уйти.
1: Алексей,
0: Да,
1: если
0: конечно,
1: позволите,
0: конечно,
1: на эту
0: конечно.
1: тему буквально несколько слов. Вы помните наверняка, был у нас Шимон Перес. Может
0: Конечно.
1: быть, мы даже с вами вместе его
0: Нет,
1: интервьюировали, я не
0: мы были
1: помню.
0: у Шарона, нет, мы были у
1: Шарона были,
0: Шарона,
1: да.
0: да.
1: Вы знаете, но Шимону Пересу было, когда он оставил, больше 90 лет он оставил свой пост, он вам был президентом. Вы знаете, до последнего момента писали, опять-таки, я не говорю про его политику, хороший или плохой, но он был человеком необычайно, это даже поразительно, необычайно активным, деятельным и совершенно демонстрировал полное здравомыслие, никаких следов упадка, деменции, какой-то такой усталости. Рассказывали, что он летал в Нью-Йорк, потом после Нью-Йорка на каком-то выступлении там где-нибудь в Организации Объединенных Наций или еще где-то. Он приезжал в Израиль, встречался с какими-то людьми и так далее. То есть невероятно активный человек, как будто бы вот в нем действительно были батарейки такие. А с другой стороны, мы видим молодых лидеров. Ну вот вспомните даже вот в Америке Камалу Харрис. Я не очень хорошо настолько знаю английский, чтобы судить о качестве ее языка, но чтобы что я слышал и что я читал, что это ее поведение было, ну, скажем, вела она себя, ну, совершенно каким-то нелепейшим образом. Хотя молодая женщина, она не могла сформулировать свои мысли. У нее был полный словесный салат. Не могла ничего сказать от сколько-нибудь четко, сколько-нибудь определенно. Молчала, бурчала, мычала и так далее. И очень сомнительно, что вот у такой молодой женщины, если бы она стала президентом, то она была бы, хотя и физически здорова, но способна на какие-то трезвые, умные решения, а ведь ей пришлось бы их принимать. И не один раз слишком большая страна и слишком много проблем. Это не маленькая там Монако какая-нибудь. И чтобы она, вот какие бы решения эта женщина могла принять, ну, для меня, как царь границ, мы помним, что как она была, ну, совершенно никакая. И такое впечатление, что она забывала сама, что она делала, что она хотела и что ей нужно сделать. Поэтому, ну, не знаю, Алексей. Конечно, лучше, конечно, более молодой возраст, чем пожилой, но, в общем-то, ну, на мой взгляд, все очень относительно.
0: Ну что ж, подошла к концу вторая часть программы. Это значит, что на очереди песни, но у меня не остается времени для того, чтобы ее в полном объеме представить. Я лишь назову исполнителя. Многие поймут, почему сегодня я выбрал песню. Это Ноам Битан, израильский исполнитель. Песня называется «Мон Амур». Думаю, что перевода не требуется. «Моя любовь» на французском. Ну а почему такой выбор? Почему Ноам Битан? Это в начале следующего часа. Друзья, не переключайтесь.

0: Америка, Израиль.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа
3: вас произвела. Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессент продлил на 30 дней разрешение на импорт российской нефти, уже находящейся в танкерах в море. Причина – дефицит поставок из-за войны вокруг Ирана и напряжения в Армузском проливе. В политике – спорное решение вокруг иска Трампа к налоговой службе. Рейтер сообщает, что администрация Трампа создала фонд почти на 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто заявляет о политическом преследовании со стороны государства. Сам иск КРС был снят. В Нью-Йорке мэр Зоран Мамдани встретился с главой JP Morgan Chase Джейми Даймоном в новой штаб-квартире банка на Парк-Эвеню. Это первая такая встреча на фоне споров о налоговых предложениях Мамдани для состоятельных жителей. Представитель JP Morgan назвал разговор конструктивным и дружелюбным. Продолжается расследование нападения в Сан-Диего. Associated Press уточняет, одному из стрелков было 17, второму 18 лет. Мать одного из них заранее сообщила полиции, что сын пропал вместе с оружием и автомобилем. Полиция прибыла на место через 4 минуты после вызова, но трагедии избежать не удалось. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 322 пункта, это 0,3%. 49 364 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 49 пунктов, тоже 0,3%. 7354 была конечная точка. И NASDAQ минус 0,8%, 220 пунктов, 25 871. Конечная остановка. Транспортный индекс упал на 0,3%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний минус 1%. Нефть $104.31 за баррель. Золото 4491.10. Минус $66.90 за унцию. Серебро $74.21 за унцию. Минус 3,22. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,319%. За 10 лет можно получить 4,663%. И 30-летние госбумаги дают 5,177%. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция небольшой минус, Германия плюс 0,4%, Швейцария плюс 0,9%, в Азии японский Никей минус 0,4%, Шанхай плюс 0,9%, Гонконг плюс 0,5%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был EQT, Sandisk, Hasbro, PG&E и LA Lilly. Хуже всех были Akamai, Builders First, First Solar, Vertiv Creative Holdings, и Trade Desk на NASDAQ. Лучше всех был Marvel Technologies, SanDisk, Arm Holding, Datadog и Dexcom. Хуже всех были DoorDash, Qualcomm, AppLovin, Palo Alto и Thomson Reuters. На Dow Verizon, Amgen, Chevron, Merck и Coca-Cola поднялись, зато Cisco, Boeing, Amazon, 3M и Goldman Sachs упали. Microsoft сегодня упал на 6.12, Oracle минус 5.15, Meta минус 8.60, Amazon минус 5.52. JFRAG прибавил 2.72, новый рекорд $70.63. Не зря Рэйма Джеймс говорит, что они дойдут до $80. NVIDIA минус $1.71, Porsche минус $0.43. Mercado Libre плюс 8.95, Devon Energy плюс 1 цент, Robinhood минус 2.99, Home Depot плюс 2.63 и Micron плюс $17.20. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего. Успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Ну что ж, второй час сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». В эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Небольшой отход от сценария, от традиции. Нет, не будет ваших звонков, друзья. Мы в записи сегодня в обед по нью-йоркскому времени с Александром мы записали программу. И, Александр, вот поставил я, вывел в эфир песню «Мон Амур» израильского молодого исполнителя Ноама Битана. Напомню, этот парень участвовал в этом году в конкурсе Евровидения. Есть такой песенный конкурс, в нем США не принимают участие. Ну, тут по названию понятно, Евровидение. Зачем Израилю туда? Мы с Александром в прошлый раз, не будучи музыкальными критиками, мы это обсудили, не будем возвращаться к этой теме. Коротко напомню, Ноам Битан родился в семье репатриантов из французского Гренобля. Он победитель нескольких песенных конкурсов в Израиле. Его любят, он уже уважаем и популярен. И поехал, был направлен в этом году на Евровидение с песней «Мишель». Она там на трех языках исполнялась. Ну, разумеется, про любовь, про девушку. В прошлой программе эта песня звучала. А вот вокруг Евровидения есть свои там дела. Там как бы голосуют зрители, голосуют жюри. Голосование жюри может идти вообще против голоса народа. Да, конкурс политизирован в этом году. Там 4, по-моему, страны проигнорировали этот конкурс, пробойкотировали из-за того, что Израиль. И там есть своя еще индустрия, связанная со ставками. В общем, все говорили о том, что песня хорошая, голос у парня сильный. Но 4-5 место, а там порядка 20 участников. Ну и как бы в Израиле на эту тему и не особо переживали, и вообще считали, что вот в топ-5, если он войдет, это будет замечательно. Но не тут-то было. Вдруг Ноам Битан получает 2-е место. Все вообще упали в обморок от этого дела. Почему? Потому что были уверены, что жюри зарубит. Именно жюри, ну и кое-какие страны, там, ну, я имею в виду слушатели, зрители конкурса. Почему? Потому что неважно, хорошо поет, плохо, конкурс политизированный, израильтян всех, ну, не к стенке, но, по крайней мере, тут на последнее место. Но произошло что-то невероятное. Александр, что это такое? Что там, у европейцев мозги прочистились? Или там, хотя ведь и выступление, и репетиции, и приезд Битана, который уже, кстати, вернулся в Израиль, сопровождали пропалестинские, антиизраильские акции. Но они не вот прям, бог весть, были какие. Напомню, что вообще конкурс в этом году проводился в Вене, в стране, которая от антисемитизма, от фашизма, от Холокоста пострадала ничуть не меньше, чем другие страны. Итак, Александр, напомню, что мы с вами не критикуем там музыкальное наполнение этого конкурса. Что там в головах-то у зрителей, у судей?
4: Вы знаете, Алексей, действительно трудно сказать, что у них, конечно, в головах. На самом деле, я скажу свое впечатление от песни. Вы знаете, я не настолько ультрапатриот, чтобы считать каждую израильскую песню гениальным музыкальным произведением. И данная песня, я не могу сказать, что она мне сильно понравилась.
3: А мне понравилась. А мне понравился и голос у парня, да, хороший.
4: Ну, да. Это дело вкуса. Это
3: конечно,
4: дело вкуса.
3: Конечно,
4: Алексей. Это, тут были такие восточные напевы. Может быть, потому что они мне уже приелись, я о них устал, они мне надоели. Ну, как-то на меня не произвело. Но я, это просто я к тому, что все очень субъективно. Но Вы знаете, действительно, вокруг этого конкурса вы совершенно правы. То есть такой скандал разгорелся, как будто бы речь шла, ну, просто о каком-то геополитическом инциденте или событии супер-гиперважности. То есть целая группа стран, она просто стала в позу, заявила, что она никогда не поедет, не пошлет своих представителей там, где участвует вот этот сионистский агрессор, и отказалась от участия в музыкальном конкурсе легкой, ну, попсы, собственно говоря. То есть, казалось бы, но они просто стали вот в такой неприступную такая вот поза, что мы вообще ни за что, если их не исключать, это эти страны, это Испания, это Ирландия, это Нидерланды, это Словения, вот маленькая Словения, вот что ей так плохо и тяжело живется, что она вот настолько стала такой антиизраильской, я не знаю, я не изучал этот вопрос, просто любопытно, ну, Испания, это с Испанией давно уже все понятно, Норвегия, по-моему, там еще было много стран, много. То есть это изначально было скандально. И дело доходило до того, что Австрия, Германия, они заявляли, что если Израиль исключат из конкурса, то и мы не будем участвовать. Израиль оставили, но потом появились сообщения, это просто я хочу дать некую предысторию, о том, что собираются менять правила, собираются как-то ограничивать число голосов от зрителей, потому что зрители традиционно последние 2 года давали большое количество голосов, причем из западных стран, где как раз официально такая превозглашена антиизраильская позиция во всех СМИ, во всех общественных, культурных учреждениях и так далее, хотят ограничить влияние голосов зрителей, чтобы Израиль не прошел на какое-то значимое место. Поэтому возникли предположения, что Израиль вообще даже может не пройти финал, оставит его где-то там далеко позади, ну и не видать ему не только даже там первые пятерки, первые даже десятки, но и вообще финала не видать. И вот тут происходит, правда происходят удивительные события. Израиль не только проходит в полуфинал, потом проходит в финал и получает не только 4-е и 6-е место, как ему предсказывали, что само по себе очень и очень почетно, но получает 2-е место. Это уже, конечно, действительно сенсация, и это правда сенсация. Если мы посмотрим более конкретно, то тут много любопытных чехмоментов, ну, на мой взгляд. Значит, ну, во-первых, есть, как мы знаем, опять-таки профессиональные жюри и есть зрительские голоса. Так вот, среди профессиональных жюри Израиль получил 12 баллов только от одной страны. Эта страна была Польша. Вот все время кричат о том, какая Польша там антисемитская страна и так далее. Это просто стало нарративом. И помню, я писал статью, где я писал, что не так все просто. Есть и есть. Нельзя однозначно весь народ гнобить за то, что там они как-то себя вели. Хотя и там тоже далеко не все так просто. И там была масса праведников мира, которые спасали евреев. Страна была оккупирована. Но сейчас не об этом, не об истории и не о Холокосте. Но отношения между двумя странами тоже и сегодня далеко не самые лучшие, но 12 баллов именно Польша никто не ожидал. 10 баллов Израиль получил от 2 стран. От Молдовы, но Молдова это страна дружественная, Израиль, и Украина. С Украиной у нас отношения нелегкие, даже весьма и весьма проблематичные. И во всех отношениях, и в прошлые 2 раза Израиль практически ничего не получал, по-моему, по нулям. 0-0, если я не ошибаюсь, но, может быть, чуть больше. От Украины, и вот сейчас 10 баллов. Также Израиль получил 8 баллов от Албании, Литвы и Австрии. Ну, Австрия, понятно, Австрия дружественная страна, Израилю достаточно. Достаточно по сравнению с остальными странами Западной Европы. А Албания тоже сегодня мусульманская страна, тоже дружественная. Но вот Литва тоже никогда не давала Израилю практически ничего. И тем не менее. Вот такие вот интереснейшие совершенно вещи. И, в общем-то говоря, ну, на мой взгляд, просто удивительно, если бы кто-то сказал, что будет такой расклад, что именно от этих стран судейского жюри Израиль получит максимальный балл. Балла бы кто поверил, я бы тоже не поверил. Далее, что касается зрительского голосования. То здесь меньше было сюрпризов. Меньше Израиль получил 6 высших оценок от ведущих, как и тогда, стран Европы. Это и Франция, это и Германия, это и Швейцария. То есть 10 баллов там еще было от Великобритании, причем и Франция, и Великобритания, это и Германия, это те страны, где СМИ традиционно гнобят Израиль, на чем попало, говорят о том, что мы прекрасно это знаем, что там геноцид в Азии и массовое убийство палестинских детей и так далее. И вот общественное мнение показывает, что как-то все не так просто. То есть нельзя судить по официальной политике властей о мнении простых людей. Судя по всему, простым людям настолько надоели эти свои собственные элиты, которые заморочены вот этими вот идеями о превосходстве третьего мира над цивилизованным, о том, что всегда правы террористические организации, а цивилизованное государство всегда не правы, о том, что надо пускать больше мигрантов и так далее и тому подобное, иммигрантам должно все прощаться, что люди этих стран, они поддерживают Израиль, причем третий раз поддерживают Израиль, это свидетельство того, что это не случайность, это устойчивая тенденция. Я просто хочу сказать, что как раз вчера же, если я не ошибаюсь, проходил митинг, то, что у нас называется крайне правых сил. Ну, так называются крайне правые силы. Хотя они не крайние, они просто правые. Это люди, которые любят свою страну, хотят сохранить ее в Англии, во главе с Томми Робинсоном. Там были английские флаги, и там же были израильские флаги. То есть масса англичан, по всей видимости, французов, они сегодня поддерживают, судя по всему, Израиль. Это очень любопытная тенденция. Ну, вот такая вот ситуация. И это очень хорошо показывает, в общем-то, далеко, скажем, что все далеко не однозначно. Собственно говоря, Евровидение давно уже стало политическим таким представлением, политизированным, которое показывает не столько песни и не только песни, но показывает еще политические симпатии, антипатии и вот то, что сейчас происходит вокруг Израиля, это очень было характерно, на мой взгляд.
3: Ну и нужно добавить, наверное, только еще об одной вот новости. Она как бы ничем не подтверждена, и только пока домыслы и размышления, тем более впереди год. По уставу Евровидения следующий конкурс должен пройти в стране, которая победила, в данном случае Болгария, и откуда-то произошла утечка, что у Болгарии, ну, там, в связи с там, экономическими различными проблемами, не будет денег на прием, а там нужно соблюсти определенные нормативы, там и сцена, и освещение, и прием гостей, и открытые границы, и гостиницы, и все что угодно. Одним словом, нет возможности, и, скорее всего, опять же, по уставу будет принимать второе место Израиль. Но еще раз подчеркну, несмотря на то, что эта новость прошла там по официальным СМИ, она ничем не подтверждена, и самое главное, болгарское правительство еще вообще никак не отреагировало, и впереди год. Александр, у нас есть 5 минут. Да, у нас есть просто...
4: Алексей, 5... да, давайте. Буквально... Ага. Давайте. Буквально две фразы по этому поводу. Я, честно говоря, об этом не слышал. То, что вы говорите, это, на мой взгляд, очень и очень интересно. Но дело в том, что мне это непонятно, потому что Болгария, ну да, она не такая, может быть, развитая, не такая богатая, но она вполне нормальная страна, где соблюдается порядок и законы, которая, в общем-то, несомненно, заинтересована в таком мероприятии, потому что такие мероприятия – это и престиж, и это и деньги, и это всевозможные интересы, это инвестиции. То есть для меня это, конечно, крайне удивительно. Опять, мне кажется, сегодня в Болгарии правое правительство, то, что находится, националистическое, и уже, мне кажется, начинается кампания такого давления на болгар, чтобы, прекрасная страна на самом деле, я очень люблю эту страну, чтобы заставить их изменить курс. Евросоюз знает, как это делать, умеет это делать, и я думаю, что это вот один из тех способов, из многих способов, чтобы оставить их подчиняться своему решению. Не знаю насчет Израиля, но насколько хорошо будет Израилю принимать вот это Евровидение, не уверен, потому что в нашей-то обстановке проблематично. Слишком много проблем, слишком сложно все это. Да и почему не Болгария? Болгария победила.
3: Ну, посмотрим, еще раз напомню, что впереди целый год и у Израиля, и у Болгарии, и у всего мира. Так что не было печали у нас, еще бы мы за Евровидение не переживали. Нет, Александр, не успею вам задать вопрос, я перенесу его на следующую часть программы. Друзья, у нас на очереди короткая рекламная пауза, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
2: Америка, Израиль.
5: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
19: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
20: «Сделка».
19: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
20: Премьера спектакля «Сделка».
19: Театр «Анкор».
20: Впервые в Нью-Йорке.
21: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
20: Театральная гостиная.
21: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
20: Билеты на сайте
21: theater.com и по телефону 718-266-3393.
22: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
23: Ждем вас.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы внимательно следят за переговорами Вашингтона с Китаем. Белый дом пытается одновременно сохранить давление на Пекин и не допустить нового скачка цен. В центре дискуссии китайские электромобили, дешевая сталь и государственные субсидии промышленности. Американская сборная объявит состав на чемпионат мира 26 мая прямо в Нью-Йорке на пирсе 17 в районе Саут-Стрит-Сипорт. Тренер Маурисио Почеттино представит игроков лично перед болельщиками и журналистами. Власти Нью-Йорка готовят дополнительные фан-зоны к чемпионату мира. Самая большая площадка появится в Квинсе, рядом с национальным теннисным центром имени Билли Джин Кинг. Там смогут одновременно собираться до 10 тысяч болельщиков.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: А секунда свысока.
13: Просто слушай Дэвидсон Радио.
2: Америка, Израиль.
3: И в эфире финальная часть сегодняшнего выпуска «Полного шалом». Напомню, сегодня мы, израильский журналист Александр Майстровой, я, Алексей Осипов, обойдемся без ваших звонков, друзья, но только по причине, скажем так, нет, не территориальных, а временных споров, споров за рабочие графики, они у нас не стыкуются с Александром. Есть командировка у одного из нас, и поэтому делаем запись. Мы сделали, вернее, уже запись за несколько часов до вывода программы в эфир Дэвидсон Радио сегодня во вторник. Александр, а вот я анализирую, это наш первый час про выборы, про то, что они могут стать внеплановыми, досрочными, но мы упустили просто в пылу дискуссии, в пылу разговора главное. А что может, пока это еще не ясно, но шансы велики, что может послужить, что послужит причиной развала правящей нынешней коалиции и причиной тому, что в Израиле объявят досрочный выбор?
4: Ну, это мы, по-моему, как раз обсуждали эту тему, Алексей, и это призыв ультраортодоксов. Вот эта вот тема, она не сходит с повестки дня, и она действительно актуальна. Она становится актуальной тем более, что продолжаются войны в Ливане, в Газе. Все продолжается с Ираном, может открыться, может не открыться, но неважно. Вызовов еще очень много, в Иудее и Самарии тоже нужно военное присутствие. И по данным Армении хватает, ну, насколько я вот помню, 6 тысяч, по крайней мере, вот уже прямо сейчас не хватает военнослужащих. И вообще ситуация, конечно же, при которой значительная часть населения, она рискует, она жертвует, она погибает, она страдает. Война – это не игрушки, их семьи страдают, а другая часть, значительная тоже часть, она не хочет не участвовать в этом, отказывается категорически принимать какое-либо участие вот в военных действиях, причем даже на уровне, ну, хорошо, не обязательно бежать, сразу тебе дал винтовку, беги на фронт и стреляй. Нет, можно и найти себе место в тыловой какой-то структуре, и даже в, не знаю, и на скорой помощи, и в полиции, и где только нельзя. Так вот, вот эта вот ультраортодоксальная часть, значительная ее часть, я повторяю всегда, не все, но значительная часть категорически отказывается делить бремя, которое несет вся страна. Ну, это совершенно неприемлемо для большинства людей. Действительно, это логично, это можно понять, потому что, когда они говорят, мы молимся, ну, мне трудно сказать, молиться, это, конечно, хорошо, но вот, например, то, что мы называем вязаные экипы, то есть последовательно сионисты, религиозные сионисты национально-религиозного лагеря, они говорят, мы и работаем, и ведем бизнесы, и воюем, и при этом тоже успеваем молиться, и вам ничего не мешает делать тоже. То есть получать деньги от государства, это да, хорошо, и чем больше денег, тем лучше, а вот что-то давать взамен, это мы категорически нет, и даже называем это государство, что вообще и отвратительнейшим образом совершенно звучит, нацистами, фашистами, Гитлером и так далее. Ну, попробовали бы так вы поговорить с нацистами, фашистами и Гитлером, я бы посмотрел бы на вас. И вся эта ситуация совершенно неприемлемая, и те законы, которые, законопроекты, которые предлагаются теми или иными деятелями из того же Ликуда, там Эдельштейн, сегодня это Босби, Портисмут, а они или отклоняются, или подвергаются критике, или оспариваются, и требуется еще более мягкий подход. Не буду вникать во все подробности. Еще дополнительные деньги для них и так далее, отказ от санкций. То есть вся эта ситуация совершенно, конечно, неприемлема. И вот это вот остается камнем преткновения, и она будет камень преткновения, потому что эта община растет, она очень плодовита, где-то, скажем, в средней семье у ультраортодоксов. У них там 6, 7, 8 детей, ну, у среднего израильтянина тоже совсем неплохо, но это где-то 3-4 ребенка, 2, 3, 4, неважно. И, конечно, соответственно, растет их политическое влияние, представительство в парламенте, в Кнессете. То есть как-то это надо решать. Несомненно, это совершенно однозначно. И на фоне, причем их критикуют ультраортодоксов и национальные религиозные партии, и поселенческие партии, которые очень много отдают себя и жертвуют с собой в этих войнах, на истощение, это войны на истощение в Газе, и в Ливане и так далее. И недовольны ими все, практически. Дело на всех флангах израильской, спектра израильской политической жизни. И это кризис, который вот привел к этим так называемым досрочным выборам. Это, конечно, смешно, как мы с вами говорили, Алексей, что это досрочный, но драматично то, что эта проблема пока непонятно, как будет решаться, потому что здесь надо задействовать очень сильные рычаги, чтобы заставить этих людей что-то делать для своего государства, а не отделываться просто какими-то пустыми разговорами и желаниями получать еще.
3: Александр, мы с вами обсуждали так или иначе вот тему появления возможного русской партии на политическом небосклоне Израиля, и каждый раз приходили к выводу, что нет, что как бы это время давно ушло. Почему? Потому что репатрианты уже давно не репатрианты, они уже абсорбировались, дети так вообще там уже израильтяне просто стопроцентные. У них у всех уже свои политические интересы, кто-то правее, кто-то левее, и шанса на появление русской партии нет. Но ведь я подумал вот о чем. Да, партия Исраэль Баалия под руководством Щеранского, она, в общем-то, появилась на фоне, была спровоцирована большой алией, то есть тем количеством репатриантов, которые, ну, не одномоментно, за короткий срок прибыли в Израиль. То же самое, пусть в меньших количествах, повторилось и пару лет назад, когда началась война в Украине, и много русскоязычных и из России, и из Украины репатриировались. Я сейчас говорю не про беженцев, а именно про Израиль. Да, это не миллионы, да, это не сотни тысяч, это десятки тысяч человек. И они-то как раз еще пока молча выработали. Они еще барахтаются в израильских реалиях. Они еще не очень хорошо, что естественно, понимают, где лево, где право. Пусть не такая, сколько там тогда Щеранский, 18 мандатов, по-моему, или 16 взял. Но все-таки вот эта вот волнушечка алии, она, на ваш взгляд, может спровоцировать, тем более, и мы это тоже с вами обсуждали, что вот эти вот самые свежие репатрианты, они как бы оказались неабсорбированными, с ними не подружились старожилы русские, в кавычках, с ними, конечно же, еще не успели подружиться коренные израильтяне. Да и приехали-то они, знаете, тоже со своими амбициями. Они приехали из, в общем-то, развитых республик бывшего Советского Союза. Они знают, что такое и доллары, и рублевка, и Лондон. Их удивлять там, как в свое время мне в Израиле показали унитаз и сказали, что, наверное, ты этого никогда не видел. Их уже никто сейчас не будет. Как вы думаете, ваша оценка, шансик вот такой вот на появление русской, пусть и маленькой партии, он есть или нет?
4: Вы знаете, я не вижу пока. Я не вижу пока, даже на горизонте, Алексей, не вижу, скажем, лидера, который бы... ну, мог быть кандидатом на роль вождя вот такой вот партии, который бы хотя бы объединил их чем-то. Ну, пускай бы это была просто риторика, демагогия, неважно. Но такого просто нету. То есть, может быть, я, конечно, не знаю. Я в конце концов, здесь уже вот 38 лет будет в декабре. Может быть, я недостаточно отслеживаю события и не вижу такого лидера, который мог бы объединить. Действительно, этих людей не так мало. Приблизительно считается, что после вот войны Украины, России, приехало где-то 100 тысяч, и, ну, часть из них уехала, но где-то 60-70 тысяч-то остались. Даже если там, в основном это не пожилые люди, не пожилые, то есть даже если это семьи с детьми, то мы можем представить себе, что где-то, ну, это, хотя это немного, вы знаете, это немного. Сегодня партии-то нужно для того, чтобы набрать один мандат, где-то, по-моему, 35 или 40 тысяч. То есть, ну, даже если они получат один мандат, Алексей, то это не решает проблемы. Проходной барьер-то он 4 мандата. Так что шансов у вот этой категории новоприбывших очень мало в создании своей партии. Они могут, конечно, создать некое движение, которое примкнет к какой-либо более сильной партии, там, партии Либермана или партии, там, скажем, на левой фланге, потому что большая часть из них, насколько я могу понять, могу ошибиться, позиционирует себя вот как леволиберальные, там, сторонники либеральных свобод и тому подобное, но как сами по себе они не в состоянии даже близко подойти к электоральному барьеру. И нету, как я сказал, нету у них ни вождя, у них нету ни какой-то общей идеи, у них нету. То есть в основном они вот, ну, как вы справедливо сказали, они барахтаются вот в текущих своих трудностях, пытаясь, это естественно, это закономерно, пытаясь понять, как работает такое государство, как Израиль, очень сложное, очень мозаичное, очень проблематичное зачастую, расколотая, и вряд ли они могут сформировать какую-то идею, какую-то концепцию, на основании которой они вот займутся политикой, так мне кажется.
3: Александр, я намеренно на самый конец программы эту тему оставил, потому что, если честно, я уже устал пережевывать вот однотипную информацию. В минувшие выходные Трамп и Биби поговорили по телефону. Сразу после этого Трамп в очередной раз пригрозил Ирану, что он должен заключить сделку, что часики тикают, там прям вот дословное выражение, что времени не осталось. Ну, примерно та же риторика звучит уже добрых полтора, наверное, уже месяца.
4: Да, я думаю, месяца два с половиной.
3: Ну, такой, Александр, поглядываю только на часы, да. 8-минутный обзор вот этого направления.
4: Да, ну, Алексей, ну, вы правы совершенно. Вы не представляете, как... Ну, вот я не говорю про всех, но я думаю, скажу от имени многих, насколько это все уже выглядит утомительным, честно говоря, и раздражающим. Это, ну, в общем-то, вы знаете, это похоже на вот такого здоровяка, который видит перед собой, ну, какого-то такого, такого слаборослого, щуплого, хилого бандита и говорит, ну, сейчас я тебя порву, сейчас я тебя вообще, ничего тебя не оставлю. А потом говорит, ну, хорошо, а давай все-таки сядем, перекурим, давай обговорим. Ну, может быть, ты знаешь, а давай вот, чем ты там занимаешься? Ну, вот давай я, давай с тобой, ты со мной поделишься. А тот говорит, нет, ты со мной всем поделишься, ты мне все дашь. А тот оторопевает, а потом говорит, ну, давай поговорим и про это. Ну, все это выглядит как-то очень, ну, мягко говоря, недостойно вот для лидера великой державы, я не знаю. Есть ли в этом какой-то план, какая-то долгосрочная стратегия? Может быть, но здесь есть большая загвоздка, на мой взгляд, потому что когда иранцы видят, что лидер Соединенных Штатов, он настолько непоследователен, с одной стороны, он что-то угрожает, с другой стороны, не реализует угрозы, с третьей пытается как-то наладить контакты еще раз дает шанс, то они воспринимают это как слабость, как неуверенность в себе, как растерянность. Так они видят это. Так это у них перед глазами, и ничего с этим не сделаешь. Они не видят это как готовность к какому-то компромиссу, они видят это как слабость. И это только ухудшает позиции Америки. И поэтому, тем самым, на мой взгляд, Трамп загоняет себя в угол, потому что те говорят ему: давай нам все, а он говорит: давайте продолжать говорить, и при этом угрожает. То есть надо в этом случае или действовать, или я не знаю уже, что делать. Вы знаете, я вспоминаю, вот как, например, Великобритания, когда она была Великобритания, а не когда она стала Лондонстаном, как они вели себя со всеми вот этими вот царьками, которые там осмеивались бросать им вызов. То, что называлось дипломатия канонерок, они подгоняли туда корабли и говорили: если вы в течение там 3-5-10 дней не сделаете то, что нам надо, от вас не останется и следа. Если те не делали, то от них ничего, правда, и не оставалось, и поэтому их уважали. Это факт на протяжении всей Британской империи, ну, до последнего, естественно, времени, когда они стали сами колонией Пакистана, действительно их уважали, ну, потому что иначе с царьками нельзя разговаривать так, с туземными. Ну, Трамп пытается с ними договориться, и на данный момент это выглядит, все это зрелище выглядит не

0: какой-то символический удар радиоудара, но типа мы ударили по какому-то их объекту, а потом сказали, что мы одержали сокрушительную победу. Ну, это, конечно, ничего не поможет. Если это действительно будет мощный удар по их инфраструктуре, по их энергетическим объектам, по, скажем, тому же острову Харк и так далее, то, ну, да, тогда, да, это будет действительно, это принесет плоды, потому что страна-то находится, как мы с вами не раз уже говорили, она просто находится на грани экономического краха. И во всем, то есть промышленность не работает, электроэнергия отключается постоянно, доллар стоит почти 2 миллиона реалов. Но об этом можно говорить и говорить. То есть там полный, по сути говоря, коллапс экономический, финансовый и так далее и тому подобное. Если будет нанесен удар, то, конечно же, это принесет свои плоды. Уже и сейчас там ситуация, по сути дела, нестерпимая даже без всякого удара. Если их еще нанести им этот удар, то тогда они вполне вероятно обрушатся. Что, собственно говоря, и хотел Трамп, когда гнал всю свою флотилию вот в Персидский залив, говорил о том, что мы идем к вам на помощь демонстрантам. Манифестантам. Ждите, мы идем к вам на помощь. Сейчас никто про них не вспоминает, а зря. Потому что именно надо сокрушить этот режим, а не постоянно, знаете, отрубать по кусочкам хвост этой кошки, то сначала ударим немножко, а потом заключим сделку. Немножко ударим, потом отступим, заключим сделку. Это не помогает. Режим должен быть сокрушен, для этого надо нанести масштабный удар. Будет ли он нанесен, Алексей? Опять-таки, я не знаю. Дело в том, что мы уже слышали такие заявления и такие сообщения. Появлялись в СМИ и полтора месяца назад, и месяц назад, что вот-вот что-то готовится и будет. Потом оказывается, что мы дадим им еще шанс. Может быть, и будет что-то. А может быть, мы снова дадим им шанс. И так вот до пришествия, до второго пришествия.
1: Ну, нет, мы не будем дожидаться второго пришествия, мы подождем ровно 7 дней. Александр, чтобы снова вас услышать в следующий вторник вот в рамках программы «Полный шалом», спасибо вам и до встречи через неделю.
0: Спасибо, спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дэвидсон Амбуланс России.

0: Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещу Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан. Долгище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с, очевидно, Васей. Вася – это бежевого цвета, и Сева – это тот, который не покрыт шерстью. Наша фамилия Каплан. Вчера я перебрался со спортом, честно говоря, и поэтому не ответил на комментарии, которые после шоу были ко вчерашнему шоу, но... Успею сегодня, но там еще была такая ситуация. На Facebook рекомендую посмотреть. На моих глазах пацан, ему, наверное, лет 8, поймал карпа. Вот такого карпа. Причем это пруд такой, ну, огромный пруд, где-то в миле от моего дома. И там форель, карпы водятся, в общем... Праздник жизни. Но на Facebook комментарии, вот интересно, кстати, можно по характеру комментариев понять возраст человека, происхождение и социальный статус. Но я уже надрочился на этот счет. А ничего так, что я сказал, надрочился, потому что это точное русское слово. Так вот, комментарий один был такой: «Ой, что это он такой не сильно хищный, этот карп, там не хватает, не кусает». Ну, в общем... Понятно, что зависть, так сказать, рыбацкая. А теперь переходим к новостям, которые входят в ранжир World Wide с картинками. В России сбили за ночь 651 беспилотник и 5 управляемые авиабомбы. Досталось Ярославлю, при этом в вооруженных силах России стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил. Киев планирует запустить беспилотники по тыловым российским регионам с территории стран Балтии, заявила служба внешней разведки России. И сами понимаете, они вообще почти никогда ничего не заявляют. То есть я за последние 4 с чем-то года, как идет война, не помню, чтобы СВР что-нибудь заявляло. Так что, скорее всего, что это угроза по отношению к Латвии, причем достаточно прямая. Более 20 частных домов в той или иной степени повреждены были сегодня утром при атаке дронов в Новобаваровском районе Харькова. Есть пострадавшие. Путин завтра ненадолго наведается к китайскому председателю Си по горячим следам 47-го. Администрация Трампа создала чрезвычайный фонд урегулирования почти на сумму в 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто утверждает, что федеральное правительство использовало правовую систему против них. Нет, это не суицидальная тенденция 47-го, а все та же месть предшественнику и награда лояльным. Главный юрист Министерства финансов Брайан Морриси ушел в отставку, когда был объявлен вот этот самый фонд урегулирования. Трое мужчин убиты в результате стрельбы в исламском центре Сан-Диего. Двое подростков, подозреваемых, найдены мертвыми. В расследовании, которое рассматривается как преступление на почве ненависти, об этом подробнее позднее. Прокуроры в Миннесоте предъявили обвинение агенту ICE в нападении на венесуэльского мигранта в Миннеаполисе. Достигнуто соглашение о прекращении забастовки рабочих Long Island Railroad в районе Нью-Йорка. И об этом тоже поподробнее позже. Судья Нью-Йорка постановил, что прокуроры могут использовать блокнот и пистолет, найденные в рюкзаке Луиджи Маджионе, в качестве доказательств на его процессе по делу об убийстве генерального директора United Health. Тут интереснейший момент есть один. То есть все, что было, оно как бы сведено на нет. То есть это практически пересуд, потому что вот эти блокнот и пистолет, которые нашли полицейские, они не имели ордера на обыск, когда они его искали. То есть тот феномен probable cause здесь отсутствует. Поэтому новый суд. И новое внимание к Луиджи Маджионе. Уже там появились сегодня cover story в New York Post про трех тёлок, которые получили press ID в Бруклине. Это было еще заведено... Легкость получения пресс ID в Бруклине заведено было еще при предпоследнем мэре Нью-Йорка. Нью-Йорк Таймс подала второй иск против Пентагона по поводу правил, ограничивающих доступ прессы в Министерство войны. Трамп заявил, что откладывает планировавшийся на сегодня новый удар по Ирану по просьбе стран Персидского залива, поскольку сейчас ведутся серьезные переговоры. Это его текст. Anthropic начала позволять пользователям своей модели искусственного интеллекта Mythos обмениваться данными по кибербезопасности, изменив раннюю позицию. Два сенатора внесли двухпартийный законопроект, да, двухпартийный, большая редкость, в наши дни запрещающий цифровую рекламу азартных игр, ориентированную на людей младше 18 лет. Теперь what's news, business and finance. Лучшей валютой в мире относительно доллара оказался российский рубль. И сказал это не некто по фамилии Медведев, который к теннису не имеет никакого отношения, а агентство Bloomberg. Оно констатировало, что с начала апреля рубль укрепился примерно на 12% и дошел до отметки в $72.60. Этому, простите, 72 рубля и 60 центов за доллар. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти. То есть, фактически, наша война в Иране. Присяжные отклонили иски Илона Маска против OpenAI, установив, что он подал в суд против компании генерального директора Сэма Олтмана после истечения срока давности. Об этом подробнее позже. NextEra Energy согласилась приобрести Dominion Energy примерно за $67 миллиардов. Сделка создала бы восточный тяжеловес, обслуживающий Флориду, Каролины, Оби и Вирджинию. Поскольку компании в области искусственного интеллекта зависят от большей вычислительной мощности, ожидается, что спрос на электроэнергию будет расти. Цены на нее родную у нас в Штатах выросли, если вы не заметили, то я вам завидую, на 40% за последние 5 лет. Сделка, вот эта NextEra, Dominion, еще больше повысит цену, создав крупную компанию, которую будет гораздо сложнее регулировать. Чем крупнее, тем сложнее. Обе компании предлагают 2,3 миллиарда кредитов клиентам Dominion в течение 2 лет, то есть счета будут поменьше, что составляет примерно $562 на каждого клиента. Google и Blackstone планируют создать облачную компанию в области искусственного интеллекта, которая будет запущена с капиталом в $5 миллиардов с целью конкурировать с такими компаниями, как Core, Weave. Посмотрите их акции. Основные наши индексы S&P 500 потерял менее 0,1%, NASDAQ 0,5%, а Dow подрос на 0,3%. Министерство юстиции заявило, что прекратит уголовное дело о мошенничестве против индийского миллиардера Гаутама Алани. Дарсана Capital Partners может заработать более $10 миллиардов на инвестициях в SpaceX, когда производитель ракет Маска выйдет на биржу. У них очередной, кстати, срыв полета не получилось вчера. И последнее... Кстати, где у меня эти картинки? Я их собирался здесь выставить. Нет, я их поставил вот здесь, на первой картинке. Да, Кристис выставил на аукционе картину Поллока, она наверху у вас слева, за $181 миллион. А скульптура Бранкузи, она справа, внизу, за $108 миллионов, что подчеркивает доверие к рынку искусств. Теперь наши внутриамериканские дела. Предполагаемые стрелки, в результате действий которых вчера в районе полудня погибло 3 человек возле мечети в Сан-Диего, опознаны как 17-летний Кейн Кларк и 18-летний Калеб Веласкес. Один из подозреваемых забрал оружие из дома своих родителей и оставил предсмертную записку, в которой говорилось о расовой гордости. Кларк учился в средней школе Мэдисона, был выдающимся борцом. Кларк и Веласкес были найдены мертвыми внутри BMW от самострела в нескольких кварталах от исламского центра Сан-Диего. В автомобиле подозреваемых были найдены антиисламские надписи, а на огнестрельном оружии, использованном в стрельбе, была написана «Речь ненависти» со стикером «СС». А наклейка эта «СС», по-видимому, символизирует «Шутштафель». Это парамилитарная организация, возглавлявшаяся Генрихом Гиммлером при нацистском режиме Адольфа Гитлера в Германии. Трое погибших в мечети. Из них тот, что в середине у вас на экране, охранник и отец аж 8 детей, Амин Абдулла, который, по словам полиции, предотвратил еще большее количество смертей, а также еще владелец продуктового магазина и еще один мужчина. И последняя новость. Самые высокооплачиваемые сотрудники компании железной дороги Лонг-Айленда получили более 200 тысяч долларов каждый на оплате сверхурочных и зарабатывали примерно на 100 тысяч больше, чем губернатор штата Кейти Хоку, согласно последним данным. Более 325 работников Long Island Railroad зарабатывают сверхурочно более 100 тысяч долларов в год, помимо своих высоких зарплат, из которых... Из этих 325, 11 получают как минимум вдвое больше из-за сверхурочных. И все это происходит на фоне забастовки 3500 членов профсоюзов этой самой Лонг-Айлендской железной дороги, что вызвало хаос в транспорте, вообще во всем Большом Яблоке, оставив почти 300 тысяч пассажиров в затруднительном положении. Вчера вообще лучше было за рулем не оказываться в Нью-Джерси, то есть там... В то время, когда уже час пик давно прошел, минимум час на въезд в Манхэттен через GW. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
7: Бейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
14: Толковище. Прямо сейчас.
6: Да, вчера один комментарий забавный пришел. Я сейчас дословно не помню. Но суть в том, что я все время, значит, готова позвонить и поделиться ассоциациями каждый раз, когда вы заканчиваете очередную историю. Но меня унижает ваше предположение о том, что, значит, у кого-то может не работать головной мозг. Примерно так. Ну, слушайте, ну, да что можно сделать? Формат такой, формат толковища, он другим не может быть. Это единственное в своем роде, таких просто нет. И удалось это сделать только потому, что я был хозяин-барин. Всегда у меня был контракт, в котором, начиная с 1997 года, никто, с кем я сотрудничал, не имел права говорить мне, что и как делать. Так что вы имеете дело с образцом свободы, которая не имеет и не может иметь аналогов. И если вы бы меня изменили, то все стало бы серо и пресно, как всегда. Еще реакция посыпалась в текстах, причем без всякого мата от парашистов, потому что они знают, что YouTube просто их не пропустит. Хотя я, для справки, снял все ограничения на комментарии. То есть можно, если вы обратите внимание, наверное, мой канал «Русский голос Америки» на YouTube — это единственный, где в мой адрес присылаются негативные какие-то резкости. А остальные это там всеобщая любовь. Все, везде всеобщая любовь. Никакого, ничего. Даже когда идет, скажем, у автора критика любимца определенной части, то эти, кто мог бы быть недовольным, их там нет, потому что их туда не приводит алгоритм. У меня идет борьба с алгоритмом, поэтому у меня всякое, и минусы, и плюсы. И, в частности, текст от пурашиста по кличке Вадим Беркут, пришел текст, что вот твоя аудитория тебя критикует, но он ему простительно, потому что он не понимает, что пожилые люди, которые звонят мне и критикуют, это пена в кастрюле с супом, которую мы с Васей готовим. Если пробовать только пену, то можно просраться. Ну, в принципе, прошисты этим только и занимаются. Теперь, значит, ситуация с тем, что было вчера на бирже. Технологические акции снизились, поскольку инвесторы перекачивают средства из акций, ориентированных на искусственный интеллект. И NVIDIA, которая сообщила о прибыли, упала на 1,3%. Сообщение было на прошлой неделе, а NASDAQ, значит, соответственно, потому что NVIDIA входит в NASDAQ, упал на 0,5%. То есть заметно присутствие NVIDIA в NASDAQ. NASDAQ – это высокотехнологичная компания. S&P 500, который все больше подвергается влиянию техноакций, упал менее чем на 0,1%. Но это интересная тенденция, потому что солидные финансовые учреждения, такие как Fidelity, имеют активы, ориентированные именно на S&P 500. Пока беспокоиться причин особых нет. Инвесторы обеспокоены тем, что сбои на энергетических рынках представляют угрозу для мировой экономики, и фьючерсы, связанные с нефтью Brent, мировым эталоном, между прочим, выросли примерно до $112 за баррель. Доходность казначейских облигаций стабилизировалась после закрытия на самом высоком уровне за более чем 2 года в пятницу. Dominion Energy, о которой я сказал в выпуске новостей, касающихся мира в целом, согласилась быть приобретена Next Era Energy. Это одна из крупнейших акций, сделок, вернее, года. И в результате, интересно, так сказать, несоответствие. Акции Dominion выросли на 9,4%, а акции NextEra упали на 4,6%. Это то, что я отмечаю каждый раз, когда происходит вот такое поглощение. И рекомендую вам запомнить это как «Отче наш». Когда большая компания поглощает маленькую, то есть это еще не произошло, но соглашение уже достигнуто, то всегда поднимаются акции маленькой и всегда падают, ну, незначительно, но падают акции большой. То есть здесь можно сыграть дважды. Можно сыграть на повышение маленькой и на понижение большой. И последнее. Очень интересно то, что акции United Health Group упали на 70% после того, как Berkshire Hathaway, эта компания... Кто ее хозяин-основатель? Наш телефон студии 718-303-9090. Это для первоклассников в бизнес-школе. Berkshire Hathaway поздно вечером в пятницу сообщила о ликвидации своей доли в компании. И это повлияло на акции Health, United Health. Berkshire также сообщила, что приобрела акции Delta и Macy's в прошлом квартале. И Delta и Macy's в результате выросли чуть менее чем на 1%, но United Health Group в новостях, да, то есть, в принципе, это должно было произойти, так, тут два фактора, какой из них сильнее, я и богу не знаю, вот то, что Луиджи Манджионе назначили пересуд, это тот, который убил CEO United Health, в принципе, это тоже могло сыграть роль, по части United Health, потому что Луиджи Манджионе – народный герой, он мститель, потому что страховки стоят немеренных денег. Я вчера себе пару стилек купил в башмаке по большому блату за $75. Вот. И он убил CEO это nothing personal, strictly business. Только потому, что, значит, он мстил за тех, кто застрахован. Так что шансы у Манджиона на пересуд, который, скорее всего, ни к чему в плане приговора новому не приведет, они все-таки сыграть должны были какую-то роль на рынке. Вот чтобы, что больше, история с Манджионе или история с... У нас нет никого, кто бы знал, ну, судя по... Если судить по звонкам, если Пена не знает Уоррена Баффета. Так, с этим делом все. Теперь следующая история. Закончилось, наконец, это дело, суд Маска против Олтмана. Это борьба титанов. Они, естественно, по деньгам их сравнивать не стоит, потому что Маск, скорее всего, что в ближайший год станет триллионером. То есть, как только завершится выход на биржу его компаний, двух, между прочим. А Сэм Олтман большой миллиардер. Но Сэм Олтман, у него еще все впереди, он моложе лет, наверное, на 15, я сейчас не помню. Так вот, девятичленное жюри, как у нас в школе говорили, что такое квадратный член... Как это? Квадратный двухчлен? Не только не знаю, но даже представить себе, как это выглядит, не могу, это урок... Математики, естественно. А тут девятичленное жюри, оно пришло к выводу, что Илон Маск подал иск против OpenAI и ее CEO Сэма Олтмана после истечения трехлетнего срока давности. Поэтому суд не вынес вообще решения по существу дела. А самое интересное в этом это то, что Илон Маск, безусловно, имеет обслуживание самых дорогостоящих адвокатов, и они наверняка это должны были знать. То есть результат вот этот, то есть решение даже жюри присяжных, потому что жюри труднее предсказать, его можно было предвидеть и можно было поставить на рынках прогнозов серьезные деньги. Но про это мы пока ничего не знаем. Маск подал иск против стартапа в области искусственного интеллекта стоимостью нынче 730 миллиардов долларов. Это OpenAI, это еще не вышли на биржу. Летом 24 года, но присяжные установили, что он был осведомлен о коммерческих амбициях OpenAI, обсуждаемых в его жалобе, еще в 21 году. Если кто хочет, то может по этому поводу сказать, что думает. Свои мысли собственные. Наш телефон в студии 718-303-90-90. То есть от Пены... звонков быть не может. Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году. Я об этом рассказывал минимум дважды в разном контексте. Она была некоммерческая организация, и заявленная ею цель была продвигать цифровой интеллект на благо человечества, но не ради прибыли. В это трудно поверить, когда это говорит и делает самый богатый человек на планете, но он хотел, чтобы OpenAI оставался некоммерческой организацией. Вложив туда примерно 38 миллионов долларов в первые годы, то есть в OpenAI, Маск покинул совет директоров в 2018 году из-за стратегических разногласий с советом директоров. Кстати, такое бывает сплошь и рядом, везде, вплоть до компании Disney. Это когда ты основатель, а потом компания растет и появляется совет директоров, они знают лучше, что для компании, у них доли, совокупные доли могут превосходить долю основателя. В общем, соучредитель OpenAI Сэм Олтман стал гендиректором в 2019 году, начал привлекать деньги от Microsoft, а Microsoft это конкурент Маска по части искусственного интеллекта. Если говорить о коммерческой стратегии, 13 миллиардов практически от Microsoft довольно быстро получил Олтман под бюджет OpenAI. И этот ход, по словам Маска, в общем, свидетельствует о том, что OpenAI отклонился от некоммерческой миссии. А OpenAI перешла на коммерческую структуру в октябре прошлого года и готовится к одному из крупнейших первичных публичных размещений акций. По оценке она может стоить триллион долларов. То есть тут тоже не то чтобы к бабке не ходи, невозможно себе представить, чтобы в тот день, когда они выйдут на биржу, акции не подросли, по крайней мере, до полудня самый высокий рост. Не говорите потом, что вам не говорил Сева Каплан, единственный любитель по части дейтрейдинг, который не имеет никаких для этого лицензий, поэтому я могу говорить, что хочу. Я вот так вот думаю, и все. Теперь следующая история. Да, по этому поводу, если кто хочет, вы можете сейчас или будет поздно высказаться. 718-303-90-90. Это борьба титанов. Потом внуки будут спрашивать: дедуля, ты же был там при этом. Ну, что ты думал? А что я думал? Я в баню пошел. Следующая история. Не, у нас только одни порошистики. А пусть тратят 79 центов в минуту бабушкины. Администрация Дональда Трампа объявила о создании фонда на сумму в 1 миллиард 776 тысяч долларов для компенсации людям, которые утверждают, что они стали жертвами Министерства юстиции Байдена, что создает потенциальный канал для направления средств налогоплательщиков, то есть нас, верным союзником и сторонником 47-го президента. Прикиньте, как бы отнеслись, скажем, будучи про-трамповски настроенным к этой новости, если бы это сделал Байден. И если ваше отношение к этому изменилось бы, то с вами не о чем говорить. План этот называется The Anti-Weaponization Fund, то есть само название по себе изумительно. Фонд по борьбе с превращением федеральных агентств в оружие, это то, чем занимается в основном наш ныне действующий президент. Но вот этот план, он появился после, была заключена сделка фактически, на самом высоком уровне. После того, как президент Трамп, в чем суть сделки, он отозвал свой иск, в рамках которого он требовал 10 миллиардов долларов от налоговой службы, от IRS. Причем, по-видимому, это было попыткой обойти контроль со стороны Кэтлин Уильямс, то есть судьи по тому делу, пока президент двигался к созданию фонда для перенаправления налоговых средств своим союзникам и сторонникам. То есть гениальная совершенно схема. Он договаривается, наш президент договаривается, что он не будет нагружать и без того истощенную налоговую службу, а за это... Дайте мне фонд в 1,8 миллиарда долларов. Это тоже деньги налогоплательщиков. Но не 10 от IRS, а всего 1,8 миллиарда для того, чтобы наградить тех, кто был всегда верен. Что это значит? Как это будет работать? Платежи будут поступать верным из фонда судебных решений Министерства финансов. Это... ничем не ограниченный счет, он может подниматься, 1,8 это только для начала, который используется для урегулирования федеральных дел. То есть, если ты верный президенту, человек, и против тебя федеральное дело, то, значит, ты будешь счастлив, потому что получишь компенсацию. Фонд борьбы с вооружением федеральных агентств – это часть урегулирования. А вот это урегулирование – это и есть фактически сделка. А почему он хотел получить 10 миллиардов компенсации от АРС? Ну, потому что у него справедливое было, так сказать, основание для этого иска, потому что АРС допустила утечку налоговых деклараций. Трамп единственный президент за всю историю нашей страны, который о своих налогах не хотел, чтобы мы знали. Хотя там есть, наверное, наверняка есть чему поучиться, потому что я полагаю, что совершенно легально он уклонялся от уплаты налогов, как делают все бизнесмены, но до определенной степени риска, потому что все зависит от масштабов. Чем масштабнее, тем труднее почему-то. Почему? Чем масштабнее, тем труднее. Кто может ответить на этот вопрос? Пена? Точно нет. Вот, так значит... Там были еще гражданские иски, связанные с расследованием по части российского влияния в наших выборах в 2016 году. Кстати, у Стивена Колбера на этой неделе последнее шоу, и в частности он вчера показал, оно, по-моему, позиционировалось как самое худшее шоу Стивена Колбера. У него была сделана программа практически, которая учитывала, что в 2016 году выборы в президенты выигрывает Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп. То есть все уже было готово. Как вот у многих запасливых журналистов, у них готовы статьи, некрологи по поводу людей, которые на сносях, так сказать, вот должны помереть. А потом просто вставляется дата и посылается в газету. Вот. И плюс еще был третий пункт обвинения со стороны президента. Это обыск его резиденции в Мар-а-Лаго. Сам Трамп и его семья получат официальные извинения, но денег не получат никаких по этому делу. А налоговое дело связано с раскрытием информации бывшего подрядчика налогового управления, который был приговорен к тюремному заключению за утечку налоговых данных известных лиц в период с 18 по 20 годы. То есть он, в принципе, был на страже интересов налогоплательщиков. Вот, ну а теперь деньги налогоплательщиков пойдут верноподданным, которые не раскрывают ничего по делам своего кумира. Еще одна, значит, вот эта вот комиссия пятичленная, которая назначается генеральным прокурором, будет контролировать иски до декабря 28 года, то есть, считая, что тебя обидели, подаешь иск, получаешь компенсацию из этого фонда 1,8 миллиарда. И Трамп имеет право менять членов комиссии по ходу дела. А фонд создан, между прочим, по образцу программы времен Барака Обамы, когда он был президентом. И та, значит, идея была компенсировать расходы коренных американских фермеров, то есть индейцев, за дискриминацию в федеральных кредитных программах. С этой темой все. Если у вас появились мысли, то... Ладно, я про головной мозг говорить не буду. Вы можете сейчас набрать номер телефона студии. Через 30 секунд будет поздно. Именно по поводу услышанного. Потому что здесь все достаточно просто. Я говорю не о деталях, а об измененном там, состоянии ума. С одной стороны, логика и факты, а с другой стороны, лояльность. Только Ленина не тронь, да? Да. А у нас есть один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире, можете говорить. Так, ну я слышу только, что вы слышите меня, слышу дыхание, слышу машину, но не слышу вашего голоса. Теперь тема, на которую вчера у меня не хватило времени. Сейчас попробую еще раз. Прошу вас, пожалуйста, в эфире. Не, не вышло. Значит, вчера Wall Street Journal, вчера именно, не в сегодняшней газете, а вчера, было guest essay, то есть это эссе, которое пишут не сотрудники. Чрезвычайно необычайное эссе, которое называлось «My Classmate Chat GPT». То есть мой одноклассник – это чат GPT. Написал это эссе Тио Бейкер. У меня, между прочим, по-моему, есть какие-то картинки на этот счет. Ну да, вот это подходит. Он college senior, то есть он учится в Стэнфорде на последнем курсе, там 4 года учится. Стэнфорд – это один из лучших, но не Ivy League университетов страны. И что интересно очень, это то, что он написал уже книгу, которая называется «How to Rule the World – An Education in Power at Stanford University». То есть «Как рулить миром» – это об образовании по части власти, которую дает университет Стэнфорда. И буквально в двух словах это эссе говорит о том, что Стэнфорд всегда был убежищем для начинающих технарей, то есть там можно было вырастить себя, но недавние события вывели этот университет в неизведанные территории. Искусственный интеллект – это все, теперь не часть, а все. Мы обсуждаем это, пишет автор, в столовых, на уроках истории, на свиданиях, на встречах с друзьями, в спортзалах и в туалетах общежития. Только искусственный интеллект. Почти все высшее образование вытеснено этой технологией, и Стэнфорд – пример того, насколько далеко это может зайти. Последние 4 года мы с одноклассниками становились объектами эксперимента с очень высокими ставками. То есть Стэнфорд стал лабораторным экспериментом. Так пишет почти что выпускник Стэнфорда. Мы, я заканчиваю, тут сильно пудрить мозг не буду. Мы, пишет Тио Бейкер, первый выпуск колледжа эпохи искусственного интеллекта. Почему первый? Потому что ChatGPT появился на кампусе на 2 месяца после того, как нас приняли в Стэнфорд. Когда мы закончим учебу в следующем месяце, эта технология изменит нашу жизнь совершенно по-разному. Для некоторых это дверь к огромному богатству, но для многих, кто приехал в Стэнфорд 4 года назад, диплом казался гарантированным билетом на высокооплачиваемую работу, для многих, вот для этих, дверь захлопнулась. Искусственный интеллект навсегда изменил наше мышление и поведение. Вот это вот суть, так сказать, квинтэссенция этой самой статьи. А теперь по поводу ситуации с работой. Вот, скажем, если вы на рабочем месте просматриваете LinkedIn, вы, естественно, не одиноки, но на всякий случай установите ширмочку, если у вас ее или нет, потому что тут можно иметь неприятности на работе до того, как в вашу непосредственную деятельность вторгся искусственный интеллект. То есть, естественно, интеллект может на вас капнуть, что вы подыскиваете себе работу. Но вообще, по статистике, на сегодня примерно 80% профессионалов, то есть те, которые получают за свою работу деньги у нас в Штатах, заявляют, что готовы к новой работе, то есть была бы предложена честь. И примерно половина из них активно пытается изменить направление в этом году. Опрос провела независимая компания Flex Jobs, то есть Flexible Jobs, то есть если есть новое предложение, они занимаются этим изысканием. Значит, почему? Ну, тут несколько факторов. Удаленные варианты, то есть не обязательно ходить на работу, это расширяет поиск. Более высокие зарплаты – это требования. И лучший баланс между работой и личной жизнью. Вот это главная причина, по которым люди хотят сменить карьеру. Но увольнения в сфере технологий и средств массовой информации также заставили некоторых людей искать новые возможности. Вот кто меняет это направление? Средний возраст для желающего сменить, так сказать, карьеру составляет примерно 39 лет. Но некоторые представители поколения X, а это они, склонны также переключаться, согласно данным правительства. То есть это millennials 39, а X это чуть моложе. То есть американцы сегодня в возрасте от 45 до 54 лет имеют в среднем 2,2 работы. То есть не только на 2 работах, но еще на 0,2. Но это среднее. Как старение рабочей силы влияет на все на это? По мере роста продолжительности жизни и роста стоимости жизни все больше бэби-бумеров, это те, которые родились с 1946 по 1964 годы, работают дольше, оставляя меньше при этом вакансий для молодых специалистов. То есть тут интересный момент, что опыт начинает кое-где давать лучшие результаты, чем молодость. Вот я, например, есть такой, очень рекомендую, кстати, это не коммерческое, это так, а для души, есть такой магазин, шоу-рум на 4-й дороге, Blinds to Go, то есть если вы хотите шторы там повесить, и там у них сейлзмен, его зовут Наполеон. И когда моя жена сказала ему, что, извините, говорит, ну, первый раз встретила человека, у которого имя Наполеон, и не могу отделаться от улыбки, когда смотрю на вас. А он ей говорит, а вы не думаете о полководце, вы думаете о торте. Наполеону 70 с чем-то лет. У него нет никаких шансов, что он потерял работу. Почему? Потому что он знает материальную часть, которая была discontinued, то есть там, скажем, brackets для установки штор, которые уже, так сказать, изменена, крепеж изменился, но когда приходит посетитель, который купил lifetime warranty, то есть там все их шторы дают пожизненную гарантию, говорит, что у него сломалась штора, он не может ее снять, потому что brackets погнулись. Те, кто молодые, они не знают, что с этим делать. А Наполеон знает. Так что здесь ситуация Наполеона, она pretty picturesque. То есть она показывает тренд. А вот это явление, когда больше пожилых людей остается на рабочих местах, и тем самым остается меньше вакансий для молодых, оно способствовало увеличению среднего возраста американских работников с 40,5 годков в 22 году до более чем 42 лет в 25-м. По статистике, это за 3 года, это много, это не случайно. Сферы, где за последние десятилетия наблюдался самый большой рост среднего возраста, включают страхование, продажи, недвижимость, и

0: какой? Надо идти в ПТУ, если вы его найдете в Америке. То есть становиться электриком. Там, по-моему, 10 месяцев курса. Теперь экономические спады. Об этом сразу после перерыва на рекламу. Кстати, по ходу, если у вас появились мысли, я про головной мозг не буду, то вы можете набрать номер телефона студии и поделиться ими. 718-303-90-90. А по поводу спадов и неопределенности сразу после перерыва.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас.
18: Radio show. Сегодня
19: за него стоят громадные масты.
20: Не пойму, что за люди.
21: Толковище.
0: Это что, значит, что у Сева Каплана нет аудитории? Нет. Это означает, что те, которые не нуждаются в этой информации, это только та самая пена в том самом супе, который готовим с Васей мы каждое утро. А теперь по поводу экономических спадов и неопределенностей. Они раньше заставляли уже сильно взрослых, я, кстати, только в эмиграции узнал это слово, возрастной. Говорили раньше старик, сейчас говорят возрастной. Возвращаться в школу, то есть учиться, чтобы переждать нестабильный рынок найма и вернуться с новыми навыками. Но получается ли какой-то возврат от подобного рода вложений? Центр исследований в области после среднего образования и экономики Американского университета, это там, где училась моя дочка, American University, так он называется, выявил, что хотя некоторые классические высшие образования, такие как фармацевтика, право и медицина, обеспечивают высокую отдачу от инвестиций, то есть вы платите за учебу, это инвестиция в себя, такие области, как психология и социальная работа, часто приносят отрицательную доходность. Но тут есть интересный момент. Вот это то, что мне сказала моя жена, что она говорит совершенно спокойно за свою деятельность как психотерапевта, потому что эмоциональную часть проявлений пациента на данный момент, по крайней мере, искусственный интеллект не идентифицирует. Но у нас в стране масса есть людей, которые позиционируют себя как психотерапевты. Они закончили скоропостижные курсы. Ну, типа того, что было на Y2K в этой истории 2000 года. Программистов печатали за полгода. И потом выяснялось, когда все, так сказать, коррективы были сделаны, что они не программисты. Но кое-кто, кстати, остался на работе в обслуживании, естественно, не в software development. С этим самым, с психотерапевтами, это как

0: покойный Лева Трахтенберг наш, которого знает вся наша пена, это точно. И не только, когда он в начале своей американской жизни пошел к одной даме в Forest Hills, в Бухарской общине, она работала психотерапевтом, пользовалась большим спросом, и сказал ей, что вот у него, он женат, у него ребенок, но он чувствует, что он все-таки гомосексуалист, он не знает, что делать с этим, можно ли от этого вылечиться, потому что ему жалко бросать жену и ребенка. И та ему сказала: «Ой, вы совершенно больны, вам надо лечиться, это серьезно, это гомосексуализм, это болезнь». Лео вышел, там его в коридоре ждал его партнер и сказал: «Пошли, все ясно, с лечением закончено». Но таких хватает у нас. Есть еще другие причины поступить в аспирантуру, помимо возможности более высокой зарплаты, например, нетворкинг. Получение сертификатов, еще один диплом, который можно повесить, скажем, рядом с портретом любимого президента. И кроме того, некоторые программы MBA предлагают крупные скидки для будущих студентов. А один из хорошо оплачиваемых карьерных путей, по данным Министерства труда, кстати, зарегистрированные медсестры, это, наверное, самое надежное. Средняя зарплата 93 600 долларов в год. И сектор здравоохранения создал наибольшее количество рабочих мест в прошлом году, и ожидается, что занятость медсестер вырастет на 35% в период с 2024 по 2034 год, то есть за 10 лет. Это много, то есть работа будет. И хотя робот никогда не сможет, скажем, незаметно использовать рабочий принтер, то есть у вас в офисе для личных целей, для распечатки чего-нибудь со своего телефона, искусственный интеллект угрожает автоматизировать офисные задачи. И работникам в офисе нужно это принять во внимание. То есть на предмет того, чтобы успеть сменить профессию, опередив угрозу, пока она не материализовалась. Поскольку технологические компании пеняют недавние увольнения в основном на искусственный интеллект, а работа станет становиться еще более автоматизированной, все больше и больше студентов и недавних выпускников стремятся защитить, так сказать, свое будущее от искусственного интеллекта, отходя от областей, склонных к автоматизации. Ну, каких? Ну, информатика, анализ данных. И, в принципе, буквально уходят в поля, да, в поле идут для работы руками. Опрос Gallup показал, что 16% студентов сменили специальность из-за влияния искусственного интеллекта на рынок труда, и 47% задумываются об этом. То есть речь идет о том, чтобы сменить белый воротничок на синие подрукавники. Как там у Маяковского, вот это вопрос, кстати, к совсем не понявшим, о чем сегодняшнее толковище. Какого цвета блузы? Да. Синие, то есть go blue. А многие засучивают рукава вместо того, чтобы надеть наручники. На рукавники, вернее. Значит, около 25% поколения Z рассматривают или уже строят карьеру в ремесле вместо работы в белых воротничках. А многие покидают офисную работу, чтобы обучаться на электрика или на пожарного. Это востребованные профессии, которые вряд ли заменятся искусственным интеллектом. Ну как он будет тушить пожар? Эксперты по карьере утверждают, что... Как, кстати, по-английски будет эксперты по карьере? Те, которые... Ты приходишь к ним на собеседование, он объясняет, на что ты способен, и предлагает тебе идти тем или иным путем. Телефон студии 718-303-9090. Ну давай, давай сюда, почешу башку. Вася чувствует, кстати, когда подходит время завтрака. Осталось 7 минут. Значит, эксперты по карьере утверждают, что квалифицированные специалисты – это востребованный товар, но только в сфере строительства дата-центров, потому что там нехватка таких специалистов. А компании, такие как BlackRock и Meta, недавно объявили, что вкладывают десятки миллионов долларов в обучение и привлечение профессионалов, именно таких как электрики и специалисты по оптоволоконным кабелям, то есть прокладка. для строительства их, естественно, дата-центров. Но в целом занятость синих воротничков все равно сократилась за последний год, и экономисты отмечают, что в среднем на таких работах платят меньше, чем на работах, требующих высшего образования. В среднем, все относительно. Не в абсолютном количестве долларов, а в среднем. Хотя я доверяю опросам независимых, непартийных организаций, которые только этим и живут. Но, с другой стороны, попробуй вызвать водопроводчика. Он входит в квартиру и $160 положь на стол. Вот это все, в основном, то, что я хотел сегодня донести до своей целевой аудитории. Осталось 5 минут. Могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. А звонков нет. Кстати, весьма возможно, что у нас не работают телефонные линии. Я к этому уже достаточно привык. Сейчас наберем номер телефона студии, сам себя, как в любимой песне Чапаева. Не, все работает. Ну-ка, сейчас приму звонок сам от себя. Посмотрим, звук будет. Алло, всех привет, это ты? Да, это я. Ну, спасибо, ладно. Хорошего дня. Хорошего тебе тоже. Да, и не забудь кота покормить. Обязательно. Да. Давай, пока. Все работает. Получил текст от... Ну, в принципе, вы можете увидеть, это текст, который пришел в виде комментария к одному из шоу. Александр Господарюк, его зовут. Он пишет: «Сео, вы меня простите, я не выдержал, и если вы не против, задам вопрос. Вот вы прожили много лет в Америке, но вы же помните причины, по которым вы были вынуждены уехать из СССР. И в связи с этим вопрос. У вас развеялись иллюзии? Я не про Америку, я про людской материал. У вас нет ощущения, что, совершив круг, вы, к сожалению, вернулись к началу?» Тут вопросов довольно много в небольшом письме, я поэтому буду отвечать сразу по этому поводу. Я уехал из Советского Союза. Это не всегда понятно, когда ты это делаешь, потому что у нас, я не знаю, 99% это колбасная миграция. Они никогда не были диссидентами, они никогда не пострадали за свои взгляды. Они просто переехали за лучшей жизнью. Это нормально. Это гораздо нормальнее, чем такие, как я. Но я задним числом, я, например, понял про себя, что я был врагом того народа. И я уехал от того народа, потому что не хотел быть частью его. Я не хотел, чтобы мой сын служил в армии той страны и укреплял режим, который мне не нравился. Мне тогда, из-за того, что я был инсайдером, это было все сильно не в кайф. Я просто систему ненавидел. Понимаю, что я сижу в тюрьме, но просто решетка не видна. Насчет того, что на круг вернулся, опять-таки, скорее всего, что вы судите по старикам, которые звонят у нас в эфир. Да не, ну, я, во-первых, их люблю, они знают это. Но просто они не могут мне простить то, что я не превращаюсь в затейника в дейкер-центр. Вот. Но их не так много. И естественно, что они хотят, чтобы все было понятно, как радиоточка. Так что людской материал, как вы сказали, он везде и всегда одинаков. Потому что психология личности и коллективное бессознательное, то есть речь о группе, о народе в том числе, они имеют основные, так сказать, инстинкты. Это выжить, размножиться и расширить круг. Это три главных инстинкта. Режим здесь совершенно ни при чем. Звонков были, но они отпали. Я надеюсь, что это потому, что интересно, что еще спрашивает Александр Господарюк. А он пишет дальше. Если убрать декорации Америки, оставить только людей и их мотивацию, то получим все то же самое. Он, кстати, прав, но я об этом уже сказал. Многим это обидно, и они или молчат, или врут, что нашли землю обетованную. Я смотрю на устройство Америки, что я вижу. Белое население бесправно. Да, их пока не отстреляли, трам-пам-пам. Но если ты белый, но не относишься к некой закрытой системе, то балалайку тебе. Вот это я не понял, что имеется в виду. То есть, видимо, наверное, из автомата. А максимум — это военный на пенсии или агент полиции. Это максимум за честный и безупречный труд. А все, кто работает на стройке или на себя, да хоть на двух работах, всегда остаются, в конце концов, бездомными бомжами. Но тут сильный перебор эмоционально, и поэтому я это зачитал. У нас только один звонок от бедного незрячего Максика из Ростовской области. Бабушка тратит безумные деньги на его звонки сюда, потому что Максику неведома система спуфинга, которая известна его товарищам, так сказать, по пурашизму, Беркуту, Ринху и Вермахту. Это весь материал оттудышний. А мы с вами подошли к моменту, когда нужно кормить Васю. И обратите внимание, я не призываю вас подписываться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Если вы дослушали до конца и ничего не поняли, то здесь вам никогда не будет информации к размышлению. Ага, это Вася. Всем пока.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. В Кубке Стэнли у Каролины Херрикейнс есть соперник в третьем раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Это финал Восточной конференции. Соперник Монреаль Канадиенс. Вчера в Баффало состоялся последний 7-й матч серии 2-го раунда между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс. Канадиенс лидировали 2-0. После 3-го периода 2-2. Дело дошло до дополнительного времени, и на 11-й минуте овертайма Канадиенс забили победный гол, выиграли серию со счетом 4-3 и сыграют в финале Кубка Восточной конференции за право сражаться в финале Кубка Стэнли с соперник Каролина Херрикейнс. Завтра будет первый матч финальной серии Кубка Западной конференции. Колорадо Аваланж, лучшая команда в Западной конференции в регулярном чемпионате, играет с золотыми рыцарями из Лас-Вегаса. Окей, перенесемся в Швейцарию. Чемпионат мира. Вчера в группах матчи третьего тура, я напомню, в каждой группе по 8 команд, по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Вчера Соединенные Штаты потерпели 2-е поражение в турнире после поражения в первом туре от Швейцарии. Вчера американцы были биты Финляндией со счетом 6-2. Швейцария, хозяин турнира. Команды группы первой этой группы A играют в Сюрихе. Швейцария выиграла у Германии со счетом 6-1 после 3 туров. Соединенные Штаты с 3 очками на 5-м месте. Лидируют Финляндия и Швейцария. 100% результат по 9 очков. В группе B Канада выиграла у Дании со счетом 5-2. Чехия победила шведов 4-3. Турнирную таблицу в группе B возглавляют канадцы. У них 100% результат, 9 очков. На втором месте Чехия, шведы пока что на пятом месте. Вернемся в родную.